0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слуги ленивые, вот что говорит Господь живота и победитель смерти. Можете ли рост свой увеличить хотя бы на локоть? Можете ли хоть один волос на себе белым или черным сделать? Если и сего не можете, что же о большем печетесь? Хозяин, слуг нанимающий, дает им ниву и орудие, и пищу. Кольми же, Отец ваш небесный, слуг своих одаривает. Слуги ленивые, Господь вам дает силу служить, так что не вы служите, но Господь через вас служит. И если бы могли вы одну единственную службу без Бога сослужить, были бы боги, и Бога бы не было. Если бы могли, отняв жизнь одну единственную, воскресить умершего без присутствия Божия, были бы вы боги, и Бога бы не было. Когда завершите службу свою, Господь завершил службу свою. Вы же, слуги ленивые. Сказал я ногам своим, не своей силой выходите, и рукам, не своей силой созидаете, нервам сказал, не своей силой чувствуете, и сказал уму своему, не своей силой мыслишь. Вся осторожность моя не может жизнь мне сохранить, и в одной единственной ночи непроглядной, и весь труд жизни моей не даст мне и одного дневного пропитания. И хлебу сказал я, не ты питаешь меня, но тот, который сделал тебя питающим. И воде сказал, не ты поишь меня, но тот, который с тобою в меня входит невидимо. И сказал свету, не ты светишь мне, но тот, у кого заимствуешь. Чада земные, все вы слуги ленивые. Стихии природные, все вы слуги ленивые. И вы, светила небесные, все вы слуги ленивые. Суе служение ваше, если не служит некто, кто вас сильнее? Ложно обещание ваше, если не исполнит их некто, кто вас щедрее. Все заботы ваши, словно тернии, что сами на пути своем сеете. Не вызовут они ни капли дождевой, но сделают засуху засушливей. Не прибавляют они жизни, но множат немощи. Рабы ленивые, в молитвы обратите заботы свои, как лед обращается в воду бегущую, и пожнете жатву нежданную. Молитесь Господину жатвы, и тогда познаете, сколь заботы ваши были напрасны и погибельны. Что пользы свирели беспокоиться о том, запоет ли? Не произведет забота ее ни звука единого, пока играющий не приложит к ней уст своих. Почитайте себя ничем, не ищите прав себе, и все вам приложится. И когда исполнять станете и познаете, будете уже не рабами ленивыми, а вестниками и сынами Отца, и облечет вас Отец в злато и порфиру славы своей.

0: Светлое радио. Сергей Семенов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: О временах года. Из всех времен года два периода мне наиболее близки. Когда под влиянием особой, присущей только им погоды, я воспринимаю все близко к сердцу. Становлюсь более восприимчивым к красоте окружающего. Первое время – это теплые солнечные дни конца сентября, которые в народе обычно называют «бабьим летом». Кажется, что это последние попытки лета вернуть себе былое величие. И грустно становится, ибо знаешь, что эти попытки обречены на неудачу. Кажется, что сам воздух напоен этой тихой, светлой грустью. В такие дни приятно бродить одному по аллеям, не думая ни о чем, отдав себя природе, полностью отрешившись от цивилизации. Второй период – это конец зимы, когда наступают удивительные солнечные дни. Холодная суровая зима утомила, надоела. Хочется тепла, зеленой травы, одуванчиков на лугу. И эти февральские и мартовские теплые солнечные дни как бы говорят, что лето не за горами. Еще сверкает белизной снег, еще нет даже сосулек, и не показывается из-под снега земля, но сердце чувствует. Перемены близки, и на душе становится как-то легко и свободно. Каждый луч солнца вливает в тебя все новые и новые силы, и хочется идти далеко, далеко.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова. Середина 20 века. Первым, кто меня встретил в стенах дорогой для меня Сергиевой лавры и приютил, был архимандрит Маврикий. Это был тихий и кроткий батюшка. Он часто исповедовал и народ, и братью. Никогда не забуду его теплых отеческих слов, которые и сейчас звучат у меня в ушах. Однажды так тяжко было у меня на душе, что не знал, куда себя деть и к кому идти. Шла вечерняя служба. Я подошел к отцу Маврикию и сказал: «Батюшка, поисповедайте меня». Он вышел ко мне на клирос. Прочитал он тихо начальные молитвы и, обратясь ко мне, кротко сказал: «Брат Василий, встань на коленочки». Я и так был взволнован, а когда услышал добрые, так отечески нежно сказанные слова «на коленочки», я встал на колено и заплакал. Помню, что тяжесть улетучилась из моего сердца, и я получил от кроткого батюшки полное душевное исцеление. Как иногда одно доброе слово, отечески тепло сказанное, остается в памяти на всю жизнь. И это доброе слово может переродить душу, окрылить ее, воодушевить и поставить человека на новый путь жизни.
0: Голос

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Семен родился в крестьянской семье и с малых лет понимал, каким нелегким трудом добывается хлеб насущный. Отцу его приходилось много работать, чтобы семья не испытывала нужды. Видя, сколько сил и упорства отец вкладывает в семейное благополучие, Семен искренне удивлялся тому, как легко он воспринимает потери. А они случались и немалые. Однажды дом, в котором жила семья Семена, сгорел. Пожар уничтожил почти все имущество. Казалось, жизнь кончена. Но отец Семена совсем не унывал, а на сочувствие односельчан, жалостливо говоривших ему при встрече: «Ты, Иван Петрович, погорел?», спокойно и с улыбкой отвечал: «Ничего, Бог даст, поправлюсь». Дела действительно вскоре пошли на лад, и семья зажила, как прежде. Отец работал, Семен, как мог, ему помогал. И вот однажды, когда они шли к своему полю, зоркий Семен еще издали заметил, что на нем хозяйничают чужие люди. Он дернул отца за рукав: «Смотри, у нас снопы воруют!» Отец вздохнул в ответ: «Сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит, а у тех, кто ворует, стало быть, нужда есть». Семен не раз вспомнит эти отцовские уроки, когда спустя много лет, решив стать монахом, уедет на далекую гору Афон и примет там постриг с именем Силуан. Они помогут ему во всем полагаться на Господа и с готовностью принимать его волю, какой бы она ни была. Послушливый все упование свое возлагает на Бога, и потому душа его всегда с Богом, и Господь учит душу всякому добру и дает силы пребывать в добре. Так говорил своим ученикам тот, кто своей преданностью воле Божией прославился на весь мир, как великий старец, преподобный Силуан Афонский.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Многие православные христиане любят читать художественную литературу. Это очень хорошо и душеполезно, если, конечно, это не бульварное чтиво. Мы знаем, что преподобный Нектарий Оптинский по вечерам по благословению духовника читал Данте, Шекспира, Пушкина и Гоголя. Но за светским чтением никогда нельзя забывать о Евангелии. Его нужно читать каждый день. Хочу поделиться с вами словами еще одного оптинского старца в Арсенофе. «Если чтение великих писателей так облагораживает душу, то не тем ли более облагородит и осветит ее чтение Слова Божия и святых отцов? Проникновение в Священное Писание вводит человека в глубину богопознания и дарует ему такое блаженство, с которым не может сравниться никакая земная радость».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумении Таисии Солоповой архиепископу Новгородскому Арсению Стадницкому в оправдании своей духовной дочери игумении Псковского монастыря. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Не хочу касаться вопроса, почему и за что, но не могу не высказать, что мне сильно жаль мать Таисию, что если она в чем и виновата, то отнюдь не по злонамеренности, а просто по какому-то недоразумению. Владыка святый, ваше правосудие всем известно. Я ни о чем не дерзаю просить вас, ни о защите, ни о добром отзыве о ней. Прошу лишь об одной милости – посодействуйте, чтобы возвратили ее к нам, в ее родную обитель, к ее родной матери. Возвратили бы ее оскорбленную, забракованную. Родная обитель ее прострет ей свои любвеобильные объятия, и она вздохнет и выплачет свое горе у сердца, плачущей о ней матери. Владыка святый, сотворите милость, конечно, если это возможно. Я очень скорблю и пишу вам это письмо буквально с рыданием.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1882 году на пост барнаульского городского головы был избран один из самых богатых в городе людей, купец Дмитрий Сухов, жители Барнаула ерничали. Мол, прибавит теперь Дмитрий Никифорович к своим миллионам казенное жалование. И ведь, между прочим, не маленькое. Не зря, пожалуй, говорится, деньги к деньгам льнут. Однако в день своего вступления

0: аула к тому моменту оказались открытие гимназии и устройство нового кладбища. Разговоры о них велись уже довольно давно, а вот до дела у предыдущих градоначальников все как-то не доходило. Дмитрий Никифорович не стал дожидаться финансирования из губернской казны. Он согласовал все необходимые документы и сразу же приступил к работе, вложив в дело личные средства. За 3 года, в течение которых Дмитрий Сухов возглавлял Барнаул, он таким образом успел завершить устройство гимназии и нового кладбища. После смерти Дмитрия Никифоровича его сыновья Василий и Прокопий продолжили дело отца. Родителя они уважали и старались во всем следовать его примеру. Помня о том, как много сил и средств употреблял их родитель ради помощи людям, они взяли за правило и в этом от него не отставать. Вступив во владение отцовскими предприятиями, огромную долю прибыли Василий и Прокопий Суховы передавали на благотворительные цели. В 1895 году братья пожертвовали 10 тысяч рублей на строительство здания для Николаевского училища и содержали учебное заведение за собственный счет. Особенно отличился в делах благотворительности Василий Дмитриевич Сухов. Когда в 1907 году в Барнауле открылось торговое училище, он обеспечил обучение и содержание беднейших его учащихся. Все необходимые пособия, учебники и прочее оборудование также было приобретено им на личные средства. Для строительства в Барнауле здания Нагорной школы в 1885 году Василий Сухов пожертвовал строительные материалы и 400 рублей на приобретение книг в школьную библиотеку. Он постоянно заботился о неимущих учениках школы, безвозмездно предоставлял им ткань на пошив ученического платья, оплачивал обеды в школьной столовой, наиболее одаренным назначал стипендии. Василий Дмитриевич был постоянным членом Барнаульского общества попечения о начальном образовании, на нужды которого пожертвовал в общей сложности 5000 рублей. Вступив в 1902 году в должность городского головы Барнаула, Василий Дмитриевич вслед за отцом передал свое жалование на общественные нужды. На эти средства, в частности, была открыта городская больница. 1902 год выдался неурожайным, и Сухов сверх жалования выделил из личных денег 3000 рублей на закупку зерна для нуждающихся горожан. Постоянные пожертвования направлял Василий Сухов в барнаульские храмы. За свою широкую благотворительную деятельность Василий Дмитриевич Сухов в 1909 году удостоился звания почетного гражданина Барнаула. И его, и Дмитрия Никифоровича Сухова по сей день считают одними из лучших градоначальников за всю историю города.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословия для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники – песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. А содержание молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст «Задостойника». «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный, петите о Богородице. Абаче благая суще, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы сей христиан, предстательница, тя величаем». В переводе на русский язык текст «Задостойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя». Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
1: Задостойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни, не попусти воину Твоему поражение в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной. Чтобы Ты входила через очи мои, а не мир. Чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало. Чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая. Да не умру я ветхим человеком. Да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою. По всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость. И одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен. Троица единосущная, животворящая.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен лук. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова. Гнедая, с извилистой, проточенной или вся белая, внимательно смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, точно скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках. И потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба. И прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Федора Шаляпина «Я был отчаянно провинциален». 1884 год. Казань. Читать нравилось мне, и я прочитывал всякую печатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв поминание, я прочитал в нем о здравии Ираксы, Ивана, Евдокии, Феодора, Николая, Евдокии. Иван и Евдокия – отец-мать. Федор – это я. Николай и Евдокия – брат и сестра. Но что такое Ираксы? Набравшись храбрости, я спросил отца: «Папа, это кто Ираксы?» Отец рассказал мне кратко и памятно. До 18 лет я работал в деревне. Пахал землю, а потом ушел в город. В городе я работал все, что мог. Был водовозом, дворником, пачкался на свечном заводе. Наконец попал в работники к приставу Чирикову в Ключищах. А в том селе при церкви был пономарь Иракса. Выучил меня грамоте. Никогда я не забуду добро, которое он этим сделал мне. Не забывай и ты людей, которые сделают добро тебе. Их легко удержать в памяти.
0: Голоса

спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик.

радио «Вера».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне наступали первые холода. Монаху Паисию подарили необыкновенные, удивительно теплые тапки. Подошва у них была кожаная, а верх – из толстой, пушистой овечьей шерсти. В таких никакой холод не страшен. Однажды в келью к отцу Паисию заглянул его давний знакомый, паломник, часто бывавший на Афоне. Увидев обувь монаха, он воскликнул: «Отче, какие у тебя тапки! Красота! Теплые, наверное!» Отец Паисий мгновенно снял их с ног и протянул гостю. «Держи, дарю». Паломник стал отказываться, уверяя монаха, что спросил просто из любопытства. Но тот был непреклонен. И гость ушел, унося под мышкой обновку отца Паисия. Почти сразу после его ухода в дверь постучали. Отцу Паисию принесли большую посылку. Открыв ее, он обнаружил вещи, необходимые в хозяйстве, кое-какую одежду и точно такие же тапки, как те, которые он только что отдал своему гостю. Отец Паисий, которого люди, приходящие к нему за духовным советом, называли мудрым старцем Паисием Святогорцем, любил дарить. Он с радостью раздавал деревянные иконки, которые сам вырезал, сладости, которые ему привозили паломники. «Две радости имеются у человека», — говорил он. «Одна, когда тот принимает, и другая, когда отдает. Берущий принимает радость человеческую, отдающий — радость божественную. Когда мы отдаем что-то другим, то получаем от Бога несоизмеримо больше».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Нам свойственно искать покровителей среди людей. Мы считаем, что без дружбы с сильными мира сего, без знакомства и блата, мы не сможем осуществить задуманное. Но мы забываем о том, что над всеми стоит Бог, и без Него мы не можем творить ничего. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. «Счастье для людей – иметь себе сильных людей защитниками и помощниками. Для христианина счастье – иметь себе Бога защитником и помощником».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 1927 год. Тульская губерния. Усадьба Поленова. Летом умер художник Поленов. Все было очень неожиданно. Наверное, взрослые понимали, что он доживает последние дни. Но нам, детям, никто не говорил, что болезнь смертельная. Это были первые похороны в моей жизни. Накануне похорон сын художника, дядя Митя, собрал нас всех, девочек, и сказал: «Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы нарвали много-много васильков». Стояла самая середина лета, васильки были в разгаре. Ближе к вечеру он нас опять позвал, принес такую рамку большую, деревянную, прямоугольную, на которой была натянута из тонкой проволоки крупная решетчатая сетка. И вот он начал, а мы ему помогали в каждую дырочку вставлять букетики. В итоге получился синенький коврик из васильков. Хоронили Поленова на деревенском кладбище в ближайшем к его дому селе Бехове, возле церкви, построенной по его рисунку, на высоком берегу Оки. Стоял погожий летний день. Все вокруг было так красиво. Василия Дмитриевича отпевали в этой почти игрушечной церквушке Святой Троицы. Как нам сказали, изнутри расписаны его друзьями и учениками Репиным, Головиным, Якунчиковой. Все-таки это был еще 1927 год, и церкви в таком количестве не закрывали, как позднее. И похоронный звон был еще разрешен. Могила была вырыта заранее, вокруг плотно стояли люди. Но нас, детей, пропустили вперед. Гроб опустили, засыпали землей. Потом сделали холмик. Вдруг вот здесь Дмитрий Васильевич взял раму с нашими васильками и положил прямо на холмик, на могилу отца. А потом люди клали много цветов, и красных, и белых. Но на наш коврик ни одного цветка положено не было. Он так и остался таким синеньким пятном. И помню, как я стояла и все любовалась васильковым пятном и думала, как же стыдно, что вот я стою у могилы и радуюсь красоте, в то время как все-то люди только и думают, что о Поленове. Это чувство стыда до сих пор немножко где-то сидит во мне, хотя сейчас я понимаю, что это были первые глубокие мысли о жизни и о смерти.
0: Голоса

0: имена, имена милосердия.
1: Октябрь 1945.

0: Армении казалось, что нет никакой войны, а она была совсем близко. Еще в конце сентября советские войска на Орловско-Брянском направлении фронта попали в окружение врага. Многие территории были оккупированы немцами. Стоял враг и в поселке Кромы. Сотни раненых советских солдат, пробираясь через окружение к своим, скрывались в лесах. Главный врач больницы Агафья Ивановна Куренцова вернулась домой с дежурства уже затемно. Разогрела на электрической плитке ужин и только села за стол, как раздался тихий стук в окошко. Женщина выглянула на улицу. Возле ее дома стоял советский солдат. Голодного, с отекшими обмороженными ногами Тихона, так звали солдата, Агафья Ивановна переодела и надежно спрятала его солдатскую форму. В селе стояли немцы. Если нагрянут, тогда обоим не сдобровать. Куренцова оказала солдату первую помощь, накормила. А он рассказал о том, сколько еще в лесах таких же, как он, голодных, больных. Наутро Куренцова отвела Тихона в больницу и, назначив лечение, оформила под вымышленным именем как местного жителя. В подробностях, выяснив у солдата, где могут находиться остальные его спутники, она отправила надежных людей прочесывать окрестности. Вскоре таким же образом, под чужими именами, как гражданских лиц, Агафья Ивановна разместила в участковой больнице еще несколько десятков солдат. Агафья Ивановна Куренцова славилась среди односельчан добротой, отзывчивостью и стремлением помогать людям. В 1931-м она по собственной инициативе организовала в деревне Торхово первые на Орловщине детские ясли. Да и больница в Рыжном вряд ли появилась бы без деятельного участия Куренцовой. Это именно она в 1927 году настояла, чтобы бывшую усадьбу помещика Щербачева целиком передали под больничный комплекс. Находящаяся вдалеке от дорог, теперь в 1941-м больница стала местом для укрытия солдат от врага в его же тылу. Около 400 советских солдат и офицеров разместила Куренцова в своей больнице. Каждому здесь была оказана медицинская помощь. Многим Агафья Ивановна буквально спасала жизни. Выздоровевшим помогали выбраться из окружения или присоединиться к партизанским отрядам. Супруг Агафьи Ивановны Иван Васильевич на свой страх и риск ездил по окрестным колхозам за провизией для образовавшегося подпольного госпиталя. А чтобы минимизировать попытку проверки больницы немцами, по округе были развешаны объявления на русском и немецком. Внимание, сыпной тиф, въезд запрещен. Но в августе 1942-го они все-таки явились. Всех, кто находился в тот момент в больнице, взяли в плен. Куренцову арестовали и увезли в Кромскую тюрьму, где в тот момент располагался штаб гестапо. После череды жестоких допросов с применением пыток Агафья Ивановна скончалась. В Орловской области ее по сей день почитают как народного героя и свято хранят память о ее подвиге. В 2008 году в селе Кромы был открыт мемориал, посвященный Агафье Ивановне Куренцовой.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христова 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму. Но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так. «Явился си днесь вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас. В разуме поющих тя пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Явился ты в сей день вселенной, и свет твой, Господи, запечатлелся на нас. В полноте знания воспевающих тебя пришел, явился ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся Солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
2: Кандак Крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника Крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак Крещения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Центр пространства общения работает в Москве с 2017 года. Здесь поддерживают детей и взрослых с ментальными и множественными нарушениями развития. Помогают наладить коммуникацию, учат общаться в разных ситуациях – в игре, в магазине, в кафе, обслуживать себя в повседневной жизни, а еще предлагают творческие занятия. Один из подопечных проекта – 28-летний Сергей. У молодого человека аутизм. Больше 7 лет он посещает занятия в центре. Сережа не умеет говорить, но стремится к общению. Здесь молодой человек научился выражать мысли и эмоции благодаря жестам и специальной коммуникативной книге с картинками-символами. А после открытия в центре так называемой тренировочной квартиры, Сережа теперь умеет готовить простые блюда и увереннее чувствует себя в общественных местах. Тренировочная квартира стала для Сережи первым местом, где он регулярно ночует вне дома. Здесь есть все для освоения бытовых навыков. Кухня, спальня и санузел. Первое время молодой человек нервничал и беспокоился в новом месте, но уже через месяц привык и стал самостоятельнее. Родители Сережи рады, что их сын теперь может обслуживать себя в быту и выразить свои желания. Как и 29-летний Илья. У молодого человека есть нарушение интеллекта и проблемы с движением. Илья занимается в центре пространства общения почти 10 лет. Раньше он неловко чувствовал себя в людных местах, мог кричать, хотел поскорее уйти. Но педагоги центра часто бывают с подопечными в общественных пространствах и создают условия, чтобы ребята не боялись пробовать новое. Мама Ильи теперь может спокойно ходить с ним в кафе и магазины. Илье нравится пользоваться тележкой для продуктов. Он может дать понять, что хочет пить кофе и терпеливо ждет еду и напитки. Также специалисты центра помогли выстроить родителям Ильи распорядок дня для сына. Сейчас молодой человек сам готовится ко сну и выполняет гигиенические процедуры. Чтобы как можно больше людей с ментальными особенностями здоровья стали самостоятельнее, поддержите работу центра «Пространство общения» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о, слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно, сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит, тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не от того ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с тобой, слава света горнего, ибо в твоем лишь присутствии я не убиваю, и меня не убивают. Так же, как за каплей капля точит вода скалу неприступную, так разъедает гнев жизнь двоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою, оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о, слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего, ибо нет усмирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки меня в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: Иван Бунин. Надежда. Читает Елена Захарова.
1: Есть несравненная прелесть в этих осенних днях, серых и прохладных, когда, возвращаясь из города на дачу, встречаешь только одних ломовых, нагруженных мебелью запоздавших дачников. Уже прошли сентябрьские ливни, переулки между садами стали грязны, сады желтеют и редеют, до весны остаются наедине с морем. Вдоль дороги, среди садовых оград и решеток, только и видишь теперь, что закрыты фруктовые лавки, будки, где продавали летом воды. По всему пути, от дорогих вилл и до выбеленных известкой домишек на отдаленном каменистом побережье, видишь раскрытые балконы, увитые длинными сухими ветвями дикого винограда, закрытые ставни, наглухо забитые двери, завернутые в рогожку нежно-южные растения. И чем дальше от города, тем все тише, безлюдней. Не спеша шагаешь по шпалам, сердце бьется ровно. Идти и дышать осенней прохладой легко и сладко.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого. 1948 год. Крым. После войны я вдруг заболела. Слабость, температура повышенная постоянно. Словом, какой-то воспалительный процесс. А что конкретно, понять не могут. Заподозрили начальную стадию туберкулеза. И вот решили мы всей семьей переехать в Крым. Прилетели в Симферополь. И вот повезли меня послушаться у хорошего доктора. Он в военном госпитале принимал, на бульваре Франко, как сейчас помню. И вот заводят меня в кабинет. И вдруг я вижу Валентин Феликсович, святитель Лука, в рясе, с панагией. Все как положено. Я, знаете, чуть сознание не потеряла, просто онемела, стою и не знаю, как себя вести. А он меня не узнает, да и не смотрит в лицо, чем-то занят своим, карточку просматривает. Прочел имя, фамилию и вдруг говорит таким голосом изменившимся: «Юлочка, это ты, что ли?» Но меня тут прорвало. Разревелась, бросилась к нему на шею. А он, представляете, сам расплакался, обнял меня, гладит по голове и приговаривает: «Юлочка, девочка ты моя, да что же ты? Мы ведь друзья с тобой, войну прошли, помнишь?» «Помню, помню, а сама плачу». Все опешили просто. Медсестра стоит, понять ничего не может, но потом объяснились. Все заохали, заахали. Вот так мы с Валентином Феликсовичем встретились снова. И потом я еще к нему приходила не раз туда, где он жил, на Курчатова. Общались много. Вы знаете, я человек от церкви далекий. Ну что поделаешь, так уж меня воспитали. Но в Бога я верую. А Валентин Феликсович для меня — это, может быть, самый дорогой человек на свете. Я даже не знаю, как это вам объяснить.
0: Голоса

0: надеемся, любим.
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель, и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Военную службу Семен проходил в Петербурге, в саперном батальоне. Как-то раз он застал в казарме солдата, окончившего в тот день свой срок службы. Солдат сидел на койке, печально опустив голову. Семен решил узнать, что случилось. «Ты почему печальный сидишь? А не радуешься, что окончил службу и теперь поедешь домой?» Солдат вздохнул. «Я получил письмо из дома. Пишут, что жена моя родила неизвестно от кого, пока я служил». Помолчав с минуту, солдат с обидой и злостью проговорил: «Ох, что я с ней сделаю? Страшно подумать. Даже ехать не хочется». Тогда Семен спросил его: «А ты сам за это время ни разу жене не изменял?» «Бывали случаи», — нехотя признался солдат. «Значит, и ты перед ней виноват не меньше, чем она перед тобой», — сказал Семен. «Ты прости ее. Приедешь домой, прими ребенка как своего, и увидишь, что все будет хорошо». Семен искренне верил в то, что люди должны прежде всего увидеть свои недостатки. Так им легче будет научиться прощать других. Ведь и Христос говорил об этом в Евангелии. «Что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в своем глазу не чувствуешь?» Через несколько месяцев Семен получил от солдата письмо, в котором тот благодарил за добрый совет. Он писал, что после разговора с Семеном на душе его стало легко, а приехав к жене, он поцеловал ее и взял ребенка на руки. Семья солдата стала жить мирно и счастливо. Так и Господь нас любит и кротко, без укора, принимает, говорил Семен, вспоминая эту армейскую историю. Вскоре после окончания военной службы он поселился на святой горе Афон, где стал монахом и прославился как мудрый старец Силуан Афонский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Многие из нас любят вкусно поесть, и многие из нас не отказывают себе в этом удовольствии. Сначала люди переедают, потом страдают от избыточного веса, затем садятся на диету, потом срываются, снова переедают, и так по кругу. А всему виной страсть чревоугодия. Христианин должен, по слову апостола Павла, научиться насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Обжорливость – не что иное, как дурной навык, безрассудное, неудовлетворимое удовлетворение, поврежденного злоупотреблением естественного желания».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний режиссера Натальи Сац, дочери композитора Ильи Саца. «Мы целую неделю жили с мамой в Киеве, у ее дяди-фотографа. В темной комнате, накрывшись темной материей, стоял большой одноглазый фотоаппарат. Это был удивительный аппарат. Кого бы он ни снимал, все становились красивыми. Все как один, с прямыми носами, прилизанными волосами, узкими губами и черными бровями. Мне было страшно интересно узнать, как же это получается. Придут, бывало, сниматься и старики, и толстые, и подслеповатые, и кривоносые, разные. Разные люди, а получают одинаковые карточки. Но те, кто у маминого дяди снимался, ничуть не грустили, что вышли совсем на себя непохожими. Они благодарили фотографа. Как красиво все получилось. Потом папа приехал, они с мамой попросили маминого дядю их вместе сфотографировать. Через неделю после того, как мы вернулись в Москву, пришли из Киева карточки. Папа посмотрел на них и давай хохотать. Но я же таким приличным и безличным никогда не был. Приказчик из лучшего галантерейного магазина. Молодец, фотограф. Ретуши не жалеет, всех под одну гребенку. Мама хотела заступиться за своего дядю. Он, мол, добрый, а люди хотят думать, что они красивые. Но папа ответил: «Красота в правде. В том, что каждый человек – неповторимое чудо. Что у каждого свой нос, свои глаза, свои губы, своя душа». Он посмотрел на меня и сказал очень серьезно: «Бойся ретуши, дочка, говори только правду. В людях много противоречий, не бойся их». Он помолчал и добавил: «И об отце своем, даже если он не всегда бывает таким, как хотел бы, всегда только правду».

0: слушаете радио «Вера». Вера. Имена, имена милосердия.
1: 7 марта 1861 года Пермский кафедральный собор был переполнен. Те, кому не хватило места внутри, толпились на паперти. Столько народу здесь собиралось только на Пасху, но до нее было еще далеко. Весь город словно затаил дыхание. Там, в соборе, после торжественного молебна, сегодня оглашался манифест императора Александра II об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Указ зачитывал губернатор Александр Григорьевич Лошкарев. Голос его звучал взволнованно, и это можно было понять. Одно дело о реформе объявить, и совсем другое – надлежащим образом ее провести. Ведь исполнение императорского указа ложится на его губернаторские плечи. Кроме того, здесь, в Перми, из крепости предстояло вывести не только крестьян, но и работников рудников и приисков, так называемых горнозаводских. О том, как тяжело жилось тем, кто работал, как здесь говорили, в горе, то есть на добыче руды, за год своего губернаторства Лошкарев успел узнать. Владельцев горных заводов, получавших баснословные доходы, не особенно заботили при этом условия труда крепостных рабочих, а они были, прямо сказать, подчас просто ужасающие. «Меньше вложений – больше прибыли» – таков был девиз почти всех горнозаводчиков. И они уже заранее дали понять губернатору, что с отменой крепостного права в этом смысле мало что изменится. Работники станут свободными. Так, пожалуйста, не нравится – ступай себе на все четыре стороны. Только куда ты денешься, если кроме как рубить камень в горе, больше ничего не умеешь? Александр Григорьевич после оглашения указа сразу же взялся за дело. Он добивался того, чтобы на заводах было введено общественное управление и строгий надзор со стороны властей. И хотя губернатору пришлось обосновывать свою точку зрения в столице, перед самыми высокими чиновниками Государственного горного департамента Лошкарев сумел добиться своего. Соответствующий указ был утвержден императором и дал освобожденным из крепости горным рабочим возможность влиять на собственные условия труда, продолжительность рабочего дня и другие подобные вопросы. Это навсегда вписало имя Александра Лошкарева в историю Пермского края. Однако помимо проведения крестьянской реформы, губернатор сделал в тогдашней Пермской губернии немало такого, о чем сегодня можно с благодарностью вспомнить. В 1862 году Александр Григорьевич вместе с супругой учредили Пермское дамское попечительство о бедных, усилиями которого год спустя в Перми появился детский приют для сирот. Годом ранее супруги Лошкарёвы участвовали в открытии Мариинского женского училища, на нужды которого сами выделили большую сумму, а также привлекли пожертвования многих состоятельных людей губернии. Кирилло-Мефодиевское училище, домовая церковь при городской мужской гимназии, общественная библиотека, закладка Воскресенского храма. Во всех этих и многих других добрых и нужных делах на благо города и его жителей не обошлось без деятельного участия губернатора Лошкарева. В 1865 году Александра Григорьевича перевели в Санкт-Петербург на должность члена Совета министров. В столице Лошкарев сразу же активно включился в дела благотворительности. Совместно с княгиней Трубецкой он основал Сергиевское братство и, став его попечителем, участвовал в открытии сиротского приюта, церковно-приходской школы, богадельни и столовой для бедных. В Петербурге он и скончался в 1898 году. Однако Пермь и сегодня хранит добрую память об Александре Григорьевиче Лошкареве.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой Православная Церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти. Мы слышим упоминания о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять Его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками, приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление Церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «В сей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терний венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Саргийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам, одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это произошло, когда висящего на кресте Христа убили.
2: Песнопение «Днесь висит на древе» поется на утренней Великой Пятнице, службе, отличительной особенностью которой является чтение 12 отрывков из Евангелий. Каждый из них повествует об аресте и казни Христа. «Днесь висит на древе» поется после пятого Евангелия и сопровождается троекратным земным поклоном священника и прихожан. Давайте послушаем песнопение «Днесь висит на древе» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
9: «Яко же бо молнии исходит от востока».
10: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
9: Будут плач и скрежет зубом.
8: Господь Иисус Христос постоянно напоминал своим апостолам, для чего пришел в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле стало поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти и явит этим свое абсолютное могущество, обращаются к Божественному Учителю с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который во зле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести человеку истинную радость. Грех только обещает счастье, но на самом деле исключительно ранит, опустошает, убивает. Добродетели же доставляют те или иные трудности, но ведут нас к настоящей радости, времени неподверженной. Потому Спаситель в прозвучавшем евангельском отрывке призывает нас к стойкости, храбрости, верности. Мы призываемся быть верными рабами не в смысле добровольного отказа от свободы, а в смысле подчинения себя заповедям Божиим. В притче Христа есть упоминание о рабе неверном. Тот в отсутствие господина принялся пить, буянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Дмитрий Швецов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Ночная смена. Серое осеннее небо прояснялось, постепенно наполняясь солнечным светом. Я возвращался домой с утренней пробежки. Издали увидел, как в мой подъезд зашла Катя, соседка по лестничной площадке. Мы с ней дружим. Тут же у подъезда стояли собачники вместе со своими питомцами. Невольно я стал свидетелем их разговора. Они обсуждали Катю. «Смотри-ка, опять под утро заявилась, и вид у нее помятый», — осуждающе говорила полная дама лет 50. «В ночном клубе, поди, развлекалась. А может, она там и работает», — поддержала даму вторая женщина. «Да нет, она вышла из круглосуточного супермаркета напротив», — вмешался в разговор пожилой мужчина. «Хватит ее защищать! Знаем мы эту молодежь», — не унималась полная дама. Тут я понял, что защищать Катю придется мне. Я знал, откуда она возвращается и чем занимается ночью. «Доброе утро. Постараюсь быть кратким. Эта девушка – моя соседка и хорошая знакомая. Скажите, вам известен принцип презумпции невиновности?» Дамочки удивленно переглянулись. «Так вот, лицо, подозреваемое в правонарушении, считается невиновным, пока не доказана его причастность к этому правонарушению. Если переносить это правило на отношения людей, то можно сказать, что нельзя выносить поспешных суждений о человеке. Да, Катя работает ночью. Она волонтер. В ночное время она дежурит в хосписе и помогает безнадежно больным людям». Чтобы скрыть стыдливое выражение лиц, собачники переключились на своих питомцев. Я пожелал собеседникам хорошего дня, а сам подумал: не все так плохо с этими людьми, раз они признали свою неправоту.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Матфея есть слова «бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет». О значении бодрствования клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге протоиерей Максим Плетнев.
2: Конечно же, сама по себе тема бодрствования для христианина, на мой взгляд, ну просто важна и трудно ее переоценить. Потому что часто современный христианин находится в состоянии расслабления. И как часто мы вот в этом состоянии не всю жизнь проживаем, но очень большое количество времени. А Господь призывает к бодрости, призывает нас к решительности. Ведь бодрость – это еще и решительность, и решимость спасаться. И расслабляться нельзя, потому что враг не дремлет, и апостол Петр говорит, что он ходит, как лев, рыкающий, ища кого поглотить. Поэтому, дорогие братья и сестры, находимся в таком вот духовном, бодром состоянии. Состоянии, когда мы готовы услышать Христа, увидеть Христа и исполнить то, к чему Он нас призывает.
0: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии протоиерей Федор Бородин. И разговор пойдет о значении притчи о блудном сыне.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
4: Доброе слово – это просто вежливость или настоящая сила, способная изменить человека и влиять на ход истории? Ответ на этот вопрос будут искать герои программы «Вопросы Веры и Фомы». Они побывают в Римской империи, в Египте, в средневековой Рязани, станут свидетелями событий, описанных в рассказе Куприна «Чудесный доктор». В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне приятно узнавать из средств массовой информации об иностранцах, которые приехали в Россию по своим делам, а спустя какое-то время остались здесь навсегда. Одна из последних прочитанных историй об уроженце Африканской республики Гамбия по имени Шейк Дженг, хирурге районной больницы города Суздаль. Дженг – кандидат медицинских наук, единственный темнокожий доктор во Владимирской области. Он хорошо говорит по-русски, потому что живет в нашей стране почти 20 лет. В 2009 году окончил медицинский факультет Московского университета дружбы народов, потом ординатуру и аспирантуру. Защитил диссертацию, практиковал в клиниках Москвы и Подмосковья. Женился на русской девушке Инге. А в 2020-м трудоустроился в Суздале по программе «Земский доктор», которая привлекает на свободные вакансии иногородних специалистов. Профессия хирурга интересовала Шейка с подросткового возраста. Ему удавалось вправлять вывихи и обрабатывать раны, поэтому многие соседи обращались к нему за помощью. С тех пор хорошее самочувствие пострадавших – главная награда для врача. «Если я не буду работать хирургом, стану несчастливым человеком», – говорит Шейк Дженг. Жизнь в тихом уютном Суздале пришлась африканцу по душе. Свежий воздух, экологически чистые продукты. В родном городе Серекунда его основной пищей были рис и морепродукты, а здесь – пельмени и борщ, мясо и картофель, квашеная капуста и лук. Дженг признается, что привыкать к новому меню было нелегко, но теперь ничуть об этом не жалеет. Люди, говорит, здесь добрые и приветливые, все друг друга знают. Местные жители отвечают ему взаимностью. На прием к опытному хирургу без очереди не попасть. Раньше многие заходили к приезжему врачу из любопытства, но со временем высоко оценили его профессионализм. На доктора Шейка приятно и просто посмотреть. Всегда одет с иголочки и пребывает в хорошем настроении. Склифосовский, Пирогов, Боткин и другие врачи всегда выглядели безупречно, говорит Шейк Дженг. Конечно, мне до них еще учиться и учиться. Но ведь и я русский доктор. Эти слова темнокожего иностранца тронули меня до глубины души. Он равняется на светил отечественной медицины и собирается развиваться в профессии. Видимо, служение людям для суздальского доктора из Гамбии не просто работа, а настоящее призвание. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремидонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святые мученики Трофим, Савватий и Деремидонт жили в царствовании римского императора Проба в 3 веке нашей эры. Однажды в Антиохии на территории современной Сирии совершался буйный языческий праздник. Пришедшие в город христиане Трофим и Савватий с горечью смотрели на шумное и непристойное торжество. Увидев, что незнакомцы сторонятся языческих жертвоприношений, горожане поспешили задержать подозрительных людей. Святые заявили о своей вере во Христа, и за это их подвергли жестоким пыткам. Во время мучений святой Савватий скончался, а святого Трофима бросили в темницу, где его стал посещать тайный христианин, сенатор Деремидонт. Он ухаживал за святым Трофимом, омывая и перевязывая его раны. Когда об этом стало известно мучителям, святого Деремидонта вместе со святым Трофимом предали казни. Изначально в Греции и Византии мучеников называли «мартирос», то есть «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. И мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим. Святые Трофим, Савватий и Деремидонт, молите Бога о нас. –

1971 году киностудия «Беларусьфильм» выпустила картину «Мировой парень». Режиссер Юрий Дубровин рассказывал в ней о непростой долгосрочной международной командировке сотрудника автозавода Виктора Логинова. Переживания молодого инженера на чужбине убедительно передавала неоднократно звучащая в фильме песня «Березовый сок». Композитор Вениамин Баснер и поэт Михаил Матусовский написали ее по заказу «Беларусьфильма» непосредственно во время съемок. Интересно, что премьера песни состоялась раньше, чем картина вышла на экраны. Вениамин Баснер, гастролируя в Германии, исполнил ее в одной из воинских частей. «И Родина щедро поила меня березовым соком». Плыли над маленьким актовым залом проникновенные слова. Солдаты и офицеры старались сохранить суровое выражение на лицах. С последними аккордами воцарилась тишина, которая через мгновение разрешилась громом аплодисментов. Вениамину Ефимовичу пришлось петь еще и еще, до тех пор, пока слушатели не выучили наизусть пленившее их произведение. В фильме Дубровина песню «Березовый сок» исполнил вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Музыканты отнеслись к участию в съемках как к заурядному эпизоду в своем творчестве. Познакомились с текстом и музыкой только в студии. Записались, ушли и не думали о том, чтобы включить произведения Баснера и Матусовского в свой репертуар. Но вскоре после выхода фильма «Мировой парень» на редакцию Гостелерадио обрушился шквал писем с просьбой передать песню. И песняры стали исполнять ее на своих концертах. По результатам слушательского голосования «Березовый сок» стал лауреатом фестиваля «Песня-72».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы два или три псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфеса, апостол Павел написал те слова, которые можно было бы считать протокольными. Он призвал своих адресатов к молитве, в том числе и к молитве за него самого, то есть за Павла. Однако против несерьезного отношения к апостольским словам выступает первая строка прозвучавшего только что отрывка. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь мы видим настойчивое, многократное усиление апостольской мысли. Павел призывает не просто молиться, а молиться всякой молитвой во всякое время и со всяким постоянством. Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла, в частности, его упоминание посольства в узах. Апостол писал послание к Ефесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа, послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Макару Рындину 12 лет. Он единственный и долгожданный ребенок в семье. Мальчик появился на свет в срок и с хорошим весом, но сразу попал в реанимацию с чередой серьезных диагнозов. За эти годы Макар перенес более 10 операций. Каждый наркоз оставлял след в развитии ребенка. Ему приходилось заново учиться многим навыкам. Сейчас Макар умеет сидеть, стоять у опоры и ходить с поддержкой. Говорит,

0: Только его стоимость для семьи Рындиных, где работает один папа, а мама постоянно находится с сыном, высока. Родители Макара обратились в фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья, покупает лекарства, оплачивает реабилитации, помогает приобрести специальные средства передвижения для людей с инвалидностью. Такой сбор фонд открыл и для Макара Рындина. Чтобы мальчик и дальше продолжал гулять и развиваться, поддержите его на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Федор Смоленский и Ярославский по прозвищу Черный был еще ребенком, когда по Руси прокатились полчища Батыя. На его долю выпало устанавливать дипломатические отношения с завоевателями. Федор Смоленский отличился в совместном походе с монголо-татарами. Молодого русского воина полюбила дочь хана Мингутемира. Дочь хана приняла православие, в крещении была наречена Анной и стала женой князя Федора. У супругов родилось двое детей – святой благоверный князь Давид и святой благоверный князь Константин. Долгие годы князь отстаивал интересы Руси в Орде, поддерживал и защищал русский народ и православную церковь. Ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и культуру. Всего через 30 лет после смерти святого Федора Черного китайский летописец напишет о появлении русских дружин в Пекине. Церковь чтит благоверного князя Федора за его труды по защите православия на Руси, за его личную глубокую веру. Народ сложил о нем духовные песни, которые веками распевали странствующие певцы. В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность князя, его забота о строительстве и украшении храмов. Церковь обращается к святому благоверному князю Федору Смоленскому. «Святой благоверный Феодор, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: У Ивана Шмелева в автобиографическом романе «Лето Господне», который описывает события конца XIX века, есть такой эпизод. Главный герой, мальчик Ваня, возвращается из храма вместе со своим другом, работником отца, стариком-плотником Горкиным. Горкин только что получил церковную награду. Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно. Медаль у него на шее из синода. Сегодня батюшка преподнес при всем приходе. Третья уже медаль. Но это дороже всех. За доброусердие ко храму Божию. Ему говорят, скоро и почетное тебе гражданство выйдет. Почетное гражданство – особая привилегия, звание, которое возникло в Российской империи в середине XIX века. За какие же заслуги и кому присваивалось звание почетного гражданина? И какова история появления этого титула? Еще при Петре I широко распространилась практика, когда представителям низших сословий за заслуги перед Отечеством присваивалось дворянское звание. Бояре, потомственные дворяне, уже тогда были недовольны этим. По их мнению, сословие размывалось, дворян становилось слишком много. Выход из положения нашла императрица Екатерина II. Жалованной грамотой от 1785 года она установила новое сословие – именитое гражданство. Оно давало представителям ряд существенных привилегий, освобождало от телесных наказаний, наделяло правом владеть фабриками и заводами. Именитыми гражданами могли называться те, кто дважды с похвалой отслужил на выборных должностях, лица с академическими или университетскими дипломами, внесшие значительный вклад в науку. Именитое гражданство присваивалось также архитекторам, скульпторам, живописцам и композиторам. Купцы могли перейти в сословие именитых граждан, если их капитал составлял более 50 тысяч рублей, а также если они имели суда, плавающие за границу, или вели исключительно оптовую торговлю. Именитый гражданин по достижении 30 лет мог стать дворянином, однако при обязательном условии в этом же сословии должны были состоять его отец и дед. В 1832 году государь Николай I значительно реформировал именитое гражданство. Оно стало называться почетным и рассматривалось уже не только как отдельное сословие, но и как награда за талант, знание, общественную, духовную, просветительскую деятельность и заслуги перед Отечеством. Один из ярких примеров – выходец из крестьян, шляпный подмастерье Осип Комиссаров. 4 апреля 1866 года он проходил мимо летнего сада и увидел у ворот экипаж, вокруг которого толпился народ. Узнав, что коляска принадлежит царю, который приехал в сад на прогулку, Комиссаров присоединился к толпе. Вскоре Александр II подошел к своему экипажу. В этот самый момент какой-то человек стал грубо проталкиваться вперед. Это был террорист Дмитрий Каракозов. Комиссаров с ужасом увидел в его руке пистолет, нацеленный на государя. Осип не растерялся и ударил террориста по руке. Пуля прошла мимо. Жизнь императора была спасена. А Осип Комиссаров за свой подвиг получил титул почетного гражданина. Почетным гражданством был пожалован Павел Третьяков за то, что подарил Москве свою знаменитую галерею. Почетное гражданство продолжает существовать и сегодня, только уже не на общегосударственном, а на местном уровне, как награда за выдающиеся заслуги перед городом или регионом.
0: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: ученый и писатель Ирина Конюхова.
3: Я больше 30 лет преподаю в ВУЗе. Безусловно, что в 2010 году, когда отец Федор стал батюшкой, у меня появился статус очень дорогой для меня матушки. Не всеми было понято в ВУЗе, даже студентами. Изменился мой облик. Я уже не стала ходить в брюках, скажем так. Я стала другой. И я замечала сначала как бы растерянность моего окружения в том, что вот я такая другая. Были даже кто-то посмеивался и говорил, вот матушка пришла. Прошли годы, и эти люди стали приходить ко мне за советом. А студенты, они уже не удивляются, а наоборот, могу даже так сказать, что сейчас мы вместе с ними занимаемся богоугодным делом, создаем одну православную обитель, где поставили крест и часовню строим. Студенты, аспиранты. Мы не говорим с ними о вере, но происходит так, что со временем они вместе со мной начинают ходить в храм, а один из моих аспирантов недавно просил меня стать крестной мамой его младшего сына. Светская семья. И теперь они вообще как бы не представляют своей жизни без православных праздников, без приобщения к Богу. Так что у меня есть, это моя большая радость, что так вот происходит.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Яко же бо молнии исходит от востока».
3: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами», то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
2: Будут плач и скрежет зубом.
1: Господь Иисус Христос постоянно напоминал своим апостолам, для чего пришел в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле стало поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти и явит этим свое абсолютное могущество, обращаются к Божественному Учителю с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который во зле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести человеку истинную радость. Грех только обещает счастье, но на самом деле исключительно ранит, опустошает, убивает. Добродетели же доставляют те или иные трудности, но ведут нас к настоящей радости, времени неподверженной. Потому Спаситель в прозвучавшем евангельском отрывке призывает нас к стойкости, храбрости, верности. Мы призываемся быть верными рабами не в смысле добровольного отказа от свободы, а в смысле подчинения себя заповедям Божиим. В притче Христа есть упоминание о рабе неверном. Тот в отсутствие господина принялся пить, буянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит. –

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Древнее предание свидетельствует о том, что ангел Господень известил престарелых Иоакима и Анну о рождении у них младенца в час крайней скорби бездетных супругов, подвергшихся грубому и несправедливому осуждению со стороны ветхозаветного священства. Иной суд человеческий и иной суд Божий, говорили в старину. Для нас в этом повествовании важно, что праведники не были подавлены печалью и не впадали ни в ропот, ни в озлобленность, но с детской и искренней верой изливали Отцу Небесному боль своих сердец. Вот драгоценный пример для боголюбцев. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни, думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь, думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником, стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
1: Этот случай мне рассказала моя знакомая Наталья в далекие лихие 90-е годы. Именно на это время пришлось рождение ее младшей дочки. А у Натальи с первенцем, еще рожденным в СССР, были большие проблемы. Мальчик плохо прибавлял в весе, у мамы не было молока. Детское питание было, но не такое, какое нужно было малышу. Поэтому ко второму ребенку Наталья более-менее по меркам 90-х была готова. Упаковка финского питания на всякий случай имелась в наличии, и при отсутствии молока могла решить проблему недели на две. В роддоме Наталья познакомилась с женщиной по имени Элла, и у обеих родились прекрасные дочки. Буквально через 5 дней после выписки Наталье позвонила Элла и рассказала о своей проблеме. У нее было очень мало грудного молока. Ее дочка плакала, не спала, Элла была в отчаянии. Тогда Наталья отдала ей 2 пачки ценного детского питания, хотя у самой были такие же проблемы. Они жили в маленьком волжском городке, и в те времена импортное детское питание можно было достать только в Москве и то у перекупщиков. В такие моменты особенно понимаешь смысл первой заповеди Христа: «Возлюби ближнего, как самого себя».
2: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Мученик Зосима Пустынник жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Домициан увидел старца, который мирно и ласково разговаривал с окружившими его дикими зверями. На вопросы охотников старец ответил, что его зовут Зосима, что он христианин и не может жить в городе среди врагов Иисуса Христа. Домициан пригрозил пустыннику муками, если он не отречется от веры. Зосима отказался. Тогда старца повесили вниз головой, стали пытать и привязали к шее большой камень. Мученик обратился с молитвой к Богу. Внезапно прибежал огромный лев, подошел к старцу и лапой поддерживал камень, привязанный к шее страдальца. Домициан стал просить Зосиму укротить зверя, приказал освободить пустынника. Но святой Зосима уже был мертв.
2: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы и заступничество перед Господом и просим сегодня мученика Зосиму, святой праведный Зосима Пустынник. Моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одно из самых известных сочинений немецкого композитора Георга Фридриха Генделя «Оратория «Мессия»» было создано всего за 24 дня. Оратория называется масштабное произведение для хора, солистов и оркестра на библейский или исторический сюжет. По воспоминаниям Генделя, в процессе работы над сочинением он особенно остро чувствовал присутствие Господа в окружающем мире и собственной жизни. В основу оратории композитор положил эпизоды из Ветхого и Нового Заветов, а также фрагменты из посланий апостола Павла Коринфянам. Друг Генделя, литератор Чарльз Дженненс, объединил их в сценический текст. Таким образом, оратория «Мессия» охватывает широкий спектр тем, однако сам композитор задумывал ее прежде всего как пасхальное сочинение, и премьера состоялась именно на Пасху, 13 апреля 1742 года в Дублине. Причем все доходы с концерта пошли на помощь нуждающимся. В последние годы жизни Гендель продолжил эту традицию, и постановки оратории осуществлялись в пользу лондонского приюта для найденышей. «Мессия» открывается увертюрой, то есть оркестровым вступлением, состоящей из двух частей – медленной торжественной и оживленной. В быстром разделе увертюры чувствуется возвышенное настроение, подготавливающее слушателя к рассказу о самых важных событиях, когда-либо происходивших на Земле. Фрагмент из увертюры к оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия» прозвучит в исполнении английского симфонического оркестра. Художественный руководитель Уильям Боутон.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы два или три псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфеса, апостол Павел написал те слова, которые можно было бы считать протокольными. Он призвал своих адресатов к молитве, в том числе и к молитве за него самого, то есть за Павла. Однако против несерьезного отношения к апостольским словам выступает первая строка прозвучавшего только что отрывка. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь мы видим настойчивое, многократное усиление апостольской мысли. Павел призывает не просто молиться, а молиться всякой молитвой во всякое время и со всяким постоянством. Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла. В частности, его упоминание посольства в узах. Апостол писал послание к Ефесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа, послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Прочитал в одной из замечательных книг митрополита Вениамина Федченкова про одного швейцара в Париже, который по благословению своего духовника прочитывал за рабочий день 3000 Иисусовых молитв. Он стоял перед входом в ресторан, кланялся посетителям, снимал шубы, а сам молился. 3000 молитв каждый день на протяжении многих лет. Кроме духовника об этом никто не знал. Думается, святой человек. А могло ли нам когда-нибудь прийти в голову такое словосочетание «святой швейцар»? Мы не привыкли к такому, а такое есть. Потому что дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. И святость всегда будет непривычна, непонятна, удивительна. Потому что она не от мира сего. Читая жития святых, постоянно приходится удивляться тому, насколько святость непредсказуема, иррациональна, а также незаметна и неузнаваема в грешном мире. Сами святые часто не узнавали святость друг в друге. Например, святитель Епифаний Кипрский очень не любил своего выдающегося современника, святителя Иоанна Златоуста, открыто порицал и способствовал осуждению вселенского учителя на печально известном соборе под дубом. Всю жизнь конфликтовали блаженный Феодорит Кирский и святитель Кирилл Александрийский, будучи идейными противниками в богословии. Также бывает, что подвиг того или иного святого скрыт Богом, хотя мощи обретены нетленными и посмертные чудеса подтверждают святость. Например, святая Иулиания, княжна Ольшанская, нашли нетленные мощи 16-летней девицы. О ее жизни почти ничего не известно. Чем она отличалась перед Богом среди множества других умерших в том же возрасте? Бог ведает, мы – нет. Мир, однажды уже осудивший праведника, Христа, часто не видит и не понимает святости. Как и свидетельствует об этом текст Паримии, читаемый в честь святого на Всенощной. «Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его». Потому нельзя думать, что сегодня уже нет святости. Святой может жить рядом, но мы не видим и меряем все по своим личным трафаретам. К тому же в нашем сознании зачастую обитают некоторые шаблоны святости, которые могут помешать нам воспринимать святость живую, современную. Нам кажется, что если святой, то непременно монах, или епископ, или мученик, или юродивый, а ведь вовсе не обязательно. Святость в современном мире находит новые формы, имея всю ту же главную основу – любовь к Богу и ближнему. История Церкви продолжается. А значит, продолжается история святости – самая удивительная и прекрасная история в мире.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремидонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Игорь Черниговский жил в середине XII века в эпоху княжеских междоусобиц. Старший брат Игоря Всеволод правил Киевом всего 2 года, вел непрерывные войны и настроил против себя все киевское боярство. Перед смертью он назначил Игоря своим преемником, но киевская вече отказалась исполнить волю князя. Игоря взяли в плен и заточили в Феодоровом монастыре. Там благоверный князь принял монашеский постриг. Год спустя вече решил расправиться с князем иноком. Бушующая толпа ворвалась в храм во время службы, схватила Игоря, и князь был жестоко убит. Мощи святого Игоря находятся в Спасском соборе города Чернигова. Церковь почитает благоверного Игоря как страстотерпца. Так называют тех мучеников, у которых зачастую не требовали прямого отречения от Христа. Но страстотерпцы явили покорность воле Божией и полное беззлобие в отношении убийц. Князь Игорь Черниговский не раз был участником междоусобных битв, но к нему пришло раскаяние. Он осознал, какие беды несут Руси братоубийственные войны. Но разъяренная толпа осталась глуха к его словам. Мы вспоминаем святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского, и просим: «Святой князь Игорь, моли Бога о нас».

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Шестилетний мальчик пробирался сквозь густой темный лес. Босоногий, легко одетый, он, казалось, не замечал холода. А на дворе стояла поздняя осень. Осень 1942-го. Шла Великая Отечественная война. Паренек давно заблудился и не знал, в какой стороне осталась его родная калужская деревенька Грынь. Да и возвращаться туда все равно было нельзя. Деревню заняли немцы. Они расстреляли его маму и брата. Теперь парнишка круглый сирота. Его отец погиб в первые дни войны. Мальчуган вздрагивал от каждого шороха. Ему казалось, что это фашисты настигли его. Он давно потерял счет времени. Между тем прошла уже неделя с того момента, как ребенок оказался в лесу совершенно один. Мальчик питался желудями, пил из луж, которые по утрам подергивались тонким литком. По ночам зарывался в опавшую листву, плакал и звал маму. В какой-то момент силы его оставили. Малыш больше не мог идти. От неминуемой гибели спасло чудо. На ребенка случайно наткнулся красноармейский разведчик 142-го стрелкового полка. Он принес едва живого мальчика в часть. Паренька отогрели, накормили, выходили. Так началась история самого маленького солдата в истории Великой Отечественной войны – Сережи Алешкова. «Солдатик» – ласково называли его бойцы. Для Сережи они стали новой семьей, к которой он привязался всем сердцем. Командира полка Михаила Даниловича Воробьева называл «папкой». Солдаты тоже полюбили улыбчивого, смышленного и бойкого шестилетнего хлопца – сшили ему по размеру самую настоящую красноармейскую форму. Очень скоро рядовой Сереженька, как в шутку называли мальчика, доказал, что по праву носит военную гимнастерку. Сереже часто давали небольшие поручения. Он разносил бойцам почту и газеты. Однажды во время очередной такой вылазки мальчик заметил большой сток сена, из которого доносились негромкие голоса. Говорили на немецком. У солдатика сердце ухнуло в пятки. Живы были воспоминания о зверствах, которые творили фашисты в его родном селе. Захотелось бежать без оглядки. Но парень взял себя в руки и стал внимательно слушать. Немецкого он не знал, однако по интонациям понял, что передаются какие-то сведения. Сережа поспешил в часть и сообщил обо всем, что видел. Красноармейцы организовали проверку. Оказалось, что в стоге сена прятались немецкие корректировщики. По рации они диктовали своей артиллерии координаты целей. Фашистов схватили и обезвредили. Командир полка Воробьев по-взрослому пожал мальчику руку. «Ты ведь, малец, жизнью рисковал. Заметили бы тебя немцы, не пожалели бы. Жизнью ради спасения Родины, ради победы. Самый маленький солдат рисковал на войне еще не раз». Однажды под шквальным огнем противника Сережа Алешков восстановил разорванную телефонную связь, соединил поврежденные провода. Но отползти вовремя не успел и был серьезно ранен в ногу. В 1943 году полк под командованием Воробьева перебросили под Сталинград. Вместе со всеми был и Сережа. Командир полка к тому моменту уже официально усыновил мальчика. Однажды они вместе шли в командный пункт. Внезапно налетели вражеские самолеты, юнкерсы. Воробьев быстро спрятал Сережу в безопасном месте, а сам перебежками продолжил путь. Но как только зашел в блиндаж, туда попала бомба. Сережа из укрытия все видел. И не смог сидеть на месте. Бомбежка еще не закончилась, но мальчик побежал к взорванному блиндажу, попытался растащить обломки. Но это казалось не по детским силам. Тогда Алешков, что есть мочи, помчался за помощью. «Там папа!» – едва переводя дух, объяснил он солдатам. А потом вместе с ними, как мог, растаскивал завал. Воробьев оказался жив. За подвиг спасения командира Сережу, которому шел тогда 8-й год, наградили медалью за боевые заслуги. Впрочем, не только подвигами послужил солдатик Алешка в приближении победы. Уже само его присутствие в полку поднимало дух красноармейцев. В период затишья, между сражениями, паренек читал солдатам стихи, пел песни. Своей жизнерадостностью, любовью к окружающим, товарищ Алешков вселял в бойцов бодрость и уверенность в победе, было написано в боевой характеристике Сережи. Он и после войны служил родине. Окончил юридический факультет и стал следователем прокуратуры. В 1985 году, в 40-летний юбилей Победы, получил орден Отечественной войны первой степени. Сергей Алешков не любил публичности, не давал интервью. Только однажды признался, что где-то глубоко в душе так и остался на всю жизнь маленьким солдатом.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Яко же бо молнии исходит от востока».
3: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
2: Будут плач и скрежет зубом.
1: Господь Иисус Христос постоянно напоминал своим апостолам, для чего пришел в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле стало поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти и явит этим свое абсолютное могущество, обращаются к Божественному Учителю с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который во зле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести человеку истинную радость. Грех только обещает счастье, но на самом деле исключительно ранит, опустошает, убивает. Добродетели же доставляют те или иные трудности, но ведут нас к настоящей радости, времени неподверженной. Потому Спаситель в прозвучавшем евангельском отрывке призывает нас к стойкости, храбрости, верности. Мы призываемся быть верными рабами не в смысле добровольного отказа от свободы, а в смысле подчинения себя заповедям Божиим. В притче Христа есть упоминание о рабе неверном. Тот в отсутствие господина принялся пить, буянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. У слова «сплетничать» один корень со словом «плести». И сразу вспоминается выражение «плести небылицы». То есть под сплетнями мы обычно понимаем непроверенные сведения, неверные факты о жизни человека, сплетенные в один клубок правду и ложь. Но зачастую сплетник не признается в своем неблаговидном поведении, даже самому себе. Дескать, я просто обсуждаю, ничего такого. Давайте поговорим о том, в чем разница между сплетничать и обсуждать. Первый признак злословия – распускать слухи стараются за спиной у объекта пересудов. Также зачастую сплетник не является правдивым источником информации, а лишь пересказывает непроверенные сведения, дополняя их собственной фантазией. Я уже не говорю о том, что иногда кто-то может преднамеренно распускать слухи. По сути, рассказывать о другом человеке возможно только с его разрешения. Тогда это является обсуждением. В данном случае человек сам желает поделиться ситуацией или хочет, чтобы ему дали совет. Необходимо помнить, что сплетня разрушает жизнь других людей. Нам кажется, что мы просто посудачили о ком-то, но эти слухи могут обрасти другими. И вот уже о человеке идет некрасивая молва, он теряет уважение, статус в обществе. А виной всего лишь, как нам казалось, невинный разговор за спиной. Что делать, если при вас сплетничают? Мне кажется, лучше мягко перевести разговор на другую тему. Я в таких случаях говорю: «Знаешь, у меня столько своих интересных моментов, что на чужую жизнь просто времени нет». Давайте помнить слова из книги притчей. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. И как раз сейчас в этом кружке начался новый учебный год. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, а как к вам попасть?
3: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. Собираемся мы один раз в неделю сейчас. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии.
2: В старом здании
3: семинарии.
2: Возле Андреевского собора.
3: Дзержинского 155. Там, на втором этаже, в самой последней аудитории по коридору. 215-я аудитория. Мы там собираемся и проводим занятия. Поэтому попасть очень просто. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
2: Вы всех принимаете или есть какой-то отбор?
3: Мы принимаем всех православного вероисповедания. Это принципиально важно, конечно, потому что иконопись – это церковное искусство, это не просто светское искусство. И мы принимаем от 17 лет, потому что уже человек должен немножко хотя бы что-то уметь должен.
2: То есть уже какие-то навыки рисования?
3: Хотя бы, если он приходит в иконописный кружок, да, то наверняка же он как-то уже пробовал рисовать чего-то. И мы первым делом просим какие-то свои работы показать. Приходят совершенно разные люди на самом деле. То есть там есть у нас люди, которые закончили училища художественные, сами преподают рисование, приходят, хотят именно освоить иконопись. А есть те, которые пытались что-то там дома рисовать. В принципе, мы берем всех. Поэтому, на самом деле, если человек понимает, то он ходит на кружок. И если он понимает, что у него не получается, да, он, как правило, сам уходит.
2: Отец Сергий, как вы считаете, икону рисовать сложнее, чем светскую картину?
3: И сложнее, и проще. На самом-то деле иконописная техника, для тех, кто уже учился, в училище художественном, есть некоторые вещи, допустим, охрение, плавление, плави, да, делать. То есть сама техника иконописная, она дается с большим трудом тем, кто уже имеет навыки, допустим, работы с красками, с акварелью, с маслом, с акрилом, потому что все-таки сама техника иконописная, она немножко другая. Она древняя, эта техника, но она другая. Но те, кто начинают с нуля, те, у кого нет, скажем так, каких-то навыков художественных работ, им иногда дается легче иконопись, потому что им проще объяснить.
2: Потому что они не знают азы, да, какие-то.
3: Да, их не надо переучивать, одним словом. И это, на самом деле, прослеживается даже на уровне больших иконописных школ, таких как Санкт-Петербургская или Сергиевом Посаде, Московская академия, да, известная иконописная школа. Это прям там прослеживается очень хорошо, что если человек, училище у него есть художественное, и прям его переучивать приходится иногда. Иногда даже не берут в иконописные школы тех, кто слишком хорошо живописью владеет, потому что там чуть другая техника. Так что так.
2: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, подскажите, пожалуйста, что приносить с собой?
3: С собой на первый раз принести только, если есть какие-то работы свои. И все, больше ничего не надо на первый раз.
2: Благодарю вас, отец Сергий.
3: Всех ждем в нашем иконописном кружке. Приходите.
2: Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вера. Светлое радио. Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Дарямидонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святые мученики Трофим, Савватий и Дарямидонт жили в царствовании римского императора Проба в 3 веке нашей эры. Однажды в Антиохии на территории современной Сирии совершался буйный языческий праздник. Пришедшие в город христиане Трофим и Савватий с горечью смотрели на шумное и непристойное торжество. Увидев, что незнакомцы сторонятся языческих жертвоприношений, горожане поспешили задержать подозрительных людей. Святые заявили о своей вере во Христа, и за это их подвергли жестоким пыткам. Во время мучений святой Савватий скончался, а святого Трофима бросили в темницу, где его стал посещать тайный христианин, сенатор Дарямидонт. Он ухаживал за святым Трофимом, омывая и перевязывая его раны. Когда об этом стало известно мучителям, святого Дарямидонта вместе со святым Трофимом предали казни. Изначально в Греции и Византии мучеников называли «мартирос», то есть «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной, и мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим. Святые Трофим, Савватий и Дарямидонт, молите Бога о нас. –

«Деточка, это твоя песня. Ты должна ее петь», уговаривал руководитель Ленинградского концертного оркестра Анатолий Батхин свою ученицу, солистку оркестра Людмилу Сенчину. Но Людмила отмахивалась. Она считала, что песню, о которой шла речь, должна исполнять девочка-подросток из детского хора, а текст слишком наивен. Батхин отдал песню другой солистке своего оркестра, Таисе Калинченко. Однако продолжал шутливо атаковать Сенчину, посылая ей открытки с фразой из текста композиции. «Хоть поверьте, хоть проверьте». И Людмила согласилась. А история самой песни началась с дружбы поэта Ильи Резника и композитора Игоря Цветкова. Цветков писал музыку для спектакля «Золушка» и попросил у Резника какой-нибудь свежий песенный текст, но не уточнил, какого жанра песня его интересует. Тогда поэт нашел среди своих работ стихотворение о девушке, которой снится волшебный сон. Композитор за ночь написал музыку, и на следующей же репетиции Цветков сыграл произведение актерам. Новая песня всем понравилась. Из кабинета администратора позвонили Илье Резнику и в трубку спели ее хором. Благодаря Цветкову песня «Золушка» попала в руки Батхина, который все же уговорил Людмилу Сенчину ее спеть. Людмила впервые исполнила «Золушку» на записи программы «Голубой огонек» в 1971 году. Ее учитель оказался прав. На выступлении в концертном зале «Октябрьский» в Ленинграде композиция прозвучала на бис 5 раз и со временем стала одной из любимых песен для многих людей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы 2 или 3 псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфеса, апостол Павел написал те слова, которые можно было бы считать протокольными. Он призвал своих адресатов к молитве, в том числе и к молитве за него самого, то есть за Павла. Однако против несерьезного отношения к апостольским словам выступает первая строка прозвучавшего только что отрывка. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь мы видим настойчивое, многократное усиление апостольской мысли. Павел призывает не просто молиться, а молиться всякой молитвой во всякое время и со всяким постоянством. Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла. В частности, его упоминание посольства в узах. Апостол писал послание к Ефесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа, послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования – в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Недавно Господь преподал мне удивительный пример смирения. У близких друзей нашей семьи случилось горе. Отошел ко Господу 40-летний сын. Онкологическое заболевание развивалось стремительно и не оставило шансов. Буквально за год Игорь ушел. Он был прекрасным, добрым, отзывчивым к людям человеком, заботливым мужем и отцом, профессионалом своего дела. По мирским меркам – успешный, сильный, независимый. Но, видимо, Господь вел его своим путем. Хотя Игорь был крещен в детстве и верил в Бога, в храм ходил нечасто, а воцерковился и по-настоящему почувствовал присутствие Господа только в болезни. Как часто бывает, именно через скорбь вся семья пришла к глубокому пониманию веры. Обратились к Богу мама, отец, жена. Мама стала ездить в паломнические поездки, изучала жития святых, молилась, исповедовалась, причащалась. Сам он мужественно и стойко переносил болезнь, горячо уверовал в Бога и незадолго до смерти захотел исповедаться и причаститься. В больницу приехал священник, отслужил молебен. Меня потрясло то, с каким рвением тяжело больной, почти парализованный человек крестился еле управляемой рукой, и каким светлым, счастливым стало его лицо после причастия. Игорь потянулся к родителям, они обнялись, и это был момент непередаваемого счастья перед уходом человека. «Не надейтесь на скоромимоходящую красоту, видишь ибо, яко сильные и молодые умирают». С мирской точки зрения совершенно непостижимо. Молодой, активный человек, который постоянно следил за собой, был в прекрасной физической форме, и такой внезапный уход. Когда все произошло, я внутри себя перебирала слова, фразы, как утешить его маму, что сказать, что все мы там встретимся, что у Бога все живы. И разве было бы лучше, если бы он прожил долгую, спокойную, благополучную жизнь, но так и не узнал Бога, не пришел бы к вере? А он узнал. Он полюбил Господа. Он сделал главное. Мы встретились с его родителями в день прощания. Когда пришел момент сказать об Игоре главные слова, его мама произнесла: «Я благодарю Бога за то, что у меня такой сын». Я так хотела утешить ее, а оказалось, что она сама осознала и сказала самое важное, даже в скорби поблагодарила Бога. Она подарила мне урок любви ко Христу и настоящего смирения. Это незабываемый духовный опыт, и за это еще раз спасибо Господу.
0: Частное мнение.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
3: Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из исповеди блаженного Августина будем говорить о том, откуда берется зло в мире и в человеке.
2: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23.00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Федор Смоленский и Ярославский по прозвищу Черный был еще ребенком, когда по Руси прокатились полчища Батыя. На его долю выпало устанавливать дипломатические отношения с завоевателями. Федор Смоленский отличился в совместном походе с монголо-татарами. Молодого русского воина полюбила дочь хана Мингутемира. Дочь хана приняла православие, в крещении была наречена Анной и стала женой князя Федора. У супругов родилось двое детей – святой благоверный князь Давид и святой благоверный князь Константин. Долгие годы князь отстаивал интересы Руси в Орде, поддерживал и защищал русский народ и православную церковь. Ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и культуру. Всего через 30 лет после смерти святого Федора Черного китайский летописец напишет о появлении русских дружин в Пекине. Церковь чтит благоверного князя Федора за его труды по защите православия на Руси, за его личную глубокую веру. Народ сложил о нем духовные песни, которые веками распевали странствующие певцы. В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность князя, его забота о строительстве и украшении храмов. Церковь обращается к святому благоверному князю Федору Смоленскому. «Святой благоверный Феодор, моли Бога о нас».

0: Осень – время сбора урожая и подведения некоторых итогов. Вот и задумывается человек в осенней тишине о том, какой урожай он выращивает всей своей жизнью. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Маленький кораблик несся по морю на всей скорости, спасаясь от преследования. Капитан долго гадал, зачем императору понадобилось высылать за ним судно с вооруженными воинами. Далеко не сразу он понял, что причиной была молодая женщина, которая с ужасом смотрела на приближающийся корабль. Ее звали Натальей. Всего год назад ее выдали замуж. Такому браку можно было только позавидовать. Ее мужем стал богатый и красивый юноша по имени Адриан. Умный и добрый, он в свои 28 лет занимал многообещающую должность начальника судебной палаты. Но все это были мелочи по сравнению с тем, что он души не чаял в молодой жене. Тем больнее оказалась Наталья, когда однажды в дом прибежал слуга с горестной вестью. Он объявил, что господина схватили и бросили в тюрьму вместе с христианами. В те годы в Никомидии, где жили супруги, свирепствовали гонения на верующих во Христа. Но женщина точно знала, что Адриан – язычник. Наталья сама была тайной христианкой, однако скрывала это от мужа. Она боялась не того, что он может выдать ее мучителям, а того, что тень подозрения может пасть и на него, ведь она любила его так сильно. Наталья бросилась в темницу к любимому. Каково было ее удивление, когда она встретила мужа, обрадованного, а не испуганного. Адриан, видя стойкость и крепость духа христиан, сам уверовал в Бога. Он не побоялся прийти к палачам и потребовать, чтобы его имя записали вместе с именами верующих. Наталья и горько плакала, и радовалась, что их с любимым теперь объединяет вера. Женщина и не подумала отвернуться от попавшего в опалу мужа. Наоборот, все свободное время она проводила в темнице, утешая его и поддерживая. Наталья стала сестрой и матерью и другим пленным верующим. Приносила им воду, омывала раны. Они страдали вместе с ее мужем за одну и ту же веру, поэтому она была готова служить им так же, как ему. Увы, времени у супругов оставалось все меньше и меньше. Адриану удалось известить жену заранее о том, когда назначена казнь. В роковой день Наталья не отходила от мужа. Она не покинула его даже тогда, когда палач занес над ним топор. Супруги, не отрываясь, смотрели друг на друга и молились о том, чтобы они смогли скоро соединиться в вечной жизни. Там их не разлучит уже никто. После смерти Адриана беды Натальи не закончились. Молодая, красивая и богатая вдова – завидная невеста. Женщина приглянулась одному военачальнику, и он решил жениться на ней. Ему благоволил сам император, и у Натальи не было возможности отказаться. Однако каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней стоял Адриан. И Наталья решила бежать из города. Кораблик со вдовой на борту уже отчалил от берега и вышел в открытое море. Наталья вздохнула с облегчением. Скоро она попадет в Византию, куда верующие принесли тело ее мужа. Окрик матроса заставил женщину обернуться. На горизонте она увидела грозный корабль с воинами. То был военачальник, преследовавший свою сбежавшую невесту. Наталья с жаром взмолилась о том, чтобы не попасть в руки к этому язычнику. Словно в ответ на ее мольбы в море поднялась буря. Она со всей силы обрушилась на второй корабль, не тронув судно, где находилась Наталья. Военачальнику пришлось повернуть обратно. Молодая женщина благополучно прибыла в Византию. Каждый день Наталья посещала могилу Адриана и молилась о нем. В грезах муж представал пред ней как живой. Больше всего Наталья хотела оказаться рядом с ним. Ее желание скоро исполнилось. Постоянные молитвы и разлука с любимым истощили ее тело. Здоровье Натальи пошатнулось. Верующие нашли ее упавшей на могилу мужа. Глаза были закрыты, на лице сияла счастливая улыбка. Но женщина не спала.
3: Она наконец-то воссоединилась с мужем. Сегодня Адриана и Наталью почитают в лике святых православной церкви. На иконах их изображают вместе.
2: Супруги разлученные на земле, соединились на небесах. Адриан и Наталья победили смерть, которая так и не смогла стать помехой для настоящей любви.
1: Семейные истории.

0: вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Яко же бо молнии исходит от востока».
3: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов».
2: Будут плач и скрежет зубом.
1: Господь Иисус Христос постоянно напоминал своим апостолам, для чего пришел в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле стало поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти и явит этим свое абсолютное могущество, обращаются к Божественному Учителю с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который возле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести человеку истинную радость. Грех только обещает счастье, но на самом деле исключительно ранит, опустошает, убивает. Добродетели же доставляют те или иные трудности, но ведут нас к настоящей радости, времени неподверженной. Потому Спаситель в прозвучавшем евангельском отрывке призывает нас к стойкости, храбрости, верности. Мы призываемся быть верными рабами не в смысле добровольного отказа от свободы, а в смысле подчинения себя заповедям Божиим. В притче Христа есть упоминание о рабе неверном. Тот в отсутствие господина принялся пить, буянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит».

0: Мягкая осенняя тишина дарит поэтам вдохновение. Именно в тишине приходят к людям самые важные и точные слова. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Ксения Алферова.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Утренний сеанс. Суббота. Все радуются выходному. А мне на работе лучше. Там хотя бы не так одиноко. В большой город перебралась совсем недавно, друзей здесь пока нет. Проснулась вот чуть света, не знаю, куда себя деть. Может, кино сходить? Оно совсем рядом, утренний сеанс как раз начнется. Через полчаса захожу в кинотеатр. В зале кроме меня только еще одна молодая женщина. После фильма выходим в фойе. «Как вам понравилось?» – неожиданно спрашивает она. Я киваю в ответ. Она приветливо улыбается. И от этого внезапного участия незнакомого человека вдруг становится так тепло на душе, куда-то исчезает привычное щемящее чувство одиночества. «Вы торопитесь?» – вдруг спрашиваю женщину. «Может быть, кофе выпьем вместе?» Она снова улыбается и отвечает. «Отличная мысль!» И я вдруг понимаю, вокруг столько людей, и любому из них может оказаться с тобой по пути. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески. С отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя, веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
5: Сегодня, 2 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Крещение человека» и фрагменты романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Виктория Агаджанова, директор благотворительного фонда.
2: Не секрет, что львиная доля нашей с вами жизни проходит в интернете. И вот несколько лет назад я познакомилась в одной социальной сети с девушкой, которую зовут Наталья. Наташа показалась мне очень жизнерадостным человеком, невероятно общительным, улыбчивым. Я увидела ее фотографию и поняла, что девочка Наташа – это уже достаточно такой взрослый человек, старше меня, который живет в Ангарске. Потом я увидела, что Наташа оказывается администратор одной из групп в социальной сети, которая помогает малоимущим. И постепенно наше с ней общение переросло в такую вот виртуальную дружбу. И, в общем-то, я ей помогала в каких-то ее историях. И тут вдруг как-то раз пишет мне Наташа и говорит: давай купим козу. А я сказать, что я растерялась, не сказать ничего, потому что я сначала стала выяснять, зачем ей коза. И Наташа рассказала мне удивительную историю, что существует в соседнем регионе многодетная семья, которая перебивается с хлеба на воду, в которой много детей, и детей нужно собрать в школу, и это каждый раз проблема. И тут у Наташи пришло в голову решение проблемы: надо купить семье козу, чтобы дети пили козье молоко и поправляли свое здоровье, и вообще всячески жизнь этой семьи налаживалась, потому что молоко можно было бы продавать. Я сначала очень спокойно на это отреагировала, я не могла понять, почему именно коза, почему именно эта семья. Но Наташе удалось меня убедить, мы объявили сбор в социальных сетях и действительно собрали денег, купили семье козу, и теперь каждый раз, когда мы натыкаемся на эти фотографии этой семьи в социальной сети, мы жутко радуемся, потому что коза маленькая выросла в здоровое с характером существо и действительно кормит всю семью. И вдруг совершенно внезапно я узнала, что, оказывается, Наташа сама невероятно больной человек, который, несмотря на жуткую боль, несмотря на то, что она дышит только с помощью кислородного концентратора, вот несмотря на все это, Наташа оказывается невероятно позитивным человеком, который помогает другим людям. И теперь, когда вдруг бывают какие-то моменты, когда мне становится немножечко себя жалко, когда я начинаю ныть на тему того, что я устала, я хочу в отпуск, я сразу вспоминаю Наташу и думаю, человек несколько лет жил фактически на грани жизни и смерти, и то, как она держится, каждый раз придает мне сил, придает мне желание работать дальше еще усерднее, еще интенсивнее для того, чтобы помочь таким, как Наташа. Наташа сейчас пациент нашего фонда, и я не могу назвать ее пациентом, потому что это большой друг нашего фонда, который сейчас сам нуждается в помощи. Поэтому каждый раз, когда кому-то плохо, у нас уже среди друзей появилась поговорка «Будь как Наташа». Вот я желаю всем быть как Наташей.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремидонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Мученик Зосима Пустынник жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Домициан увидел старца, который мирно и ласково разговаривал с окружившими его дикими зверями. На вопросы охотников старец ответил, что его зовут Зосима, что он христианин и не может жить в городе среди врагов Иисуса Христа. Домициан пригрозил пустыннику муками, если он не отречется от веры. Зосима отказался. Тогда старца повесили вниз головой, стали пытать и привязали к шее большой камень. Мученик обратился с молитвой к Богу. Внезапно прибежал огромный лев, подошел к старцу и лапой поддерживал камень, привязанный к шее страдальца. Домициан стал просить Зосиму укротить зверя, приказал освободить пустынника. Но святой Зосима уже был мертв.
4: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы и заступничество перед Господом,
3: и просим сегодня мученика Зосиму, святой праведный Зосима-пустынник. Моли Бога о нас».

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В дневниках Петра Ильича Чайковского есть упоминание о встрече со Львом Николаевичем Толстым. В декабре 1876 года писатель был приглашен на музыкальный вечер в Московскую консерваторию, на котором исполнялись камерные и вокальные сочинения Петра Ильича. Композитор вспоминал об этом событии так: «Может быть, ни разу в жизни я не был так тронут, как автор, когда Лев Николаевич Толстой, слушая анданте моего первого квартета и сидя рядом со мной, залился слезами». Музыка, вызвавшая такую живую реакцию знаменитого писателя, вторая часть струнного квартета номер один, анданте, а точнее анданте кантабиле. Это темповое обозначение, которое переводится с итальянского как «умеренно и певуче». По существующей в музыке традиции, подобные ремарки иногда становятся своеобразным названием безымянных разделов. В этом действительно очень напевном, светлом эпизоде Чайковский процитировал народную песню «Сидел Ваня на диване», которую однажды услышал от плотника, уроженца Калужской губернии, и записал по памяти. Первый квартет Чайковского исполняется очень часто. Это одно из тех произведений, благодаря которым имя композитора стало известно не только в России, но и за рубежом. Слушателям полюбилась именно вторая, медленная часть, которая воплощает в себе все лучшее, что есть в русской лирической музыке. Льющаяся, как ручеек, задушевная мелодия, сердечное тепло, мягкость и красота. Фрагмент второй части первого струнного квартета Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении квартета имени Бородина –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы 2 или 3 псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфеса, апостол Павел написал те слова, которые можно было бы считать протокольными. Он призвал своих адресатов к молитве, в том числе и к молитве за него самого, то есть за Павла. Однако против несерьезного отношения к апостольским словам выступает первая строка прозвучавшего только что отрывка. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь мы видим настойчивое, многократное усиление апостольской мысли. Павел призывает не просто молиться, а молиться всякой молитвой во всякое время и со всяким постоянством. Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла. В частности, его упоминание посольства в узах. Апостол писал послание к Ефесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа, послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования – в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Случаются в жизни человека ситуации, когда он находится в критическом состоянии, что называется, оказывается между жизнью и смертью. На моем веку таких происшествий было два, и оба раза, когда попадала в аварии. В первый раз машина сбила коляску с моим ребенком. Во второй в аварию попали мы всей семьей. Я отчетливо помню каждую деталь этих страшных событий. Помню, как в доли секунды, будто разряд электричества, ударяла мысль: «Все, это конец». И непроизвольно оба раза у меня вырывался громкий крик: «Господи, помилуй!». Обе аварии не нанесли никакого ущерба нашему здоровью. Младенец чудом не пострадал в опрокинутой коляске. А когда нашу машину закрутило на обледенелой дороге и бросило в отбойные ограждения, она сильно пострадала, но у нас ни синяка, ни царапины. И я почти физически ощутила, как мой неосознанный крик к Богу: «Господи, помилуй!», выправил ситуацию. Будто тучи рассеялись, спало напряжение смерти. Муж сумел выровнять руль, машина остановилась, чудом не оказавшись на встречной полосе, где мчались фуры. Чудом, снова чудом. Я верю, что эти чудеса произошли по молитве, которая состоит всего из двух слов: «Господи, помилуй». Почему же эти два слова «Господи, помилуй» вдруг вырвались у меня как возглас ужаса и страха? Или это был крик надежды и моления о спасении? Кто-то в пограничной ситуации кричит «мамочки», кто-то просто кричит, а я, получается, призывала Бога. Когда смерть оказалась так близко, а ситуация накалялась, я, наверное, словно попыталась смягчить удар заветными словами, в которых для меня были жизнь, дом, мир, любовь. Повторюсь, все это в доли секунды, на автомате, в глубоком стрессе. Очень просто и понятно рассказал об этом молитвословии святитель Макарий Невский, митрополит Московский и Коломенский. Цитирую. «Если бы нашелся такой человек, который бы никогда не молился, и тот, наверное, знает одну молитву, потому что слышал ее часто, хотя сам и не молился ею. Эта молитва так невелика, что ее может заучить всякий беспамятный человек и малый ребенок. Она состоит только из двух слов: «Господи, помилуй». Уверена, нет ничего сложного в том, чтобы нам в течение дня, в наших будничных делах, в любой житейской ситуации молиться этими словами: «Господи, помилуй», и тем самым непрестанно взывать к Богу, прося Его помощи, защиты и благословения. Благодарю Бога, что эта молитва просыпается в сердце в критической ситуации и спасает.
0: Частное мнение.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Игорь Черниговский жил в середине XII века в эпоху княжеских междоусобиц. Старший брат Игоря Всеволод правил Киевом всего 2 года, вел непрерывные войны и настроил против себя все киевское боярство. Перед смертью он назначил Игоря своим преемником, но киевская вече отказалась исполнить волю князя. Игоря взяли в плен и заточили в Феодоровом монастыре. Там благоверный князь принял монашеский постриг. Год спустя веча решила расправиться с князем-иноком. Бушующая толпа ворвалась в храм во время службы, схватила Игоря, и князь был жестоко убит. Мощи святого Игоря находятся в Спасском соборе города Чернигова. Церковь почитает благоверного Игоря как страстотерпца. Так называют тех мучеников, у которых зачастую не требовали прямого отречения от Христа. Но страстотерпцы явили покорность воле Божией и полное беззлобие в отношении убийц. Князь Игорь Черниговский не раз был участником междоусобных битв, но к нему пришло раскаяние. Он осознал, какие беды несут Руси братоубийственные войны. Но разъяренная толпа осталась глуха к его словам. Мы вспоминаем святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского, и просим: «Святой князь Игорь, моли Бога о нас».

0: Мы не грустим, пугаясь снова дыханье близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1672 году русское царство объявило Османской империи войну. Мера эта была вынужденной и крайне необходимой. Турки активно вмешивались во внешнюю и внутреннюю политику Москвы. Султан Мехмед IV начал военные действия на землях правобережной Украины. Часть этой территории перешла под контроль османов, а гетман запорожского войска Петр Дорошенко присягнул на верность турецкому султану. Следующим шагом должно было стать вторжение турок на левобережную Украину, которая являлась частью русского царства. Царь Алексей Михайлович решил не ждать, когда это произойдет, а действовать на предупреждение. Эти события вошли в историю как Вторая русско-турецкая война. Союзников среди других стран в этой войне у России не оказалось, и все же государю было на кого опереться. Преданные и отважные военачальники рвались в бой на защиту русской земли. Среди них дворянин генерал Григорий Иванович Косагов. Он возглавил авангард русского войска при штурме турецкой крепости Азов. Фактически, тогда его отряд, по воле обстоятельств, оказался у стен этой османской цитадели один, без подкрепления. Но даже при таком неблагоприятном раскладе бойцам под командованием Косагова удалось установить морскую блокаду крепости. Военное противостояние России и Турции на время ослабло, но не прекратилось. А в 1676 году начался новый этап войны – Чигиринские походы. Турки и воевавшие на их стороне крымские татары завладели крепостью Чигирин на Украине близ Черкас. Это давало им потенциальную возможность в дальнейшем продвинуться дальше, вглубь России. Григорий Косагов с несколькими отрядами ратников и казаков переправился через Днепр под стены Чигирина. 28 августа 1677 года он храбро вступил в бой с численно превосходящим противником. Уже на другой день, 29 августа, турки отступили из-под Чигирина. Отступление это больше напоминало бегство. Противник оставил под стенами крепости свою осадную артиллерию и обоз. Знатную одержав победу над неприятелем, многих побили, гоняя их на 5 верст от Днепра. Так докладывал в письме к царю о самоотверженных действиях Косагова воевода Федор Рамадановский. Именно тогда Григорию Ивановичу было пожаловано воинское звание генерала. Однако, несмотря на эти успехи, война с турками была далека от завершения. Османская армия, которой командовал великий визирь Ибрагим Паша, носивший красноречивое прозвище «Шайтан», имела большие силы и резервы и смогла одержать ряд побед. Поэтому молодой царь Федор Алексеевич, взошедший на престол после кончины своего отца Алексея Михайловича, решил сосредоточиться на строительстве оборонительных сооружений. Возведение новой линии укреплений государь поручил генералу Григорию Косагову. Григорий Иванович лично спланировал маршрут, по которому пройдет система земляных валов, деревянных стен и крепостей. В результате через Белгородские и Харьковские земли прошла мощная засечная черта. Она получила название «Изюмской» по одному из городов, построенных на ее протяжении. Общая протяженность «Изюмской черты» составила 530 километров. Примечательно, что один из ее участков Григорий Косагов возвел на собственные средства. Вплоть до первой половины XVIII века Изюмская засечная черта обороняла рубежи русского государства. В сущности, ее возникновение послужило поводом для окончания Второй русско-турецкой войны. Османы поняли, что преодолеть такую оборону им будет не под силу. В январе 1681 года между Москвой и Стамбулом был подписан Бахчисарайский мирный договор. Османская империя признала власть русского царя над левобережной Украиной, а генерал Григорий Косагов еще немало послужил Отечеству. Участвовал в крымских походах 1687 и 89 годов, служил комендантом Новобогородицкой крепости на Украине и воеводой в Путивле. «Служилый человек», так он сам себя называл, и оставался им до конца.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Яко же бо молнии исходит от востока».
3: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов».
2: Будут плач и скрежет зубов.
1: Господь Иисус Христос постоянно напоминал своим апостолам, для чего пришел в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле стало поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти и явит этим свое абсолютное могущество, обращаются к Божественному Учителю с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который во зле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести человеку истинную радость. Грех только обещает счастье, но на самом деле исключительно ранит, опустошает, убивает. Добродетели же доставляют те или иные трудности, но ведут нас к настоящей радости, времени неподверженной. Потому Спаситель в прозвучавшем евангельском отрывке призывает нас к стойкости, храбрости, верности. Мы призываемся быть верными рабами не в смысле добровольного отказа от свободы, а в смысле подчинения себя заповедям Божиим. В притче Христа есть упоминание о рабе неверном. Тот в отсутствие господина принялся пить, буянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит».

0: Осень – негромкое время года. Листья падают бесшумно. Когда их на земле становится много, они шуршат под ногами или от ветра. Но это тихий, уютный, мягкий звук. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Древнее предание свидетельствует о том, что ангел Господень известил престарелых Иоакима и Анну о рождении у них младенца в час крайней скорби бездетных супругов, подвергшихся грубому и несправедливому осуждению со стороны ветхозаветного священства. Иной суд человеческий и иной суд Божий, говорили в старину. Для нас в этом повествовании важно, что праведники не были подавлены печалью и не впадали ни в ропот, ни в озлобленность, но с детской и искренней верой изливали Отцу Небесному боль своих сердец. Вот драгоценный пример для боголюбцев. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Таджикистана. А в 25 лет в поисках работы отправился в Сибирь. Некоторое время провел в Кемеровской области. Затем в 2010 году переехал в Красноярск. За это время он женился, стал отцом 5 детей, 3 сыновей и 2 дочек, получил российское гражданство. Несмотря на высшее образование, Байыржон по профессии агроном, он выбрал работу дворника из-за гибкого графика, позволяющего в свободное время подрабатывать в такси, и добился успехов. Жураев не раз побеждал в профессиональных конкурсах. В 2021 году был удостоен звания «Лучший дворник Красноярска», а в 2022-м фирменная уборка территории сделала его известным по всей России. Вот как это случилось. Морозным январским утром дворник Боря, так зовут Байыржона красноярца, трудился на своем участке в микрорайоне Покровский. Все шло как обычно, но в тот день соседи сняли его на видео, которое быстро распространилось по соцсетям. На кадрах мужчина с помощью специальной воздушной пушки или воздуходувки бесконтактно сметает снег с автомобилей, припаркованных во дворе. И только после этого чистит лопатой тротуары. Горожан поразил поступок Байыржона Жураева. Ведь все знают, сколько сил и времени требует от автомобилистов ежедневная расчистка машин. Вот это человечище! Мир полон хороших людей! Так интернет-пользователи комментируют видеоролик. Благодарные местные жители дарят Боре конфеты и шоколадки. Руководство управляющей компании выписало ему денежную премию, а мэр Красноярска вручил сувениры к 23 февраля. Сам Байыржон скромно говорит: «Я просто делаю свою работу». На вопросы журналистов, почему он чистит не только дороги, но и машины, отвечает, что, помогая жителям, одновременно экономит свое время. «Я привожу в порядок двор рано утром. После этого людям не надо чистить свои авто, сбрасывая снег на дорогу. Да и мне не приходится мести двор дважды», — объясняет лучший дворник Красноярска. А еще он рассказал, что учит своих детей не бояться никакой работы и помогать окружающим. Так когда-то воспитывали его самого. Семейное правило Жураевых – если делаешь, делай на совесть и с душой. Как же вовремя я включила радио тем зимним утром. Передача о заботливом дворнике закончилась. А я ехала в машине по заснеженной Москве и улыбалась. На сердце у меня было по-летнему тепло от того, что в далеком Красноярске живет и работает такой человек, как Байыржон Жураев. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
4: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святые мученики Трофим, Савватий и Деремедонт жили в царствовании римского императора Проба в 3 веке нашей эры. Однажды в Антиохии на территории современной Сирии совершался буйный языческий праздник. Пришедшие в город христиане Трофим и Савватий с горечью смотрели на шумное и непристойное торжество. Увидев, что незнакомцы сторонятся языческих жертвоприношений, горожане поспешили задержать подозрительных людей. Святые заявили о своей вере во Христа, и за это их подвергли жестоким пыткам. Во время мучений святой Савватий скончался, а святого Трофима бросили в темницу, где его стал посещать тайный христианин, сенатор Даремидонт. Он ухаживал за святым Трофимом, омывая и перевязывая его раны. Когда об этом стало известно мучителям, святого Даремидонта вместе со святым Трофимом предали казни. Изначально в Греции и Византии мучеников называли «мартирос», то есть «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной, и мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим. Святые Трофим, Савватий и Даремидонт, молите Бога о нас».

0: 1953 году режиссер Михаил Колотозов принял к постановке сценарий Александра Галича «На плоту». Веселую историю трех друзей, выросших на окраине Москвы на берегах маленькой речки Яузы. В детстве ребята дали друг другу слово встретиться через много лет и совершить путешествие уже по большой реке. Прошли годы, и три уважаемых человека, хирург Чижов, зоотехник Лапин и академик архитектуры Нестратов, отправляются в плавание на рыбацком плоту. В фильме, получившем название «Верные друзья», роли старых приятелей исполняют трио драматических артистов – Борис Чирков, Александр Борисов и Василий Меркурьев. Изначально в сценарии была предусмотрена сцена в вагоне поезда, который увозит героев из Москвы. Чтобы передать лирическое настроение героев в этот момент, композитор Тихон Хренников и поэт Михаил Матусовский написали песню «Березы подмосковные шумели вдалеке». Эпизод в фильм не вошел, но песня не пропала. Ее поют сначала мальчишки в лодке на Яузе, а затем взрослые путешественники. Именно под нее смиряется со своим походным положением напыщенный герой Василия Меркурьева, величавый градостроитель Нестратов, которого добряк Лапин и шутник Чижов хитростью заставили плыть вместе с ними на плоту. Большую часть фильма верные друзья успели снять летом на Оке в окрестностях города Тарусы. Но в начале сентября зарядили дожди, и киноэкспедицию пришлось свернуть. Плот разобрали по бревнышкам, пронумеровали их, уложили на грузовики и отправили в Ростов, на реку Дон, где еще стояли теплые дни. Но в октябре и на юге похолодало. Актеры, замерзая на ветру, делали вид, что им очень тепло. Трудности с ними делили ростовчане, пожелавшие участвовать в съемках массовых сцен. Люди, далекие от кинематографа, так воодушевились идеей представить на экране историю настоящей мужской дружбы, что не замечали ни холода, ни усталости. А в перерывах артисты-добровольцы дружно распевали «Лодочку».
1: Березы подмосковные.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы два или три псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфеса, апостол Павел написал те слова, которые можно было бы считать протокольными. Он призвал своих адресатов к молитве, в том числе и к молитве за него самого, то есть за Павла. Однако против несерьезного отношения к апостольским словам выступает первая строка прозвучавшего только что отрывка. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь мы видим настойчивое, многократное усиление апостольской мысли. Павел призывает не просто молиться, а молиться всякой молитвой во всякое время и со всяким постоянством. Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла. В частности, его упоминание посольства в узах. Апостол писал послание к Ефесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа, послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Житие святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского можно перечитывать много раз. Так же, как он сам в детстве перечитывал жития святых угодников Божиих. А как близок нам по времени этот святой. К моменту его отхода ко Господу в 1966 году многие из нас уже родились, крестились, кто-то уже имел семью, образование, работу. И оттого он так близок, когда молишься. Кажется, обращаешься с просьбой к человеку, которого никогда не видела, но чувствуешь, как родного. Впрочем, почему кажется? Святитель Иоанн Шанхайский очень быстро слышит молитвы. Как-то сразу, о чем он даже весточку подает. Мне довелось самой в этом убедиться. Случилось так, что по решению суда мне грозило выплатить банку немыслимую для нашего семейного бюджета сумму долга. Не моего долга, чужого. В день памяти святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского я услышала в храме его житие и поразилась. Владыка в конце своей земной жизни тоже предстал пред судом по несправедливому обвинению, связанному с деньгами. «Святитель Иоанн, помоги мне в моей беде!» Так горячо молиться у меня получается редко. На следующий день я работала за свечным ящиком в родном обыденском храме пророка Илии. Дежурный по храму попросил меня ответить на один из телефонных звонков. Звонившая представилась Екатериной, бывшей нашей прихожанкой, уже не первый десяток лет живущей в Сан-Франциско. Да-да, звонок был из Америки, из города, в котором почивают честные мощи святителя Иоанна. Екатерина рассказала, что у нее возникло непреодолимое желание позвонить в обыденку и попросить, чтобы за нее помолились. У чудотворной иконы Божьей Матери нечаянная радость. Стоит ли говорить, как горячо просила ее и я о молитве святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому? Записку с моим именем Екатерина положила под раку святого в соборе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, построенным владыкой. Не вдаваясь в подробности, скажу, что дело с долгом закончилось благополучно. Ни я, ни мои близкие материально не пострадали. А с Екатериной мы стали духовными сестрами и стали молиться друг за друга. Я в Москве нечаянной радости, она в Сан-Франциско, святителю Иоанну, который скоро посылает весточку. Молитва услышана, помогу.
0: Частное мнение. Верим, надеемся.

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь.

Ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: темноте горит.
1: Радио «Вера».
2: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремидонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Федор Смоленский и Ярославский по прозвищу Черный был еще ребенком, когда по

Уси прокатились полчища Батыя. На его долю выпало устанавливать дипломатические отношения с завоевателями. Фёдор Смоленский отличился в совместном походе с монголо-татарами. Молодого русского воина полюбила дочь хана Мингутемира. Дочь хана приняла православие, в крещении была наречена Анной и стала женой князя Фёдора. У супругов родилось двое детей – святой благоверный князь Давид и святой благоверный князь Константин. Долгие годы князь отстаивал интересы Руси в Орде, поддерживал и защищал русский народ и православную церковь. Ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и культуру. Всего через 30 лет после смерти святого Феодора Черного китайский летописец напишет о появлении русских дружин в Пекине. Церковь чтит благоверного князя Феодора за его труды по защите православия на Руси, за его личную глубокую веру. Народ сложил о нем духовные песни, которые веками распевали странствующие певцы. В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность князя, его забота о строительстве и украшении храмов. Церковь обращается к святому благоверному князю Феодору Смоленскому. «Святой благоверный Феодор, моли Бога о нас».

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Зимним вечером 1925 года маленький мальчик сидел за столом и разглядывал журнал «Нива» 8-летней давности, который принес ему друг. Там были любопытные фотографии времен Первой мировой войны. Один снимок особенно поразил паренька. На нем с какой-то очень высокой точки был запечатлен британский военный флот. Корабли казались совсем маленькими. Под фотографией стояла подпись «Снято с самолета». «Самолет». Для мальчишки начала 20 века это было волшебное слово. Меня зацепило на всю жизнь. Благодаря фотографии в «Ниве» я пришел в авиацию, которая стала моей горячей и вечной любовью. Так вспоминал этот знаковый эпизод из своей жизни академик Борис Викторович Раушенбах. Советский и российский физик-механик. Один из основоположников отечественной космонавтики. Первый шаг к своей мечте Борис сделал сразу после школы. Устроился работать на 23-й Ленинградский авиационный завод. Его приняли на должность столяра-сборщика. Самолеты тогда были деревянные. Держа в руках детали будущего аэроплана, Раушенбах представлял, как машина взмоет в небо, и испытывал неподдельное счастье от того, что причастен к этому. А вскоре Бориса перевели с серийного производства на сборку опытных образцов. Теперь, помимо работы в цехе, в обязанности Раушенбаха входило сопровождение самолетов на аэродром для испытаний. Академик вспоминал, что это был бесценный и удивительный опыт. В 1932 году Борис поступил в Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота. Там сразу же записался в секцию планеристов. Каждую осень в Крыму проходил слет, куда съезжались единомышленники со всей страны. Раушенбах не пропускал ни одного. Именно там он впервые встретился с будущим академиком Королевым. Под его руководством через несколько лет Борис Викторович стал работать в Москве. Раушенбах начал заниматься новым для себя делом – реактивными двигателями. А вскоре грянула Великая Отечественная война. Производство переориентировалось на нужды фронта. Раушенбах участвовал в разработке знаменитых «Катюш», занимался расчетами. Однако немецкое происхождение сыграло с ним злую шутку. В 1942-м Бориса Викторовича арестовали и отправили в трудовой лагерь. «Взяли меня, когда я уже выполнил 2/3 работы», – вспоминал Раушенбах. «В пересыльном пункте, на нарах, на обрывках бумаги я все считал и считал. Мне неудобно было, что работу начал, обещал кончить и не окончил». Забывать о себе и думать о деле, о благе Отечества – в этом, по свидетельству коллег, был весь Раушенбах. 4 года лагеря не угасили его энергии и стремления служить людям. Выйдя на свободу, он с прежней самоотдачей погрузился в работу. В 1959 году Борис Викторович стал одной из ключевых фигур проекта «Луна-3» – автоматической межпланетной станции, в миссию которой входило сделать снимки обратной стороны Луны. Это было очень сложной задачей. Ведь в космосе станция летит, вращаясь в пространстве. В таких условиях снимки попросту не получаются. Но Раушенбаху удалось разработать такой способ управления космическим аппаратом, который позволял зафиксировать и сосредоточить его фотокамеры точно на объект. Результатом стал мировой триумф. 4 октября 1959 года советские ученые получили уникальные фотографии из космоса. Вклад Раушенбаха был отмечен Ленинской премией. Деньги он разделил на всех, кто трудился над проектом. Суммы получились небольшие, но дело ведь не в деньгах. Главное то, что еще в 19 веке астрономы мечтали увидеть обратную сторону Луны, но утверждали, что это невозможно. «Мы увидели ее первыми», – говорил Борис Викторович. О том, что ни деньги, ни личная слава никогда не имели для Раушенбаха первостепенного значения, говорили все, кто знал академика. Его счастьем был труд для людей. А мыслями он взлетал порой даже выше космоса. В конце жизни Борис Викторович написал и опубликовал несколько серьезных трудов по православной иконописи и ряд богословских работ. Ученый покинул этот мир православным христианином, приняв крещение. Имя Бориса Викторовича Раушенбаха носит одна из малых планет Солнечной системы.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Ученый и писатель Ирина Конюхова.
4: Я больше 30 лет преподаю в ВУЗе. Безусловно, что в 2010 году, когда отец Федор стал батюшкой, у меня появился статус очень дорогой для меня матушки. Не всеми было понято в ВУЗе, даже студентами. Изменился мой облик. Я уже не стала ходить в брюках, скажем так. Я стала другой. И я замечала сначала как бы растерянность моего окружения в том, что вот я такая другая. Были даже кто-то посмеивался, говорил, вот матушка пришла. Прошли годы, и эти люди стали приходить ко мне за советом. А студенты, они уже не удивляются, а наоборот, могу даже так сказать, что сейчас мы вместе с ними занимаемся богоугодным делом. Создаем одну православную обитель, где поставили крест и часовню строим. Студенты, аспиранты. Мы не говорим с ними о вере, но происходит так, что со временем они вместе со мной начинают ходить в храм, а один из моих аспирантов недавно просил меня стать крестной мамой его младшего сына. Светская семья. И теперь они вообще как бы не представляют своей жизни без православных праздников, без приобщения к Богу. Так что у меня есть, это моя большая радость, что так вот происходит.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
2: «Яко же бо молнии исходит от востока».
3: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов».
2: Будут плач и скрежет зубом.
1: Господь Иисус Христос постоянно напоминал своим апостолам, для чего пришел в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле стало поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти и явит этим свое абсолютное могущество, обращаются к Божественному Учителю с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который во зле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести человеку истинную радость. Грех только обещает счастье, но на самом деле исключительно ранит, опустошает, убивает. Добродетели же доставляют те или иные трудности, но ведут нас к настоящей радости, времени неподверженной. Потому Спаситель в прозвучавшем евангельском отрывке призывает нас к стойкости, храбрости, верности. Мы призываемся быть верными рабами не в смысле добровольного отказа от свободы, а в смысле подчинения себя заповедям Божиим. В притче Христа есть упоминание о рабе неверном. Тот в отсутствие господина принялся пить, буянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, утверждает арифметика. В русском языке другие законы. От перемены мест слов может меняться смысл и стиль повествования. Рассмотрим две фразы. Первое. Петя пошел в магазин. Что мы тут видим? Обычную бытовую зарисовку, вполне нейтральную по стилю. А теперь я скажу чуть иначе. Пошел Петя в магазин. И сразу возникает интрига. Хочется узнать, что же будет дальше. Подобное строение предложения нередко встречается в художественном тексте. В частности, в сказках и былинах. Пошел старик к морю. Или, например, издалека, из чиста поля, выезжал богатырь Илья Муромец. В русском языке, в отличие, например, от немецкого или английского, довольно свободный порядок слов. Во множестве случаев перестановка не сильно влияет на смысл фразы. «Мама мне вручила подарок» или «Мама вручила мне подарок». Здесь ничего не меняется. Но давайте переставим местоимение в конец предложения и скажем «Мама вручила подарок мне». В данном случае возникает акцент на слове «мне». То есть говорящему важно подчеркнуть, кому именно был сделан подарок. Вот так ситуативно можно поменять смысл предложения перестановкой всего лишь одного элемента. А иногда порядок слов кардинально меняет суть и стиль высказывания. Например, я могу сказать «пришли 10 человек». Или так «пришли человек 10». В первом случае мы видим точное утверждение, а во втором – приблизительное. И это всего лишь перестановкой одного слова. Итак, от порядка слов в предложении зачастую зависит степень понимания нашего высказывания другими людьми. В устной речи мы можем расставить акценты с помощью интонации, но в письменном общении некоторые фразы будут иметь однозначный смысл. И если вдруг вас поняли неверно, приглядитесь. Возможно, слова в предложении стоит поменять местами. Нина Резник была с вами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
3: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания. Это люди и духовенство, которое совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
2: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Мученик Зосима Пустынник жил в 4 веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Домициан увидел старца, который мирно и ласково разговаривал с окружившими его дикими зверями. На вопросы охотников старец ответил, что его зовут Зосима, что он христианин и не может жить в городе среди врагов Иисуса Христа. Домициан пригрозил пустыннику муками, если он не отречется от веры. Зосима отказался. Тогда старца повесили вниз головой, стали пытать и привязали к шее большой камень. Мученик обратился с молитвой к Богу. Внезапно прибежал огромный лев, подошел к старцу и лапой поддерживал камень, привязанный к шее страдальца. Домициан стал просить Зосиму укротить зверя, приказал освободить пустынника. Но святой Зосима уже был мертв.
5: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы и заступничество перед Господом и просим сегодня мученика Зосиму, святой праведный Зосима Пустынник. Моли Бога о нас –

слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Одно из самых известных фортепианных сочинений венгерского композитора Ференца Листа – пьеса под названием «Грёзы любви». Этот упоительно красивый и светлый ноктюрн, то есть лирическая композиция, часто используется в фильмах, радио и телепередачах, регулярно звучит в концертных залах. Однако не всем известно, что заголовок «Грёзы любви» относится не к одному произведению, а к циклу из трех пьес. Та, которая пользуется особой известностью, является третьей из них. Первоначально три сочинения были романсами на стихи немецких поэтов, раскрывающими разные грани великого чувства. В первом рассказывается о любви возвышенной, духовной, во втором – о любви земной, а третий будто соединяет их воедино, побуждая ценить каждый миг, проводимый с родным человеком. Закончив работу над романсами, Лист принялся за их инструментальные переложения. В 1850 году были изданы оба варианта – и вокальный, и инструментальный. Причем последний стал гораздо популярнее своего вокального прототипа. В ноктюрне под номером 3 заложена очень важная мысль. Нужно беречь тех, кто нас любит, и не позволять обиде и раздражению заслонить то самое драгоценное, что есть между близкими людьми – любовь. Ноктюрн «Грёзы любви» номер 3 Ференца Листа прозвучит в исполнении Льва Власенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы 2 или 3 псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфеса, апостол Павел написал те слова, которые можно было бы считать протокольными. Он призвал своих адресатов к молитве, в том числе и к молитве за него самого, то есть за Павла. Однако против несерьезного отношения к апостольским словам выступает первая строка прозвучавшего только что отрывка. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь мы видим настойчивое, многократное усиление апостольской мысли. Павел призывает не просто молиться, а молиться всякой молитвой во всякое время и со всяким постоянством. Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла, в частности, его упоминание посольства в узах. Апостол писал послание к Ефесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа, послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ксения Хайсанова, журналист. Работает в епархиальном издании. Живет с диагнозом детский церебральный паралич.
0: Частное мнение.
2: Я с детства не помню себя вне стен храма. Родители смогли посеять в сердце главное – любовь к Богу. Мама и папа оказались в церкви, потому что им было страшно за меня. Непонятно, как жить. Когда я родилась, врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. Родители не опустили руки. Лечили меня, старались сделать все, чтобы болезнь отступила настолько, насколько это возможно. Не всегда эти усилия приносили результат. И родителям было горько. Только сейчас, взрослее, я понимаю, как им было тяжело и больно. Так мама и папа оказались на пороге храма, то обретая, то снова теряя веру в возможность моего исцеления. Они шли к тому, кто может дать неоскудевающую надежду, к Богу. При этом мои удивительные родители смогли сделать так, чтобы болезнь не стала для меня трагедией. Конечно, я понимала, что я не могу ощущать свободу в собственном теле, бегать или прыгать, но тогда не предъявляла претензий Богу, не задавала вопроса, почему я болею. Встать на ноги хотелось, и мы молились о том, чтобы Господь меня исцелил. Причем я не сомневалась, что это может произойти в любую секунду. Так и жили. Любили друг друга, ходили в храм. Вопрос, почему это со мной, возник в 14 лет. Было невыносимо тяжело чувствовать собственную слабость и зависимость от других. А потом пришло понимание. Когда я принимаю обстоятельства своей жизни, хотя бы стараюсь с ними согласиться, Господь укрепляет, и моя немощь становится переносимой. Получается жить в этих обстоятельствах счастливо и с благодарностью. Да, я больна, мне 20 с небольшим, и я не могу самостоятельно пойти туда, куда хочется. Требуется сторонняя помощь. А чтобы улучшить качество жизни, необходимо много тренироваться. Но со мною Господь, и Он держит за руку. А значит, все можно перенести и ничего не бояться. Только не надо выдергивать руку из Его любящей десницы. Больше я не задаю себе или Богу вопрос, почему же, и даже вопрос для чего. Я учусь доверять Богу, который выбрал для меня такой путь. Наверное, именно эти жизненные обстоятельства и строят мое спасение. Но из сердца никуда не ушла детская уверенность в том, что если Господь посчитает нужным, то исцелит в одно мгновение.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии протоиерей Федор Бородин. И разговор пойдет о значении притчи о блудном сыне.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремидонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Игорь Черниговский жил в середине XII века в эпоху княжеских междоусобиц. Старший брат Игоря Всеволод правил Киевом всего 2 года, вел непрерывные войны и настроил против себя все киевское боярство. Перед смертью он назначил Игоря своим преемником, но киевское вече отказалось исполнить волю князя. Игоря взяли в плен и заточили в Федоровом монастыре. Там благоверный князь принял монашеский постриг. Год спустя вече решил расправиться с князем-иноком. Бушующая толпа ворвалась в храм во время службы, схватила Игоря, и князь был жестоко убит. Мощи святого Игоря находятся в Спасском соборе города Чернигова. Церковь почитает благоверного Игоря как страстотерпца. Так называют тех мучеников, у которых зачастую не требовали прямого отречения от Христа. Но страстотерпцы явили покорность воле Божией и полное беззлобие в отношении убийц. Князь Игорь Черниговский не раз был участником междоусобных битв, но к нему пришло раскаяние. Он осознал, какие беды несут Руси братоубийственные войны. Но разъяренная толпа осталась глуха к его словам. Мы вспоминаем святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского, и просим: «Святой князь Игорь, моли Бога о нас,

0: Когда светла осенняя тревога в румянце туч и шорохе листов, так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Брачный союз – очень тонкая материя, сотканная из нерукотворных нитей. Ее легко порвать. Маленькой ссоры иногда бывает достаточно, чтобы расползлась вся прекрасная ткань брака. Однако история дает нам примеры того, когда муж и жена не теряли любви и оставались вместе, несмотря на все препятствия и беды. Иоаким и Анна поженились достаточно рано и всю жизнь мечтали о детях. Они вели праведную жизнь, их соединяла нежная любовь. Никто вокруг не мог припомнить о них что-то плохое. Они подавали нищим, всегда сдерживали обещания, были искренни, не ругались, не упрекали друг друга ни в чем. Иоаким и Анна были очень благочестивой супружеской парой. В те времена считалось, что семья создается ради детей. Если мужчина и женщина бесплодны, значит, они глубоко порочны. И скоро окружающие стали думать, что вся праведность Иоакима и Анны показная. Это Бог наказал их за грехи отсутствием потомства. «Кого они пытаются обмануть?» – наверняка шептались люди, глядя, как супруги подают нищим. Иоаким и Анна только влюбленно смотрели друг на друга и старались не слышать оскорблений. Годы шли, а у них так и не появились дети. Супруги могли подать на развод. Отсутствие детей считалось серьезной причиной для этого. Иоакиму и Анне было куда проще разойтись и зажить отдельно, чем терпеть насмешки знакомых. Но они не стали этого делать, хотя общественное мнение играло тогда большую роль. Настоящая любовь для них была важнее, чем пересуды горожан. Иоаким и Анна пытались превозмочь свое горе. Они молились Богу и искренне верили, что дети у них еще родятся. Однако прошло почти 50 лет со дня их свадьбы, а брак оставался бесплодным. Супруги были близки к тому, чтобы поддаться отчаянию. К великому счастью, этого не произошло. Из их любви вырос цветок, который подарил радость не только своим родителям, а всему миру. Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы отвести для него дары. В храме хорошо знали гостя, но не приняли его жертву. В те годы, по закону, бесплодие было доказательством греховности, и такой человек не имел права приносить дары. Когда в храме ему отказали, потрясенный до глубины души, Иоаким ушел в пустыню. Он решил провести в посте и молитве 40 дней и ночей, моля Господа о милости. Предавалась скорби и Анна. Ее горе усилилось из-за того, что над ней насмехались даже служанки. Но пожилая женщина продолжала молиться о том, чтобы ей даровали ребенка. И в одну из ночей ей было видение, как будто к ней с небес спустился ангел, который пообещал, что Анна дождалась Божьего благословения и скоро станет матерью. Расплакавшись от счастья, женщина пообещала, что посвятит ребенка Богу. Спустя 40 дней из пустыни к жене вернулся Иоаким. Можно представить себе, каково было удивление супругов, когда они рассказали друг другу одинаковые истории о явлении им ангела. Счастливые, они бросились друг другу в объятия и стали ждать рождения ребенка. И в положенный срок он родился. Это была девочка, Мария, будущая Богоматерь. Так Иоаким и Анна были вознаграждены за сильную любовь и праведную жизнь в течение 50 лет. Сегодня их почитают в лике святых православной церкви. Иоакиму и Анне пришлось вынести немало горя. Но они, связанные настоящими чувствами, не сдавались и не бросали друг друга. Их брак был крепким. Его тонкую ткань оказалось не под силу разорвать личной беде и неудачам. Брачные узы, которые некоторым видятся как цепи, для Иоакима и Анны стали мягче шелка. Супруги согревались ими всю свою долгую жизнь, давая будущим поколениям вдохновение и надежду.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто...

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма императрицы Александры Федоровны Романовой супругу, императору Николаю II. 2 октября 1914 года. «Мой родной, мой милый, я так счастлива за тебя, что тебе удалось поехать, так как я знаю, как глубоко ты страдал все это время. Это был вопрос, которого я умышленно не касалась, зная и отлично понимая твои чувства и в то же время сознавая, что тебе лучше не быть сейчас во главе армии. Это путешествие будет маленьким отдыхом для тебя. И, надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Только бы их были хорошие известия в твое отсутствие, ибо сердце обливается кровью при мысли, что тяжелые известия тебе приходится переживать в одиночестве. Уход за ранеными служит мне утешением. И вот почему я даже в это последнее утро намерена туда идти, в часы твоего приема, для того, чтобы подбодрить тебя и не расплакаться перед тобою. Болящему сердцу отрадно хоть несколько облегчить их страдания. Мои самые горячие молитвы следуют за тобой денно и нощно. Я молю о Божьей милости для тебя. Да сохранит он, научит и направит, и да возвратит тебя сюда здравым и невредимым».
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Поделюсь с вами сокровенным. Раньше, во время причастия святых христовых тайн, мне хотелось почувствовать особенную благодать Божию, как это бывает у других, какую-то легкость и особую радость. Я усердно готовилась к причастию, постилась и все молитвы читала. Каждый раз я надеялась почувствовать вдохновение, но почему-то не получалось. Перед одной из воскресных служб я тоже готовилась причащаться. Богослужение подходило к концу. Диакон со всем приходом спел молитву «Отче наш». После этого наш хор запел небольшое песнопение, которое в переводе на русский язык звучит так. «Хвалите Господа с небес, хвалите Бога Небесного». Церковно-славянский текст этой строчки такой. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Это был причастный стих или причастен, песнопение, которое поется в момент причащения духовенства в алтаре. Давайте послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Стихом в церковном уставе называют песнопение, состоящее из одной или двух строк. Каждому дню недели соответствует свой причастный стих. Тексты для них взяты из псалтири. На литургии в понедельник и в праздники, посвященные ангельским силам, например, в память архангела Михаила, поется причастен обращение к Богу. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий», который по-церковно-славянски звучит так. «Творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный». Во вторник и в праздники, посвященные Иоанну Крестителю, поется причастен. «В вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы». По-церковно-славянски он звучит так. «В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится». В среду или в праздники, посвященные Богородице, поется причастен «Чашу спасения приему и имя Господне призову». По-русски и по-церковно-славянски он звучит одинаково. На службе в четверг и в дни памяти святых апостолов поется стих «По всей земле звучит призыв их, и до пределов вселенной слова их». Вот как он звучит на церковно-славянском. «Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенная глаголы их». Их значит апостолов. В пятницу и в дни почитания креста Господня поется причастный стих «Яви нам свет лица Твоего, Господи!» Или по-церковно-славянски «Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи!» В субботу и в дни памяти святых поется причастен «Радуйтесь, праведней о Господе, правым подобает похвала». По-церковно-славянски он звучит так же. После причастного стиха хор поет троекратное «Аллилуйя», то есть «Хвалите Бога». На воскресных службах поется причастный стих «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Это первая строчка из 148-го псалма. Строчка короткая, но заставляет поразмыслить. Не о себе, не о том, чтобы почувствовать благодать, нужно думать. Не для этого мы причащаемся, а Бога благодарить. За то, что не оставляет нас, несмотря ни на что, за сам дар жизни. Давайте еще раз вместе послушаем воскресный причастный стих в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремидонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святые мученики Трофим, Савватий и Деремидонт жили в царствовании римского императора Проба в 3 веке нашей эры. Однажды в Антиохии на территории современной Сирии совершался буйный языческий праздник. Пришедшие в город христиане Трофим и Савватий с горечью смотрели на шумное и непристойное торжество. Увидев, что незнакомцы сторонятся языческих жертвоприношений, горожане поспешили задержать подозрительных людей. Святые заявили о своей вере во Христа, и за это их подвергли жестоким пыткам. Во время мучений святой Савватий скончался, а святого Трофима бросили в темницу, где его стал посещать тайный христианин, сенатор Деремидонт. Он ухаживал за святым Трофимом, омывая и перевязывая его раны. Когда об этом стало известно мучителям, святого Деремидонта вместе со святым Трофимом предали казни. Изначально в Греции и Византии мучеников называли «мартирос», то есть «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной, и мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим. Святые Трофим, Савватий и Деремидонт, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такая Богородица?
5: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
6: Богородица – это Матерь Господа.
7: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
8: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
9: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
10: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
11: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: В интернете надо поискать.
13: Почему-то сеть плохо ловит.
12: Это, наверное, потому что Саратовский художественный музей расположен в старинном здании с мощными стенами. Попробуй у окошка.
14: Милые дамы, здание здесь ни при чем. Сегодня утром в новостях предупреждали о перебоях со связью из-за ремонтных работ. Но вы не расстраивайтесь. Я попробую вам помочь без всякого интернета. Вы, кажется, хотели узнать, что у Сергея Аксакова стоит прочесть.
13: Да, скажите, пожалуйста.
12: Ой, поделитесь, будьте любезны.
14: Ну, с радостью. Вам, юные леди, я могу порекомендовать «Детские годы Багрового внука». Это воспоминания писателя о детстве. Книга пронизана светом и добротой. В ней запечатлены лучшие черты семейства Аксаковых.
13: А что это за черты?
14: Во-первых, доброта и милосердие. Рассказывая о своих родителях, Сергей Тимофеевич описал их бережное отношение друг к другу, к старшим родственникам, к крепостным крестьянам. Отец и мать писателя не позволяли себе отрицательно отзываться ни о ком, находили оправдание чужим поступкам, не отвечали злом на обиды.
12: Это должно быть невероятно трудно. Все время быть мобилизованным внутренне, чтобы не выплеснуть наружу раздражение.
14: Корнем добросердечия Аксаковых была вера во Христа. Тема горячей искренней молитвы проходит через всю книгу «Детские годы Багрового внука».
13: А сам писатель унаследовал родительскую веру?
14: И унаследовал, и своим детям передал. В доме Сергея Тимофеевича и его жены Ольги Семеновны всегда царила атмосфера любви.
12: Да, этому веришь, глядя на портрет писателя работы Василия Перова. Такое выражение глаз бывает у счастливых многодетных отцов. В нем и спокойствие, и заботливость, и ласка.
14: Здесь Аксаков не только многодетный отец, но уже и дедушка. На портрете ему 64 года. Именно в этом возрасте он написал книгу «Детские годы Багрового внука» и посвятил ее внучке Оленьке.
12: Этот портрет писатель заказал для фамильной галереи?
14: Нет. Василий Перов написал его в 1872 году, через 13 лет после смерти Аксакова.
13: Как это после смерти?
14: По фотографии. Изображение Сергея Аксакова заказал Павел Третьяков для серии портретов выдающихся русских людей. Большая часть тех полотен сейчас хранится в Третьяковской галерее.
12: Как же портрет Сергея Аксакова оказался у нас в Саратове?
14: Третьяков хотел видеть писателя властителем дум человеческих, а Василий Перов написал камерный, домашний портрет. Коллекционер продублировал свой заказ другому живописцу, а эта картина осталась в собственности Перова. В 1801 году вдова художника подарила портрет Сергея Аксакова Саратовскому музею.
12: А я благодарна Василию Перову, что он сохранил для нас облик Сергея Аксакова именно таким – уютным, сердечным. Ведь способность любить – самое ценное, что есть в жизни.
4: Портрет Сергея Аксакова кисти Василия Перова можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Александра Радищева.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Должно иметь духовное око недреманным, на стражу себя, так как всегда ходим среди сетей.
1: Преподобный Евфимий Великий, автор этого предостережения, наряду с Антонием Великим и Макарием Великим, считается одним из столпов пустынножительства. Вместе с преподобным Пахомием Великим он стоит у истоков развития общежительного монашества. В 428 году в Иудейской пустыне, примерно в 15 километрах к востоку от Иерусалима, подвижник основал монашеское поселение, которое впоследствии станет известным как Лавра преподобного Евфимия. Первых насельников обители преподобный и призывал к духовной бдительности перед искушениями, которые называл сетями.
0: Цитата

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Слово, наполненное внутренним светом. Так охарактеризовал критик, литературовед, профессор литературного института Михаил Лобанов прозу Светланы Рыбаковой. Каждый, кто знаком с текстами писательницы, это мнение наверняка разделит. Просто и тонко, с добротой и теплом пишет она о жизни. От ее истории на сердце становится спокойно и действительно светло. В издательстве Сретенского монастыря вышел сборник рассказов Светланы Рыбаковой, который называется «Живут такие люди». Кто же они, люди, о которых автор написала целую книгу, и что в них особенного? Герои Светланы Рыбаковой такие же, как все. Обыкновенные. Почти в любом из персонажей можно найти знакомые черты. Они живут рядом с нами, ездят по утрам в переполненном транспорте, спешат на работу, сдают экзамены, встречают Новый год со старыми друзьями. И все же они особенные. Потому что ищут в обыденности высший смысл, верят в добро, надеются на лучшее. А самое главное, убеждают нас, читателей, что это возможно не только на страницах книги. Ведь именно о реальной жизни пишет автор. Вот перед нами Вика, героиня рассказа «Приходской библиотекарь». Молодая женщина бежит по эскалатору, пробирается в плотной толпе к выходу из метро. Всем знакомая будничная картина. Но в суете, опаздывая на работу, Вика не досадует и не злится. Она слышит доносящуюся из динамиков метрополитена музыку Бетховена и думает о том, что даже в московской подземке можно найти повод для радости. Жить – это прекрасно. С такой мыслью покидает больницу, где она провела больше 2 месяцев, другая героиня Светланы Рыбаковой – Лара из рассказа «К старцу». Необыкновенно светлая история о том, как порой через испытания и невзгоды, часто неожиданно даже для себя самого, проникается человек силой жизни, силой веры, надежды и любви. Оптимистичную мысль писательница делает своего рода лейтмотивом сборника. «В жизни нет непроходимых дорог и беспросветных тупиков», – убеждает она. Каждый способен найти радость в привычной обыденности. В этом Светлана Рыбакова уверена, потому что рядом с ней живут такие люди. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Центр пространства общения работает в Москве с 2017 года. Здесь поддерживают детей и взрослых с ментальными и множественными нарушениями развития. Помогают наладить коммуникацию, учат общаться в разных ситуациях – в игре, в магазине, в кафе, обслуживать себя в повседневной жизни, а еще предлагают творческие занятия. Один из подопечных проекта – 28-летний Сергей. У молодого человека аутизм. Больше 7 лет он посещает занятия в центре. Сережа не умеет говорить, но стремится к общению. Здесь молодой человек научился выражать мысли и эмоции благодаря жестам и специальной коммуникативной книге с картинками-символами. А после открытия в центре так называемой тренировочной квартиры Сережа теперь умеет готовить простые блюда и увереннее чувствует себя в общественных местах. Тренировочная квартира стала для Сережи первым местом, где он регулярно ночует вне дома. Здесь есть все для освоения бытовых навыков. Кухня, спальня и санузел. Первое время молодой человек нервничал и беспокоился в новом месте, но уже через месяц привык и стал самостоятельнее. Родители Сережи рады, что их сын теперь может обслуживать себя в быту и выразить свои желания. Как и 29-летний Илья. У молодого человека есть нарушение интеллекта и проблемы с движением. Илья занимается в центре пространства общения почти 10 лет. Раньше он неловко чувствовал себя в людных местах, мог кричать, хотел поскорее уйти. Но педагоги центра часто бывают с подопечными в общественных пространствах и создают условия, чтобы ребята не боялись пробовать новое. Мама Ильи теперь может спокойно ходить с ним в кафе и магазины. Илье нравится пользоваться тележкой для продуктов. Он может дать понять, что хочет пить кофе и терпеливо ждет еду и напитки. Также специалисты центра помогли выстроить родителям Ильи распорядок дня для сына. Сейчас молодой человек сам готовится ко сну и выполняет гигиенические процедуры. Чтобы как можно больше людей с ментальными особенностями здоровья стали самостоятельнее, поддержите работу центра «Пространство общения» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

XIII веке Брянском управлял благоверный князь Роман, именуемый Старым. Один из древнейших рукописных документов, Ипатьевская летопись, приводит яркий эпизод из жизни святого. Благоверный князь выдавал замуж дочь Ольгу. Свадебный пир омрачили тревожные вести. Литовские войска вторглись в Брянское княжество. Правитель оставил праздничный стол и отправился защищать свою вотчину. Летописец подчеркивает, что Роман показал мужество свое и вернулся в Брянск с победою и честью великою. Еще один фрагмент жития благоверного князя связан с летописью Свенской иконы Божьей Матери. Она хранилась в Киево-Печерской лавре. Роман попросил монахов доставить чудотворный образ из Киева в Брянск, когда ослеп. Правитель пешком отправился навстречу святыне. В 10 верстах от города он принял икону на руки и прозрел. На том месте, где произошло чудо, князь основал Свенский монастырь.

достатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы два или три псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфеса, апостол Павел написал те слова, которые можно было бы считать протокольными. Он призвал своих адресатов к молитве, в том числе и к молитве за него самого, то есть за Павла. Однако против несерьезного отношения к апостольским словам выступает первая строка прозвучавшего только что отрывка. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь мы видим настойчивое, многократное усиление апостольской мысли. Павел призывает не просто молиться, а молиться всякой молитвой во всякое время и со всяким постоянством. Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла, в частности его упоминание посольства в узах. Апостол писал послание к Ефесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа.

0: послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: После революции 1917 года белогвардейцы сопротивлялись большевистскому режиму, устанавливая свою власть то в одном, то в другом городе. В сентябре 1918 года войска царского генерала Александра Кутепова заняли Курск. Но через год белые части перешли в отступление. Поскольку большевики к этому времени уже показали свое жестокое отношение к православной церкви, Александр Кутепов предложил курскому епископу Феофану Гаврилову помощь в эвакуации священников и монахов. Святитель благословил духовенство воспользоваться предложением генерала. Тогда же владыка Феофан принял решение спасти от безбожников курскую коренную икону Божией Матери. 31 октября 1919 года образ в сопровождении братьев из Знаменского монастыря покинул Курск. Из-за рано наступившей суровой зимы святыню везли на санях. Чтобы не попасть в руки красноармейцев, монахи спешили как можно дальше удалиться от линии фронта гражданской войны. Вскоре позади остались Обоянь, Белгород, Таганрог, Ростов, Екатеринодар, Новороссийск. 1 марта 1920 года чудотворная икона покинула русский брег на пароходе «Святой Николай». Через Константинополь она прибыла в Грецию, а оттуда в Сербию. Везде святыню со слезами встречали верующие, как местные жители, так и русские беженцы, спасшиеся за рубежом от безбожного режима. В России в то время оставался последний уголок, свободный от власти большевиков – полуостров Крым. Его защищали войска генерала Врангеля. Чтобы ободрить воинов-патриотов, святитель Феофан благословил доставить курскую коренную икону в Севастополь. 14 сентября 1920 года, в день праздника Крестовоздвижения, святыня осенила русский берег. А спустя еще две недели вновь покинула многострадальную землю, теперь уже навсегда. 25 лет она пробудет в Югославии, а затем вместе с русскими эмигрантами пройдет путь через всю Западную Европу и найдет прибежище в Соединенных Штатах Америки. Чудотворный курский коренной образ Божьей Матери и поныне пребывает в Знаменском соборе Нью-Йорка.
0: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходосевич.

Радио «Вера». Светлое радио. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Книга притчи Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Михаила Пришвина. 2 октября 1927 года. И еще один теплый, задумчивый день без солнца, в свете золотых берез, лип и осин. Охота на вальшнепов осенью стала лакома. Работа собаки в кустах требует такого напряжения, внимания, что редко удается оглянуться вокруг себя. Но зато, когда оглянешься, то скорее подзываешь собаку к себе, говоришь «подожди», и смотришь, смотришь, а чье очарование, и думаешь. Нет, конечно, на синем просвете неба тончайшая паутина обнаженных ветвей в грудах золота не просто для глаз. Под этой листвой трепещет и мое горячее сердце, подавая кровь к обнимающему огромное пространство разуму.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Перед тем, как Иисус Христос начал свое земное общественное служение, на проповедь о нем к народу вышел Иоанн Креститель. Пророк призывал людей покаяться, очиститься от грехов, подготовить себя к встрече со Спасителем. Евангелист Лука в своем рассказе дает точные хронологические координаты, когда это произошло. 15-й год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, а Лисаний – четверовластником Вавилинея. Этот евангельский отрывок в XIX веке стал камнем преткновения для исследователей, которые поставили перед собой задачу сопоставить тексты Нового Завета с другими историческими источниками. Так немецкий теолог Давид Фридрих Штраус заявил, что в рассказе апостола Луки содержится ошибка. Лисаний не мог быть современником Иисуса Христа. Основанием для такого утверждения стал отрывок из книги еврейского историка первого века Иосифа Флавия «Иудейские древности», в котором сообщается, что Лисаний, сын Птолемея, правитель Авилинеи, был казнен по приказу Марка Антония, римского консула, умершего за 30 лет до Рождества Христова. Однако нашлись и специалисты, которые стали настаивать на том, что евангельское повествование от Луки исторически достоверно. Именно такой точки зрения придерживался профессор Лейпцигского университета Эдуард Мейер. В доказательство он использовал такой весомый аргумент, как археологические данные.
1: Хотя первые археологические открытия, подтверждающие достоверность Библии, совершались уже в XVIII веке, в XIX столетии библейская археология еще не получила должного развития. Данные, полученные в полевых исследованиях в разных точках земного шара, были разрозненными и всегда получали необходимую оценку специалистов. Профессор Мейер призвал коллег, которые полагали, что правитель Авилинеи Лисаний жил задолго до Рождества Христова, обратить внимание на археологическое открытие английского путешественника Ричарда Покока, сделанное еще в 1734 году. Это была надпись на греческом языке, посвящение, сохранившееся на обломках стены языческого храма на руинах в 30 километрах западнее Дамаска, то есть на территории древней Авилинеи. «Во здравии государей Августов, спасителей и хранителей сего дома, Нимфей, вольноотпущенник Лисания, воздвиг на свои средства это святилище». Одновременно вдвоем титул Августов в истории Римской империи носили император Тиверий и его овдовевшая мать Ливия Друзилла. То есть надпись на храме была сделана в период с 14 года от Рождества Христова, когда Тиверий вступил на престол, и до 29 года, когда скончалась Ливия. Напрашивается вывод, что кроме Лисания, упомянутого в хрониках Иосифа Флавия, существовал еще один, который и был правителем Авилинеи в период правления Тиверия, а значит, и во время проповеди Иоанна Крестителя.
0: Изучив надпись на стене языческого храма, Давид Штраус, тем не менее, продолжал настаивать, что апостол Лука допустил ошибку. По мнению немецкого ученого, Нимфей мог в юности, то есть до Рождества Христова, стать вольноотпущенником того самого Лисания, которого, по свидетельству Флавия, казнил Марк Антоний. Надпись же он мог оставить, будучи уже в преклонных годах, через много лет после смерти правителя Авилинеи, во времена царствования Тиверия. По мнению профессора Штрауса, древнее посвящение доказывает, что во время проповеди Иоанна Крестителя жил Нимфей, но никак не Лисаний. Тогда Эдуард Мейер выдвинул еще один аргумент в поддержку историчности Евангелия. А нашел он ее в книге, которая послужила отправной точкой дискуссии в иудейских древностях Иосифа Флавия.
2: In seinem Annalenwerk
1: В своем летописном произведении Иосиф Флавий свидетельствует, что по смерти императора Тиверия в 37 году от Рождества Христова царь Иудеи Ирод Агриппа получил от взошедшего на римский престол Калигулы тетрархию Лисании. Тетрархия — это и есть территория, управляемая четверовластником, одна из четырех областей какой-либо римской провинции. Например, Авилинея была четвертью такой провинции, как Сирия. Едва ли говоря о передаче Авилинеи Агриппе, Флавий определил ее как область правителя, который был казнен более чем за 67 лет до этого момента. Гораздо логичнее выглядит предположение, что иудейский историк упоминал в своей книге двух Лисаниев. Первый был казнен Марком Антонием за 30 с лишним лет до Рождества Христова, второй же правил Авилинеей во время земного служения Спасителя, как и сказано в Евангелии от Луки.
0: После методичного и системного изучения вопроса о времени жизни Лисания четверовластника, ученые признали вывод об ошибке в евангельском тексте поспешным. Апостол Лука в очередной раз показал себя как автор, который излагает исторические события точно, подробно и достоверно. Тайны Библии. В эфире «Радио Вера».

0: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Федор Смоленский и Ярославский по прозвищу Черный был еще ребенком, когда по Руси прокатились полчища Батыя. На его долю выпало устанавливать дипломатические отношения с завоевателями. Федор Смоленский отличился в совместном походе с монголо-татарами. Молодого русского воина полюбила дочь хана Мингутемира. Дочь хана приняла православие, в крещении была наречена Анной и стала женой князя Федора. У супругов родилось двое детей – святой благоверный князь Давид и святой благоверный князь Константин. Долгие годы князь отстаивал интересы Руси в Орде, поддерживал и защищал русский народ и православную церковь. Ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и культуру. Всего через 30 лет после смерти святого Феодора Черного китайский летописец напишет о появлении русских дружин в Пекине. Церковь чтит благоверного князя Феодора за его труды по защите православия на Руси, за его личную глубокую веру. Народ сложил о нем духовные песни, которые веками распевали странствующие певцы. В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность князя, его забота о строительстве и украшении храмов. Церковь обращается к святому благоверному князю Феодору Смоленскому. «Святой благоверный Феодор, моли Бога о нас!»
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицка. Святость и праведность жизни – слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно, но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различия между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь – не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Крещение человека» и фрагменты романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Страницы летописи. В первые века после Вознесения Спасителя на всей обширной территории Римской империи христианство было недозволенной религией. У первых христианских общин не было ни официального статуса, ни мирского покоя. Последователи Иисуса Христа подвергались гонениям, пыткам и кровавым расправам. Публичные казни в Древнем Риме были развлечением для толпы и демонстрацией силы властителей. И христиане принимали свою участь. Мужчины, женщины и дети сполна испивали чашу страданий. Но от Христа не отрекались. Рим. Второй век от Рождества Христова. Военный поход римских легионов во главе с императором Траяном пролегал через Антиохию. Епископом здесь был Игнатий Богоносец, ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Дошло до Траяна, что антиохский пастырь открыто исповедует Христа, учит презирать земные богатства, разносит призыв к добродетельной жизни по евангельским заповедям и хранит девство. Призвал его Траян, повелел славить римских богов и принести им жертвы, и грозил, и уговаривал. Но не поколебался святой Игнатий перед свирепым властителем, отказался склоняться перед идолами и стойко принял указ императора отвести непокорного епископа в Рим и отдать на съедение зверям. Посадили Игнатия на корабль, и он отправился к последнему своему земному пределу.
1: Слышал ли ты, брат мой, кто прибыл в город?
2: Одно только имя донеслось до меня с улиц. Игнатий Богоносец.
1: Люди говорят, что Богоносец он, потому что сам Господь Бог наш Иисус брал его на руки, когда Игнатий был еще младенцем. На него указал Спаситель, когда говорил: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Сам же Игнатий говорит: «Потому он Богоносец, что носит Дух Божий у себя в сердце». Это ведь он написал те мудрые, пресветлые послания, что доходят из Смирны, Эфеса, Магнезии.
2: Читал я их, брат. Да только не проповедь привела его в Рим. Но возможно, чтоб столь благочестивого отца сделали жертвой кровавого зрелища. Не допустит того община. Замолвит слово, отговорит тирана.
1: Не тираны вершат судьбы праведных. Не дозволил Игнатий за себя вступиться. С горением сердца на казнь идет. Сам хочет пострадать за Бога нашего. Всецело объят любовью к Господу, и потому не устрашился палачей. И смерть его для всего мира во веки веков станет деянием во славу Божию.
0: В день языческого праздника Игнатия вывели на арену переполненного амфитеатра. Идя на казнь, он непрестанно повторял имя Иисуса Христа. В последних своих словах славил Бога. Львы бросились на Игнатия, растерзали его плоть. Но сердце до последнего мгновения, верное Иисусу Христу, звери не тронули. Мужественное великодушие Игнатия, светлая радость, с которой он шел на смерть за своего Бога, поразили императора Траяна. Он иначе посмотрел на христианскую общину. Осознал, что люди, проповедующие смирение, чтущие единого Бога, не представляют опасности. Траян прекратил гонения и позволил последователям Иисуса жить и верить в покое. Останки Игнатия Богоносца были отправлены на его родную землю, в Антиохию. В настоящее время мощи находятся в Риме, в храме святого священномученика Климента, папы Римского.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Только когда человек примиряется с Богом, приходит мир и внутренний, и внешний. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Доводилось ли вам оставить след в чьей-то жизни? А может, вы просто не заметили этого? Как, возможно, не заметил мужик Марий, герой одноименного рассказа Федора Достоевского. Рассказ, основанный на реальном событии из детства писателя, очень прост. Маленькому Достоевскому в лесу внезапно почудился крик «Волк!». Перепуганный мальчик выбежал на поле, где пахал мужик Марий. Крестьянин успокоил ребенка, и Достоевский на всю жизнь запомнил, как Марий тревожился за него, как ласково и ободряюще улыбался ему вслед. Сам Марий, вероятно, быстро забыл о происшедшем, но Достоевский запомнил тот день на всю жизнь. Запомнил, что в любом человеке, каким бы он ни казался грубым и темным, может скрываться тот самый добрый, заботливый, чуткий Марий. Митрополит Сожский Антоний, выдающийся проповедник 20-го начала 21-го столетия, призывал: «Будем смотреть вокруг себя зорким, внимательным взглядом, помня, что иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека, который иначе должен был или должна была справляться со своей жизнью в одиночку». Эти слова владыки Антония, можно сказать, определяют задачу для каждого христианина. Герой рассказа Достоевского, мужик Марий, подаривший мальчику участие и тепло, эту задачу выполнил.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему. Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
5: «Яко же бо молнии исходит от востока».
6: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
5: Будут плач и скрежет зубом.
4: Господь Иисус Христос

0: причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который во зле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести человеку истинную радость. Грех только обещает счастье, но на самом деле исключительно ранит, опустошает, убивает. Добродетели же доставляют те или иные трудности, но ведут нас к настоящей радости, времени неподверженной. Потому Спаситель в прозвучавшем евангельском отрывке призывает нас к стойкости, храбрости, верности. Мы призываемся быть верными рабами не в смысле добровольного отказа от свободы, а в смысле подчинения себя заповедям Божиим. В притче Христа есть упоминание о рабе неверном. Тот в отсутствие господина принялся пить, буянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит.
1: Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Павел Таганрогский.
1: Базарная площадь Таганрога с утра шумела бойким торгом. Был воскресный день, и народ, возвращаясь с праздничного богослужения в расположенном неподалеку Свято-Никольском соборе, заходил на рынок купить продуктов к обеду. Среди других особенно выделялся высокого роста, седой, длинноволосый и длиннобородый старик. Он шел, опираясь на грубо отесанную палку. Прохожие и торговцы, встречаясь с ним, почтительно кланялись, и старик каждому отвечал низким поклоном. Люди его хорошо знали. Павел Павлович Ташков, или просто дедушка Павел, как называли его горожане, жил в городе уже давно. Родом с Черниговщины, он много лет странствовал по святым местам. Однажды пришел в Таганрог, да так и остался здесь навсегда. Поговаривали, что происхождение он был благородного. Родился в богатой семье, но еще в юности добровольно отрекся от достатка ради молитвенной жизни с Богом. Каждый день дедушка Павел бывал в церкви. Люди уважали его за праведную жизнь. Часто советовались с ним по делам духовным и житейским. Они верили, что Господь наделил Павла даром прозорливости. Торговцы считали за честь угостить старика чем-нибудь со своего прилавка. Они наперебой подзывали дедушку Павла к себе. Но тот сразу же раздавал гостинцы крутящимся поблизости детям. Торговцам же обязательно говорил что-нибудь ласковое, мудрое и утешительное. У одного из прилавков дедушку Павла остановил молодой человек. Хмурый и на что-то явно обиженный, он, едва не плача, схватил старика за руку. «Дедушка!» – взмолился молодой человек. «Я ведь тоже торговец, а вот угостить мне тебя нечем. Украли у меня товар. А какие яблоки были! Первый сорт! Помоги, дедушка! Подскажи, что мне делать? Как вернуть украденное?» Люди, стоявшие рядом и слышавшие горькие причитания торговца, качали головами. Продавец этот слыл в городе человеком нечестным. Не раз обманывал он покупателей, а в ответ на упреки только смеялся. Павел внимательно посмотрел на торговца. «Не плачь, человек добрый», — ласково сказал он ему. «Ведь ты же у людей крал?» Продавец, не зная, куда девать глаза от стыда, тихо проговорил. «Крал? А родителей своих ты поминал хоть раз?» — спросил дедушка Павел. «Нет, никогда не поминал», еще ниже опустив голову, ответил торговец. «Ну вот, считай, что яблоки свои на помин добрым людям отдал», сказал Павел с улыбкой. А у торговца от этих слов на сердце почему-то стало необыкновенно легко, и только в глазах непривычно защипало от подступивших слез раскаяния. Люди еще при жизни почитали дедушку Павла как праведника, а в 1999 году прославила его в лике своих святых и Русская Православная Церковь. «Чужого не бери, а пропавшим не тужи», говорил святой праведный Павел Таганрогский. «Но все принимай как волю Божью, во благо нам творимую».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Павел Таганрогский. Радио «Вера».
2: О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье. И там, Христово, где ученье еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

Радио «Вера». Светлое радио. Солнце не всходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Антон Чехов.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. Житейские дела без хлопот и сумятицы не бывают, но они могут быть всегда почти обращены в дела любви, терпения и покорности воле Божией. И молитва может держаться в душе в самом исполнении хлопотливых дел. Внимание к себе и терпение.
0: Голоса.

0: Входите. Открыто.
1: Здрасте, Андрей Борисович. Можно к вам?
0: Сережа, рад тебя видеть. Проходи, проходи. Я пирог пеку. Видишь, все руки в тесте. Сейчас я его в духовку поставлю и весь буду в твоем распоряжении. Ты включи там пока записи какие-нибудь. Выбери на свой вкус. Я мигом.
2: Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои.
0: О, пятый псалом. Неожиданно. Я думал, почему-то ты Битлз включишь.
1: Битлз я тоже очень люблю, просто в последнее время хочется сосредоточиться. А пятый псалом я не просто так поставил. Меня, знаете, что в нем поразило недавно? Надписание.
0: Насколько я помню, он написан кратко, но выразительно. А на следующий?
1: Вот именно. И я задумался. А кто это на следующий? Как вы думаете, о ком здесь идет речь?
0: Ну что я? Вот Афанасий Великий писал, что под наследницей Бога может подразумеваться церковь, а может и отдельная душа, которая ищет Христа. А почему тебя это настолько растревожило?
1: Ну я так и понял, что наследником Бога по сути является каждый. И было бы страшно утратить это наследство, не получить его или, хуже того, отказаться от своей части. Мне вот отец Никита недавно предложил в семинарию поступать. И я растерялся. Мое призвание физика – это точно. А что, если я отказываюсь от наследства, мне Богом уготовано? Вдруг воля Божия в том, чтобы я стал священником?
0: Мне кажется, что ты зря, Сергей, надписание пятого псалма напугался. Не о том оно.
1: В каком смысле? Не о моем личном наследстве идет речь?
0: О твоем, безусловно. О твоем, о моем, о нашем. Только по скромному моему разумению, не в том промысел Божий заключается, в какой вуз поступить, куда на работу устроиться. Богу, как Отцу, важнее, чтобы ты унаследовал от Него дух мирный, способность любить деятельно, прощать от сердца. А отрывает нас от Бога злоба. Как там в пятом псалме? «Ты Бог, не любящий беззакония, у тебя не выдворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими». Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь.
1: Так, а мне-то что делать?
0: Тебе? Ну, если мы доверяем царю Давиду, то стоит попробовать ему подражать. Он вставал засветло и от всего сердца взывал к Богу. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать.
1: Ожидать? А чего Давид ждал от Бога?
0: Да по сути того же, что и ты. Также боялся остаться без своей доли Божьего наследства. Ты же только что слышал в псалме, как пророк предвкушал жизнь в царстве, свободном от греха. «Возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящие имя твое».
1: Это про Царство Небесное? А в земной жизни к заветному наследию можно прикоснуться?
0: Мешают только наши собственные страсти. Эту тему, кстати, замечательно раскрыл Федор Глинка в своем стихотворном переложении пятого псалма. Где же у меня томик, псалтырь в русской поэзии? А, вот он. «Видишь меня из сей темницы во свой незаходимый свет, все дар святой твоей десницы и долгота, и счастье лет».
1: Андрей Борисович, это что, урок у нас, что ли, закончился?
0: Батюшки мои, это же таймер звенит. Пирог готов. Я и забыл про него совсем. А урок, Сереж, всю жизнь будет длиться. И не я здесь учитель.

0: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Мученик Зосима Пустынник жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Домициан увидел старца, который мирно и ласково разговаривал с окружившими его дикими зверями. На вопросы охотников старец ответил, что его зовут Зосима, что он христианин и не может жить в городе среди врагов Иисуса Христа. Домициан пригрозил пустыннику муками, если он не отречется от веры. Зосима отказался. Тогда старца повесили вниз головой, стали пытать и привязали к шее большой камень. Мученик обратился с молитвой к Богу. Внезапно прибежал огромный лев, подошел к старцу и лапой поддерживал камень, привязанный к шее страдальца. Домициан стал просить Зосиму укротить зверя, приказал освободить пустынника. Но святой Зосима уже был мертв. Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, сохранившаяся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы и заступничество перед Господом и просим сегодня мученика Зосиму, святой праведный Зосима Пустынник. Моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Да,
2: Не случайно этот сюжет был популярным у живописцев 19 столетия. Мне, например, сейчас вспомнилась картина Алексея Гавриловича Венецианова «Возвращение солдата».
3: Вот бы взглянуть на нее.
2: Полотно экспонируется в Государственном русском музее Санкт-Петербурга, но у меня где-то была репродукция. Сейчас найду.
3: Замечательно. Очень хочется увидеть картину.
2: Ну, вот и она. Даже и искать долго не пришлось. Алексей Венецианов написал ее в 1830-х годах. Вообще-то, «Возвращение солдата» — это часть диптиха. Венецианов создал два полотна, объединенных общей темой. Первая картина называется «Проводы рекрута». На ней отец благословляет новобранца на долгую военную службу. Ну а на картине «Возвращение солдата» мы уже видим события, которые происходят спустя 20 лет.
3: На лицах персонажей нет бурных эмоций. Я вижу на них трепетное благоговение. Мать смотрит на сына, молитвенно сложив руки. Отец солдата бережно обнимает ее за плечи, желая успокоить и ободрить. Но и сам смотрит на сына, как будто еще не до конца верит в его долгожданное возвращение.
2: Солдат возвратился домой во время жатвы, самой горячей крестьянской поры. Видишь, семья в поле, отец и мать сидят на связанных снопах. Но все словно забыли о работе и собрались вокруг солдата. И это можно понять. Родные не видели его 20 лет. Венецианов запечатлел, пожалуй, наиболее удивительный и глубокий момент встречи после долгой разлуки. Ликование, объятия — все это будет немного позже. А сейчас родные и сам солдат просто смотрят друг на друга с огромной любовью.
3: За время многолетней военной службы в семье, наверное, многое изменилось. Вышли замуж сестры, женились братья, у солдата появились племянники. Одного из них, самого младшего, он успел взять на руки. А на заднем плане картины из-за пригорка идут к семье солдата люди. Наверное, это односельчане спешат поздороваться.
2: Интересно, что такое обилие персонажей на одной картине совсем не свойственно Венецианову. Обычно художник изображал одну, максимум две фигуры. Чаще всего писал портреты. Однако именно в 30-е годы XIX века Алексей Гаврилович начал искать новые направления в творчестве и сосредоточился на жанровых сценах из деревенской жизни, которая всегда его интересовала.
3: Но ведь жанровые полотна обычно динамичны. В них чувствуется движение, действие. А у Венецианова в «Возвращении солдата» скорее тихая созерцательность.
2: Олечка, ты ухватила суть. Действительно, сцена на картине «Возвращение солдата» на первый взгляд может показаться как будто неподвижной. Однако движение здесь не в фигурах, а в душах персонажей. Как говорят искусствоведы, Венецианов всегда был лириком и созерцателем и одним из тех художников, кому удавалось передать мгновение вечности.
3: А еще я обратила внимание на то, в каких светлых тонах написана картина. Желто-золотое поле, бело-розовое небо и одежда у большинства героев тоже светлых оттенков.
2: Ну а как же иначе? Ведь возвращение солдата – это всегда светлое событие. Думаю, таким образом художник хотел это подчеркнуть.
3: И глядя на эту картину, хочется сказать: «Слава всем нашим доблестным воинам!»
4: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Чувствовать себя счастливым и быть счастливым – не одно и то же. Точно так же, как чувствовать себя хорошо и быть здоровым – разные вещи. И иногда мы говорим, что кто-то счастлив в браке или кто-то несчастлив от того, что от него ушла жена. Но все меняется. Тот, кто был счастлив, вдруг делается несчастливым и наоборот. Все в руках Божьих. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Бог не оставляет людей навсегда ни в несчастье, чтобы они изнемогли, ни в счастье, чтобы они сделались легкомысленными, но различными способами устраивает их спасение. Немалое дело для людей счастливых – уметь скромно пользоваться своим счастьем».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Кто из нас, устав от повседневной рутины, хотя бы раз в жизни не желал отправиться куда-нибудь на необитаемый остров? Ведь часто сменить обстановку не получается даже на курорте. Та же суета, те же люди вокруг. А хочется найти уголок, куда не проникал бы шум большого города и где хотя бы на время можно было забыть о надоевших проблемах. Писатель Иван Шмелев открыл для себя такое удивительное место, которое посетил еще в юности и спустя многие годы написал о нем повесть «Старый Валаам». В ней с самого начала будоражит буквально каждая строчка. И это несмотря на спокойный, размеренный и по-шмелевски простой стиль повествования. Когда читаешь, как ранним пасмурным утром пассажиры поднимаются на пароход, чтобы пересечь Ладожское озеро, ощущаешь и себя где-то посреди этой пестрой людской толпы. А потом чувствуешь, как бросает старенький пароход с волны на волну, и вместе со всеми пристально всматриваешься в дымку на горизонте, из которой вдруг выныривает громадное и сверкающее Валаам. Как будто не книгу читаешь, а смотришь фильм в формате 3D. Все объемно, ярко и очень-очень близко. Но главное, читая «Старый Валаам» Ивана Шмелева, действительно с головой погружаешься в тишину. Только валаамская тишина особенная. Она живая. В ней и крики чаек, и перезвон монастырских колоколов, и лесное птичье многоголосье, и плавный, неспешный разговор монахов. Людей на Валааме писатель тоже увидел других, как бы впитавших в себя эту тишину, ставших с ней единым целым. И даже неуместная, казалось бы, громкая песня рыжеволосого послушника, везущего паломников на лодке по скитам, не нарушает спокойствия, а только подчеркивает его. Кстати, изначально Иван Шмелев планировал поездку в Валаамский монастырь как свадебное путешествие. Об этом писатель рассказывает в самом начале книги и с высоты прожитых лет даже слегка укоряет себя тогдашнего за дерзость и самонадеянность. Но тут же признается, что не будь этого, пусть и не совсем осознанного, юношеского путешествия на Валаам, и жизнь его, возможно, сложилась бы по-иному. И действительно, замечательно, что оно было. Ведь и нам досталось от него немного озерного воздуха, напоенного ароматами трав, густые сумерки над бескрайними водами Ладоги и силуэты куполов на темном вечернем небе. А еще возможность в любое время сбежать от суеты и проблем в «Старый Валаам» Ивана Шмелева. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: центре города Астрахань, на пересечении улиц Советской и Калинина, сохранился комплекс старинного Благовещенского монастыря. Иноки здесь жили еще в XVI веке. Обитель в то время была крайне бедной. Ее насельники выполняли особую миссию. Хоронили бездомных и молились об их упокоении в единственной монастырской церквушке. Она была деревянной. Больше полувека иноки строили каменный храм. Его осветили в 1699 году в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вскоре после этого монастырь окончательно разорился и был упразднен. В 1706 году на его территории учредили женскую обитель. Главной ее святыней стала древняя икона Божьей Матери «Живоносный источник». Милостью Богородицы Благовещенский монастырь процветал вплоть до революции 1917 года. Советская власть разорила обитель. С 1949 года архитектурный ансамбль принадлежал Астраханскому военкомату. А 6 апреля 2021 года, накануне праздника Благовещения Богородицы, монастырский комплекс вернули Русской Православной Церкви. Он постепенно восстанавливается на радость жителям Астрахани.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90,5 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер.
3: В 21.05.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский, Угличский феоктист. Мы редко находим время для молитвы. Настолько редко, что многие христиане, десятилетиями находясь в церкви, оказываются не в состоянии запомнить утренние и вечерние молитвы. О знании псалмов и говорить не приходится. Крайне непросто встретить людей, которые бы знали наизусть хотя бы два или три псалма. Увы, но стоит признать, молитву мы воспринимаем как нечто не вполне обязательное, как некое факультативное занятие, к которому можно прибегнуть тогда, когда уже больше нечем заниматься. Наше отношение к молитве радикальным образом не совпадает с тем, которое проповедовал апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Всякую молитвою и молением молящийся на всякое время духом».
3: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
2: В неистлении. Аминь.
1: Завершая свое послание христианам Эфес,

0: молитвой во всякое время и со всяким постоянством». Это не формальные слова, это апостольское повеление, которое адресовано не только эфесским христианам древности, но и каждому верующему во Христа человеку. Так воспринимать их нам предписывают дальнейшие слова апостола Павла, в частности, его упоминание посольства в вузах. Апостол писал послание к эфесянам во время своего тюремного заключения. При этом Павел воспринимал себя самого как посла, находящегося в заточении на территории другого государства. Павел и в самом деле был послом Христа, послом Царства Небесного. Он был направлен Спасителем с дерзновением возвещать тайну благовествования в нашем отпадшем от Бога мире. Следовательно, все то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, это не только мысли святого апостола, но и возвещение воли Христовой. Слова об усердной молитве за себя самих и друг за друга – это тоже Христово повеление. Апостол Павел не просил у своих адресатов для себя ничего, кроме молитвы. Он не хотел получить от них что-либо материальное, хотя, скорее всего, материальное ему бы не помешало. Апостол нуждался в молитвах церкви, ведь он знал, что именно так через молитвы друг о друге создается земная часть Церкви Христовой. И без взаимных молитв, составляющих ее людей, она не может существовать. Не может без молитвы существовать и каждый отдельный христианин. Если у нас нет молитвенного устремления, то это означает, что мы не исполняем Христово повеление. Если же мы его не исполняем, то можем ли мы считать себя христианами? Благо, что в любой момент времени мы имеем возможность измениться. И если молитва нами воспринимается как нечто необязательное и обременительное, то мы в состоянии исправить свое к ней отношение волевым усилием и содействием благодати Божией. Пусть же у нас получится это сделать.
1: Апостольские чтения.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Куртатинское ущелье в горах Северной Осетии – место потрясающей красоты. Облака белым туманом ложатся на зеленые луга и скалистые отроги. Здесь, на высоте около 2000 метров над уровнем моря, стоит Аланский Успенский мужской монастырь – самая высокогорная православная обитель в России. Монастырь находится в ауле Хидикус. Это примерно час езды по живописной дороге от столицы республики – города Владикавказ. Вокруг тишина, которую нарушает лишь щебет птиц и плеск волн горной реки Феогдон, которая протекает у подножия монастыря. Аланская Успенская обитель

0: Питель похожа на средневековый замок. Стены, башни, братские корпуса и монастырский Иверский собор построены из необработанного горного камня. Успенский монастырь столь органично вписывается в окружающий пейзаж, что, кажется, был здесь всегда. И очень удивляешься, когда узнаешь, что на самом деле обитель совсем молодая, построена она в начале 2000-х годов. Все началось с восстановления небольшой церкви жен Мироносец, которая появилась в Куртатинском ущелье Кавказа рядом с аулом Хидикус примерно в середине 19-го столетия. Храм действовал до 1928 года, а потом его закрыли, и он долго стоял заброшенным. В 2000-х, по благословению архимандрита Ипполита Халина, настоятеля Рыльского Свято-Николаевского монастыря, в Хидикус приехали монахи-осетины из числа Рыльской братии. Они организовали работы по восстановлению Мироносецкой церкви. А вскоре рядом с нею появился и Аланский Успенский мужской монастырь с величественным собором Иверской иконы Божией Матери. В Осетии Иверский образ Богородицы почитают особо. По преданию, список с первообраза Иверской иконы когда-то преподнесла в дар осетинам святая благоверная царица Тамара, просветительница Грузии. На протяжении нескольких столетий икона хранилась здесь, в Куртатинском ущелье, в маленькой горной часовенке. Однако в годы Великой Отечественной войны образ был утрачен. Рядом с Иверским собором высокая каменная колокольня. Это старинная постройка, так называемая родовая башня. В ансамбле современного Успенского монастыря их две. В 17-18 столетиях башни принадлежали местному древнему роду Гусовых и служили, по всей видимости, оборонительными сооружениями. Теперь в одной из них монастырская звонница, а в другой – часовня. Каждый день сотни паломников поднимаются к монастырю по горной лестнице. Когда облака опускаются совсем низко над ущельем, кажется, что лестница эта ведет прямо в небеса. В сущности, так оно и есть. Ведь когда над вершинами гор звучит молитва, небо здесь становится еще ближе.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Чуть шелестя в вершинах, лес весь в облаченье золотистом, как бы стремится к высям чистым над ним синеющих небес. О, как средь светлого раздолья душа блаженствует моя! Теперь не то гуляю я, не то хожу на богомолье. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императрицы Александры Федоровны Романовой супругу, императору Николаю II. 2 октября 1914 года. «Мой родной, мой милый, я так счастлива за тебя, что тебе удалось поехать, так как я знаю, как глубоко ты страдал все это время. Это был вопрос, которого я умышленно не касалась, зная и отлично понимая твои чувства и в то же время сознавая, что тебе лучше не быть сейчас во главе армии. Это путешествие будет маленьким отдыхом для тебя. И, надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Только бы были хорошие известия в твое отсутствие, ибо сердце обливается кровью при мысли, что тяжелые известия тебе приходится переживать в одиночестве. Уход за ранеными служит мне утешением. И вот почему я даже в это последнее утро намерена туда идти, в часы твоего приема, для того, чтобы подбодрить тебя и не расплакаться перед тобою. Болящему сердцу отрадно хоть несколько облегчить их страдания. Мои самые горячие молитвы следуют за тобой денно и нощно. Я молю о Божьей милости для тебя. Да сохранит он, научит и направит, и да возвратит тебя сюда здравым и невредимым».
0: Голоса

Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Помню, как, будучи на Крите, шел по улице и увидел объявление. Исполняется 40 дней со дня смерти такого-то человека. В субботу после вечерней службы в храме, было указано его название, будут поминки. Приходите почтить память покойного. В России представить себе такое довольно сложно. Нет, поминальная трапеза у нас устраивается, но это почти всегда дело внутрисемейное. А в Греции это происходит в храме, да еще о поминках развешивают объявления. По чистой случайности я собирался идти вечером на службу именно в тот храм, где планировались поминки. И я решил своих планов не менять. И вот прихожу вечером в храм, а там прямо по центру стоит огромный торт, богато украшенный по бокам и сверху блестящими бусинами. А рядом с тортом стоит фотография умершего. Помню, подумал, вот это поминки, публичные, да еще и с тортом. Наверное, покойный был известным человеком. В конце службы к торту вышел священник и совершил рядом с ним поминальную молитву. После чего к торту подошли родственники покойного и начали его разрезать. Каково же было мое удивление, когда я понял, что за торт принял кутью, то есть смесь тертых орехов, вареных зерен пшеницы, корицы и ароматных трав. Все это находилось под слоем спрессованной сахарной пудры, поэтому и имело форму торта. Родственники покойного рассыпали кутью по пакетикам и предлагали каждому, кто был в храме. Получил пакетик с кутьей и я. Кстати, блестящие бусины, которыми этот торт был украшен, оказались съедобными. Это была карамель в серебристой глазури. Когда я, несколько удивленный всем произошедшим, вышел на улицу, то увидел, что во дворе всем раздают особые поминальные кексы и наливают кофе. За чашкой кофе я спросил у местного священника, кем был покойный, если в его память организована такая трапеза. Оказалось, что это был обычный прихожанин, и подобные поминки в Греции – привычное дело. Просто приход там воспринимается как большая семья, и люди искренне делят друг с другом радостные и грустные моменты своей жизни. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о греческой традиции поминовения умерших.

0: Сегодня, 2 октября, церковь вспоминает святых мучеников Трофима, Савватия и Деремедонта, благоверного князя Федора Смоленского и Ярославского, мученика Зосиму Пустынника, благоверного князя Игоря Черниговского. Святой благоверный князь Игорь Черниговский жил в середине XII века в эпоху княжеских междоусобиц. Старший брат Игоря Всеволод правил Киевом всего 2 года, вел непрерывные войны и настроил против себя все киевское боярство. Перед смертью он назначил Игоря своим преемником, но киевская вече отказалась исполнить волю князя. Игоря взяли в плен и заточили в Феодоровом монастыре. Там благоверный князь принял монашеский постриг. Год спустя вече решил расправиться с князем иноком. Бушующая толпа ворвалась в храм во время службы, схватила Игоря, и князь был жестоко убит. Мощи святого Игоря находятся в Спасском соборе города Чернигова. Церковь почитает благоверного Игоря как страстотерпца. Так называют тех мучеников, у которых зачастую не требовали прямого отречения от Христа. Но страстотерпцы явили покорность воле Божией и полное беззлобие в отношении убийц. Князь Игорь Черниговский не раз был участником междоусобных битв, но к нему пришло раскаяние. Он осознал, какие беды несут Руси братоубийственные войны. Но разъяренная толпа осталась глуха к его словам. Мы вспоминаем святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского, и просим: «Святой князь Игорь, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
2: Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Тумачинским на основе фрагментов из исповеди блаженного Августина будем говорить о том, откуда берется зло в мире и в человеке.
1: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Прообразы. Святые в литературе.
3: Известный русский писатель XIX века Андрей Николаевич Муравьев составил акафист апостолу Андрею Первозванному, молитвенное песнопение, посвященное святому. Любовь к своему небесному покровителю литератор выразил и в стихах. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим об апостоле Андрее Первозванном, и стихотворение Андрея Муравьева «Апостол в Киеве». Место действия – Великая Скифия, на территории будущей Древней Руси. Время действия – 1 век по Рождестве Христовом. Апостол Андрей Первозванный, младший брат апостола Петра, принадлежал к числу 12 ближайших учеников Христа. После Вознесения Иисуса апостолы отправились проповедовать Евангелие в разных странах мира. Апостол Андрей обошел с вестью о Христе многие города и селения по берегам Черного моря, на территории современных Македонии, Северной Турции, Крыма. По преданию, апостол Андрей побывал и в Великой Скифии, как в первые века христианства называли земли будущей Древней Руси. В те давние времена путями сообщения среди непроходимых лесов служили реки. Вот и апостол Андрей отправился в Скифию по реке Борисфен, как в древности звался Днепр. В стихотворении Муравьева Андрей Первозванный шагает то по земле, то по воде. Поэт сравнивает это с евангельским чудом хождения Иисуса Христа по водам. Такое может совершить только тот, кто обладает великой верой.
4: Долины Скифии обнял вечерний сон, и солнце поздний луч в тумане погребен. Широкий Борисфен, извивистый стезею, один блуждал в степях и беглую волною неколебимые пустыни оживлял. Он бурные века грядущего сзывал, и веки шли к нему в одном усталом муже. Пред ним, как даль степей, грядущая наруже, святыни на устах и с посохом в руке, бестрепетный идет по пенистой реке.
3: Стихотворению Андрея Муравьева «Апостол в Киеве» предшествует эпиграф. «И рече Андрей, видите ли горы сия, яко на сих горах воссияет благодать Божия». Это строки из древнерусской летописи XII века под названием «Повесть временных лет», где упоминается о том, что в глубокой древности на русской земле побывал один из ближайших учеников Христа. Апостол Андрей Первозванный воздвиг крест на холме, где позже появился Киев, главный город Древней Руси.
4: Апостол с вербы ветвь зеленую срывает, и посох странствия в крест дивный обращает. Он искупление знак, подняв на темя гор, грядущего развил невидимый обзор. «Здесь дивный станет град», — воскликнул вдохновенный, «и христианство луч его осветит стены. Здесь царство колыбель, в веках зародыш сил». Так некогда Андрей пустыни посетил, и в киевских полях божественной рукою воздвигнул первый крест над русскую землею.
3: Русский духовный литератор, поэт, драматург и церковный историк Андрей Николаевич Муравьев содействовал реставрации Андреевской церкви в Киеве. Это было еще одним проявлением любви к своему небесному покровителю, святому апостолу Андрею Первозванному. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Любовь к Богу тогда начинает в нас проявляться и действовать, когда мы начинаем любить ближнего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Господь Иисус Христос пришел, чтобы умереть за каждого из нас. Это осознание наполняет христиан благодарностью Спасителю за Его жертву. О переживании благодарности Спасителю пишет английский писатель и богослов XX века Клайв Льюис в первой повести цикла «Хроники Нарнии». Один из героев повести, Эдмунд Певенси, вступает в сговор со злой колдуньей и предает брата и сестер. Отныне жизнь предателя принадлежит колдунье. Лев Аслан, творец Нарнии и сын императора страны за морем, спасает Эдмунда от смерти. Для этого Аслан добровольно предается в руки колдуньи и умирает вместо Эдмунда. На рассвете Аслан воскресает. Свидетелями его смерти и воскресения становятся сестры Эдмунда, Сьюзен и Люси. Неизвестно, как и когда они рассказали обо всем брату, важно другое. В следующих повестях цикла Эдмунд ничем не отличается от прочих персонажей, хотя он, конечно, помнит о своем предательстве и раскаивается в нем. В этом кроется глубокий смысл. Можно было бы предположить, что Аслан умер только за Эдмунда и, соответственно, лишь на Эдмунде лежит ответственность за эту смерть, и только его связывает с Асланом благодарность. И тогда вина Эдмунда была бы исключительной и воспринималась бы им и окружающими как таковая. Однако ничего подобного не происходит. Возможно, это связано с тем, что никто из героев «Хроник Нарнии» не свободен от крохотного предательства, едва приметной низости, микроскопической корысти. Итак, жертва Аслана становится жертвой за всех героев повести, соединяя их с Асланом благодарностью и любовью.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
6: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии протоиерей Федор Бородин. И разговор пойдет о значении притчи о блудном сыне.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
7: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство на протяжении всей своей истории – гонимая вера. Данное утверждение становится еще более болезненным, если вспомнить, что слово «Евангелие» переводится как «добрая весть». Почему же эта весть о спасении приводит к страданиям? Постараемся ответить на данный вопрос, предварительно послушав отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения.
8: «Яко же бо молнии исходит от востока».
9: «Ибо как молнии исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
8: Будут плач и скрежет зубов.
7: Господь Иисус Христос постоянно напоминал своим апостолам, для чего пришел в мир. Не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить самому. Ученики в большинстве случаев отказывались слышать эти рассуждения Спасителя. Вопиющим случаем в этом смысле стало поведение братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Они, услышав, что Христос воскреснет на третий день после смерти и явит этим свое абсолютное могущество, обращаются к Божественному Учителю с просьбой заранее назначить их судьями возрожденного Царства Израильского, причем ближайшими, теми, кто будет сидеть справа и слева от трона великого царя. Иисус с горечью говорит апостолам, что не к этому Он их готовил. Истинный ученик не обретет во Христе земной славы. Его ждет чаша страданий и крещения, под которым понимается не таинство, конечно, а погружение в пучину испытаний и страданий. Напрашивается вопрос, неужели христианин призван быть несчастным, а церковь гонимой? Ученики Христа, составляющие церковь, веками стремились жить вопреки логике мира сего, а именно следовать высоким идеалам милосердия, благородства, честности и любви. Потому и воспринимались как враги всеми противниками Евангелия. Ведь христиане самим образом своей жизни служили обличением неправоты мира, который во зле лежит. Может быть, стоит сдаться и быть как все, и, соответственно, перестать страдать? Но Христос призывает нас к иному, а именно к верному служению Евангелию, которое только и способно принести

0: пьянить, развратничать. Ему казалось, что все в порядке, что грех может утолить тоску по счастью. Но итогом всего стала полная растрата себя, моральное и физическое самоуничтожение. Верный же раб сберег себя от пороков, а потому оказался готов без стыда за себя и свою жизнь встретить господина. Легко ли было этому человеку? Нет. Страдал ли он? Думаю, да. Но он выстоял, и страдание сменилось радостью. В прозвучавшем тексте речь идет о глобальном конце света, но у каждого из нас будет собственный личный конец – смерть. Будем же заботиться о том, чтобы мы могли встретить его без стыда за себя и прожитые годы. И пока есть еще время для покаяния, смогли бы исправить и преодолеть то, что может отдалить нас от Бога и Его радости. Пусть процесс излечения окажется болезненным, страдательным, пусть, но конечный результат того действительно стоит.
1: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий с мотыгой на плече возвращался к себе в келью, крошечную хижину в пустынной части горы Афон. Неподалеку был участок плодородной земли, и каждую весну отец Паисий превращал его в огород. Земли было совсем мало, и сажать приходилось что-нибудь одно. На этот раз отец Паисий

0: решил посадить помидоры. Пока саженцы не окрепли, монах поливал их каждый день. Но пресная вода на Афоне была дефицитом, поэтому, когда стебли немного подросли, отец Паисий брал в руки лейку, только если листья у помидоров начинали желтеть. Несмотря на это, растения чувствовали себя прекрасно, и вскоре на них завязались плоды. Прислонив мотыгу к стене хижины, отец Паисий присел на крыльцо. Вдруг калитка распахнулась, и показался молодой человек. Паломник, знакомый отца Паисия. За чаем и нехитрой трапезой паломник посетовал. «Еще совсем недавно Бог постоянно мне помогал, а теперь помощь от него почему-то стала приходить гораздо реже». Отец Паисий не ответил, а лишь улыбнулся и похлопал молодого человека по плечу. «Пойдем-ка, я покажу тебе свой огород». Увидев аккуратные ряды помидоров с тяжелыми плодами на ветках, гость похвалил урожай. А святой афонский старец Паисий Святогорец сказал: «Я поливал помидоры каждый день, потом перестал». В поисках влаги им пришлось пустить корни глубоко в землю. «А если бы я поливал их и дальше, корни остались бы на поверхности». Так и человек, если без конца получает помощь, в конечном счете остается беспомощным. Богу нетрудно помогать нам постоянно. Но если человек не трудится сам, ему не достичь духовной зрелости. Наилучший результат получается тогда, когда Бог и человек действуют сообща.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Жизнь – это миг. Ее нельзя прожить на черновике, а потом переписать на чистовик. Антон Чехов.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Михаила Пришвина. 2 октября 1927 года. И еще один теплый задумчивый день без солнца, в свете золотых берез, лип и осин. Охота на вальдшнепов осенью стала лакома. Работа собаки в кустах требует такого напряжения внимания, что редко удается оглянуться вокруг себя. Но зато, когда оглянешься, то скорее подзываешь собаку к себе, говоришь «подожди» и смотришь, а чье очарование, и думаешь. Нет, конечно, на синем просвете неба тончайшая паутина обнаженных ветвей в грудах золота не просто для глаз. Под этой листвой трепещет и мое горячее сердце, подавая кровь к обнимающему огромное пространство разуму.
0: Голоса времени. Радио.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Одно из моих любимых песнопений вечерней службы называется «Благословен еси Господи». Впервые я его услышала много лет назад в стенах Киево-Печерской лавры. Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Песнопение представляет собой четыре коротких отрывка, посвященных Воскресению Христову. Отрывки объединены общим припевом «Благословенный Господи, научи жить по заповедям Твоим». Или по-церковнославянски «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим». Первый отрывок звучит так. «Собор ангелов удивился, видя Тебя, Спаситель, к мертвым сошедшего, силу смерти сокрушившего, взявшего с собою Адама и от ада всех освободившего». Вот как первая часть звучит по-церковнославянски. «Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившися». Смертную же спаси крепость разоривша и с собою Адама воздвигша, и от ада вся свободша. Давайте послушаем первую часть.

Второй отрывок начинается вопросом ангела женам-мироносицам, ближайшим ученицам Христа, скорбящим у его гроба. «Что же слезами сострадания, о ученицы, мира разбавляете?» «Мира» значит благовонное масло, принесенное женами-мироносицами, чтобы приготовить тело Спасителя к погребению. Блистающий в гробнице ангел возвестил мироносицам: «Вглядитесь во гроб и узнайте, Спаситель воскрес из гроба». Вот как вторая часть звучит по-церковнославянски. «Почто мира с милостивыми слезами, о ученицы, растворяете. Блистаяся во гробе ангел мироносицам вещаше. Видите вы гроб и уразумеете, спас бо воскресе от гроба». Послушаем вторую часть.

Третья часть песнопения на русском языке звучит так. «Рано утром мироносицы спешили, ко гробу твоему рыдая. Но предстал перед ними ангел, говоря, рыдание время прошло, не плачьте, а воскресенье же апостолам возвестите». Давайте послушаем, как звучит третья часть по-церковнославянски.

Четвертая часть продолжает тему встречи ангела и жен мироносец. «Мироносец и жены, с миром пришедшие, ко гробу твоему спаси рыдая, ангел же возвестил им, зачем мертвым вы живого считаете? Ведь как Бог он воскрес из гроба». Послушаем четвертую часть песнопения на церковнославянском языке.

завершается песнопение «Благословен еси, Господи» призывом поклониться Святой Троице и Деве Марии, воплотившей Бога-человека. Давайте вместе послушаем это песнопение полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Доброе слово. Это просто вежливость или настоящая сила, способная изменить человека и влиять на ход истории? Ответ на этот вопрос будут искать герои программы «Вопросы Веры и Фомы». Они побывают в Римской империи, в Египте, в средневековой Рязани, станут свидетелями событий, описанных в рассказе Куприна «Чудесный доктор» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Вид биржи в Петербурге. Да, подумать только. Пейзаж, ну прям как открытка.
2: Лёша, потише. Извините, пожалуйста, мы, похоже, вам помешали.
3: Мне? Нисколько. Но вот с таким отношением к полотну Федора Яковлевича Алексеева я не согласен. Признаюсь вам честно, ради этой картины я и приехал в Иваново. Она уникальна.
1: Да? И что же в ней такого особенного?
3: Дело в том, что это один из первых городских пейзажей в истории русской живописи. Да. До Алексеева город в России не рисовал никто. Федор Яковлевич познакомился с этим жанром в Венеции в 70-х годах 18-го столетия. Он с отличием окончил Императорскую академию художеств и получил государственную пенсию для дальнейшего обучения за границей.
1: Здорово, когда государство вот так поддерживает таланты.
3: Точно. Вот только в Италию Алексеева направили осваивать искусство театрального декоратора, а его увлекло новое направление в живописи – ведута. Это детальное изображение самой обычной повседневной городской жизни.
1: Это что-то вроде художественного репортажа?
3: Да, метко сказано, молодой человек, очень метко. По возвращении на родину Алексеев писал Санкт-Петербург. Молодой, меняющийся на глазах, и во многом благодаря художнику известно, как город выглядел на заре своего существования. Вот, например, биржу, которую мы видим сейчас перед собою, Алексеев изобразил сразу после завершения строительства.
1: Это все, конечно, очень интересно. Но вот вы говорите, художник молодой, только что вернулся из-за границы, где учился. А жить-то на что-то надо? Вряд ли ему кто-то за такое творчество платил.
3: Вопрос хороший. И он не о деньгах, а о жизненном кредо Федора Алексеева. Алексеев родился в бедности, в семье солдата. И он мог бы сделать свой дар инструментом обогащения. Например, устроиться театральным декоратором при дворе. Но он всю жизнь писал город, и он не думал о деньгах. Сначала бесплатно, вот как вы говорите, исключительно для души. А когда его талант оценили, то выполнял заказы. Писал виды Бахчисарая для Екатерины II, Москву для Павла I.
2: И Алексеев стал богат и знаменит?
3: Федору дали звание академика и статус первого мастера русской ведуты. Но вскоре мода на городские пейзажи прошла, и он вновь оказался на обочине жизни. И, представляете, упрямо продолжал вести прямой репортаж в живописных полотнах. А последняя его работа – «Петербургское наводнение» 1824 года. А через несколько дней после написания этой картины Федор Яковлевич, увы, скончался. И художник был настолько беден, что хоронили его на средства Академии художеств.
1: Может, он просто исписался к концу жизни, потому и обеднел?
3: А вы знаете, именно здесь, в Ивановском художественном музее, я убедился, что под старость Федор Алексеев не утратил ни вдохновения, ни мастерства. Впервые вид на биржу он написал в 1810 году и с тех пор несколько раз повторял этот пейзаж. Первое полотно я видел не раз, оно хранится в Третьяковской галерее.
2: А эта картина когда была написана?
3: Перед нами один из последних вариантов вида на биржу. Он датируется 1818 годом. Здесь мастеру 65 лет. И вы посмотрите, какая свежесть, какая чистота тонов, акварельная прозрачность. Какое внимание к деталям. В этой поздней работе есть нежность зрелого человека к тому, что по-настоящему ценно. Федор Яковлевич не просто повторил привычный пейзаж, он передал любовь петербуржцев к родному городу.
2: Знаете, а мне вот все-таки жалко художника, который умер в бедности.
3: Ну что вы, разве можно деньгами измерять жизнь? А Федор Яковлевич Алексеев всю жизнь относился к своему творчеству очень трепетно. Он считал его даром свыше и сохранил для нас прекрасные мгновения отечественной истории.
4: Картину Федора Алексеева «Вид биржи в Петербурге» можно увидеть в Ивановском областном художественном музее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Как важен бывает мир в сердце человека. Отчего возникают споры и нестроения между людьми? От того, что одна сторона не в состоянии выслушать другую. Есть только мое правильное мнение, думает человек, а тот, другой, ошибается. Почему я должен его слушать, тратить время, переубеждать? Лучше я прикрикну на него, и он сделает, как я сказал. Так зарождается гнев. И вот уже через минуту кричат оба, никто друг друга не слышит. Так дела не делаются. Хочу поделиться с вами духовным наставлением архимандрита Кирилла Павлова. Если ты даже абсолютно прав, но весь в страсти, в гневе, остановись, не продолжай. Лучше уйди, так как другая сторона, также пребывающая в страсти, тебя не услышит. Раздор, непонимание только усилится. Истины между вами не будет. Прежде всего, мир.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Живите в законе Божием и в законном браке. Этим и спасайтесь. Такое наставление дал в письме своим духовным чадам-супругам архимандрит Иоанн Крестьянкин, старец 20 века из Псково-Печерского монастыря. Не только он, но и другие старцы этой древней обители оставили мудрые поучения и мысли, которые касаются жизни в семье. Их советы о том, как обрести взаимопонимание между супругами, как воспитать детей в почитании родителей и любви к Богу, мы найдем на страницах сборника «Учитесь сохранять семью». Старцы Псково-Печерского монастыря о семейной жизни. Архимандрит Иоанн Крестьянкин часто повторял, что есть два креста – монашеский и семейный. Если строить семью по заповедям Божьим, то этот путь станет столь же спасительным, как и иноческий. Супругам он напоминал о том, почему в таинстве венчания муж и жена пьют из чаши вино, смешанное с водою. Вино символизирует радости совместной жизни, а вода, которой в чаше всегда больше – это общие горести, беды и боли. Все делить друг с другом и есть смысл супружества, и одновременно непростая наука. Ей можно учиться всю жизнь. Об этом старец Иоанн Крестьянкин говорит в письме к своим духовным детям, цитату из которого найдем в сборнике. «Ваше терпение и любовь сделают больше, чем выяснение отношений. В семейной жизни, чтобы был мир, надо быть строгим к себе и снисходительным к супруге, и ей построже к себе, помягче к мужу. Этому надо учиться». Еще один псково-печерский старец, архимандрит Алипий Воронов, был наместником монастыря в 60-е годы 20 века. Он восстановил его буквально из руин и вошел в историю обители как великий наместник. В книгу «Учитесь сохранять семью» помещены фрагменты его проповеди и бесед, в которых он размышляет о том, как важен личный пример родителей в деле воспитания детей. Старец Алипий говорит: «Если ребенок видит, что мать и отец молятся дома и ходят в храм, милосердны, не ругаются, не сквернословят, одним словом ведут праведную и благочестивую жизнь, то это хорошее впечатление в душе ребенка останется с ним навсегда. Даже если он, когда вырастет, уйдет в водоворот этой жизни, семя, посеянное родителями в раннем возрасте, прорастет в свое время и приведет к покаянию в грехах и общению с Богом». На страницах сборника «Учитесь сохранять семью» мы найдем советы и других старцев Псково-Печерского монастыря. Схиигумена Саввы Остапенко, архимандрита Нафанаила Поспелова, схиеродиакона Андроника Шаруды – все они говорят об одном – семью, домашнюю церковь нужно оберегать. Как сказал старец Иоанн Крестьянкин, берегите свою семью. Это Божие благословение и путь спасения. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом и вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ларец слов.
1: Часто для понимания церковнославянских текстов нам достаточно познаний из области русского языка. Но бывает такое, что русские значения слов и выражений направляют нас по неверному пути и заставляют неправильно понимать богослужебные чтения или песнопения. Характерный пример – евангельская цитата. «Воедин уже от суббот, Мария Магдалина прийде за утро на гроб». В данном отрезке речь идет о приходе Марии Магдалины и иных благочестивых женщин к гробу Христа, который приход, как слышится некоторым, состоялся в одну из суббот. А это совсем не так. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось выражение «едино от суббот». Евангельское выражение «воедино от суббот» переводится на русский язык совсем не как «в одну из суббот». Русское значение данной евангельской фразы – «в первый один день после субботы». В церковнославянском языке слово «един» означает «один», «отдельный». Например, в Евангелии от Иоанна мы встречаем выражение «един по единому», которое переводится как «один за другим». Следует отметить, что Мария Магдалина и прочие благочестивые женщины не могли отправиться ко гробу Христа в субботу. Иудейская заповедь это строго запрещала. У евреев и сегодня в субботу не принято делать что-либо. Поэтому Мария Магдалина и ее спутницы дождались начала следующего после субботы дня и пошли ко гробу воедино от суббот зело рано, то есть очень рано на рассвете в первый день после субботы. Сегодня мы этот день именуем воскресеньем в память о том, что именно на следующий день после субботы состоялось Христово воскресение из мертвых. Итак, запомним, что церковнославянское выражение «едино от суббот» имеет значение «первый день после субботы».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Молчинская икона Богородицы в судьбах России.
1: Молчинская икона Божией Матери относится к иконописному типу Одигитрия. Пречистая Дева изображена с Богом-младенцем, сидящим на ее коленях. Правой рукой она указывает на Сына, как на истинный путь спасения. Образ насыщен деталями. Например, одежда Богородицы украшена изображением кучевых облаков. Так иконописец отразил слова Акафиста, молитвенного песнопения, в котором Царица Небесная названа «покровом шире облака, защищающим мир». По диагонали изображение осеняет радуга, символ Нового Завета с Богом, заключенного через Иисуса Христа. Первое историческое упоминание Молчинской иконы относится к XIII веку. В то время образ принадлежал двум монахам-отшельникам.

0: Они бежали из Киева от полчищ монгольского хана Батыя и поселились у болота с названием Молча, в 20 километрах от города Путивля. Сейчас это Сумская область Украины. После смерти отшельников образ обрел в лесу бортник, искавший мед. На месте явления иконы со временем образовалась монашеская пустынь. Ее разорили поляки в 1605 году. Насельники перебрались в Путивль. Здесь был основан монастырь в честь праздника Рождества Богородицы. Молчинская икона стала главной святыней не только этой обители, но и всего города. В 17 веке изображение Богородицы, украшенное облачным рисунком, распространилось в многочисленных списках. В 1752 году Путивль был охвачен пожаром, в котором пострадал и Богородице-Рождественский монастырь. Молчинская икона сгорела. В обители сохранился ее старинный список, который тоже прославился как чудотворный. Святыня пребывала в обители до 1922 года. Когда же безбожная власть закрыла монастырь, молчинский образ исчез и долгое время считался утраченным. А в конце 20 века выяснилось, что прихожане спасли икону от поругания. Верующие хранили святыню дома, а в 1995 году вернули под своды возрожденного в Путивле монастыря Рождества Богородицы. Помолиться перед Молчинской иконой Божией Матери можно и в Москве. Старинный чудотворный список древнего образа хранится в церкви Сергия Радонежского в микрорайоне Бусиново на севере столицы.
1: Небесная заступница. Молчинская икона Богородицы в судьбах России.

царица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Книга притчей Соломоновых.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. Житейские дела без хлопот и сумятицы не бывают, но они могут быть всегда почти обращены в дела любви, терпения и покорности воле Божией. И молитва может держаться в душе в самом исполнении хлопотливых дел. Внимание к себе и терпение.
0: Голоса

0: «Научные факты» и «Книга книг». Из египетского плена к земле обетованной израильский народ шел долгих 40 лет. Этот путь можно преодолеть за более короткий срок, но Создатель определил, что в Палестину, или иначе в Ханаан, не войдет ни один иудей, рожденный в Египте. Сознание, отравленное языческим пленом, не могло в полной мере вместить веру в единого Бога. Когда же одно поколение странников полностью сменило другое, и сам Моисей был уже на пороге смерти, события стали разворачиваться стремительно. На пути израильтян к Ханаану стояли 5 могущественных царств. Путники обратились к правителям этих государств с просьбой пройти по их территориям. Моисей обещал, что иудеи воспользуются лишь центральной дорогой, так называемым царским путем, не потревожат полей и виноградников, и если станут пить воду из колодцев, то заплатят за нее. Царь Идумеи отказал израильтянам, и они обошли его владения. Правитель Аморейского царства также воспрепятствовал путникам, и тогда они по благословению Бога вступили в битву и победили. Воодушевленные победой, странники разбили еще один народ, стоящий на их пути – жителей царства Васан. В Библии это государство названо страной исполинов, а его царь Ог – последним из Рефаимов. Под Рефаимами в книгах Ветхого Завета подразумеваются некие гиганты, обитавшие в Палестине. Чтобы показать, каким могущественным был противник иудеев, библейская книга «Второзаконие» приводит размеры железного одра васанского царя Ога. Длиной его ложа было в 9 локтей, а шириной в 4, то есть почти 4 на 2 метра. Библейское сообщение с описанием ложа царя Ога долгое время считалось образным преувеличением, но в 1918 году немецкий археолог Густав Далман заявил, что во время раскопок на территории Иордании обнаружил упоминаемый в Священном Писании железный одр васанского правителя.
1: Проводя археологические исследования в нескольких километрах от столицы Иордании города Аммана, немецкие ученые обнаружили странное сооружение, укрепленную на сложенных в несколько ярусов массивных овальных камнях горизонтальную поверхность. Конструкция напоминала гигантский стол или кровать. Во Второзаконии упоминается, что одр царя Ога хранится в Равве у сынов Аммоновых, а это как раз то место, где расположен современный Амман. Густав Долман посчитал, что находка может иметь отношение к описанному в Библии царскому ложу. Он произвел замеры каменной конструкции, чтобы узнать, соответствуют ли они размерам библейского гигантского одра. Точное соотношение древних и современных мер помогло установить археологическое открытие 1891 года, а именно, древняя надпись с указанием длины Силаамского тоннеля в Иерусалиме – 1200 локтей. Измерив тоннель в метрах, ученые установили, что один локоть в древнееврейской системе мер равен 43,5 сантиметрам, а значит, одр царя Ога был величиной 3 метра 91 сантиметра в длину и 1,74 метра в ширину. Именно такого размера и оказалась каменная конструкция, найденная немецким профессором Далманом.
0: Совпадение впечатляло. Однако оставалось много вопросов. Так, в Библии одр царя Ога назван железным, а сооружение, найденное в окрестностях Аммана, было из камня. Впрочем, современное название этого минерала базальт, то есть железный камень, свидетельствует, что по своим свойствам он близок к металлу. Эта порода содержит до 15% железа. Но неужели васанский правитель использовал столь неуютное ложе для сна? Густав Далман предположил, что Священное Писание говорит о смертном одре царя Ога, на котором тот возлег после победы иудеев.
1: Каменные сооружения, подобные тому, что обнаружила немецкая экспедиция в Иордании, ученые находили и прежде. В конце 19 века они получили общее название мегалиты или дольмены. Предназначение этих конструкций предполагалось самое различное, от культового до бытового. А поскольку в нескольких дольменах были обнаружены человеческие останки, то преимущественной стала версия, что каменные камеры чаще всего создавались для захоронений. И васанский царь Ок вполне мог быть похоронен в склепе, сооруженном из железного камня базальта.
2: Aus dem Eisenstein-Basalt gebauten Gruft bestattet werden.
0: Густаву Далману не удалось стопроцентно доказать, что дольмен, обнаруженный им в окрестностях Амана, это одр васанского царя Ога. Но точное совпадение размеров базальтовой конструкции и описанного в книге «Второзаконие железного ложа» безусловно впечатляет, а также помогает представить, какие противники стояли у иудеев на пути к земле обетованной. И разве не удивительно, что за 40 лет странствия в пустыне израильский народ из рабов возрос до воинства, способного постоять за свою веру и заповеданную Богом землю перед лицом гигантов?

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Крещение человека» и фрагменты романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Страницы летописи. Едва ли сын сельского священника из российской глубинки Иван Кочуров предполагал, что ему предстоит стать миссионером в далекой Америке. Но случилось именно так. Юноша блестяще закончил Рязанскую духовную семинарию, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию и в 1895 году был направлен в Алеутскую и Аляскинскую епархию, где принял священный сан и стал настоятелем церкви Святого Владимира в Чикаго. Такое назначение Иван Кочуров получил не случайно. Его природные дарования и обширные знания, полученные во время учебы, очень пригодились в непростом деле просвещения и пастырского утешения немногочисленных поначалу прихожан, малоимущих эмигрантов, славян и арабов. Эти люди тяжелым трудом добывали себе пропитание, доходя в невзгодах до отчаяния. Священник разделил все трудности быта своей паствы. В небольшом здании, арендованном на юго-западе Чикаго, располагались одновременно церковь, комната дежурного миссионера, кухня, здесь же разместилась и семья Кочуровых. Благодаря отеческой заботе священника Иоанна, приход ожил и стал расти. За 3 года он увеличился почти втрое. Для детей при церкви была организована школа с богатой библиотекой. В 1900 году отец Иоанн получил у священноначалия 4-месячный отпуск с разрешением провести его в России. Однако не столько отдых стал целью этой поездки, сколько хлопоты о сборе средств, необходимых для строительства в Чикаго нового храма и обустройства православного кладбища. Красноречие миссионера и его свидетельство о трудностях американского прихода заставили откликнуться многих русских благотворителей. Пожертвования внес и сам государь Николай II. Деньги были собраны, и в 1903 году святитель Тихон Белавин, будущий патриарх, а в ту пору епископ Алеутский и североамериканский, освятил новый Троицкий собор, построенный трудами отца Иоанна Кочурова. Этот храм и поныне украшает район Чикаго, называемый в просторечии «Украинской деревней». За заслуги перед церковью священник-миссионер был награжден золотым наперстным, то есть нагрудным крестом. Награду вручал бруклинский епископ Рафаил. Между владыкой и отцом Иоанном состоялся диалог, в котором отразилось грядущее.
1: «Дорогой наш отец Иоанн, оставив родину, вы пришли на эту чужую землю, чтобы отдать ей всю свою юношескую энергию, посвятить все свои силы и вдохновение. Тяжелое наследие вам досталось. Церковь в Чикаго была полуразрушена, прихожане разобщены. Вы мужественно возжигали священный духовный огонь в сердцах, забывая о себе самом. Плохое состояние вашего дома из ветхих стен и полов, в которые задували ветра и сквозила сырость, повлияло на ваше здоровье и здоровье вашей семьи.
2: Я благодарен Богу, владыка, за эти годы. Они были наполнены самыми яркими впечатлениями, иногда мучительными, а иногда прекрасными. Но самое главное, свидетельством нашей общей заботы стал храм, сияющий своими крестами над Чикаго.
1: Это правда. Так пусть Святой Крест будет для вас символом нашей братской любви и поможет вам принять тяготы, невзгоды и страдания, которые так часто встречаются в жизни священника-миссионера. Пусть он и дальше вдохновляет вас на труды во славу Господа нашего Иисуса Христа.
2: Я целую этот Святой Крест, знак вашей братской любви ко мне. Пусть он будет мне поддержкой во времена скорби. Я не расстанусь с ним до моей могилы. Но ему не место в могиле. Пусть он останется здесь, на земле, как доказательство того, что братство и дружба являются самыми священными на земле.
0: В 1907 году отец Иоанн вернулся в Россию и 9 лет служил в Нарве. Это было счастливое время. Кочуровы породнились с рижской священнической династией Тихвинских, и большая семья часто собиралась под одной крышей, находя утешение в общении друг с другом. Но времена скорби, пророчески предвиденные священником, не заставили себя долго ждать. Перевод Иоанна Кочурова в Царское село совпал с волной политических нестроений. Через 3 месяца его служения в Екатерининском соборе город был втянут в круговорот февральской революции. А осенью, когда власть в Петрограде захватили большевики, Царское село, где были расквартированы казачьи части генерала Краснова, стало ареной драмы. 30 октября на город обрушились артиллерийские удары. Вооруженные отряды красногвардейцев стояли на подступах к нему. Началась паника. Люди устремились в храмы, надеясь найти там убежище. Отец Иоанн произнес проповедь, призывая народ к спокойствию. После молебна о прекращении междоусобной брани было решено пройти по городу крестным ходом, несмотря на артобстрел. Чтобы не ставить под удар мирное население, казачьи части покинули Царское село, и наутро оно уже было занято большевиками. Начались аресты. Схватили и священников, которые накануне шли крестным ходом по городу. Отец Иоанн Кочуров, попытавшийся образумить красногвардейцев, призвать их к милосердию, был застрелен выстрелом в упор. Трагедия произошла на глазах его сына-гимназиста. Мальчик умер через несколько дней, не выдержав удара. Это было одно из первых убийств священника в революционной России, самое начало кровавого террора. Когда тело отца Иоанна отдали семье для погребения, на нем уже не было наперстного креста, того, что вручил некогда с теплыми словами бруклинский епископ Рафаил. Близким тогда вспомнились пророческие слова священника. «Этому кресту не место в могиле. Он останется здесь, на земле». В 1994 году собором Русской Православной Церкви Иоанн Кочуров был канонизирован как священномученик. А в 2006 году при археологических раскопках на месте взорванного Екатерининского собора были обретены его мощи. Как знать, может быть, и крест святого, скрытый от людей в вихре истории, не утерян окончательно. И когда-нибудь он явит себя как доброе послание от священника, не пожалевшего своей жизни ради примирения братьев.
1: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Когда кто-то начинает обижать тебя, поминай его в молитвах.
1: Правило, как вести себя обиженному по отношению к обидчику, высказал философ и богослов VII века преподобный Максим Исповедник. Середина VII века в истории церкви ознаменовалась борьбой с монофилитской ересью. Ее адепты учили, что во Христе не две воли, божественная и человеческая, а только одна, божественная. Это умаляло человеческую составляющую в личности Бога-человека Христа, представляло его человечность неполной, не вполне реальной. Против монофилитов истово выступал византийский монах Максим. Его полемические сочинения и публичные дебаты накаляли ситуацию. Во всяком случае, так считал император Констант II. Он запретил какие-либо споры между оппонентами. Однако Максим не переставал провозглашать православную точку зрения. За это в 662 году, после суда в Константинополе, ему отрубили правую руку, вырвали язык и отправили в ссылку в Грузию. Там вскоре и скончался монах Максим. На Шестом Вселенском соборе в 681 году учение монофилитов было отвергнуто. А доброе имя Максима Исповедника, который молился о гонителях даже в самых жестоких обстоятельствах своей жизни, восстановлено.
0: Цитата дня.

0: чтения. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Может ли христианин проводить беззаботную жизнь? Беззаботность зачастую сродни равнодушию и духовной инерции. О такой беззаботности рассказывает повесть американской писательницы 19-го столетия Люси Гернси. Эбби или «Не беспокоиться ни о чем». Девочка Эбби живет по принципу «ничего не принимать близко к сердцу». Когда ей указывают на недостатки или оплошности, Эбби хладнокровно спрашивает: «К чему беспокоиться? Это такие мелочи». Вместе с тем девочка считает себя хорошей христианкой, ведь она всегда пребывает в благодушии, никого не обижает, ни на кого не обижается, но и только. Эбби, никому не делая зла, не совершает и никакого добра. Больше всего на свете она любит мечтать. Боюсь, грустно замечает автор, что Эбби будет и дальше плыть по жизни в мечтах, и когда придет время встретиться с Творцом, не найдется ни одного существа на свете, которое хоть что-то обрело бы от того, что она жила в этом мире. Такими словами завершается повесть. Образ Эбби созвучен евангельской притче о талантах. Раб, закопавший полученный талант в землю, был назван лукавым и ленивым не за то, что он сделал, а за то, что не сделал. Он был осужден за бездействие. Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, пишет апостол Павел в послании христианам города Эфеса. Его слова напоминают нам: мало не делать зла, необходимо делать добро. Поэтому-то и нет времени у нас на беззаботность, ведь едва ли кто, подобно героине повести Эбби или «Не беспокоиться ни о чем», захочет оказаться на пороге вечности с жизнью, в которой так и не нашлось места для добрых дел.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн, ты задумываешься о смысле жизни, думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь, думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником, стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Первоисточник.
1: Привет.
2: Ну, здравствуй, Алексей.
1: А ты что такой грустный?
2: Да.
1: Что-то случилось?
2: Мой руководитель не утвердил план дипломный и, похоже, разочаровался во мне. Конечно, этот план надо было раньше показать.
1: Не переживай, успеешь и уважение вернешь. Все вернется на круги своя.
2: На круги? Что ты имеешь в виду?
3: Конечно, Алексей имеет в виду то, что его другу придется начинать заново, то есть опять все сначала. И работу над дипломом, и восстановление реноме ответственного студента. Именно это значение, возвращение к исходному положению, мы вкладываем сегодня в выражение «вернуться на круги своя». Также используется и более близкое к первоисточнику «возвращается ветер на круги своя». Так говорят о том, что все повторяется, возвращается к первоначальному состоянию, состоянию, которое должно быть. «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя». Это слова из книги Екклесиаста, одной из книг Ветхого Завета, откуда вместе со многими другими пришел в наш речевой обиход фразеологизм «вернуться на круги своя». Екклесиаст в переводе означает «проповедник», а авторство книги относит к одному из сыновей пророка Давида, царю Соломону, отличавшемуся великой мудростью. Книга, состоящая из 12 глав, написана им в поэтической форме в последние годы своего царствования, в X веке до Рождества Христова. Ее содержание является попыткой ответить на вопрос, в чем счастье на земле и возможно ли для человека совершенное счастье. Наверное, у каждого найдется свой ответ, но к Соломону следует прислушаться. На основании богатого жизненного опыта автор рассуждал, что нужно быть выше всего земного и стремиться к вечному и неизменному, искать счастье и успокоение в Боге. Суета жизни не может принести счастье и дать покой, потому что все и всегда изменяется. Именно эта необратимость естественного хода вещей не может дать человеку ощущение обладания совершенным счастьем. Но взгляд на мир с религиозной точки зрения все расставляет на свои места, на круги своя, и наполняет привычное новым смыслом. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека», заключает премудрый Соломон.
0: Первоисточник.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Если выехать из Тамбова в западном направлении по трассе М4 Дон, то буквально через несколько километров среди полей и чернозема по обе стороны дороги можно заметить довольно высокий, протянувшийся вдаль земляной гребень. Летом он густо порастает травами, а зимой засыпан снегами, так что его вполне можно принять за некую особенность природного ландшафта. Однако гребень этот рукотворный, и появился он у границ Тамбова еще в 17 столетии, а точнее в 1647 году. Это древнее оборонительное сооружение, памятник истории и археологии регионального значения «Тамбовский вал». Так он называется официально. Однако в народе за ним прочно закрепилось другое название – «Татарский вал». Вал проходил у стен крепости, основанной в 1636 году как часть знаменитой белгородской засечной черты – линии укреплений на южных рубежах Русского царства, которая служила защитой от набегов крымско-ногайских и калмыцких кочевников. Несмотря на то, что ордынское иго к тому времени давно уже было сброшено, осколки Орды продолжали существовать и периодически доставляли Руси немало проблем. Они совершали набеги на мирные города и села, грабили дома, жгли посевы, уводили в плен людей, а потом продавали их в рабство туркам-османам. В 1647 году по прямому указанию царя Алексея Михайловича Тамбовский участок засечной начали укреплять трапециевидным земляным валом с крутыми откосами, башнями и частоколом. Первоначальная его протяженность составляла примерно 50 километров, а высота – около 5-6 метров. Этого было достаточно, чтобы конница кочевников не смогла преодолеть препятствия. За столетия татарский вал значительно просел, да и в длину сократился. Уцелело всего около 15 километров. И все равно, когда находишься рядом с ним, легко ощутить всю грандиозность сооружения. А если прогуляться вдоль вала, то в некоторых местах можно увидеть земляные выступы. На них были расположены деревянные дозорные башни. Руководил строительством вала царский воевода и государственный деятель Иван Иванович Рамадановский. А возводили вал служилые люди, то есть военные, в основном казаки из города Шацка и Ряжска. Насыпали вручную. Можно только представить, какое непростое это было дело. На одном из участков вала сегодня установлен поклонный православный крест и памятная табличка – знак благодарности древним строителям от современных тамбовчан. Существует предположение, что и самим названием своим город Тамбов обязан татарскому валу. Ведь кочевники упорно пытались штурмовать укрепления, однако у них ничего не получалось. Согласно старинной городской легенде, после одного из таких изнурительных и неудачных штурмов кочевники решили, что сам Всевышний защищает крепость. Они крикнули «Там Бог!». А чтобы услышали казаки на дозорных башнях, произнесли эти слова на ломаном русском. Поэтому получилось «Там Бов». Как бы то ни было, татарский вал и сегодня возвышается среди полей Тамбовщины, молчаливый очевидец глубокой старины, когда обретала свои черты, поднималась и крепла великое русское государство.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: Багряный клен, лиловый вяз, золотистая береза, как больно в сердце отдалась мне красок осени угроза. Природы радужный наряд и блеск, и роскошь увяданья с покорной грустью говорят, что уж близка пора прощания. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Это наш традиционный радиожурнал, программа, которая в 6 вечера по пятницам выходит в эфире Радио «Вера». И программа, в которой мы, сотрудники Светлого радио и наши друзья из журнала «ФОМА», приносим сюда в студию какие-то темы, которые нас заинтересовали, о которых очень хочется поговорить друг с другом, обсудить при вас. И таким образом и вас этими темами заинтересовать. Это может быть что-то совсем свежее из новостной повестки, из лент, что произошло на этой неделе, за последние дни. Это могут быть какие-то старости, но которые, тем не менее, нам кажутся актуальными. Это может быть все что угодно, что нас встревожило, хорошее, доброе, грустное, веселое, печальное. Но вот что хотелось бы всем вместе здесь пообсуждать. И сегодня в этой студии собираемся в таком составе. Заместитель главного редактора «Радио «Вера» Арсений Федоров.
2: Добрый вечер.
1: Ведущая наших программ Анна Леонтьева.
3: Добрый вечер.
1: Директор интернет-проектов журнала «ФОМА» Глафир Базурина.
4: Добрый вечер.
1: Я Алексей Пичугин. Итак, ну с чего? А давайте с журнала «ФОМА» начнем сегодня.
4: Ну что ж, давайте начнем. У нас тут недавно случилось радостное событие. Компания «Иви», стриминг видеоконтента, пригласила нас поучаствовать в их проекте «Духовное на «Иви». Это такой раздел на «Иви» теперь есть, где транслируются сами разные программы, фильмы, имеющие то или иное духовное содержание. И вот мы с нашим проектом «Рейссовет» и «Тет-а-тет» теперь тоже будем там присутствовать. Хотим рассказать нашим слушателям, что вот те из них, кто пользуется этим сервисом, могут смотреть теперь нас и там. Собственно, почему мы на это пошли? Потому что у нас есть такая теория, что как бы люди есть везде, наша аудитория есть везде. И поскольку наша миссия основная, собственно, миссионерская, простите за тавтологию, мы должны быть везде, где есть люди. Вот где людям тем или иным удобно нас смотреть, там мы стараемся быть. В этом главная идея. Нет мысли, что мы должны вот быть везде, что это какая-то такая большая самореклама. Да? Именно вот есть надежда, что мы там достучимся до новой аудитории, которая нас еще не знала. Вот. И в связи с этим, еще с одним событием, мы проводили недавно ежегодный большой опрос нашей аудитории и выясняли в том числе, кто и где как нас смотрит, на каких площадках. Там, конечно, ну, каждый год какие-то свои новые тенденции. Там, в этом году, естественным образом, увеличилась аудитория Макса, например. И там мы видим как раз, что пришло очень много людей не с других платформ, а людей, которые нас раньше вообще не знали.
1: Подожди, а как вы можете отследить, что они пришли не из других?
4: Ну, мы условно специально спрашиваем об этом.
1: А, то есть вы задаете...
4: То есть отдельный вопрос для тех, кто читает нас в Максе, был, откуда вы к нам пришли. Перешли ли из Телеграма, например, да, или оказались на Максе, например, вообще впервые. У нас есть там отдельный путь поведения, например, когда люди приходят к нам по каким-то запросам поисковым системам, да, там, не знаю, спрашивают, когда Пасха в этом году, подказываются на ФОМе, им всплывает баннер, а вот читайте нас на Максе. И они таким образом у нас оседают. То есть это тоже совершенно новая аудитория. И хотелось поэтому рассказать, наверное, немножко нашим слушателям, где, собственно, можно ФОМу читать. Вот такой обзор дать в этот раз. Потому что мы каждый раз я рассказываю про что-то конкретное, а в этот раз хочется вот какую-то палитру представить.
2: Вообще, да? Вот эта фраза, прости, я тебя чуть перебью, ФОМу читать,
4: да.
2: Она такая уже...
4: Да, неправильная. Мы ее по инерции произносим, ФОМу читать, смотреть, слушать.
2: Да, я к чему хотел сказать? К тому, что вот люди, которые приходят иногда там какой-то проект делать на Радио «Вера», но они до этого делали какое-то печатное издание. Они все равно говорят, вот нашим читателям, хотя уже делают для слушателей. Или кто-то делал телевизионный проект, вот нашим зрителям. А у вас вообще сложная ситуация на журнале «ФОМА», потому что вы вроде как называетесь журнал, но при этом вас можно смотреть, слушать, читать, что еще можно.
4: Это наша вообще большая, коль у нас такое программы про внутреннюю кухню немножко. Это вообще наш большой спор до сих пор. Называться ли нам журналом «Фома» или приставку журналу брать и ставить «Фома», ну тогда что?
1: Что? Ну, все-таки журнал. Да. Я не знаю, меня вроде не спрашивают, но коль скоро мы здесь это обсуждаем.
4: Мы с удовольствием слушаем, коллег.
1: Просто мне кажется, что настолько это уже бренд именно в словосочетании журнал «Фома», что отдельно «Фома», вот как медиахолдинг «Фома», это, конечно, хорошо, но вот медиахолдинг «Журнал Фома» — это
4: вот для тебя, да, потому что ты давно знаешь «Фому».
1: Да,
4: когда мы приходим к новым людям или к новым партнерам, мы выясняем, что некоторые из них вообще не знают, что у нас есть печатный журнал. Нас иногда спрашивают, а что, у вас есть еще и печатный журнал?
1: С другой стороны, я пытаюсь представить, как это было в каких-то старых изданиях, которые тоже претендуют на то, что они медиахолдинг или являются медиахолдингом. Ну, первое там, то, что мне приходит в голову, это «Коммерсант», который газета «Коммерсант». Я с раннего детства, ну, как с раннего, на самом деле, он появился все-таки не совсем в раннем детстве, да, а постперестроечный период, и я хорошо помню, когда я был маленький совсем, у меня был товарищ Илюша, который гордо сообщил, что его родители коммерсанты. Я пришел домой и сказал, что родители Илюши коммерсанты. Меня спросили, они коммерсанты? В смысле предприниматели или в газете «Коммерсант» работают? И вот я с этих пор, вот я даже не знаю, как они себя позиционируют сейчас, но для меня это в первую очередь вот газета, потому что я их помню как газету. Ты права, для меня журнал «Фома» — это именно журнал «Фома», потому что он первое... Что...
4: Ну да, а иногда мы сталкиваемся с тем, что людей это смущает, что они воспринимают как журнал, и не очень понятно, что на самом деле можно смотреть, слушать и все остальное.
2: Ну так где же?
4: Да. Ну что ж, начнем с основ. Да, у нас все еще есть печатный журнал, который выходит ежемесячно. Его можно покупать в нашем интернет-магазине, можно покупать на маркетплейсах с не так давних пор. Это довольно удобнее зачастую, как мы видим, для наших покупателей, читателей. И можно выписывать, о чем мы напоминаем людям, что есть такая старая добрая опция, как подписка, когда можно быть уверенным, что ваш журнал придет к вам ежемесячно. И вот сейчас как раз можно подписаться на следующий год. Почта России дает обычно какую-то скидку для подписки до конца, до начала декабря. У нас есть сайт, это один из самых наших крупных ресурсов, где, собственно, главная особенность сайта в том, что там есть все. Практически все, что выходит на любых других площадках, ну, кроме, может быть, какого-то совсем короткого контента, там, кроме коротких видео и совсем коротких текстовых форматов, все есть на нашем сайте. Все, что было в журнале, все, что вышло в видео, все там публикуется. Если вам так удобнее, вы можете там все найти. Или если вам почему-либо недоступны другие площадки, там, не знаю, по причине пребывания в других странах или еще что-то. Все наши видеопроекты есть на всех практически видеоплощадках. Это YouTube, Рутюб, ВК, Одноклассники со своим видеосервисом, Дзен. Опять же, для удобства людей. Если вы там, значит, мы идем к вам там. Мы есть в наших двух ключевых мессенджерах, в Телеграме и в Максе. Это отдельная культура, так сказать, пользования и чтения контента, но очень прижившаяся в России.
1: И говорят, не только в России.
4: Да, но не везде. Вот да, мы недавно не общались, везде. У нас был гость, священник из Словакии, и вот он рассказывал нам о том, что в Словакии, например, совершенно не прижились мессенджеры. Говорит, мы не понимаем, для нас это чат, общение личное, мы не понимаем, что такое чтение каналов.
1: Да. И это я могу сказать, что, например, для... Центральной и Западной Европы так, а для Южной Европы, для Испании, я знаю, это очень важно.
4: Да, в Южной Америке тоже Телеграм активно развивается.
1: И в Соединенных Штатах сейчас очень активно развивается.
2: Да. Я вот, кстати, в пользу случая, может быть, кто-то меня услышит из тех, с чьих каналов я отписался, прошу у них прощения, потому что люди часто, ну, автоматически тебя подписывают на канал, ты с кем-то познакомился, тебя раз подписали на канал. Я сразу отписываюсь, потому что для меня вот мессенджер — это действительно мессенджер. То есть я, когда там очень-очень много начинает появляться каналов, то я потеряюсь, и я просто не умею. Мне говорят, что это просто, ты можешь там в папочку папки, канала, да. Папочка-то... А я вот, к сожалению, не могу.
3: А можно я тоже воспользуюсь этим же? Абсолютно то же самое хотел сказать, потому что, когда кто-то покидает канал, то прям написано, кто покинул твой канал.
4: В канале не видно, кто покинул.
1: Нет, это в чате, да, в канале.
2: Ну, видишь, мы с тобой даже этого не понимаем.
3: Старый холода.
1: Так что можешь не извиняться.
3: Это просто не...
4: Канал – это отдельная история. У нас очень развит именно в новостном сегменте. Вот. И, коль уж мы заговорили про Макс телеграм-каналы, хочу подчеркнуть отдельно наш проект, который очень сейчас растет и пользуется высоким спросом. Это канал «Афиша» с журналом «Фома». Пока он только в пределах Москвы, у нас нет ресурса масштабироваться.
2: Вот этот канал у меня есть.
4: Да. Вот. Он очень востребован. И тут я поясню, о чем идет речь. Мы там рассказываем о всевозможных мероприятиях, как мы их называем, душеполезных. То есть это такое очень широкое понятие. Это может быть и культурное мероприятие, но с какой-то духовно-душевной пользой. Может быть такое мероприятие с более сугубо православной направленностью. Много мероприятий таких близких к светским, но несущих какой-то смысл и пользу для общего развития нашего. Помимо этого, мы там сотрудничаем с приходами. То есть любой московский приход или там ближний подмосковный, у которого есть своя какая-то активная деятельность, может с нами там связаться и попросить подсвечивать свои мероприятия. И мы таким образом рассказываем людям, что вокруг них происходит, что вот рядом с вами тут церковь, а там столько всего интересного. Вы, может быть, даже не знаете, что туда можно сводить детей на спектакль, там, поучаствовать в чем-то еще. Большим спросом пользуются. Вот недавно еще там появилась такая опция, что с нами связываются экскурсоводы, которые водят какие-то интересные экскурсии. Мы рассказываем о их деятельности, они нам в ответ пишут какие-то интересные материалы для канала. Это тоже такая вот интересная возможность. Собственно, афиша как родилась? В Фому все время приходили запросы на освещение тех или иных мероприятий. Я думаю, коллеги очень хорошо понимают, что это такой поток очень большой, и мы не все могли уместить в наши, естественно, основные каналы. Ну, это бы просто засорило их. Люди там не всегда за этим приходят. И мы выделили отдельный канал, и он получился очень для своей аудитории очень популярен. Дублируется на обеих площадках. Ну, у нас есть старый добрый ВКонтакте. Это наша самая первая основная группа, которую когда-то основал и ввел практически сам Владимир Александрович Горболиков. Вот, это его такое любимое детище было всегда.
2: Это заместитель главного редактора.
4: Да, журнала «Фома». Недавно она перевалила за 500 тысяч подписчиков.
1: Но он как-то сейчас к этому причастен?
4: Ну, он как бы по-прежнему ко всему причастен, да. Просто он не так, может, активно вот руками уже этим занимается, да. Вот. Ну, конечно, следит за всем, отвечает людям часто какие-то их комментарии. Это тоже вот очень ценно, кстати. Отдельная, кстати, тоже такая история есть для наших читателей, что можно написать комментарии на сайте нашем под всеми нашими материалами. И иногда туда приходит отвечать лично сам Владимир Александрович Горболиков. Вы это увидите, там будет подписано, что это он. Есть такая уникальная возможность. Какие площадки я еще не осветила? Есть email-рассылка. Такая странная вещь, но которая до сих пор тоже для кого-то очень актуальна. Вы подписываетесь на нее через сайт, например, и вам еженедельно приходит письмо, где собраны основные главные материалы журнала «Фома».
1: Это для вот... меня актуально, представляете? Да. Я человек, который на самом деле, вот наоборот, пользуется всем, что есть. Я, конечно, сейчас уже выполню. Тут жена сообщила, что есть какой-то, я забыл, как называется, это социальная сеть, которой пользуются молодые люди, студенты, старшие школьники, я забыл, как она называется, ну, естественно, там меня уже нет. Но вот до определенного времени я всегда заводил себе аккаунты везде и старался всем пользоваться активно, но для меня интернет, email-рассылка, она до сих пор актуальна, и мне достаточно много всего приходит, это даже может быть наиболее оперативное средство, чтобы что-то посмотреть.
4: Ну, вот для тех, кто активно пользуется почтой, действительно удобно, что у тебя summary, тебе не надо бегать искать, ты получил все основное один раз в неделю, и мы делаем еще отдельные email-рассылки по каким-то случаям. Например, у нас всегда большой популярностью пользуется email-рассылка на рождественский пост. Мы делаем рождественский онлайн-календарь, и для тех, кому неудобно за ним следить на других площадках, приходит просто ежедневное письмо с полезным материалом от Фомы.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Это наш традиционный радиожурнал, друзья. Как всегда, в это время он в эфире «Радио Вера». И в студии сегодня в нашей Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Анна Леонтьева, ведущая наших программ, Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА», я Алексей Пичугин. И мы здесь обсуждаем то, что нам очень хотелось бы, о чем нам очень хотелось бы рассказать вам, друг с другом обговорить. И Арсений... С чем ты сегодня у нас?
2: Знаешь, я вот как-то сейчас подумал, что нам в журнале пора заводить еще какие-то рубрики такие официальные. А вот, в частности, рубрика «Путешествия» у нас стала такой довольно регулярной. Вот Глафира несколько раз отвечала за эту рубрику. Сегодня я попытаюсь. Хотя так с необычной стороны, потому что я буду рассказывать про место, где я не был, но хочу побывать. А с такого вот дальнего угла зайду, что называется. У нас ближайшие, вот прошедшие два четверга выходили программы «Места и люди», которые у нас каждый четверг в 18 часов на «Радио Вера» выходят. Там постоянный автор Анна Шалыгина делает такие очень интересные, на мой взгляд, и яркие репортажи путешествия часовые о разных местах, о разных людях. Вот очень рекомендую тем, кто не слышал, попытаться найти, во-первых, в нашем эфире поймать каждый четверг в 18:00, ну и на нашем сайте «Места и люди» их можно найти. Ну так вот, прошедшие два четверга были программы, посвященные Можайскому Лужецкому Рождества Богородицы Ферапонтову монастырю. Это была программа, соответственно, от 24 сентября и от 1 октября. На сайте легко найти, если открыть рубрику «Места и люди». Вот. И как раз в прошлый четверг, 1 октября, вчера, была программа, которая называется вот так вот «Ферапонтов монастырь. Паломничество». И она была вот посвящена тому, как можно провести время, поехав в Можайск и посетив Ферапонтов монастырь. Вот как выстроить свой день тем, кто окажется в Москве или близко, от Москвы недалеко Ферапонтов монастырь.
1: Только 100 километров.
2: Да, ну, доехать как можно.
1: Дальнее под Москвой.
2: Да, ну, электричка, по крайней мере, туда идет. Это вот место,
1: которое можно доехать. И причем они достаточно регулярно ходят.
2: Ну, кстати, вот наместник монастыря, отец Давид Кургузов, в программе упоминает, что у них даже построена встреча в паломнической службе, исходя из того, что люди приезжают на 12-часовой электричке. Вот они как-то к этому моменту готовятся, что люди могут приехать, и от этого времени рассчитывается уже день в пребывании в монастыре.
1: А я похвастаюсь, мы с Игорем Горьковым относительно недавно участвовали вдвоем в аккредитации экскурсоводов для монастыря, отец Давид. Ну, это его законное право отбирать экскурсоводов, которые будут внутри монастыря. Снаружи-то любой может внутри монастыря проводить экскурсии. Вот мы с Игорем Горьковым ездили, занимались экзаменами.
2: Да. Ну и, кстати, так немножко в сторону. Этот монастырь был основан Ферапонтом, преподобным Ферапонтом, и там его именуют преподобный Ферапонт Можайский и Лужецкий Чудотворец. Но икону, например, часто можно увидеть, на ней будет написано преподобный Ферапонт Белоезерский. Почему так? Мы несколько раз говорили у нас в эфире об этом монастыре, и в частности вот рассказывали историю, что это святой, который основал два монастыря на Белом озере и вот под Можайском, ну, теперь в Можайске, да. И это так достаточно интересно, что один святой имеет два таких наименования. Вот так меня как-то это всегда цепляет, что ты смотришь на одну икону, и можешь как-то по-разному. Оказывается, что это один и тот же святой, только с разными подписями. Вот, и меня очень-очень, честно говоря, зацепила вот эта программа, то, как рассказывают экскурсоводы, которые там водят экскурсии, то, как сам отец Давид рассказывает о своем монастыре. И вот прямо искренне захотелось его посетить. Тем более, что там и места такие красивые. Вот Алексей, я так понимаю, бывал там. Мы хорошо знакомы с отцом Давидом.
1: Да, мы с отцом Давидом, ну, в общем, дружим уже не один год. И еще, естественно, до того, как он стал в Можайске наместником, и еще в его сызранский период. И в Можайске у отца Давида достаточно часто бываем, поэтому, ну, да, там на самом деле сейчас в монастыре будут происходить какие-то кардинальные изменения. Уже давно просилась такая глобальная, грандиозная реставрация. Много чего было сделано там за предшествующие годы, но вот я так понимаю, что отцу Давиду предстоит просто... Все, что было сделано, это такая подготовка к глобальной реставрации. И отцу Давиду придется сейчас этот вот камень просто сдвигать, взваливать на плечи и нести.
2: Ну вот я...
1: Реставрация федерального памятника, это, конечно...
2: Да. Я когда слушал программу «Места и люди», посвященные этому монастырю, у меня как-то вот всплыли мои такие детские и подростковые воспоминания, когда мы восстанавливали храм, ну, помогали восстанавливать храм в Подмосковье. И вот это все эпоха 90-х, когда возрождались храмы, монастыри, когда реально приезжали люди просто таскать кирпичи, что-то делать своими руками. И сейчас как-то вот я чаще бываю в монастырях, в которых уже все благолепно, все восстановлено, и там жизнь как-то по-другому течет. И вот этих своих детских ощущений я не могу опять в себе взгреть, так скажем. А когда отец Давид рассказывал про этот монастырь, он говорит, что нам нужны руки. Вот любой человек, который придет хоть на день, хоть на два, хоть на три, мы всегда ему найдем чем заняться. В саду ли, в уборке ли, где-то еще. И многие, кстати, кто в этой программе участвовал, ну, вот, рассказывал о монастыре, они говорили, что мы просто приехали в монастырь, встретили отца Давида, и здесь остались, помогать ли, работать ли, вот это...
1: Я был свидетелем. Отец Давид же, он очень скромный человек, он ходит без каких-то по монастырю, особенно в разгар хозяйственных работ, без каких-то отличительных сана игумена знаков, да, ну что там, он просто в подряснике и в скуфеечке монашеской. И я помню, что как-то заходит священник, тоже приехал откуда-то, и видит, какой-то монах к нему подходит, и он тут же бежит его там размашисто благословлять, этот священник. Говорит, это, извини, это вообще-то игумен монастыря. Но я тоже хорошо помню то время, про которое Арсений рассказывает. И когда приезжаешь в Лужецкий монастырь, заходишь на территорию, ты как в этом времени и оказываешься, потому что там все как в 97-м, только во многих местах с тех пор уже, ну, такое вот полное благолепие, что ли, выражаясь канцелярским церковным языком, а там все живое, такое прям вот настоящее, готовящееся к тому, чтобы измениться еще в такую лучшую сторону. И даже, насколько я знаю, мне рассказывали, что недавно приезжали ребята помогать из реставрации. То есть это совсем в 90-е нас погружает, когда вот это все разрушено, храмы не восстановлены. У меня около дома я с реставрасом ходил. Я тут не церковный человек был, но мне было интересно вместе с ними поразгребать эти завалы. И вот туда приезжают ребята из реставраса. Кто бы мог подумать, что это все актуально до сих пор. Да. И такая же территория, как когда-то, вот я говорю, в 97-м году. Вот такая машина времени в недавнее прошлое.
2: Ну, я знаю, что есть какие-то идеи о том, чтобы вот эти два монастыря, Белоизерский, который преподобный Ферапонт основал, и Лужецкий в Можайске, как-то объединить. Ты начинал рассказывать?
1: Я никогда не был в Ферапонтовом монастыре в Вологодской области. Это вот такая моя мечта, нереализованная пока еще. Но я отцу Давиду когда-то предложил идею, он ее вроде поддержал. Я понимаю, что у него идеи и проектов у самого множества. Но тут она мне показалась интересной, и я бы, может быть, даже как-то попробовал под эгидой «Радио Вера» или вместе с «Радио Верой» ее воплотить в теплое время года. Это автопробег между двумя монастырями. Например, начать его из Можайска и туда вот Ферапонтово, в Вологодскую область. И чтобы этот автопробег, ну, не просто вот по дорогам, ну, проехали там по дорогам на разных автомобилях. Это не так интересно. Заезжать во всякие проблемные места, где тоже необходима реставрация, к ним необходимо привлекать внимание. Здесь какая-то уникальная совершенно церковь, которая в руинированном состоянии находится. Ведь это нужно выстраивать. Здесь какая-то усадьба, о которой тоже нужно говорить, и к ней пытаются привлечь внимание, но его недостаточно, не получается. И можно такой маршрут, расстояние не очень большое, ну, где-то 450-500 километров. По современным меркам это за 7, там нету каких-то многополосных магистралей, но за 7 часов можно проехать.
2: Если
1: ты едешь в разные места, заезжая, привлекаешь к этому внимание, что-то снимаешь, о чем-то говоришь, ударяешь автопробегом по бездорожью, тогда это, наверное, несколько дней.
4: Очень красиво могло бы.
1: Может, журнал «Фома» поддержит?
4: Да, мы вообще...
1: Все, звоним отсюда Виду и согласовываем.
2: Ну, давайте только программу
4: заведем.
2: Ну, вообще, вот здорово, когда рождаются какие-то такие идеи, которые могут вдохновлять, объединять, давать какой-то толчок к развитию чего-то нового. И на самом деле, я не знаю, как это работает, но вот к нам часто фонды обращаются, говорят, у нас есть там, например, волонтер, который бежит марафон, условно говоря. Давайте про него расскажем, потому что он таким образом собирает нам на храм. Я никак не мог понять, как можно пробежать и при этом собрать на храм. Вот как это происходит?
1: Накидают.
2: Это надо с шапкой бежать. Оказывается, что люди рассказывают о себе в соцсетях и говорят, вот я бегу, а кто может, там вот помогайте на такой-то храм. И через привлечение внимания вот этим забегом к проблемной какой-то ситуации люди собирают на это деньги. И здесь действительно, может быть, нам надо сесть и как-то более внимательно проговорить этот возможный проект и вообще паломнический маршрут какой-то устроить.
1: Но это все равно надо делать в теплое время года, весной, летом. Уже сейчас скоро и снег выпадет, поэтому у нас есть как раз несколько месяцев,
2: чтобы
1: предметно обсудить. Отца Давида позовем и будем ему предлагать. Прямо здесь, прямо при вас, дорогие слушатели, вот этого микрофона. Наш традиционный радиожурнал уходит на небольшой перерыв, буквально минуты, и мы вернемся в студию, где сегодня ведущая наших программ Анна Леонтьева, директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина, Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Веры», и я, Алексей Пичугин.
0: Журнал на «Радио Вера».

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Журнал на «Радио Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в нашем журнале, это наш традиционный радиожурнал, мы, ведущие сотрудники Радио Вера и наши друзья из журнала «Фома», собираемся, чтобы обсудить то, что нас заинтересовало, о чем хочется поговорить и вам рассказать. И сегодня здесь, в этой студии, директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина, заместитель главного редактора Радио Вера Арсений Федоров, я Алексей Пичугин, и ведущая наших программ Анна Леонтьева.
2: Да, вот в первой части программы, когда Арсений сказал, что у него ностальгия по вот этому времени, когда храмы реставрировались, только начиналось вот это все движение. И я тоже вспомнила, что у меня очень большая ностальгия. У нас была такая традиция в семье. Мы воцерковлялись на подворье Оптиной пустыни в Шереметьево. Ну, в Шереметьевском, при Шереметьевском дворце, да, храм Живоначальной Троицы. И мы потом, наши монахи, они разъехались в разные как бы места, и мы за духовным отцом, собственно, ездили вот там, где он был. Сначала это был Новый Иерусалимский монастырь. Потом был такой эпизод, когда наш духовный отец с группой монахов тоже из Оптиной пустыни восстанавливали монастырь в Анастасово. И мы приехали на Пасху в абсолютно разрушенный монастырь, где, собственно, служили в одной комнатке. То есть пол был цел только в одной комнатке. Дальше все перебирались по балочкам. Даже вот те 7 бабушек, которые остались живы в этой деревне, тоже довольно резво по этим балочкам, значит. И было такое теплое, какая-то атмосфера. Была холодная, кстати, Пасха, но очень теплая атмосфера, потому что вот они, царские врата, там уж там помог монаху вино открыть, чтобы, так сказать, посвятить. Это было как-то, вы знаете, вот мы просто по-домашнему. Вот. И, знаете, недавно освободился наш дом, там жили детки, был приют, и вот я пришла в этот дом, и он очень такой большой, и там есть камин, и я вспомнила, вот стала вспоминать все традиции, у меня тоже такая ностальгия была, которые, ну, существовали в этом доме, которые вообще мы, как сказать, вот мы с мужем, дети из обычных советских семей, какие-то решили, что мы можем творчески подойти к семейной этой истории и создавать свои традиции. Потому что из своей семьи я, ну, тоже были традиции, безусловно. И из них я помню, вот, например, чтение книг мне бабушкой. Эту традицию я очень любила. Бабушка читала мне очень много книг. И я могла сама читать, но это было совершенно особенное время. И, как у всякой советской семьи, была традиция собираться вечером, если показывали хороший фильм или шел какой-то хороший сериал, там, не знаю, место встречи изменить нельзя. Я помню, собирала просто весь народ и даже говорили, что в это время падает преступность до нуля практически, потому что все смотрят это, включая преступников, этот сериал. И, ну, реально же невозможно было его посмотреть в другое время. Вот. У нас с дедушкой была традиция, что как только начинал «Спокойной ночи, малыши», вот эта музыка к ним, я кричала: «Дед, бегом, не успеешь!» И дед, там, кидая все, бежал смотреть «Спокойной ночи, малыши». А в субботу это был в гостях у сказки. Я не помню, мне кажется, в 11 часов утра начиналось. И вот это прям такие зафиксированные были какие-то моменты, да. А нам с мужем, поскольку мы пришли в церковь, и традиции тоже как бы обогатились, так скажем, да, традиция Пасхи, традиция Рождества, всякие, когда очень много денег, можно пригласить очень много гостей, когда вообще нет денег, это можно устроить, вот то, что я тоже уже делила своим лайфхаком с радиослушателями, картофель-пати, когда ты покупаешь мешок картошки, а все остальные гости приносят там, не знаю, бутылочку вина, салатик, и стол накрывается, как скатерть-самобранка, и все, в общем, как бы участвуют. Да, когда ты чистишь картошку, ты можешь очень много всяких историй обсудить со своими друзьями.
1: И все чистят.
2: Ну да, кто-то чистит, а кто-то играет музыку, а кто-то читает стихи, и картошка получается волшебной.
1: Ну, это хорошая, кстати, история. Мне кажется, это прям... Мне даже казалось, что ты как раз при мне это рассказывала.
2: Да, может быть.
1: Я почему-то смутно припоминаю, но сейчас я подумал, что это правда хороший такой... Как это, тимлид, да? Или как это...
3: Тимбилдинг.
1: Тимбилдинг,
2: да-да-да.
1: Тимлид это другое, да.
2: Кстати, в этой традиции тоже было, когда среднее вот состояние, когда чуть-чуть денег есть, но их не хватит накормить много народу. Пельмени-пати. Это вообще, ребят, это я с вами прямо делюсь, совершенно берите. То есть пельмени – это вообще вещь, которую обязательно нужно делать в большой компании или в большой семье. Нас друзья научили, это мы из Питера, которые нас в церковь привели, вот ты сидишь, лепишь пельмени, представляете, сколько вы можете всего друг другу рассказать. А у нас был такой пельмени-пати, когда играли музыку, и поэты читали стихи. Ну, друзья поэты читали стихи, и пельмени получились, но очень вдохновенными. При этом, когда я решила, что мы семьёй их слепим, да, значит, мы купили вот этот фарш, раскатали тесто, пришла свекровь, дети, значит, дети через 5 минут куда-то ушли, потому что они не могут долго сидеть на месте. Свекровь тоже пошла, что-то у нее там какие-то дела появились, и я осталась один на один с этими пельменями. Можете себе представить, я последние пельмени у меня был величиной вот с головы моей овчарки.
1: Потому что всё надоело.
2: Просто надо было его как-то уже слепить.
3: Ты как-то сейчас сама себе противоречишь. Она говорит: давайте, давайте, это прекрасно.
2: Нет, это нужно делать, да.
1: А с картошкой так же?
2: С большой компанией. Нет, с большой компанией все идет прекрасно. Быстрее. Или большой семье, ну где, вот, знаете, лучше две семьи. Твоя семья может тебя подвести.
4: Вот ты про книжки говоришь, а у нас была традиция какая-то, не знаю, мне кажется, неосознанно сформированная, что один круг книг читала мама, другой совершенно книг читал с нами папа, и третий крупник читала со мной бабушка. И сейчас, когда это вспоминаешь, класс, как взрослый человек, у тебя какие-то свои ассоциации благодаря ним. Ты сейчас уже взрослым умом понимаешь, почему тот или иной твой близкий читал эти книжки. Это интересно проанализировать, понять, почему у тебя ассоциации именно с этими книжками.
1: Я вспоминаю тоже, да, было точно так же.
2: Разные люди читали книжки, да?
4: До смешного, например, что папа нам читал «Изумрудный город» в детстве самом, а мама читала «Страну Оз».
1: Зато можно было найти 10 отличий.
4: Да, да, да.
1: Я даже вот и не вспомню какие-то наши традиции, хотя вот если мои близкие услышат эту программу, скажут: ну как же, а вот это, а вот это, а вот это. Но мне почему-то в голову вот, и вот это не приходит сейчас. Но это же дело наживное, наверняка. Ну, мы всегда собирались на праздники, вот особенно когда я был маленький, мы действительно всегда с семьей собирались. Я даже удивлялся, когда узнал, что далеко не у всех так, потому что какие-то основные там праздники, дни рождения, Новый год, еще что-то еще, ну, светская семья абсолютно была, и все собирались у нас, или, ну да, чаще всего у нас, вот все приходили, все сидели за столом, и для всех это было очень важно, и даже где-то я фотографии нахожу, где все еще вместе, все живые, и это прям так
2: ценно. И все фотографировались, ценно.
1: И все,
2: да?
1: Фотографировались, конечно. Ну, а что это? Вот вроде бы такое совсем недавнее прошлое, оказывается, уже там прошло 30-35 лет, а мне казалось, что только вчера тут сидели за этим столом, уже и квартиры то и нет. Я думаю, что у нас традиция локальная, моя собственная, личная, которую то поддерживают у меня дома, то не поддерживают у меня дома, но это не важно, потому что она всегда со мной, это ездить в Суздаль, в село Кибл.
2: И... В какой-то определенный день или просто
1: нет,
2: туда ездить?
1: Нет, ну, в определенное время года, там какие-то праздники определенные с археологами вместе, вот нужно поехать. Для меня это вот... Ну, все не так, все вот сердце не на месте, если я продолжительное время в относительно теплый период не бываю там.
2: Место силы твоей, да?
1: Да, ну и не только вообще, как Суздаль все знают, но у меня место силы, но и окрестности, и поля. Но для меня это действительно стало традицией. Если меня спросить про какую-то основную, основополагающую традицию, которая прям меня формирует, это вот эти поездки в Суздаль.
2: Ну вот наш звукорежиссер Саша мне рассказал, что в их семье традиция праздновать все дни рождения ушедших уже из жизни, отошедших ко Господу родственников. И я говорю, слушай, у нас тоже, ну не всех, ну как вот кого-то. А она говорит, так у всех же такая традиция. Я говорю, нет, не у всех, потому что Саше кажется, что у всех это нормально, как же не
1: первое время.
2: На день рождения
4: нет, не у всех, действительно, но встречается, вот в моей семье очень много традиций связано с дачей, причем это продолжается в нашей семье, потому что мы с мужем соседи по даче, вот прямые соседи, забор в забор.
3: Подожди, так сложилось. Вы с мужем соседи по даче, это странно звучит.
4: Да. Нет, в смысле... Мы были с мужем соседями по даче, вот, я переехала на соседнюю участок.
1: И познакомились там, да?
4: Да.
2: Вот. Удобно, что?
4: Да, очень. Но я росла на участке, где было очень много родственников, потому что там было фактически три семьи. Семья моего дедушки и все, так сказать, его потомки, семья его брата и сестры. Их было трое, которые... Семьи его брата и сестры, которые жили там же в разных домах, на разных этажах и так далее. Но очень умилительно всегда было смотреть, как, собственно, дедушка со своим старшим братом и сестрой общается. Они всю жизнь практически, получается, лето проводили вместе в той или иной степени, ну, когда им уже работа и прочие заботы это позволяли. И вот они тоже праздновали всегда день рождения своей мамы. Вот именно мама, у них было такое какое-то особенное трепетное отношение. Для них это был такой святой день, когда они всегда втроем праздновали. У них там еще много своих других традиций было. Там игра в монополию на даче и прочее. И как-то вот дача переехала в нашу жизнь тоже. У нас двое старших детей летние, июнь и июль. И, как водится, довольно сложно собрать детей в это время на праздник. Да, дети переживают. Поэтому много лет мы с мужем делали, так сказать, героическое над собой усилие. Именно такое. Вот, и собирали множество друзей у себя на даче. Но поскольку на даче, это значит, ты со взрослыми, и у тебя вот, ну, вот просто толпа народу на даче. Мы устраивали детям квест, сочиняли эти квесты. И это, кстати, тоже творческий процесс, вот, как лепка пельменей. То есть ни одно из счастливых воспоминаний, как мы сидим с моими подругами, родителями, соответственно, друзей моей дочери, сочиняем этот квест, потом, значит, мастерим этих фей, которых мы придумали для этого квеста. У нас был квест с куколками-феечками, которые мы прятали по всему участку. Это такой был тоже очень творческий процесс. Сейчас дети подросли, мы этого всего уже не делаем, но иногда прям не хватает. Вот. Но осталось множество счастливых воспоминаний.
1: У меня только мечта как-то вот так же проводить и сделать традиции отдых на даче, но чтобы он был чуть более продолжительный, чем 3 дня подряд.
4: Угу. Еще бы.
1: При том, что нет, ну, оттуда достаточно удобно ездить. Это старая дача, которую когда-то там дом перевез мой дедушка в 54-м году. Угу. Это уже там больше 70 лет. В 54-м году, а дом еще старшего привезли из Владимирской области, потому что что-то купить тогда было сложно и невозможно. И вот это такая не СНТ-шная история, а это история таких поселков.
4: Ну, это у нас такая.
1: Да, но это не старый дачный поселок, но он с флером старого дачного поселка, потому что и многие хозяева остались с тех пор, и кого-то встречаешь, вообще не знаешь, как он, и 20 лет не видишь, потом на улице встречаешься на соседней, ну вот просто вы почему-то не пересекаетесь. Но хочется вот как-то это актуально. актуализировать, и приезжаешь на дачу, вроде бы, и до Москвы недалеко, и электричка рядом, и на машине можно доехать, ну, и даже нам трассу построили удобную, так, чтобы в Москву уезжать сейчас, и бесплатная она. Но почему-то находится там тысяча причин, по которой выехать на дачу — это сложно, это долго, это редко.
2: Слушай, я как раз вот хотела ответить, ответить на вопрос вот про дачную традицию. Я ехала недавно в автобусе в Тверскую область свою, и со мной ехал молодой человек, очень общительный, и он рассказывал мне, что они едут в компании, такие ребята модные, такие смешные, классные, едут компанией на дачу, потому что на дачу, ну, в смысле, это домик в деревне. Я говорю, а что вы там делаете? Он говорит, перезагружаемся. Но эта традиция ездить с друзьями на дачу, она возникла почему? Потому что родители собирали вот друзей именно в этом домике всю дорогу. То есть дети умеют там печь растопить, не знаю, снег почистить. И для них это вот такая перезагрузка.
1: Я понял. Да, извини.
4: Для меня вот сейчас самое теплое, что я поняла, почему эти вложения точно окупились. Подросшие друзья наших детей, которые ездили тогда вот на эти детские дни рождения и все прочее, которым сейчас там уже по 18 лет иному или чуть меньше, они просятся сейчас сами, что вот давайте мы тоже приедем, даже когда мы собираем уже круг взрослых, вроде их не зовем, а они такие, а почему нас не позвали? О чем мы не едем?
2: Ну, потому что, да, у них такие теплые воспоминания.
4: Они приезжают и такие, а дядя Никита, вы будете же с нами в мафию играть? Мы такие, ребят, ну у нас сегодня взрослый день рождения, не было в планах. Они, ну как без мафии, это, ну, вы же будете
1: и
4: с нами
1: приходится
4: играть?
1: Я просто подумал, что сама дачная идея во многом уходит, потому что кончилось поколение бабушек, живших на даче. То есть у меня, например, на даче жила прабабушка, я ее не застал. Она тоже была городской житель, москвичка. Ну вот она там, выйдя на пенсию, жила на даче. А когда я был маленький, там бабушка с дедушкой заканчивали работать, и поэтому они переехали на дачу жить. И я у них рос там на даче. И заканчивается все равно поколение вот этих бабушек и дедушек, которые там были готовы жить на дачах и брать к себе внуков на лето. И приходит новая реальность, когда на дачу приезжают вот так же, как мы, на 2-3 дня, по возможности, и у детей нету вот это... Чему посвящены много советских мультиков, тоже Простоквашино, да? Угу. И огромное количество фильмов. Вот это лето в деревне. Угу. И я считаю, что у меня лето в деревне было, потому что все-таки там вот эта подмосковная дача, она гораздо больше была деревенской. В мое время там кур не было только у нас. Корова была одна в поселке, но все-таки была.
4: Ну, да,
1: я в детстве пас коров. Мне пастух, мы с ним подружились, мне было лет, там, не знаю, 9-10, и он уезжал по каким-то на велосипеде надобностям своим в город, а на меня оставлял свое большое стадо. Мимо нашего дома гнали бесконечное стадо. Я не могу этого представить сейчас. Гнали бесконечное стадо. Козы были, ну, там, в одном из 5-6 домов. Говорю, куры были у всех, кроме нас. А сейчас этого всего нет. Сейчас это вот именно мангалы,
3: ну, ты знаешь, вот,
1: у прости, тех же домов.
3: Да, я сейчас немножко это все собью, так скажем, по пафос, потому что...
1: И буквально через несколько мгновений.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Напомним, что это наш традиционный журнал, в котором мы обсуждаем то, что нас тревожит, печалит, радует, и хочется это вынести на всеобщее обозрение. И здесь, в этой студии, Глафира Базурина, директор интернет-проекта журнала «ФОМА», ведущая наша программа Анна Леонтьева, я Алексей Пичугин, и Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера».
3: Да, который хотел ложку дегтя тут залить.
2: Да, давай.
3: Ну вот, помните, я в начале своей части, так скажем, журнала говорил, что я с ностальгией вспоминаю те времена, когда вот я помогал на восстановлении храма в деревне. Но это же не значит, что хорошо, что храм разрушен. Вот хорошо, когда он благолепен, когда он уже восстановлен, это хорошо. Просто, ну вот мне тогда, юноше, было интересно всем этим заниматься. И то же самое, мне кажется, вот коровы. Ну да, были коровы, но приходилось их пасти, доить. Но не значит, что хорошо, что всем приходилось иметь корову, потому что нельзя было нигде ничего купить. Вот. И здесь такой для меня, вот тоже, я тоже сено косил, и коров доил, там, и
1: коровы. Ни разу не доил.
3: И все это было тоже в моей жизни. Мне иногда кажется, как неправильно, что в жизни моих детей этого нет. Надо их куда-то срочно везти, найти коровы и сказать «доите». А с другой стороны, вот я не знаю, почему, мои дети тоже имели возможность жить на даче, маленькими они там проводили лето. Как только подросли, они сразу перестали хотеть ездить на дачу. Потому что вот мы вспоминаем свое лето на даче. Да, это было прекрасно. Я на велосипеде ездил там, на речку, потом с друзьями лазили за яблоками, потом еще что-нибудь там мастерили, лазили по помойкам. Как это было замечательно, интересно. Но мои дети сейчас как проводят лето? Они каждый день играют в футбол на хорошем поле на стадионе рядом со своим домом. Они с друзьями ездят на метро, на реку, где-то там на окраине Москвы. А они с друзьями ходят там на такие-то мероприятия, на такие-то выставки, там на такие-то кино и так далее. То есть для них лето тоже насыщено. Просто у меня не было этого в детстве.
1: А я согласен.
3: Что мог, я мог нюхать плохой воздух.
1: Так все так. Я же не сравниваю, не говорю, что то было хорошее, это плохое. Я просто констатирую, да, что тот вариант деревенского вот летнего детского отдыха, он,
3: для
1: наверное,
3: многих
1: для многих
3: людей
1: ушел.
4: Меня недавно средняя дочь моя поразила, которая сейчас первокурсница, она провела, сколько там, месяц учебы, значит, уже в институте, все ее это загрузило, и она тут на выходных уехала одна на дачу. Должна была поехать подружка, но не смогла. И она уехала одна. Я говорю, что ты там будешь делать одна? Мам, у меня целый дом, участок, лес вокруг. Я сходила, погуляла, я собрала грибов, я подышала воздухом, я могу хоть петь, хоть танцевать здесь. И главное, что она говорит, это спокойствие, тишина. Вот я поехала за спокойствием и тишиной. Я так перегрузила за этот первый месяц учебы, что я уехала туда вполне себе такой социализированный, активный молодой человек.
3: Да, но девушка. У меня есть ощущение, что даже мои дети, когда подрастут, они опять захотят...
1: Может быть. Я сказал, что это безвозвратно, наверное, ушло, да? Но я всегда люблю... И ушло это безвозвратно. Знаете, есть такая замечательная монография. Ну, как она там спорно, кому-то понравится, кто-то согласится, кто-то нет. Это научный текст. Но мне очень нравится название. Это было навсегда, пока не закончилось. Это про различные тоталитарные общества, но вот это было навсегда, пока не закончилось. Ушло безвозвратно, а потом через 20 лет раз, и дети все там на даче.
3: Но я к чему все это вел? К тому, что на самом деле, вот мы часто говорим о традициях, о семейных, вот мы тут рассказываем о наших традициях, но, во-первых, дети вырастают, и у нас перестает быть возможность поддерживать эту традицию. Они ее, может, перетаскивают к себе в семью, но у нас она как бы заканчивается. Или еще что-то. Или у кого-то нет семьи, нет детей. И так хочется иметь какую-то такую семейную традицию. Но вот у меня ощущение, что церковная жизнь, она дает возможность любому человеку прикоснуться к какой-то реальной традиции. И не только богослужебной, но и вне богослужебной. Вот иногда мы ходим в разные храмы. То в один ходим, то в другой.

0: там, вот я вам мангал для этого принес. Ну, мне кажется, что вот это место, где можно себя приложить.
1: Я бы к своей теме перешел, если вы не против. Да. Она, мне кажется, важная, потому что все это в развитии, и часто я тут говорю про сохранение наследия, а тут у меня на глазах такая печальная история разворачивается. Я как-то родился и вырос в Басманном, тогда Бауманском районе, и теперь у меня и дочка в садик ходит вот прям там, где это все происходит. Когда-то в... В конце 18 века в Москве была такая большая Демидовская усадьба, которая располагалась на Новой Басманной улице. Ну, там ее основная часть на Новую выходила, вот Старая Басманная улица, и такой стрелки между ними в пространстве эта усадьба была. Потом ее выкупил Голицын, потом она переходила из рук в руки, там находились разные социальные учреждения, пока не открылась, опять же, социальная больница. Эта больница просуществовала до 1870-х годов, до 2015 года. Шестая московская городская больница. Ее закрыли, долгое время оставило все заброшенным. И вот сейчас снесли ту часть, которая была в 70-е годы построена, в прошлом году снесли кусок, который был построен в 19 веке. Ну, естественно, там под охраной находятся основные корпуса бывшей Демидовской усадьбы. И вот сейчас у нас там строят 30, на секундочку, 6-этажный небоскреб в центре Москвы, чуть дальше Садового кольца, и это напрочь убивает всю перспективу. Вот когда стоишь возле Елоховского собора и смотришь вниз туда, как Басманная, там еще там Спартаковская, потом Басманная, это все одна улица, опускается вниз и поднимается, и идет дальше к церкви Никиты Мученика, или наоборот, с обратной стороны смотришь от церкви Никиты Мученика, как это все идет к Елоховскому собору. Долгое время я смотрел сравнение фотографий 19 века и 21-го, буквально 21-22 года, ты практически не видел никаких различий. Все, ну, большинство домов на своем месте, какие-то не очень выбивающиеся новые в советские годы были построены, хотя там они очень разные, да, там застроены, частично, и снесено много. Но вот в этой перспективе ты их как бы и не видишь. И все на своем месте. И вот пару лет назад «Горизонт» уже стали закрывать многоэтажки. И теперь у нас этот 36-этажный небоскреб, который вот-вот начнут строить. Сначала там по закону они претендовали на 14 этажей, и 14 этажей, ну, естественно, градозащитники били тревогу, это еще хоть как-то можно было оправдать, потому что вокруг там 14-15-этажные дома стоят. Но 36 это будет видно, я не знаю, отовсюду будет видно, и, конечно, я не знаю, мы не знаем, что делать, потому что мы собираем разные там собрания, пытаемся как-то протестовать против этой стройки, пытаемся взывать к совести тех, кто это пытает, ну, тех, кто это застраивает. Наверное, построят, но не говорить об этом тоже невозможно. И, видимо, там это будет так, что вот 36-этажный дом жилой, а вот эта усадьба, которая вокруг этого дома находится, она, скорее всего, ее отдадут под какие-то хостелы, гостиницы или под, даже, скорее всего, апартаменты. Как же хорошо жить в апартаментах 18 века. Прекрасно совершенно. Замечательные архитекторы, которые это построили. И даже в домовой церкви. Потому что домовая церковь, которая там есть, Успение Святой Праведной Анны, которая была во время существования больницы еще в 19 веке построена, ее апсиды, естественно, видны. И мы предлагаем, во-первых, церковь восстановить, во-вторых, как минимум восстановить ее историческое завершение вместе с крестом и главкой. Но пока речь идет о том, что там тоже будут располагаться какое-то жилье. Вот классно, да, наверное, я думаю, что наши слушатели из числа людей церковных оценят, да, классно просыпаться в алтаре церкви Святой Праведной Анны с утра, глядя на старую Москву. Но это вот какая-то непробиваемая стена, потому что мы точно так же протестовали против училища принца Ольденбургского, сноса училища принца Ольденбургского Бауманским университетом вместе с домовой церковью Александра Невского. Ничего, их снесли, и училище в 21-м году, и училище принца Ольденбургского бывшее, и домовую церковь Александра Невского снесли, а в отписке указав, что все равно эта церковь не существует сейчас. Ну как, она правда не существует, но так можно любую церковь снести, которая стоит, по факту она закрыта, вот давайте тогда снесем церковь, которая в районе метро Тульская стоит, занимает какое-то другое учреждение там во дворах, и напротив нее еще одна церковь, да, тоже другое учреждение занимает.

0: все можно снести, потому что они сейчас свою функцию храма не выполняют. Ну, во-первых, мы все-таки как люди церковные понимаем, что вот это сакральное место, оно все равно сакральное место. Его да, было советское время, когда на это никто не обращал внимания. Но коль скоро мы сейчас декларируем, что мы стараемся какие-то ценности поддерживать, соответственно, странно отдавать церковь Успения Святой Праведной Анны под жилую застройку. И странно строить 36-этажный небоскреб, который будет в непосредственной близости.
1: Ну, а кто вот какие-то подписи вы собираете? Кто-то
0: да, безусловно, я могу сказать, что можно зайти в кафе «Така Тайм» на 2-й Бауманской улице. Можно зайти в дом Телешевых на Покровском бульваре, где находятся наши друзья из консервации, там подписать. А еще в нескольких местах есть в интернете группы по сохранению этой территории.
1: То есть где-то на сайте консервации?
0: Везде есть, да. Ну, везде есть. В интернете можно найти, где, куда прийти, чтобы подписать. Но каждый раз, это же опять, каждый раз собирают подписи. Вот как только что-то начинают строить, обязательно построят, все подписи собирают. Там сотни, тысячи подписей собирают. Ну, это все равно. А все равно... Результат нулевой. Я даже не знаю, в какие двери стучаться, чтобы этот результат не был нулевым. Когда, я помню, президент, к нему обратились, при президенте существует там совет по культуре, да, и члены там этого совета обратились с просьбой сохранить дом Анны Монс, там же при реконструкции и строительстве комплекса Бауманского университета, дом Анны Монс закрывал огромный корпус, который когда-то был построен, так и не был введен в эксплуатацию в 1985 году, потом передан Бауманскому университету, Бауманка его снесла, дом Анны Монс открылся, и все как бы побежали его смотреть, и тогда президент Путин сказал, что необходимо, ну, после вот этого совещания, что необходимо предоставить доступ жителей к этому дому. Ну, доступ был предоставлен, но это, знаете, такой изуверский вариант доступа, когда нужно новый корпус, такой же точно, как был, только теперь введенный в эксплуатацию, проходить, обходить через какие-то бетонные бордюры полузаброшенную автостоянку и выходить к дому Анны Монс. Да, доступ по факту есть. Вот Владимир Владимирович сказал предоставить доступ, мы предоставили, но только по факту этот доступ, он, это не доступ. Это просто он с другой стороны забором теперь не закрыт глухим. Вот я боюсь, что так же будет и с нашей территорией Басманной больницы. Жители хотят больницу назад. Это, конечно, все сложно, это затрагивает интересы разных ведомств. Я не знаю, будет ли там больница или нет, но жители прямо не настаивают на том, что нам нужна здесь только наша 6-я больница. Но так всегда, когда идет речь о защите и сохранении наследия, выдвигаются максимальные требования, но при этом должен существовать какой-то компромисс тоже, а не только то, что вот больницы здесь не будет, и вообще ничего не будет, а небоскребу быть.
1: Я, на самом деле, иногда не соглашаюсь с тобой, Лёш, когда вот ты так рассказываешь про сохранение чего-то старинного, ну, потому что время проходит, и не обязательно спать на печке, если есть возможность спать на современном матрасе. Но это не значит, что вот какие-то действительно исторические памятники, в том числе, тем более, храмы, их вот так вот легко можно разрушать. К сожалению, это происходит, ну, увы и ах, совершенно по-разному. Иногда вот я даже тоже помню один дом, как-то мы очень переживали за него, его закрыли, а одна фирма какая-то вот, значит, как будто его сносить, чтобы что-то строить. Потом собрали петиции и так далее, сказали, да, мы его сохраним. И эта фирма, после того, как сняла забор, оказалось, что она просто уже все снесла. И прошла другая фирма, и на этом месте, ну, поскольку уже ничего нет, можно строить. То есть какие-то разные схемы существуют, и это очень обидно, потому что это же делают люди. То есть какой-то вот реальный человек считает, что он вправе вот так поступить, так обмануть, так отнестись к истории, к людям, которые здесь живут. И, к сожалению, вот эти страсти, которые нами обуревают, ну, в частности, вот, наверное, здесь деньги чем-то рулят, они вот как-то закрывают для человека его душу, может быть, совесть. Наверное, неправильно к совести взывать в таких ситуациях, но вот к какой-то честности, наверное, стоит.
0: Спасибо большое. Вот такой у нас получился сегодня радиожурнал. И здесь, в этой студии, были мы, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров, ведущий наших программ Анна Леонтьева, Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Может быть, нас кто-то услышит.
3: Журнал на «Радио Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
6: Радио «Вера» — это радио о любви.
7: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
6: Становитесь попечителем «Светлого радио».
7: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: Радио Вера. Вместе творим добро.
8: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
9: Чтобы понять настоящее.
8: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
9: Чему же учит нас история?
8: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
2: Добрый вечер. Сердечно всех приветствую.
1: Владимир Романович, вот на прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось такое какое-то очень пафосное мероприятие под названием 12-й международный форум объединенных культур. Вы там были, вы там все видели, и вы можете нам рассказать, что это за форум, что там было, и там даже и президент выступал, в общем, все на очень таком серьезном уровне. Меня смутило, когда я читала новости об этом, что в этом году темой форума стала объединенные культуры - общие ценности. Я как-то так сразу зависла, потому что объединенные культуры я понимаю, а вот с общими ценностями у меня тоже возникает куча вопросов. Какие могут быть общие ценности, когда многие культуры имеют совершенно противоположные корни?
2: Да, безусловно, здесь есть, наверное, о чем поговорить. Ну, я бы, может быть, только, как говорится, уклонился от слова «пафосный», потому что оно как-то приобрело совсем уж какие-то такие негативные, осуждающие коннотации смысловые.
1: Почему? Это у вас какая-то аберрация сознания.
2: Нет, это как-то знакомство с молодежным сленгом скорее. Вот. И именно, причем от прямого значения, которое тоже, в общем-то, не то чтобы комплементарное, но все-таки уходящее, это ведь хорошо известный форум, стоящий вот в череде таких больших форумов наряду с Петербургским международным экономическим форумом, правовым или там юридическим, по-моему, называется, форумом. Есть еще то, что вот в обыденной речи называется культурный форум, ну или как вот вы правильно его назвали, форум объединенных культур, официальное название. Мы там были, мы, я имею в виду, мы, потому что это группа сотрудников нашего отдела синодального. Мы были там, по-моему, в четвертый раз. В позапрошлом году там выступал Святейший Патриарх, и была его лекция, потом он отвечал на вопросы, модерировал Андрей Олегович Кондрашов, руководитель ТАСС. Вот, и это было такое знаковое событие, которое фактически открывало тогда, вот в позапрошлом году, этот форум. Потому что оно, по-моему, в нулевой день даже у нас прошло сейчас, если я не ошибаюсь. В этом году как раз-таки у нас формат такой был нашей группы минимального, может быть, присутствия, потому что в прошлом, по-моему, 3 мероприятия, в которых мы участвовали, 2 готовили. В этом году у нас одна была секция в рамках там направления, в котором мы обычно работаем. Секция наша называлась «Вера и сцена». Сцена в таком обобщенном смысле, потому что мы говорили больше про кино, и гости такие подобрались, и как-то так сложилось. Вот. Но это вот опять же в череде вот наших размышлений, важных для нас тем. Вот, есть фестиваль «Вера и слово», есть конференция «Наша вера и дело» с предпринимателями. Вот «Вера и сцена». На это, в общем, мы как-то пытаемся реализовать такую концепцию размышлений в разных направлениях культуры, в широком понимании слова «культура». Поэтому, честно говоря, вот помимо нашего мероприятия, поскольку я больше ни в чем в этом году не участвовал, там, исключая вот, или в дополнение к тому, что была наша дискуссия, еще была развернута, в плане участия нашего, там была, поскольку развернута студия Первого канала, и вот проект Podcast Lab, в котором мы работаем, тоже. Там я записал одну программу. Вот она сегодня была в эфире в ночь с четверга на пятницу. с Сергеем Сельяновым, и мы с ним беседовали, как это ни странно, о кино, да, с известным продюсером.
1: Да, неожиданно.
2: Да-да-да, продюсирующим, на всякий случай скажу, так, в том числе такие фильмы, как «Брат, брат 2». Вот, вот мы с ним поговорили о кино. Вот, вот, собственно, и впечатлений у меня не так много. А, ну, для меня лично еще эта поездка, может быть, одним из самых интересных впечатлений было то, что не связано с форумом объединенных культур. У нас была, когда-то был контакт с одной петербургской школой довольно давно, где я должен был выступить вот в предыдущий приезд в Питер, и там это выступление сорвалось, поэтому я себя очень неловко чувствовал. И, слава богу, в этот раз встретиться удалось. Это 250-я гимназия, так называют гимназию номер 250 Санкт-Петербурга. Вот, и я туда приехал, встретились с ребятами, поговорили очень хорошо, вот, и это так запомнилось, и всегда, это всегда для меня лично всегда интересно. Вот, а насчет вашего вопроса, какие общие ценности, мне как раз сказать, что вот объединенная культура – это понятно, а какие же общие ценности? Для меня скорее наоборот. Я примерно понимаю, какие могут быть ценности общими, потому что... Вы абсолютно правы, есть культуры, у которых нет, ну, если не противоположные, да, у них нет общих оснований. Ну, вот как минимум, если мы возьмем, там, скажем, три философские традиции, существующие в мировой культуре, это европейская, индийская и китайская, то вот они представляют свою культуру, у которых общих оснований нет. Но удивительным образом, а может быть, не настолько удивительным, поскольку человек все равно остается человеком, да, у этих культур, вот, скажем, если мы посмотрим нравственные правила, которых придерживаются люди этих разных культур, то они будут поразительным образом совпадать. То же самое, кстати сказать, можно сказать про большие религии. Религии очень разные, они отвечают на одни и те же вопросы, но отвечают по-разному. И вот аксиоматика даже авраамических религий не совпадает. А уж что говорить про религии, сильно отличающиеся друг от друга. Но как только мы переходим на нравственный уровень, то есть на систему поведенческую, вот то, что считается приемлемым и должным, и то, что считается недопустимым, поразительным образом совпадает. Недаром ведь существует такое понятие «золотое правило нравственности», да, которое вот в одной из формулировок звучит так, что не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. А почему оно золотое? Не только потому, что оно самое правильное и хорошее, а потому что оно обнаруживается по смыслу, да, если не по точности формулировки, то в разных культурах совершенно. Вот, поэтому я думаю, ну, я только в этом ключе могу прочитать, потому что все другие попытки общих ценностей, конечно, уже более сложные и иногда придуманные. А вот объединенные культуры – это скорее термин, требующий, наверное, тоже какого-то дополнительного осмысления.
1: Ну, наверное, с точки зрения просто взаимовлияния, что ли?
2: Ну да, да, конечно, я понимаю, да, что так оно есть, это, видимо, с учетом такого современной ситуации в мире, там, всех этих процессов глобализации, или как наши, например, социологи МГИМО придумали в свое время термин «глобалокальный». Глобалокальный.
1: Некие затейники у вас в МГИМО.
2: Ну, социологи вообще затейники, да.
1: Вот мне очень интересно про кино, тем более, что я больше чем уверена, что не все наши радиослушатели посмотрели ваш подкаст ночью, поэтому, может быть, поподробнее, что же там про кино у нас?
2: Вы имеете в виду все-таки подкаст или наша дискуссия «Вера и сцена», потому что она тоже была в основном про кино во многом?
1: Конечно, и дискуссия, потому что вы же... Я так полагаю, участник не единственный там были, там было с кем поговорить.
2: Да, ну там был, кстати, модератором был главный редактор «Радио Вера» Илья Александрович Кузьменков, и принимали участие другие достойные представители радио, Роман Александрович Таргашин. Вот также у нас был Гавриил Юрьевич Гордеев, в прошлом известный резидент Comedy Club, а ныне медиа-менеджер, довольно известный и авторитетный. Также у нас Федор Геннадьевич Соснов принимал участие, директор фонда кино, Александр Владимирович Журавский, замруководителя управление общественных проектов. Именно это управление занимается культурными проектами. А Александр Владимирович, помимо того, что он чиновник высокого уровня, он еще и автор интереснейшего, на мой взгляд, романа «Альтернатива», который, кстати сказать, сейчас, видимо, будет экранизация его, этого романа. Вот, поэтому мы говорили вот, во время нашей секции, там очень интересные предложил Илья Александрович вопросы для размышления, ну, в частности, стоит ли выделять в рамках вот, в том числе и кино, ну и вообще театра, да, вот игровых этих составляющих культуры, выделять некое духовное направление, что ли. Ну, так я понял, что шла речь о допустимости нишевости какой-то, да, это, в общем, постановка вроде бы не новая, но всегда интересная, потому что в какую сторону двигаться, да, мы все-таки определяем для себя нишу, в чем есть свои плюсы, мы сразу заявляем, ну, как в журнал «ФАМ», вот мы пишем православный журнал, да, значит, мы как бы определили, но, как мне в свое время сказали, когда еще первый номер «ФАМы» вышел, сказала одна моя знакомая, которая принадлежала армянской апостольской церкви, она говорит, ну, вы же сразу вот этим наименованием говорите, этот журнал не для тебя, потому что я вот не православный, да? Я говорю, нет-нет-нет, мы это не имеем в виду, она говорит, ну, это так, так оно неизбежно прочитывается, да. И либо мы для всех, но тогда может, ну, что называется, размываться идентичность, да? То есть тут есть, конечно, о чем поговорить, или в чем оно должно быть представлено. Ну, и дальше, знаете, опять же, не впервые прозвучавший вопрос, что такое православное кино. Мне пришлось сказать, вот, что, может быть, самый известный православный фильм, если не всех времен и народов, то последнего времени, фильм «Остров» Павла Семеновича Лунгина, никогда не планировался как православный. И вообще Павел Семенович, не будучи таким церковным человеком, насколько мне известно, мы с ним неплохо знакомы, он не снимал православное кино. Он как художник исследовал, ну, проблему. Художник всегда исследует какую-то проблему. Художественными методами, конечно, исследует не с помощью микроскопа. Но вот он исследовал ее на этом материале. Да? Вот. И то, что его потом, как мы уже, по-моему, не раз говорили у нас в студии, его потом по городам и весям необъятной родины стали возить чуть ли не как духоносного старца, там подходить к нему на благословение и спрашивать духовных советов, это, конечно, для него было очень удивительно, я так понимаю.
1: Но перспектива-то какая?
2: О перспективах говорили тоже много участники, и как-то оптимистично очень, что свет, так сказать, в конце тоннеля все ярче и ярче. Вот. Ну, говорили о том, что вот, опять же, ну, почему-то как проще вспомнить сначала, о чем ты сам говорил. Я вот говорил о том, что мне кажется, что вот как раз присутствие, такое очевидное присутствие и, собственно, церковной тематики церкви связано отчасти с тем, что советским временем церковь была выведена за границы нормальности. И сейчас вот эти попытки сделать нормальное кино, там, где будет нормальный священник, да, какой-то вот не как, помните, в этом в «Бессмертном берегись автомобиля», да, да, пересчитывать будете, буду, да, вот чтобы другой образ, да, то есть мы это делаем, чтобы вернуть это вот в сферу такой нормальности. Но мне кажется, что перспектива, она связана как раз-таки не с нишевостью, которая здесь неизбежно возникает, а с тем, что мы просто говорим о ценностях, о том, что для нас важно с христианской точки зрения, но в целом, да, а не только там, где у нас появляется батюшка, скажем так.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы неожиданно развернули такую увлекательную тему, поговорить про кино. Это же вот просто хлебом не корми, дай побеседовать на тему кинематографа.
2: А, да, но вы знаете, вот как раз-таки, поскольку действительно хлебом не корми, дай поговорить, я все-таки отчасти прорекламировать хочу потом подкаст, который вряд ли, действительно, абсолютно правы, там, не отрываясь, смотрели ночью наши уважаемые слушатели, но который можно посмотреть на страницах Первого канала и ВКонтакте, и на сайте Первого канала, и в других соцсетях. И вот с Сергеем Сельяновым, мне кажется, что вполне такой содержательный был разговор, в том числе, и я, естественно, его спросил про перспективы использования того, что неудачно назвали искусственным интеллектом, и в том числе и цифровизации игры, актерской и прочего. И знаете, он меня, конечно, удивил, потому что понятно, что Сельянов профессионал высокого уровня. Он имеет отношение к созданию многих фильмов, ставших заметным таким событием в кинематографе последних десятилетий. И вот то, что он предложил в качестве рассуждения, я не могу сказать, что меня убедило до той степени, что я с ним готов согласиться, но я понимаю, что просто так нельзя проигнорировать, да, это. И я спросил, практически, будучи уверен в ответе, как он отнесся бы к тому, что вот с помощью искусственного интеллекта в кино каком-то проекте будущего появился бы актер, который уже умер, и вот его цифровая копия и так далее. И я, конечно, ждал ответа, что это невозможно, не нужно, и как-то вот... Но ответ был совершенно другим. Вот я не хочу, совсем уж превращать это в спойлер, но я бы сказал так, что вот философия рассуждений, вот обоснование ответа, оно не позволяет просто от него отмахнуться. Мне кажется, что это весьма-весьма любопытно, ну или, по крайней мере, поскольку это нельзя игнорировать, то нужно как-то к этому отнестись. И вот, может быть, стоит посмотреть, поразмышлять на эту тему, и вполне возможно, что это вот реальность, которая не так далеко, как нам кажется, но отчасти я приоткрою, он все-таки действительно придерживается, я так понимаю, позиции о том, что это инструмент, вот как любой другой. И вопрос в том, что в умелых руках этот инструмент может прекрасно быть использован, а в неумелых он даст чудовищный результат, но, опять же, это может сделать любой инструмент. А кино вообще очень инструментально. То есть вот логика была еще такая, что кино вообще очень инструментальная штука, поэтому здесь все в использовании и в тех самых умелых руках, которые могут инструменты...
1: Вы знаете, когда представляешь себе использование искусственного интеллекта в кинематографе, сразу приходит ассоциация с уже имевшимся опытом оживления того, что нельзя оживить, фильма о Высоцком. Вы помните, сколько всего было?
2: Я не только помню, я об этом сразу и сейчас стал думать, и думал, когда мы с Сергеем Михайловичем разговаривали. И, я не хочу, поскольку лично знаю некоторых людей, которые к этому фильму имеют отношение, и я не хотел бы, чтобы мои слова, там, независимо от того, слышат они их, не слышат, как-то их задели, поэтому я, с вашего позволения, воздержусь. Но у меня сложное, ограничусь фразой, что у меня очень сложное отношение к этому фильму.
1: Еще бы, учитывая ваше неравнодушное отношение к самому Владимиру Семеновичу, я думаю, что вам есть что предъявить создателям фильма. Реклама бывает не только ваших передач. У вас бывает реклама произведений, которые непосредственно вами не создавались. И мне, на самом деле, меня на самом деле очень заинтересовала одна реклама у вас на страничке вашей ВКонтакте. Реклама условная, конечно, название, но как попытка обратить внимание читателей на вышедшую новую книгу, которая называется «Антииспанская пропаганда. Феномен черной легенды в истории и современной политике». Я думаю, что далеко не все наши радиослушатели знают, что такое черная легенда, но вся штука в том, что нас это касается самым непосредственным образом, потому что объектом черной легенды, Россия была, по-моему, начиная с Киевской Руси. Она всегда каким-то образом притягивала к себе любителей интерпретировать все, что на этой территории происходит, независимо от того, как она называется. Киевская Русь, Московское княжество, Российское царство, Российская империя, Советский Союз, независимо от названия государства, вот черная легенда – это про нас. Могли бы вы пояснить нашим радиослушателям, почему это важно и чем эта книга вас привлекла?
2: Эту книжку, кстати сказать, мне подарили, даже сейчас вот не вспомню кто, относительно недавно, она небольшая, поэтому я ее быстро прочел. Ну, «Черная легенда» – это термин, который сегодня используется в таком, ну, можно сказать, научно-популярном, да, наверное, и в научном дискурсе в двух, пожалуй, значениях. Первое значение узкое – это определенный пропагандистский негативный образ Испании, который стал складываться как раз-таки, ну, наверное, во время, когда Испания достигла максимального могущества
1: 16-17
2: в своей, да, в своей истории, и это, естественно, не могло не вызывать не только положительное, но и отрицательное к этому отношение. И вот, соответственно, примерно в это же время начинает складываться, благодаря определенным целенаправленным усилиям, образ Испании и, соответственно, людей, которые ее населяют, как людей вот там жестоких, страшных.
1: Мракобесы там, мракобесы.
2: Да, мракобесы и так далее. Частью вот этой черной легенды является испанская инквизиция. Да, и вообще без разбора, так сказать, любая инквизиция, а все-таки инквизиция – это сложное явление, и она была, так сказать, не только испанской, и наши вот даже школьные представления, они тоже находятся вот в логике этой самой черной легенды. Я, кстати сказать, слышал от вполне уважаемых людей, даже, по-моему, историков, разговоры, в которых назывались жертвы, количество жертв, там, скажем, испанской инквизиции, которые никак не подтверждаются документально. А сегодня, когда уже благодаря усилиям ряда ученых найдены документы, из которых можно сделать вывод о количестве жертв, хотя я прекрасно понимаю, что любая человеческая жизнь бесценна. И, то есть это всегда плохо, когда люди гибнут, тем более в определенной ситуации. Но, конечно, там, когда мы понимаем, что, там, условно говоря, за какое-то длительное время существования там 5000 смертных приговоров было приведено в исполнение, если мы говорим об испанской инквизиции, то, конечно, это совершенно не то, что мы как-то привыкли думать, говоря о десятках, сотнях, тысяч, или там, когда говорят об охоте на ведьм, о том, что инквизиторы преследовали, а ведьм преследовали протестанты,
1: у которых не было... Да уж, в Женеве при Кальвине
2: там. Да, не было и не могло быть инквизиции, поскольку инквизиторы католики, да? И это другая, так сказать, история, что, опять же, не делает это преследование более, так сказать, как-то приемлемым, но все-таки требует определенной научной строгости. Кстати, какие там цифры? Уж после 20 века вообще вспоминать какие-либо еще истории как-то не приходится, потому что 20 век, он настолько, простите за, может быть, неуместное слово, переплюнул все, что до того было, и по жестокости, и по масштабам, по всему, что тут и говорить нечего. Вот, а в широком смысле слова «черная легенда» – это, вот как справедливо уже вами было сказано, это попытка, в принципе, вот создать негативный образ там, страны, народа, культуры, и, как правило, конечно, намеренная, причем, ну, в смысле, она, безусловно, намеренная, но она, как правило, он негативный и искажающий реальность, ну, потому что, хотя бы потому, что, наверное, в любой культуре можно найти и в любое время черное и белое, вот, но реальность всегда сложнее, чем тот образ, который рисуется одной краской.
1: Ну, с этим же невозможно бороться. Но сколько ты не демонстрируешь, что ты белый и пушистый, это не поможет. Если тебя уже определили на некоторую роль, то из века в век это будет повторяться, независимо, какими аргументами подтверждается. Но это так. Московиты – это воплощенное зло. Почему? потому что...
2: Сложно, Варт, согласен. Согласен, что сложно, но как минимум, вот я как... Сейчас я начну дудеть свою дуду про образование. Как минимум, конечно, просвещение и образование – это, ну, та прививка, которая может сработать, дать какой-то там процент эффективности. Но мы уже научены горьким пандемическим опытом, что никакая прививка не дает 100% результата, но в определенных ситуациях, но все-таки не 100% дает. Поэтому бороться можно. Вопрос, насколько эффективно, более эффективно, менее эффективно. Но...
1: Вопрос только зачем? Есть ли в этом смысл? Есть ли вообще смысл в стремлении произвести на кого бы то ни было какое-то впечатление, будь то положительное или отрицательное? В свое время Александр Блок как-то иначе нашел для себя выход из такой ситуации. Он написал в стихотворении «Скифы» «Россия – сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью». Вот и сидите и разгадываете загадку сфинкса.
2: Да, тоже ответ. Но я-то, конечно, имел в виду, говоря о том, зачем там бороться и прочее, я и говоря о просвещении и образовании, имел в виду, что всегда будут люди, которые хотели бы разобраться, или которые, в общем, хотят получить какое-то все-таки там научное, академическое представление о том или ином событии, времени, стране, культуре. И здесь, конечно, этот подход требует все-таки научной строгости и аккуратности. И, кстати сказать, умение отличать вот нейтрально изложенные факты или просто изложение фактов от интерпретации, от пропагандистских усилий создать определенный образ, искажающий реальность, это тоже умение образованного человека. Вот. Это тоже, то есть оно тоже должно быть. То есть ты можешь даже и, в общем, хотеть как-то это различить, но у тебя может не быть навыка. Поэтому образование здесь очень помогает, потому что ты понимаешь, что вот у тебя есть возможность разобраться в ситуации. Да, это требует подготовки, конечно.
1: Знаете, мне кажется, что здесь работает тот же принцип, что и во взаимоотношениях людей. Потому что если мы говорим, что любовь в глазах любящего, то диапазон оценки от «ах, какая дурочка» до «фу, какая дура» – это... То же самое любое событие, любая историческая реальность, любой политический феномен, мне кажется, все равно упирается в индивидуальное восприятие. А на чем основано индивидуальное восприятие, это уже как повезет. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на секунду и снова к вам вернемся, так что не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
1: «Радио Вера».
0: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
1: в вашем смартфоне везде и всегда.
0: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. У нас удивительная такая неделя с такими... где-то очень однородными информационными поводами, меня очень как-то заинтересовало ваше выступление перед школьниками. Там цикл творческих встреч под названием «Между прошлым и будущим». Я так понимаю, что это... Да. Это, я так понимаю, что это попытка вот изобразить связь поколений. Хотя я не очень понимаю, как можно добиться этой связи единичным посещением незнакомой тебе аудитории, но у вас есть свой вариант ответа.
2: Ну, он был бы, если бы я пытался там чего-то добиться, это, поскольку это не мой проект, это просто, как это чаще всего бывает, там, в любой школе или во многих школах есть энтузиасты, учителя, которым хочется и которые могут что-то делать не только в рамках учебного процесса, и вот... Замечательная учительница это гимназии номер 250, Любовь Михайловна Капреева, замечательная учительница вот, гимназии петербургской, она организовала вот такие встречи с интересными людьми, как это принято говорить. И вот за там, несколько лет этих встреч прошло 25 или 26, я думаю, что это немало для школы. И я просто был на эту встречу приглашен, и повторяю, что первый раз у меня не получилось, пообещал, потом сорвалось. Вот, и здесь я уже был уже чувством, так сказать, долга какого-то, пообещал, надо сделать, движем. Называется, я как названию отношения, так сказать, не имею к придуманному. В общем, его трудно оспорить, да, между прошлым и будущим. Для меня это была просто встреча со школьниками, которые особенно интересны, потому что все-таки мне ближе и понятней аудитория студенческая. И понятно, что старшие школьники, младшие студенты – это почти то же самое, но все-таки не вполне. И тем более, что здесь были там, ребята там, 7-8, по-моему, классов, которых я вообще почти не знаю. Вот исключением составляет мои программы в Сириусе, но эта программа была всего 4 раза, и там у меня 8-классников меньшинство. А тут ребята и вопросы задавали. И вот, ну, я не стремился там какую-то связь поколений, просто там были вопросы о каком-то профессиональном пути, об учебе. Как всегда, я там старался говорить там, о чтении, как раз-таки об образовании, что это и почему это важно. Ну, мне показалось, тем более, что какие-то отзывы потом присылали коллеги, мне показалось, что ребята очень были заинтересованы. Знаете, это не всегда так бывает. Вот те, пусть немногочисленные встречи со школьниками, которые у меня были там, за последние там, 5-7 лет, они по-разному все-таки складывались. И бывали встречи, в которых, ну, по крайней мере, часть аудитории никакого интереса не демонстрировала к происходящему. Вот, и я в этом смысле отдаю себе отчет, что далеко не всегда удается заинтересовать и сказать что-то важное, ценное, полезное слушателям. Поэтому вот уж не знаю, какие там связи поколений, но как-то удалось поговорить.
1: А как вам кажется, этот формат, он вообще работает? Я очень хорошо помню свои детские годы. Ну, это вообще бывает. Чем старше становишься, тем лучше помнишь детские годы. Так вот, у нас в школе тоже периодически были какие-то встречи с интересными людьми, в кавычках. И я помню, какое это было чудовищное занудство. И как все время хотелось сбежать с этой обязаловки. И как эти интересные люди были совсем нам не интересны. У меня есть смутное подозрение, что мы с вами, современным школьникам, так же неинтересны, как как те самые интересные люди.
2: Ну, мне, кстати, сложное положение, потому что я должен сейчас либо из какой-то приличной скромности согласиться и сказать, что, в общем, ну, помучил хорошо недолго. Либо начать вот говорить, что, ну, я все-таки интересный без кавычек и так далее. И,
1: да кто бы сомневался?
2: Второе, нет, второе как-то совсем неловко, а первое, ну, где-то против ощущений. Но аудитория же чувствуется. Ну, я прекрасно понимаю, что там, я не знаю, около 100 человек, наверное, было на встрече, что, конечно, безусловно, все, что я говорил, не было интересно абсолютно всем в одинаковой степени. Но такого КПД я и не жду.
1: Что, собственно, им интересно в нас? Вот,
2: Да и почему в нас-то? Им интересно в жизни, и когда ты говоришь о жизни что-то, что резонирует, что откликается, вот потом они же задают вопросы. Вот, и вопросы, я знаю, что в этом случае, там, в ряде других, когда такие встречи проходили, это вопросы настоящие. Ну, я имею в виду, что это придуманные самими ребятами. Потом вот эта замечательная учительница, которая все это проводила, она, насколько я понимаю, каждому спикеру, появляющемуся в школе, она, говорит, ребят готовит. Уж не знаю, испытывают ли они при этом какое-то дополнительное удовольствие, но я знаю, что там какие-то биографические данные, вот в моем случае звучали, показаны были кусочки каких-то моих публичных выступлений и лекций. То есть, в принципе, ребята понимали, кто к ним придет и что у этого перца, так сказать, можно спросить.
1: И что спрашивали?
2: Ну, разные были вопросы. Были, кстати, был вопрос, какая неудача, что ли, вот как в вашей жизни вот, оказалась наиболее ценной, там что-то такое. Ну, то есть это, с одной стороны, из серии вопросов, которые можно любому человеку задать. Да, он, кстати, вопрос не становится от этого неинтересным, то есть он не персональный. Но, с другой стороны, вот такие были вопросы. Что там еще было? Ну, что-то про профессиональное становление там. Так уж всего не упомнишь.
1: И вы про свою золотую медаль, небось, рассказывали?
2: Ну, я говорю, да, ну, что-то было, как учился в школе. Говорю, что да, вот был всегда занудным отличником, да.
1: А они тут же воспылали к вам особым уважением и любовью?
2: Да не, я не знаю, не думаю.
1: Почему я вас так расспрашиваю? Потому что мне кажется, что многие взрослые, которые слушают нашу передачу, сталкиваются в своей жизни с этим вот неразрешимым вопросом, как стать интересным для своих собственных детей и их приятелей. Настолько все быстро меняется.
2: У меня в жизни есть другие проблемы, гораздо более острые, я вам честно скажу. Поскольку я на протяжении 30 лет еженедельно, ну, исключая там летние каникулы, встречаюсь где-то с порядка со 100-150 молодыми людьми, то, в принципе, для меня эта проблема, она, с одной стороны, существует в практической плоскости, а с другой стороны, она, ну, так или иначе решается. Понятно, что когда формат общения предполагает экзамен в итоге, хотя на современного студента тоже так не действует, это видно и на посещаемости, и на том, как реагируют на двойки, а реагируют совсем не так, как даже 10 лет назад, намного меньше стало слез, обид. Вот, ну, 2,2, там, ну, тройка и тройка, вы поставьте тройку. Вот, но я примерно понимаю, как, ну, как сказать, не то, что как стать интересным, но я понимаю, что интересует, что не интересует, как не перегрузить, и все равно работаешь на тех, кто может и хочет учиться. Да? Вот, вот у меня были, вот в среду была лекция, во вторник была лекция, ну, там, ну, было занятие с... Мастер-класс у меня начался во вторник, это 8, в этом году 7 человек у меня группа, 6 девочек, 1 мальчик. Первая группа, знакомство. Мы прекрасно, замечательно пообщались. В большей степени ребята о себе рассказывали. Это такое практическое занятие. У меня там есть определенное задание, которое всегда на первом занятии предлагаю рассказать о себе, но определенным образом. там через определенное упражнение небольшое. Вот. Очень интересно, что ребята считают важным и нужным о себе сказать. Ну, обсудили потом, как они рассказывают, как они друг другу задают вопросы. Вот. Так что я не выхожу после занятия с чувством, ну что у меня сейчас, я буду изображать что-то из себя буду. Не хожу с чувством, ой, опять я был неинтересен, 1:20, как же так? Нет. Я не думаю про то, чтобы я им был интересен. Я преподаватель, моя задача заинтересовать, объяснить и научить.
1: Ну да, это в институте, но когда вы оказываетесь перед аудиторией, не требующей никакого специального обучения с вашей стороны. Вам...
2: Ну, эти в школе, так да.
1: Они интересны?
2: Ну как, конечно, мне вообще люди интересны. Интереснее, чем... Мистер, кстати, там был какой-то вопрос про... Был связан с местом, потому что я вынужден был сказать, что я очень плохо запоминаю места, я запоминаю людей и общение. Поэтому мне вообще люди интересны. Просто есть, ну, я вот там камни, мне интересны меньше. Это не значит, что это хорошо или плохо, кому-то интересны камни, там и люди, а мне камни там не очень интересны.
1: Просто иногда ловишься на том, что не представляешь себе, о чем вот, ну, в ситуации, когда диалог уже предметен, там все просто. Либо тебя спрашивают, ты отвечаешь, либо ты спрашиваешь о чем-то конкретном, и тебе поясняют. Но когда нужно, вот поговорите там с учениками такого-то класса. И ты попадаешь в какую-то ловушку, думаешь, боже мой, о чем же я с ними могу говорить?
2: Ну, конечно, нет, но поговорить с учениками 11 класса. 11 класса, о чем с ними можно говорить? Да понятно, о чем? О том, что они сейчас будут поступать в институт, что это такое, с чем это едят, как здесь быть и как здесь не ошибиться с выбором. А половина считает, что выбора они сделать не могут, и не считают, а действительно не могут. А есть ли что-то, что может помочь сделать этот выбор, а делают ли они выбор на всю жизнь. То есть как раз круг вопросов-то понятен. Здесь-то чего?
1: Вот здесь... сразу препод и сказался.
2: Ну, а так а что? Ну, кто на что учился, как говорится, понимаете?
1: Ну, не знаю даже, к добру это или к худу, то, что вопросы общения межпоколенческого на протяжении столетий так и не находят своего ответа. Читайте русскую классику Тургенева, «Отцы и дети». Ничего не меняется. Друг с другом найти общий язык крайне сложно, если только индивидуально вот кому-то дано разговаривать через поколение. А тут даже с теми, кто незначительно тебя моложе, и то трудно уже.
2: Ну, я тут не готов согласиться. Ну, во-первых, трудно не значит невозможно. Как раз когда трудно, тогда интересно. Повторяю, мне, поскольку мне вот очень интересно преподавать, поколенческий разрыв со студентами, как вы понимаете, у меня в силу естественных причин все время увеличивается. И это когда я начинал преподавать, мои студенты были на третьем курсе, я на четвертом. И там были третьекурсники, которые были старше меня по возрасту. Сейчас эта ситуация, в принципе, невозможна. Но у меня нет каких-то непреодолимых коммуникационных проблем. Вот. Где-то можно пошутить, продемонстрировав знания молодежного сленга. Это ребят развеселит. Главное, не переходить на этот сленг. Но как раз здесь понятный формат. И потом ребята подходят. Вот сегодня мне там один юноша прислал какие-то свои тексты, девушка прислала свои стихи. Ну, если бы это была непреодолимая проблема, вот зачем им это присылать? Вот. А так вот посмотрите, что вы думаете, там, и так далее. Да нет, все нормально. А то, что это разные поколения говорят, ну, смотрят на мир по-разному, было бы странно, если это было не так. Было бы странно, если бы этих проблем не было. Было бы странно, если бы люди в 15 смотрели на мир так же, как в 50 там, или в 45. Вот это было бы странно.
1: Остается только разделить с вами ваш оптимизм поколенческий.
2: Да.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И напоследок, на сладкое, я припасла такую тему, которая очень интересует меня. У вас недавно вышел подкаст на Первом канале, посвященный Диогену.
2: Да.
1: И вот прямо это бальзам на мое сердце. Почему вдруг вы решили поговорить про античного юродивого? Вы решили, что это актуально?
2: Ну, там несколько причин. Нет, я как-то актуальности, по крайней мере, вот в этом, во время подготовки подкастов, никогда для меня не является определяющим. Прежде всего, потому что это интересная и, может быть, намного менее, то есть не может быть, а точно, намного менее известная и обсуждаемая фигура, и справедливо, наверное, менее, чем там Сократ, Платон, Аристотель и даже, наверное, некоторые другие греческие мыслители, а при этом чрезвычайно интересно, о которой знает чрезвычайно мало, а то, что знает, требует, ну, как минимум, уточнения. Да? Начнем с простого. Если сказать, что все знают, что Диоген жил в бочке, то сразу это требует корректировки, сказать, нет, не жил.
1: Не жил, не жил.
2: Не жил, потому что тот сосуд, в котором он предположительно жил, у греков вообще не было бочек, в нашем понимании были глиняные такие сосуды, и вот тот сосуд, который был приютом Диогена, как сказал как раз-таки один из моих гостей, совершенно справедливо, замечательный историк Евгений Суриков, он гостей мог принимать там в этой бочке, да, в кавычках. А во-вторых, как раз-таки потому, что мне очень интересен как ученый, как популяризатор античности Игорь Евгеньевич Суриков, замечательный наш блистательный историк, и он был одним из гостей, он автор книги о Диогене, причем на русском языке это, по-моему, единственное книга, посвященная Диогену, да и в мире их не так много, на других языках тоже было написано за все время. А второй гость, или там первый, неважно, еще один гость, это хорошо известный нашим слушателям, Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского университета, мой частый собеседник вот в этом формате подкастов. И то есть еще один мой интерес – это люди, с которыми приятно и полезно поговорить, потому что, конечно, выбор собеседника во многом определяет и качество разговора.
1: Но вам самому Диоген интересен какой гранью своей многогранной личности? Человек, который начал свою карьеру с фальшивомонетчества... Почему?
2: Я говорю для меня. Тут речь в данном случае идет, чем именно мне интересно. Мне скорее, наверное... Ну, видите, мне вообще интересно учиться и что-либо узнавать, да, поскольку я не могу сказать, что я много знал, и в том числе готовясь к программе, мне пришлось там что-то дополнительно почитать и поразмышлять.

0: Платон уже много-много столетий, то в чем, а в этом Платон не откажешь.
1: А как вам кажется, можно ли сравнить Диогена с христианским юродивым? Ну, оставляя какие-то вещи за скобками, вот его подход к прокламированию своей точки зрения на все в жизни.
0: Знаете, я думаю, что все-таки сущностно нет, потому что вообще в человеческом мире, в мире культуры, то есть в человеческом мире, много внешне похожих вещей. Они связаны, ну, просто с неким единством человеческой природы, на что люди те или иные вот вещи выражают определенным образом. А вот сущностно все-таки у нас же, мы недаром мы говорим «Христа ради юродивый». Вот это «Христа ради» определяет суть. Диоген не мог быть Христа ради юродивым.
1: Никто,
0: да?
1: Собственно, это,
0: да,
1: не имеет.
0: Но даже если мы посмотрим на Диогена в логике «христиане до Христа», как называют и Аристотеля, и Платона, и Сократа, ну, мне кажется, что нет, потому что все-таки это некий, то, что называется, подвигом юродства, да, он ультимативно определяется, вот, под само слово «подвиг», движение ко Христу, движением ко Христу, которое, ну, у Диогена не было. Другое дело, что вот как философ в этом смысле, он чрезвычайно интересен. Кстати сказать, еще одна любопытная вещь, которая стала причиной моего стремления поговорить о Диогене, было то, что Игорь Евгеньевич Суриков не скрывал своего, ну, даже, можно сказать, неприязненного отношения к Диогену. И он сказал, что он, Игорь Евгеньевич, я имею в виду, что он ведь написал много книг, в том числе и биографического характера, о древних. У него есть книга о Сократе, о Гомере и другие. Он говорит, впервые я столкнулся с ситуацией, когда он не смог полюбить героя своего, да, потому что невольно проникаешься вот герою какими-то теплыми чувствами, что называется. А вот тут ему это не удалось. Это тоже любопытно, почему.
1: Но, в принципе, это же, если отнестись к нему не как к исторической фигуре, а как к некому образу, вполне вписывается в европейскую культуру как образ злого шута. Но возьмите даже шекспировского «Короля Лира».
0: Ну, шут тоже все-таки, мне кажется, это немножко другая, уже это нечто, это некоторая другая фигура. Шут все равно при ком-то. Ну, нет, наверное, какие-то параллели-то неизбежно можно провести. Вот, но это такое шутовство особого рода.
1: Насколько, как вам кажется, вообще взгляды киников близки с точки зрения их каких-то нравственных ориентиров к христианским представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо? Если убрать религиозную составляющую, взять только вот моральный кодекс.
0: Ну, сложно сказать. Наверное, в каких-то случаях можно провести оправданные параллели. Вот, но в целом, видите, определенное пренебрежение, такое подчеркнутое даже правилами, ну, я пытаюсь, да, приближая к, размышляя над вопросом, там, не знаю, что такое подчеркнутое антифарисейство, да, какое-то такое. Ну, может быть. Но, наверное, все-таки это будет где-то натяжкой. Хотя, повторяю, понятно, что параллели неизбежны. Неизбежно пытаешься проводить. Но все-таки разные культуры, разные контексты. Не готов более так содержательно. Надо погружаться. Я сейчас, наверное, чего-то более такого предметного не скажу.
1: Ну, собственно говоря, и та же самая пресловутая бочка взялась не исключительно из любви к экстравагантным выходкам, а как демонстрация определенных принципов.
0: Ну да, там довольствоваться, не то чтобы даже довольствоваться малым, а в принципе показывать, что, да, что

0: удовлетворять только необходимые потребности.
1: Многое не нужно, да, человеку, но...
0: Сверхнеобходимого все остается за скобками.
1: Ну да, ну, но опять же, это вот когда
0: разве
1: мы говорим...
0: это не аскетический принцип?
1: Да, но это да, человеческое, которое как раз-таки это к вопросу об общих ценностях. А, все-таки если убрать, собственно, религиозное, а что интересного остается в христианстве тогда, если мы, да, как апостол Павел, когда говорит, если Христос не воскрес, тщетная вера ваша, тщетная проповедь наша. Если Христос не воскрес, если убрать, да, то же самое, эту составляющую, то все остальное, ну да, там молятся, так и другие молятся, собираются вместе, так и другие собираются. Аскетические правила, так и у других аскетические, гораздо более есть крутые, чем у христиан. А как раз-таки все-таки недаром срединный путь, царский путь, потому что это всегда, в том числе и в аскетизме, умеренность в христианстве присутствует, да. Это вон аскеты, к которым Будда первоначально примкнул, 6 лет с ними пробыл, как говорит его жизнеописание. Вот они постились, так постились, когда Будда, говорят, к концу этого времени пребывания мог пальцем коснуться позвоночника. Тут я всегда выдерживаю эффектную паузу, я говорю, со стороны живота. Понимаете? Так-то несложно коснуться пальцем позвоночника, а вот со стороны живота это попробуй сделай. Вот это аскеты. И что? Будда даже от них ушел, понимаете?
0: Ну вот мне всегда было интересно, почему такая экстравагантная личность, про которую можно рассказывать, как про Хаджуна Средина. У него о чем только не возьмись говорить, все это пересыпано какими-то анекдотичными ситуациями, историями.
1: Диогена, ну там придумано много, конечно.
0: Ну пускай, но про Хаджуна Средина вообще все придумано. Но
1: ну да.
0: От этого же...
1: Не перестает быть
0: насредином. Не меняется интерес, а от Диогена осталась только бочка. Собственно,
1: ну,
0: говоря, никто
1: и...
0: кроме как про бочку, ничего сказать не может.
1: Нет, ну еще человека, конечно, еще.
0: Вот еще человека, это уже
1: тема
0: к вопросу,
1: для
0: к вопросу о поколениях. Это скорее уже люди старшего поколения помнят,
1: и
0: что еще была такая...
1: И не заслоняй мне солнце. Вот.
0: Такая была еще история.
1: Момента.
0: А так удивительно, потому что личность крайне яркая, ну просто в силу эпатажа, который его всю жизнь сопровождал. Он даже умудрился уесть Александра Македонского.
1: Ну, так я говорю, да, не заслоняй мне солнце. Вот три момента, они-то, в общем, и известны все. Ну, вот, кстати сказать, вспоминая то, что мы сегодня пытались поразмышлять над тем, а как какие могут быть общие ценности у культур, не имеющих общих оснований. Вот, если хотите, Диоген и все наши вот последние 2-3 вот вопроса, да, они тоже из этой области. Поэтому все-таки на форуме объединенных культур не случайно
0: не зря люди собирались, не зря съездили в Санкт-Петербург. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и наш любимый собеседник, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
1: Спасибо.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер FS77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. И мы сегодня завершаем, завершаем, ставим многоточие в нашем цикле бесед, посвященном притчам Христовым, притчам, которые на слуху, сложным, многогранным и, наверное, вызывающим наибольшее количество вопросов, а вместе с тем и самым известным. Сегодня речь пойдет про притчу о блудном сыне. В нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Фёдор, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, добрый вечер.
1: Спасибо вам, что согласились прийти об этой притче поговорить. Ее называют «Евангелием в Евангелии». Не раз слышала такую формулировку. Вы бы согласились с этим?
2: Да, безусловно. Вы знаете, я редко бываю в Санкт-Петербурге, но когда бываю, я всегда бегу в Эрмитаж. У меня там есть много любимых вещей, но зал Рембрандта самый любимый. И несколько раз я сталкивался с тем, что я не могу подойти и посмотреть на эту картину «Великое возвращение блудного сына Рембрандта», потому что люди передо мной долго стоят и смотрят на нее. И вот один раз мне понадобилось 20 минут, чтобы пробиться, чтобы кто-то ушел, пробиться в первые ряды. Конечно, Рембрандт велик в любом своем полотне, но так не было у других картин. И очевидно, что это связано с тем, что Рембрандт попал, как мы сейчас говорим, в самую болевую точку, да, вот в самый острый, горячий и больной вопрос человека, понимаете, с этой иллюстрацией. А какой это вопрос? Вот для меня притча о блудном сыне – это ответ на второй, самый главный вопрос богословия. Ну, я не профессиональный богослов, простите за такие слова, да, я просто рядовой священник, но, тем не менее, что-то о Боге мы каждый думаем и говорим. И вот первый вопрос – это «Кто ты, Господи?» «Кто ты, Господи? Каков ты?» А второй, самый вопрос, мучительный и, может быть, даже страшный – это «А кто я для тебя, а ты для меня?» Вот кто мы друг другу? Ведь есть очень много религиозных систем, воззрений, где, в общем-то, говорится то, с чем мы согласны. Бог – создатель мира. Да, создатель. Ислам тоже с этим согласен. Да? Иудаизм с этим согласен. И многие другие системы согласны с этим. Языческие. Он судья. Да, он будет судить. Есть понятие, например, очень глубокое, интересное в египетской религиозной системе о том, как Бог будет судить человека. И оно очень глубокое, и оно совсем непростое, неформальное. А вот то, что я любимый сын, не говорит никто, кроме Бога во Христе. Понимаете? И эта притча, она как раз и говорит, что как бы ты ни пал, как бы ты далеко не ушел, в каком бы болоте и грязи ты ни извалялся, ты для меня все равно сын. Не раб и не наемник. Я тебя, как бы говорит Господь этой притчей, никем другим принимать не согласен. Наша радость в том, что это не мы придумали, да. Если бы мы это придумали, это было бы дерзко. Но Господь, мне кажется, Иисус Христос эту притчу нам дал в иллюстрацию к его же молитве «Отче наш». Почему мы можем обращаться к Богу как к Отцу? А вот почему. Потому что мы любимы, понимаете? Вот эту притчу и надо читать, размышляя над молитвой «Отче наш». И таким образом, если понимать и смотреть, вот, что это ответ на вопрос «Кто я тебе, Господи?» Я тебе просто подсудный, какой-то вот винтик в системе, которого надо там забить в пол, если он неправильно себя ведет. Вот нет, не так. Ты любимое создание Божие, вот как бы говорит Господь. И этой притчей он нас всех очень утешает. На самом деле, эта притча – лучшее лекарство от отчаяния, от уныния, от отчаяния, от разочарования в жизни неверующего человека, верующего человека, церковного, нецерковного. Потому что церковный человек в себе тоже часто очень отчаивается. Вот Господь говорит, я все равно смотрю на дорогу. Ведь, как там сказано прекрасно, да, издали увидел его. Значит, он смотрел на дорогу. Вот, то есть он не стал в позу, там, не сделал так, чтобы тот стучался в двери.
1: Вы имеете в виду, издали увидел его, это отец, отпустивший, разрешивший сыну идти своим
2: когда
1: путем.
2: Когда тот стал возвращаться.
1: Да, когда тот стал возвращаться, он
2: увидел и выбежал.
1: И выбежал ему навстречу. На шею. Угу. Не знаю, есть ли смысл напоминать содержание этой притчи, но наверняка, может быть, среди наших слушателей найдутся
2: Давайте
1: люди,
2: напомним,
1: которые не в курсе, поэтому, не знаю. Отец Фёдор, может быть, вы ее прочтете?
2: 15 глава Евангелия от Луки.
1: Да, она не такая большая.
2: Да. Еще сказал, Христос имеется в виду, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился, и, побежав, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил». Пропадал и нашелся, и начали веселиться. Это первая часть, вот о ней надо говорить отдельно, дальше о старшем сыне. Угу. Может, мы ее попозже
1: Давайте прочитаем. Так разделим,
2: да.
1: Действительно. Угу. Ага. А что касается младшего сына, вот этого отношения отца к своему чаду, где бы чадо ни находилось. Вы знаете, отец Фёдор, ну, как часто в нашей нынешней жизни людям бывает, и мне кажется, мы с вами даже об этом и говорили, людям бывает сложно почувствовать вот эту любовь отца, любовь папы, отца небесного. Почувствовать вот так, как младший сын, который дает себе вот этот вот самый шанс вернуться. Ни на что не рассчитывая там, но вот просто зная, что среди наемников, по крайней мере, он найдет себе, он на больше это не рассчитывает, но вот там он найдет себе место. А как часто сегодня у людей во взаимоотношениях с Богом есть страх быть наказанным, отвергнутым, непринятым, что тебя поставят в угол, тебя ударят лицом об стол, и что... Ну, вот так воспринимается Господь. И когда начинаешь эту тему немножечко с человеком пытаться проговаривать, выясняется, что, как правило, нет опыта вот таких сыновне отцовских отношений с Богом, потому что нет опыта подобных отношений со своими родителями.
2: Да, и это очень мешает. Я много раз уже сталкивался с тем, что человек говорит: мне трудно понять молитву «Отче наш», я вырос или выросла без отца. То есть он где-то есть, но ему на меня было всегда наплевать абсолютно. Где-то были алименты, где-то нет. Отчим отцом не стал, хотя вел себя прилично, например, или не было отчима. И действительно, мы живем вот в этом смысле, в какое-то страшное, новое, или, если хотите, скажем, последнее время. Потому что Христос сказал притчу для всех понятную. Он взял образ, который был понятен всем. Что такое земной отец? Даже сирота, который рос в деревне, окруженный полными семьями, он на примере других понимал, что такое нормальный отец и чем он был лишен. А сейчас у нас... Ты заходишь в класс, в школу, начинаешь говорить о семье, и ты понимаешь, что и там из 25 человек только двое своими отцами. Или там трое. И у них действительно нет этого опыта. И если 2000 лет можно было начинать разговор о христианстве с притчи о блудном сыне, о том, что ты любим, ты нужен Богу, то сейчас надо сначала объяснить, что такое отцовство, а опыта нет. И это очень горько. И это особенно горько сейчас в нашей стране, потому что это такая общая беда. Знаете, вот эти слова из Евангелия от Луки о Иоанне Предтече, по-моему, это пророчество, о том, что он выйдет, чтобы вернуть сердца отцов детям. Вот они раньше не были понятны. Потому что любая религиозная система, она должна отформатировать сына по отцу, то есть передать откровение, передать образ взаимоотношения с Богом, какие-то практики духовные, там, ну, может быть, богослужебные, жертвенные какие-то. Вот и все, просто передать. То есть сердца детей вылепить по образу сердец отцов. А сейчас вот по-другому. Сейчас для нас это звучит понятно. Причем Лука повторяет, если я не ошибаюсь, это за пророком Малахием. Я могу ошибаться. Ну, за кем-то из пророков. Вернуть сердца отцов детям. Пробиться через это отсутствие опыта сложнее современному человеку. Это еще дополнительная сложность, с самой большой сложностью, которая есть покаяние. Ведь это притча о покаянии. Вообще гордому человеку сложно покаяться. Чем дальше человек ушел от Бога, чем дальше сторона далече, тем труднее ему вернуться. И вот это возвращение, это когда ты из успешного человека, который сорвал куш и пользуется им как хочешь, как хочет, да, вот кем вначале себя как бы осознавал младший сын, ты вдруг понял, что ты нищ, что у тебя ничего нет, что здесь ты никому не нужен, тебя никто не любит. Тебя любят только в доме отца. То есть сам отец там любит тебя, а дом отца – это церковь, и тебе хочется туда вернуться.
1: Насчет куша, вы так сказали, я подумала про себя, у меня немножко другое восприятие. Я все-таки к вот этому опыту младшего сына отношусь как к какому-то, простите за выражение, раздолбайству, которое, наверное, так или иначе проходил примерно каждый человек. Когда ты, когда тебе кажется, что тебе там море по колено, что вот, ну, ты все можешь, да, и не задумываешься о цене вопроса, о том, что вообще это выкуплено дорогой ценой. И в этом смысле, я уж не знаю, может быть, да, может быть, действительно, это и про куш, и про ощущение, какого-то безлимитного кредита на жизненные ресурсы, но, может быть, еще и про юношескую такую беззаботность или раздолбайство все-таки, да, снова повторю это слово, которое словами Пушкина, наверное, можно обозначить как «блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». В этом смысле больше, конечно, терпение отца поражает, которому сын ты успел и нахамить еще откровенно, да, сказав, что, да, папа, давай, как будто ты уже умер.
2: Ты зажился, отец, да.
1: Да.
2: На самом деле, вот юношеский такой вот порыв можно было бы здесь прочитать, если бы он сказал: папа, я не хочу больше здесь работать у тебя, я хочу путешествовать. И ушел бы. Это было бы уже хамством, потому что отец стареет, его нужно поддерживать. А то, что совершил младший сын, это хамство в глубочайшем смысле этого слова. Это когда он действительно дал понять, что папа, ты для меня больше не интересен, не нужен, что ты мертв, что жив, мне от тебя нужно только твое. Мне ты не нужен. А вот твое я получить не могу, потому что ты еще здесь ходишь. Но вот если мы переведем для яркости, может быть, восприятия нашего и радиослушателя эту притчу на современный язык, то представим себе так: отец, мать, два сына. Ну, в большом доме живут. В большом загородном доме, где там работают работники какие-то. Вот, или квартире большой. И сын говорит: пап, я хочу пожить нормально. Мне же достанется часть по наследству, да, когда тебя не станет. А можно ее сейчас налом? И приходится продавать дом, покупать меньший.
1: И отец разделил им,
2: да,
1: имение.
2: Отец разделил, да, им имение, да. Mm-hmm. То есть он дает им его часть. И это действительно удивительно, потому что в те времена отец совсем не должен был делать такого. Да и сейчас то же самое. С какой стати? Ты еще не женат, семьи-то у него нет. Тебе все достанется в свое время, как мне когда-то от папы, тому от деда. Вот, но, видимо, зная мягкость отца, сын так и говорит. А вдруг получится? Почему я говорю куш? Получилось. Вот, а почему получилось? Почему отец сделал этот совершенно невероятный шаг? И ничего не говорит. Вот меня вот это больше всего поражает. Нету диалога никакого. Он понимает, что сейчас бесполезно. Что сыну надо дать и таким образом сказать, что он любим. Что он дороже, чем деньги, чем часть имения. Понимаете?
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Мы говорим сегодня про притчу о блудном сыне. Вот сейчас как раз первую часть этого удивительного текста обсуждаем, где речь идет, собственно, о возвращении блудного сына, то, что Рембрандт гениально на полотно свое перенес, и без слез на эту работу смотреть невозможно. Меня, кстати, отец Фёдор, очень порадовали ваши слова, что чтобы пробиться в Эрмитаже к Рембрандту сейчас нужно, примерно как в Лувре, да, к Монелизе, да.
2: Там две работы Леонардо, ведь нету таких очередей.
1: Ну да.
2: Там
1: ну,
2: кого
1: да.
2: только нет в Эрмитаже. Но самое большое число людей там у возвращения блудного сына.
1: Какой у нас все-таки запрос на то, чтобы почувствовать себя любимыми и божьими? Я надеюсь, что очередь к этой работе Рембрандта свидетельствует об этом. Может быть, даже и скрытом желании.
2: Это попадает.
1: Угу.
2: Понимаете, вот я повторюсь, самую болезненную точку. Кто я тебе, Господи?
1: Кто-то
2: для
1: тебе?
2: Меня. Да. И если бы он пришел, и папа бы сказал, ну, попроси прощения нормально. Да, теперь ты не можешь ни на что претендовать, ты свое истратил. Мы же ужались все. Старший сын ужался, и он впахал тут, пока тебя не было за двоих. Вот. А теперь вот, пожалуйста, вот там кельи наемников. Да, он был бы прав, он был бы справедлив.
1: И сын бы уже был счастлив вообще-то.
2: Да, да, он был бы приняли. Хотя бы не голоден, не умирал с голоду. Вот. Но, повторюсь, папа на это не согласен. Вот, и наше счастье, что не мы это придумали, повторюсь.
1: Да-да-да. Отец Фёдор, смотрите, очень часто, да, в этой притче действительно в части, связанной с младшим сыном, фокус внимания на покаяние, на возвращение, на состояние именно ребенка. А вот отец... Кажется, ну, это настолько естественно, да, вот его безусловная любовь и приятие. Ну, конечно же, родители, вот они там, они поступят так. Но ведь если мы в жизнь вглядимся, ну, чаще всего, положа руку на сердце, так не бывает.
2: Еще как бывает. Что вы говорите? Дорогая Алла, еще как бывает.
1: Слава Богу, если
2: вы
1: так.
2: Знаете, я вам расскажу. Это 34 года я священник. И у нас большая очень всегда была воскресная школа, большая молодежная работа, походы на байдарках, лагеря, воскресная школа, поездки, всего этого было много. И существенная часть детей после воскресной школы ушла. Ушла из храма. Из нашего и из церковной жизни. Много ушло. А вообще уходит процентов 85, наверное. Это
1: Но вообще, мне
2: статистика.
1: Кажется, это нормально, потому что люди ищут свои отношения с Богом, свои пути, а
2: Конечно.
1: Не то, что от родителей получено в готовом виде. Это же, ну, это как раз нормальный процесс,
2: это
1: особенно
2: нормальный
1: в подростковом
2: процесс,
1: возрасте.
2: Но не случайно это притча о блудном сыне. Он не просто заблудился, он жил распутно, понимаете? То есть уход от Бога, вот это разрушение взаимоотношений с ним через разрушение отношений с земным отцом. Это же не отец разрушил эти отношения, сын разрушил. Оно всегда выражается, почти всегда, в распутной жизни. Вот, блуд от блуждания, да, распутник от того, что потерял путь человека. Это погружение в нелюбовь. Человек уходит от отца, который его любит, потому что ему кажется, что другое любовь. А у Иоанна Златоуста есть потрясающие слова. Он говорит, блудница любить не умеет, а только коварствует. Казалось бы, да, жрица любви – это ее профессия. Она не умеет любить. Потому что настоящая любовь – это любовь ко всему человеку. Если в супружестве, это телесное тоже. Но это прежде всего любовь к сердцу, к душе человека, который есть у отца здесь. А ни у кого, и ни у друзей, которые разошлись, когда кончились деньги, ни у кого, конечно, такой любви к сыну не было. Но вот эти люди уходят, И потом проходит много времени. У тебя, как у священника, который стоял при их возрастании, который вкладывался в них временем, сердцем, болел за них, молился и продолжаешь молиться за них. У тебя такая вот там такая болящая пустота внутри. Вот где это, там вот эта девица, где вот этот парень? Как они живут? И 10-12 лет с ухода проходит. И вдруг они возвращаются. Вот совсем недавно мне рассказали про одну девушку из нашего храма, из первого почти поколения нашей воскресной школы. Она не вернулась к нам в храм. Это нормально как раз, да? Она живет после очень бурной такой вот судьбы, молодой. Она вернулась и регулярно причащается, исповедуется, трудится в храме как волонтер. Был у меня эпизод, когда я вошел в наш храм, и сидит девушка и ревет на скамейке. Я сажусь рядом, говорю, вам чем-то помочь? Что случилось? Она говорит, я была воспитанница у такого-то священника, называет давно усопшего, очень хорошего пастыря, очень глубокого человека, у которого была одна из первых воскресных школ там, в 90-е годы. Я там выросла. Потом была гульба, как у всех. А сейчас шла мимо вашего храма, что-то меня потянуло. Зашла, и смотрите, вот, удивительные слова, и поняла, что здесь мой дом.
1: Придя же в себя.
2: Да, придя в себя, понимаете? Вот она вернулась в дом. И вот эти люди, которые уходят, вот этот сюжет возвращения человека, который вырос в церкви, и это была вера родителей, вы совершенно правы, это было не их решение. Вот, они обретают ее как свою. И, может быть, эти люди даже острее за нее держатся, как младший сын будет ближе к отцу сердцем, чем старший, пока тот не изменится.
1: Абсолютно с вами согласна, отец Федор. Говорила про другое. Имела в виду не аспект возвращения, а аспект принятия отцом. Понимаете, вот то, что меня снова и снова в этой притче поражает, и, простите за выражение, на голову не налазит. Когда мы, например, открываем повесть «Станционный смотритель» Александра Сергеевича Пушкина, мы видим там замечательного Самсона Вырина, которого, я уж не знаю, откуда берутся эти штампы, там, да, типа «маленький человек», вот это вот все, ну, это все ерунда полная, потому что человек с волей, человек, умеющий поставить дело на станции, а ну, это, конечно, значит, взаимодействие с пьяными кучерами, с пьяными кузнецами и вообще там и с недовольными...
2: Почтовые пролетки, да. Государственные поручения.
1: В общем, да, никакой, на самом деле, не маленький человек. Это человек, который умеет держать в своих руках огромное, ну, предприятие, скажем так. И вот, да, у него дочь, которая сбегает, исчезает, потому что ей предоставляется возможность попробовать эту жизнь на вкус в большей полноте красок, и эта дочь при жизни отца не возвращается. Реакция отца. Ну, во-первых, он ждет, ну, конечно, конечно, вот сейчас она там побегает, конечно, она вернется. Уж лучше бы, или, допустим, уж лучше бы она умерла, чем жить, как Голь Кабацкая, улицу мести. Самсон Вырин в домике которого висят приличные гравюры немецкие, иллюстрирующие притчу о блудном сыне, как будто бы ждет финала, как в притче о блудном сыне. А финала такого ему не достается. Дочь вернется, но он будет уже в вечности, он уже скончается к этому моменту. И вернется-то она не потому, что она от своей новой жизни готова отказаться. Нет, она из изобильной этой новой жизни возвращается, чтобы папу обнять. А папы уже нет. И это ее катастрофа. Но часть катастрофы вот самого Самсона Вырина, вот он, ему кажется, что все должно быть как в этой притче. Сложившийся такой сюжет перед глазами.
2: А вот почувствуйте себя в шкуре священника, который выращивает молодежь. Вот это оно и есть, понимаете? Что человек тебе родной, ты его там, ты молился за его мать, когда она была беременна, ты венчал его родителей. Ты весь вложился в это. Вы всем приходом молились во время родов. когда там были какие-то болезни, ты преподавал, исповедовал, и он пропал.
1: Отец Фёдор.
2: И он не появится. Если он появится, он появится в другом храме. И он может появиться тогда, когда ты уже 30 лет будешь в земле. Но я вам хочу сказать, что и такие сюжеты есть, и их было особенно много в 90-х. Вот особенно много.
1: Я про другое. Нам сейчас нужно на пару минут буквально прерваться, потом вернемся к разговору. Меня-то интересует аспект, связанный с тем, что мы очень часто ждем, что с нами произойдет, вот как по утвержденным в нашем сознании лекалам, и мы не задаемся вопросом, насколько мы соответствуем вот этому, например, образу отца, если мы хотим, чтобы с нами произошло такое же обретение сына, как в этой притче про божественного отца. Светлый вечер на радио «Вера», протоиерей Фёдор Бородин в нашей студии, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Через пару минут мы снова с вами.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Честное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Честное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Честное мнение» на «Радио Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
4: Сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из исповеди блаженного Августина будем говорить о том, откуда берется зло в мире и в человеке.
3: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напомню, в нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Мы сегодня говорим в рамках нашего цикла бесед, посвященных притчам Христовым, про притчу о блудном сыне. И вот этот вот аспект, связанный с безусловной любовью отца, который кажется настолько естественным, и, ну, дай бог, чтобы каждый родитель задавался вопросом, а насколько я этой высокой планке соответствую. Но мне кажется, что это далеко не всегда бывает так. И как часто в нашей жизни родители, там, мы как родители можем предъявлять детям претензии, что вот здесь там ты не дотянул, здесь ты там мне недоотдал, здесь ты там что-то еще, и нам кажется, что дети вот должны быть в таком состоянии, как блудный сын, конечно же. И упускается очень важный момент, насколько мы сами соответствуем вот этому образу отца из притчи. Это не касается, отец Фёдор, вот тех ситуаций, о которых говорите вы, когда всем приходом молятся за ребенка, когда он появляется на свет, когда он там растет, или там, не дай бог, там чем-то заболел, или что-то еще. Это касается именно вот этого состояния, когда в родительском сознании ощущение долженствования, что ребенок мне должен, он должен быть вот таким, он должен быть, понимаете, а ведь он должен, безусловно, меня любить, он должен мне там все отдать, да, я ему напомню, если что, как он передо мной виноват, сколько он всего мне должен, сколько всего там было на него положено, да. А в притче о блудном сыне, когда мы ее открываем, ничего подобного в отце мы не видим. Он не предъявляет претензий и счетов своим детям, причем как младшему, так и старшему, не предъявляет. Он дает им разные, как сказать, разные пути для осмысления, младшему один, старшему другой. О старшем сейчас мы обязательно тоже поговорим, что «сынок, ты мне не наемник, ты мне сын, вырасти в сыновство». А с младшим сыном вот это приятие, когда он столько боли испытал от своего ребенка, а не предъявляет ему, не ставит его на чувство вины, не манипулирует этим чувством вины. Он готов восстановить его в его наследстве. Что такое перстень на руку? Да, это же восстановление в сыновстве.
2: Да, возможность ставить печать.
1: Угу. От имени своего рода.
2: Да, от имени рода, да. То есть он снова делает его участником, в том числе и финансовым участником, имущественным семьи. Да, вы правы совершенно. Отец здесь молчит, когда отпускает, потому что говорить бесполезно.
1: Не услышит. Будешь только раздражать,
2: да, в этот наверное, момент. Ему хотелось бы отругать сына и проклясть его, да, вспомнить что-нибудь из там, книги Иисуса, сына Сирахова, оставляющий отца своего и мать свою. Я не помню сейчас точно, но светильник человека такого угаснет в глубокой тьме. Вот он почти до этой тьмы дошел, младший сын, там со свиньями в далекой стране, где никто тебя не любит. Что такое глубокая тьма? В пустыне у тебя горит там масляная лампада. Она потухла, масло кончилось, все, кругом тьма. Вот окончание жизни человека, который хамит родителям. Можно было все это напомнить, но это бесполезно и не нужно. Потому что сын, если... И когда и если вспомнит папу, он вспомнит, что его отпускали все равно с любовью. И вот это очень важно. И для меня, вы знаете, как для отца восьмерых детей, в каком-то смысле эта притча стала открытием, ну вот, следующей моей уже максимы какой-то, что главная задача воспитания христианского – это отогреть любовью сердца ребенка на всю последующую жизнь. Какая она будет, мы не знаем. Сколько мы вместе будем, мы не знаем. С кем он будет жить, мы не знаем. Но чтобы стандарт любви, вот этой вот небесной любви, он был ему явлен. Чтобы ребенок знал, что можно прийти, даже если ты будешь умирать, отогреться и снова ожить. И вот отец здесь идет этим путем. Почему он ничего не предъявляет? Да потому что он умеет любить, и он видит, что сын уже пришел в себя, он все понял. Понимаете, он все понял. Он же ни на что не претендует. Он претендует просто здесь работать. И зачем что-то говорить? Все, он вернулся. Его сердце вернулось. Его душа вернулась. И я все-таки вот скажу, что в 90-е годы мы, молодые священники, иногда по 3, по 4, по 5 раз в неделю напутствовали в последние, уже последние дни или месяцы жизни людей уходящих, старых. И много-много раз, я это не так давно понял, я слышал один и тот же сюжет. Батюшка, я был алтарником, я пел на клиросе до 20-х годов, до 30-х. Я там из верующей семьи. А потом я ушел, и я ушла. Потому что было страшно, потому что гонение, потому что давление, потому что карьера, все кругом были атеисты и прочее, прочее. Вот. Но я каюсь в этом. И сейчас, если бы можно было вернуть, я бы все вытерпел и остался бы в церкви. Что угодно пусть будет. То есть... Вот это и интересно, что они вспоминали, а вот у меня родители были верующие, а вот то-то, то-то. А вот у нас был такой батюшка, а батюшка давно уже там где-то на Колыме, в общем, могиле, понимаете, уже исклел костями. Вот эта любовь, которая вложена, уходя далеко и сравнивая с ней вот эту окружающую тьму, с этим светом, человек рано или поздно, упираясь в дно, он приходит в себя. И да... те, кто воспитывал этих людей, о которых я сейчас говорю, их давно уже нет. Они не увидели во время земного того, как вошли, то, как взошли колосья, понимаете, и не съели этого хлеба, да? Как Господь и говорит, апостол Павел говорит, кто-то сеял, другой жнет. Да, вот. Но, тем не менее, это все такое человеческое, когда нам кажется, что это в пустоту. Это не так. И, да, трагично, после поломанных, может быть, судеб, но люди возвращаются. Если мы, вы совершенно правы, ведем себя как отец, если мы не спорим, если мы не ставим себя... Потому что такое спорить с сыном выросшим? Это ставить себя с ним на одну доску. Это не нужно, потому что у тебя есть родительская власть. Здесь она должна быть в молчании. Не надо опускаться до этого спора, кто прав, кто не прав. Это неправильно. Это одна из ошибок воспитания. Ну, доченька, ну ты же, пожалуйста, ну сделай вот то-то. Ну сколько ты уже не мыла посуду? Да отстань, мам. Понимаете, не так. Нормально родители говорят, дочь, сегодня ты моешь посуду. И у них построены так отношения, что она идет и моет посуду. А если это совсем хороший родитель, то она без всякого напоминания идет и моет посуду, потому что она знает, что мама устала, да, и папа пришел с работы, устал.
1: Любовь на опережение. То есть действие на опережение. Да. Чем мне тебя порадовать, что мне для тебя сделать? Да, но да. Это вот как раз когда в семье есть.
2: Ну, смотрите, цель-то достигнута. Как любовь, вы считаете, да. Как будет себя младший сын теперь вести в доме?
1: На опережение, конечно.
2: Конечно, конечно. Потому что отцовская любовь его спасла.
1: Так вот, как бы хотелось, конечно, в таком модусе родительском обнаруживать себя. А как часто бывает, что, увы, не получается у людей. Увы, потому что есть какие-то свои обиды, есть там что-то еще на ребенка, вот он там, там, не знаю, все мои книжки выбросил, вот там что-то, ну, понимаете, да, там они неправильно живут, они вообще не понимают, как жить, у них все в доме не так. Отец Федор, это и понимаете, и это настолько частая ситуация.
2: Ну, это наша гордыня, эгоизм. Понимаете, ведь...
1: Делать ты что с этим?
2: Делать, смиряться надо и молчать надо. Понимаете, любовь, она как любовь отца, она умеет молчать. Вот вы рассказываете случай, вписывается в сюжет, где, допустим, мать разрушает семью своего сына, потому что ей не нравится невестка, она ревнует. Да, и там невестка не так содержит семью, не так кормит, не так гладит, одежду стирает, не так детей одевает и воспитывает. Вот все вот это. Да, и она начинает вот, капать, и в конце концов говорит гадости своему сыну, и семью разрушит сына, но считает, что она права. Это почему? Ну, потому что человек любит себя. И в сыне любит себя. Он любит сына, владеет им, понимаете? Он не может его отдать. А на самом деле, если в семье, в поколениях все пытаются, хотя бы пытаются расти в смирении, то никакого столкновения, никакого противоречия, никакого противостояния между любовью матери к сыну и его любовью с его женой молодой нету. Ну, ты включил 10 ламп, стало очень ярко. Они что, мешают друг другу? Никак не мешают, понимаете? Так же и здесь.
1: Отец
2: это
1: Фёдор.
2: Вопрос, но это тяжелый вопрос. Mm-hmm. Это вопрос о том, что я христианин, я там пришел к вере, я себя перепахал, я многое в себе изменил, а потом моя дочь вышла замуж. А в этой ситуации, когда я должен прийти сказать, что теперь она сначала жена вот этого сопляка, да, вот непонятного этого хлыща какого-то, но она-то его любит. Вот. А потом уже она моя дочь и дочь моей жены. На втором месте. И замолчать, и закрыть рот. Это же путь к смирению. Я первый раз, допустим, выдаю дочь замуж. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Даже если я добрый и благочестивый, работающий над собой христианин, мне нужны годы, чтобы решить эту проблему. Годы нужны, потому что смирение – это не по щелчку пальцев. Это сложно. Понимаете, но тем не менее, сначала, допустим, вот человек женится, и вдруг, как говорится, женился на прекрасной девушке, у него оказалось куча родственников, которые считают, что они должны продолжать общение в том же ритме и режиме. А что это она у тебя дома там тебе посуду моет, а нам она раньше у нас мыла посуду, пусть приезжает мыть посуду. Понимаете, твоя задача сначала выстроить просто хорошие отношения, не сорваться на ссору. А твоя задача как христианин – это полюбить тещу и тестя. Полюбить.
1: Вы сейчас, наверное, на пару десятков, как минимум, ответили сообщений, которые нам приходят на эту тему. Отец Фёдор, спасибо вам большое. Позвольте, поскольку время у нас, к сожалению, ограничено, ко второй части этой притчи перейти и поговорить о старшем сыне. Не менее важный эпизод, но вот прям не менее. Особенно, конечно, в проекции, опять же, на наше время.
2: Прочитаем?
1: Да.
2: Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, все мое твое. О том надобно было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке в нашей студии. Отец Фёдор, вот это состояние наемничества, отношение с Богом по принципу «я тебе отпахал, ты мне теперь выдай то, что мне причитается». Ведь отца в притче о блудном сыне тоже не устраивает. И он говорит: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Вырасти в ту полноту замысла о тебе, которая вложена в тебя. Вырасти. Я тебя приглашаю в сыновство, чтобы ты почувствовал, что все мое твое. Но тебе на данном этапе проще по-другому. Вот я отработал, вот мне причитается столько-то, мне не додали. Я обижен». Обида на Бога. Вот это страшное состояние, когда возникает ощущение, что тебе что-то должны, и тебе не додали. Откуда оно родом?
2: А это это тот же путь, только в другую сторону далече. Обратите внимание, отец тоже выходит к старшему сыну из дома. Это образ, старший сын тоже не дома, понимаете? Вот можно быть, оказывается, с Отцом Небесным, может быть, в церкви, можно все выполнять, можно работать Господу.
1: И быть фарисеем.
2: Ну, здесь даже не фарисей.
1: Я имею в виду с притчи о мытаре и фарисее, да, что, Господи, да, благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь, что там пощусь, молюсь. Там...
2: Но быть далеко, угу, не понимать Отца, не уметь любить, как он, не научиться его любви. И это видно на ближнем. Как он должен был радоваться возвращению сына, да, младшего, то есть своего младшего брата. Но он не может радоваться, потому что он знает своего папу. Папа опять все разделит. Мне опять меньше достанется. А я тут пашу все эти годы. А где он был? А как это так? То есть он не умеет любить, как папа. Папе надо его этому научить. Поэтому он его тоже ни в чем не упрекает. Он его тоже приглашает вот просто посмотреть, как это должно быть. То есть старший сын – это образ, которым мы все, живущие в церкви люди, должны себя постоянно проверять. Вот знаете, у меня отец был в моем детстве не крещенным, а меня крестили в 9 лет. И однажды он мне преподал урок, который я помню всю жизнь. Мы шли мимо храма, наверное, мне было даже лет 7, потому что я тоже был не крещенный. А тогда у храмов, вот тех незакрытых 18 или 20 храмов Москвы, было единственное легальное место, где могли просить попрошайки деньги. Они всегда выстраивались в большую очередь и просили деньги. По-моему, это был Пимен Великого в Воротниках. И он мне говорит, вот тебе деньги, там, достают из кармана мелочи, жменю, пойди раздай. А я смотрю, там железный рубль, а железный рубль – это много. У нас папа, мама, трое детей, тогда родители вместе еще были. Я говорю, пап, давай рубль оставим. Он говорит, сын, запомни, если ты опустил руку в карман, чтобы дать, достал, а тебе жалко, что-то с тобой не так. Иди и дай этот рубль. Понимаете, вот отец должен учить этому своего ребенка. вот этому. Папа получал не так много, но он должен был меня этому научить. И вот задача отца и того сына научить, и этого сына вернуть в свой дом, то есть в дом любви, в дом, где их любят, чтобы они научились этому тоже. Вот, к сожалению, старший сын этого по-другому, но точно так же не умеет, как младший. Хотя его верность, она достойна всяческих похвал. И, конечно, за его верность, за то, что он не ушел. Он сказал, ничего себе, я тоже тогда уйду. У него не было этого даже желания, наверное. Он был нормальным человеком, вменяемым.
1: Здесь может быть другое, понимаете? Ведь я не ушел не из любви к отцу, а опять же из гордыни. Вот этот младший такой сякой, он себя вот так вот повел, а я зато буду молодец, я выслужусь. Опять же, понимаете, не из любви, а из гордыни. Что, а я зато буду правильным, а я зато покажу, как надо, я самоутвержусь за счет...
2: Может быть и так, а может быть, все-таки он знал, что вот по Божьей заповеди так, поэтому так надо. И он так действовал, даже с остывшим и нелюбящим сердцем. И это все равно добродетель, хотя она и внутри не согрета сердцем.
1: Почему же он тогда пошел предъявлять-то папе, что ты тут заколол теленка и так далее? Вы знаете, мне кажется, что ошибка старшего сына и очень часто и наша сегодня. Мы о Господе судим по себе, и... Поскольку наши ресурсы ограничены, и наш мир представляется нам через эту оптику ущербным, нам кажется, что и Господь ущербный. Вот мы, особенно, знаете, там, те, кто люди, выросшие в советское или постсоветское время, в голове имеем такую систему мышления, что всех много, а всего мало. На всех не достанется. И вот как будто бы Божий мир – это тоже такой мир, где на всех не достанется. Поэтому если ему дали теленка, то это значит, оторвали у меня. И не приходит в голову, что у Бога всего много. Господь щедр, Он умножит тебе этого теленка. Он способен 5000 человек накормить 5 хлебами. О чем мы вообще говорим? И если кому-то дали много от избытка, там дали премию, дали что-то еще, это не значит, что оторвали у тебя. Ты порадуйся.
2: Ну, конечно, но это же еще и потому, что в нас совершенно сломана иерархия ценностей. Но вернулся брат, который считался мертвым.
1: Для начала, вообще так, да. На минуточку представить.
2: О чем
1: тут вообще говорить?
2: Остальное все уже потом.
1: Но это восприятие мира и брата, в частности, как, понимаете, соперника за место под солнцем. Когда ближний для тебя не ближний, а помеха справа и помеха слева, и надо локтями работать, чтобы расчистить место для себя. Хватательный рефлекс.
2: Да, согласен с вами, но еще что очень важно – что... А давайте себе представим, что младший сын ушел с имением своим и вполне состоялся как коммерсант. И не расточил все. Таких же тоже очень много людей, очень успешных в жизни, которые спокойно живут без Отца Небесного.
1: А давайте представим, что он умножил свое наследство и стал этим служить Богу и людям.
2: Может быть. Но когда это?
1: Имея при этом гордыню и поэтому не возвращаясь,
2: скажем, к отцу. Я сейчас не совсем об этом. Гордыня может быть.
1: Да.
2: Но если я выполняю, понимаете, если я творю заповеди Божии от ума с несогретым сердцем, это согревает мне сердце. Не нужно ждать, пока оно согреется, и потом творить добродетели. Поэтому надо делать, надо работать Господу со страхом, как Псалтирь говорит.
1: Если не можешь как сын, работай как наемник.
2: Работай,
1: но только работай.
2: Просто работай, тогда твое сердце отогреется.
1: Угу.
2: Вот я к тому, что младший сын свои отношения с отцом в какой-то момент, вот вспомнив и придя в себя, он понял, что он потерял, и что это самое главное. Понимаете? А вот я почему об этом хочу сказать? Потому что притча о блудном сыне, она нами воспринимается так. Вот я когда-то покаялся, пришел в церковь, и все, я теперь младший сын, который у Бога. Вот мне не надо других осуждать, завидовать, роптать, и я не буду старшим сыном. А притча о блудном сыне, она имеет ежедневное преломление, ежедневное значение. В чем оно? Оно в том, что ты понимаешь, что дело Божие, которое тебе дано, и разговор с ним, он важнее всего. Ведь мы очень часто, допустим, молитву творим по остаточному принципу. Мы все сделали, что хотели, все ленты перелистали, на все сообщения ответили, и там пол первого ночи совершенно уже ничего не соображающей головой встали на молитву. Что мы Богу отдали? Как что-то совсем неважное. Мы отдали ему худшее, понимаете?

0: святых и блаженных отцов. Авапиор. Потрясающе. Авапиор ел ходя. То есть он ходил по трапезе во время еды, не садился за стол. Кто-то спросил его, для чего ты так ешь? Ава отвечал ему, я не хочу заниматься пищей как делом, потому ем между делом. Потрясающе. Он себе напоминал, как голодный человек хочет поесть. Вот мы помолились, прочитали «Отче наш», не вникнув в смысл, и сели есть. У нас молитва на втором плане, она обрамляет, это рама. А главное у нас еда, понимаете? Вот. А этот человек себе об этом напоминал, что главное – это молитва. А еще об Аве Федоре Фермейском. Он однажды вспоминал, когда мы жили в скиту, занятия души были для нас делом, а рукоделие почитали мы как бы прибавлением к делу. А ныне занятие души сделалось как бы прибавлением к делу, а прибавление – самим делом. Понимаете, вот возвращение к Отцу – это когда я понимаю, что я сейчас произнесу Иисусову молитву, может быть, одну я успею, но это дело – это мой дом, понимаете, это я разговариваю с отцом, который смотрит на дорогу, меня ждет. Сыночек, ты в суете. У тебя, я тебе много чего поручил на земле. Тебе надо и работать. Ты вообще, этот вообще ушел, понимаете. Вот, а папа я. И вот если ты понимаешь, что это дело, а все остальное второстепенное, все остальное можно на ходу, а это нельзя на ходу, понимаете. Поэтому Пиор ест и ходит по трапезе, чтобы не погрузиться в это. Вот, вот это очень важно. Возвращение блудного сына – это вообще ежедневное возвращение себя к предстоянию Богу. Каждый раз на молитве. Как вот мы открываем молитвослов, и там написано «Восстав от сна и стрезвився, постой мало, донеже утишится вся чувства твоя, мысли оставят вся земное, представляя себя пред лицом всемогущего Бога с умилением рцы сие». Вот не на ходу, да, вот как мы там не врываемся к директору, там и начинаем причесываться, там, да, и платье на себя отдергивать. Не так же мы сначала
1: придем в себя,
0: а потом внимательно постучимся в дверь, на которой табличка «Директор», понимаете? Вот, вот мне кажется, это очень важно, что притча о блудном сыне – это вообще ежедневный труд возвращения себя в дом отца, потому что там есть определенные требования. Там надо жить по любви, там надо разговаривать с папой, понимаете? Ведь сыну папа был не нужен. Это не вычитывание правил. Представляете, он бы вернулся и читал бы заученный текст. Вот. Папа бы стоял и плакал от радости, а он бы, подожди, я должен вот это прочитать, я должен, вот, ну что это такое?
1: А папа, сынок, да подожди, давай поговорим.
0: Да.
1: Отец Федор, как быть, возвращаясь к началу нашего разговора, если вот этого сынок или доченька, давай поговорим, опыта в жизни человека нет. И когда из-за вот этого разрыва ткани бытия в жизни, в сознании, в душе ребенка, в мире родительском, да, из-за отсутствия папы, отсутствия там мамы или отсутствия между ними отношений тепла и любви, которыми они бы укутывали ребенка, невозможно и такие также себя по отношению к Господу почувствовать. Что бы вы здесь могли пасторски посоветовать? Знаю, есть люди, которым удается вырасти из вот этого состояния заморозки от того, что ребенок не был обогрет, в умение вот этих отношений в настоящей любви с Богом. Но это личный подвиг. Это лично, я считаю, это просто действительно люди, которые в такое ощущение себя сыном или дочерью Божьей выросли, не имея опыта родительской любви, отцовской любви. Вот. Это люди, которые совершили духовный подвиг. Как они это сделали? Как они прошли этим путем? Вот что
0: давайте
1: здесь?
0: Не будем забывать о том, что в этом участвует двое. Не только человек, но и Господь. И если человек приходит в себя и обращается к Богу, Бог обязательно ответит, рано или поздно. Обязательно ответит. Потому что он и есть тот самый отец, который никогда не бросит. Да, могут быть тяжелые испытания. Да, иногда он молчит. Но тем, кто искренне обращается, особенно во время вот этого обращения, покаяния как обращения, то есть перемены пути, да, на 180 градусов, шел от отца, начал идти к отцу. Вот Господь бывает необыкновенно милостив. Это, кстати, одно из возможных прочтений обиды старшего брата. что как же так, Господи, вот я 40

0: столько лет читаю правила, да, а вот сейчас ничего не чувствую. А этот человек, который вот жил вот так, так и так, он стоит и ревет от счастья. А он вчера еще там был не пойми кем. Где мой козленочек? Вот, понимаете? Да. Это тоже... Но это путь воспитания Богом. Но очень часто, когда человек действительно обращается, Господь выходит навстречу и утешает его. И тогда в человеке все то, что не дано ему на земле, вот, допустим, родительство нормальное, в лице его родителя не было дано человеку. Оно восполняется, оно как трава через асфальт прорастает. Если человек начинает обращаться к Богу и жить благодатной жизнью, то есть молиться и причащаться.
1: А если он все это делает, а все равно не работает?
0: Ну, молитва. Нету другого учителя молитвы, кроме молитвы, понимаете? Бог, дающий молитву молящемуся, говорит Священное Писание. И Иоанн Лествичник говорит, что причиной качества молитвы бывает ее количество.
1: Количество.
0: Да. То есть это очень важно. Начни труд в молитве, и Отец Небесный тебя обнимет. Обязательно он выйдет на эту встречу, потому что качество молитвы — это что? Это молитва, на которую Господь ответил, и ты это услышал. Он придет, и все будет в тебе согрето, все будет нормально.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Многоточие ставим, притча о блудном сыне, она все-таки неисчерпаемая и поразительна. Какими острыми гранями она проецируется на наш 21 век. Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Ну и в нашем цикле бесед о притчах Христовых мы тоже ставим многоточие. Обязательно через некоторое время продолжим. Спасибо вам.
0: Спасибо. Сейчас можно открыть интернет, забить «Возвращение блудного сына Рембрандт» и посмотреть эту репродукцию внимательно.
1: Во всех деталях.
0: Да, во всех деталях.
1: В руки, в лик.
0: Да-да-да.
1: И в угол наклоненный, склоненный, вот преклоненный даже, можно сказать, головы. Да.
0: Помоги нам, Господь. Спасибо.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 2 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Крещение человека» и фрагменты романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась. Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром, ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Предсказатель. По мотивам индийской сказки.
2: Жил на свете один крестьянин, который был большим бездельником, а при этом любил вкусно поесть. Чем угодно готов заниматься, лишь бы не работать в поле. Как-то раз пришел он домой и видит, жена зерно перебирает да очищает. «Ты что же, так и просидела весь день у корзины с зерном? А на обед у нас будет каша?» – возмутился крестьянин. «Давно же ты обещаешь сделать для меня сладкие помпушки. Когда я их дождусь?» Жена тоже рассердилась и говорит ему в ответ: «Как же, сейчас помпушки стряпать для тебя побегу. Во всем доме даже мышам поживиться нечем. Последнее зерно доедаем, а тебе сладкие помпушки подавай. Смотрите, какой явился важный господин». Обиделся крестьянин на жену и решил из дома уйти. 3 дня бродил он по округе, а когда оголодал, назад вернулся. Подошел крестьянин к своему дому и еще издали по запаху понял, что жена сладкие помпушки готовит. Притаился он за дверью и стал считать, сколько штук она в кипящее масло бросит. Насчитал 21. Закончила женщина стряпать, стала руки мыть. Тогда крестьянин вошел в дом и рассказал, что не просто так 3 дня пропадал, а сходил к одному старцу, который научил его искусству предсказаний. «Не болтай зря», — отмахнулась жена, — «лучше в поле пошел бы поработать». «Напрасно ты мне не веришь», — говорит крестьянин. «К примеру, мне заранее стало известно, что ты сегодня помпушки будешь жарить, и я даже могу сказать, что сделала ты их ровно 21 штуку». Удивилась простодушная женщина и решила, что муж ее и впрямь сделался предсказателем. С почетом усадила его за стол, подала угощение, а сама поспешила к соседям новость рассказать. Со всей деревни сбежались люди к ним в дом, а крестьянин уже наелся, на кровать перебрался и на подушках возлежит. Поклонился ему один из соседей и говорит: «Скажи мне, почтенный, куда подевался мой осел? Вечером убежал из дома, до сих пор найти не могу». Испугался крестьянин, но вида не показал, и произнес с важностью: «Я должен с солнцем посоветоваться. Оно мне подскажет ответ на твой вопрос. А ну-ка, жена, подай мне зонтик, а вы пока не ходите за мной». Подала жена зонтик, и он прямо в полуденный зной вышел из дома. Долго ходил он по полям и лесам, безуспешно пытаясь разыскать осла, и решил, что того волки съели. Вернулся домой и объявил: «Небесные светила мне поведали, что твоего осла больше нет. Простись с ним навеки». «Странно, — говорит сосед, — ведь пока тебя не было, мой осел домой вернулся. А я тебя жду, чтобы об этом сказать». Ох, и смеялись односельчане над горе-предсказателем. Да он и сам понял, что обманом и хитростью не проживешь, и стал прилежно на поле трудиться, на сладкие помпушки себе зарабатывать.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Невидимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня, только бы достигнуть мне Христа. Эти слова, проникнутые мужеством и любовью ко Христу, принадлежат человеку, вся жизнь которого была посвящена служению Церкви. Святой Игнатий Богоносец родился в Сирии в середине первого века и был учеником апостола Иоанна Богослова. За благочестивую жизнь Игнатий был избран епископом Антиохии. Империя в те годы процветала. Особое внимание власти уделяли религиозным вопросам. Вера в римских богов была не просто частным делом человека, а выражением его политической лояльности. Отказ от участия в культе поклонения императору воспринимался как акт гражданского неповиновения. Христианство в глазах властей выглядело опасной сектой, члены которой не воздавали божественной почести правителю империи. Именно поэтому церковь подвергалась жесточайшим гонениям. Но языческий мир угрожал христианам не только извне. Начали появляться ереси, попытки исказить учение Христа, сделать его удобным для языческого мышления. Одним из тех, кто отстаивал чистоту веры, был священномученик Игнатий Богоносец. Для укрепления христиан во время гонений, а также для того, чтобы не дать ложным учениям посеять сомнения в их души, святитель Игнатий написал свои послания, тем более ценные, что составлены они буквально на пороге смерти. Арестованный в Антиохии епископ под конвоем был отправлен в Рим. По дороге он передал записанные наставления нескольким христианским общинам. Главная тема этих посланий – свидетельство о Христе, Сыне Божием, истинном Боге. В то время, когда учение Церкви еще не оформилось в виде четких догматов, было особенно важно правильное толкование апостольских посланий. Святитель полемизировал с иудеями, отрицавшими божество Христа. Кроме того, он предостерегал от общения с еретиками, считавшими, что страдания и воскресение Спасителя – только кажущиеся. Епископ Игнатий указывал, что если Господь имеет призрачную плоть, если Он призрачно страдал и воскрес, то не будет и нашего воскресения. В таком случае мученичество за Христа лишено смысла, ведь мученик теряет жизнь без всякой надежды на возвращение к ней в вечности. В то время, когда тысячи христиан погибали за веру, учение о реальности страданий Христа и Его воскресения приобретало огромное значение. Святитель убеждал верующих заботиться о единстве и согласии со своими епископами, призывал удаляться от расколов. Говорил он и о правильном отношении к язычникам, призывая молиться об их просвещении. Центром христианской жизни святитель Игнатий называл таинство Евхаристии. В ней, считал святой, осуществляется полнота соединения людей с Богом. Вскоре после того, как эти наставления были написаны, святой в сопровождении воинов прибыл в столицу империи. Римские христиане встретили святителя с глубокой скорбью. Боясь, чтобы они не подали апелляцию властям, епископ просил их не препятствовать его подвигу. Мученичество он считал наградой, а не наказанием. Казнь епископа Игнатия последовала в 107 году. Послания священномученика Игнатия Богоносца имели неоценимое значение для развития христианской догматики. Его богословие оказало влияние на отцов церкви, которые позднее сформировали учение о божестве Иисуса Христа на Вселенских соборах. Подвигом жизни святой исполнил слова Спасителя: «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Карлос, не упускай эту возможность. Купи грузовик. И если с Божьей помощью дело пойдет хорошо, у нас все изменится. Для этого мы и приехали сюда.
3: Да, это верно.
1: Садовнику Карлосу Галиндо, нелегальному иммигранту из Мексики, сестра предлагает взаймы большую сумму денег. Карлос – герой картины американского режиссера Криса Вайтса «Лучшая жизнь». Фрагмент из нее только что прозвучал. У мужчины появился шанс выбраться из нищеты. Его более успешный напарник решил продать свой грузовик и рабочий инвентарь. С таким приобретением Карлос мог бы хорошо зарабатывать и иметь стабильную работу. Вот только денег, чтобы купить машину, у него, конечно же, нет. На помощь приходит сестра. Она одалживает Карлосу необходимую сумму. Кажется, теперь удача у него в кармане. Наконец-то он может быть уверенным в завтрашнем дне. Дать своему сыну Луису, которого воспитывает в одиночку, хорошее образование и лучшую жизнь. Фильм был снят совместно с мексиканскими кинематографистами в 2011 году и после выхода на экраны получил 4 номинации на премию «Оскар». Ни зрители, ни кинокритики не ожидали от режиссера незамысловатых комедий столь мощной социальной, семейной и духовной драмы. Название фильма кажется простым, но на самом деле он ставит перед нами очень важные вопросы, отмечал Крис Вайтс в одном из своих интервью. При этом он отвергал предположение о том, что его картина – высказывание политическое. Эта история не только о сложном положении мигрантов. Прежде всего, она об отце и сыне, о нравственном выборе, о доверии, об умении прощать и принимать удары судьбы, но не опускать руки, подчеркивал режиссер. Действительно, в какой-то момент картина плавно перетекает из одной смысловой плоскости в другую. Из почти детективного рассказа о том, как у бедного мигранта угоняют грузовик, только что купленный на взятые в долг деньги, она превращается в трогательную историю о том, как вновь обретают друг друга отец и сын. Совсем как в известной русской пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». В первой части фильма Карлос и Луис редко пересекаются. Когда отец уходит на работу, сын еще спит. Когда возвращается, он уже спит. Их общение сводится к общим фразам. Но когда случается беда, все, кажется, меняется. В совместных поисках угнанного грузовика Карлос и Луис словно впервые за много лет по-настоящему видят друг друга. В одном из эпизодов картины отец обращается к сыну со словами, полными любви, которые не просто было высказать раньше, но которые оказались такими необходимыми теперь, когда их объединила общая беда.
3: Я не знал, как буду жить с маленьким ребенком, не имея ни денег, ни приличной работы. Я страшно злился на судьбу. Но у меня было ради чего жить. И это давало мне силы все выдержать. Это был ты. Понимаешь? Ради тебя я и живу.
1: Примечательно, что в своем фильме режиссер Крис Вайтс решил показать отца-одиночку, образ, который не так уж часто можно встретить в кинематографе или литературе. Кстати, картина «Лучшая жизнь» основана на одноименной повести современного американского писателя Роджера Саймона. Автор лично переработал свое произведение, адаптировав его под киносценарий. И вот на экране солнечный Лос-Анджелес с его знаменитым респектабельным районом Беверли-Хиллз. И не менее известным Южным Централом, районом бедняков, бандитов, иммигрантов. На этом контрастном фоне главный герой, Карлос, пытается решить свою проблему. Решить не силой, а миром. и учит этому своего сына. Когда они, наконец, находят человека, угнавшего грузовик, то Карлос не пытается наказать вора. Он относится к нему с состраданием, старается понять мотив его поступка, и это кажется таким неожиданным. Фильм «Лучшая жизнь» режиссера Криса Уайтса преподнесет зрителю еще немало сюрпризов. А главное, поможет поверить в то, что порой именно тогда, когда нам кажется, будто все пропало, и начинается наша лучшая жизнь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если сегодня кто-то говорит, что он собрался в паломничество, то совершенно естественным будет вопрос о том, куда именно собрался человек. В Троице-Сергиеву лавру, или в Дивеево, или, может быть, на Соловки, а может и вовсе на Святую Землю. Направлений для паломничества неисчислимое множество. Однако так было не всегда. Древний библейский мир знал только один путь паломничества – Иерусалим и его храм. Ради чего люди шли в такое паломничество? Что они хотели получить? Ответ на эти вопросы дает звучащий сегодня в православных храмах во время богослужения 121-й псалом. Давайте его послушаем.
2: «Возвеселихся рекших мне, в дом Господень пойдем».
3: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена». Колено Господне по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.
2: Дому ради Господа Бога нашего, в взысках благая тебе.
1: Только что мы услышали одну из так называемых песней восхождения. Псалом, который ветхозаветные паломники пели во время шествия в Иерусалим. Такие псалмы должны были поддерживать путников, а также настраивать их на должный лад, готовя к встрече с единственной святыней Древнего мира, к встрече с Иерусалимским храмом. Для любого чтущего единого истинного Бога человека паломничество – это не какой-то магический акт. Паломничество – это возможность приблизиться к Богу, обрести Его благодать, услышать Его голос, обращенный к конкретному человеку. Сам по себе путь к святыне вряд ли способен должным образом настроить человека. Ведь путь всегда сопровождается суетой и беспокойством, а общение с Богом требует тишины помыслов и страстей. Псалмы, которые воспевали путники, должны были успокоить душу и помочь человеку обрести внутреннюю тишину, а также напомнить, ради чего он предпринимает свой путь. Именно с этой точки зрения стоит рассматривать и услышанный нами сегодня псалом. С одной стороны, он воспевает город Иерусалим, а также напоминает, что величие этого города определено законом Господним. Иерусалим с его храмом – это не человеческая выдумка, это город, осененный благословением Божиим. И путь в Иерусалим необходимо рассматривать как исполнение Господней заповеди. Соответствующим должно быть и отношение к этому делу. С другой же стороны, сказав о величии Иерусалима, псалом переходит к размышлениям о мире. Он призывает просить мира Иерусалиму, подразумевая под этим, конечно же, в первую очередь мир духовный, тот мир, который преподает чтущим его людям Бог. По мнению святителя Иоанна Златоуста, здесь идет речь и о победе над окружающими Израиль языческими племенами, о том, чтобы они смирились, познав силу Божию. Исполняя на пути в Иерусалим специально составленные псалмы, люди должны были отрешиться от обычного хода мыслей, прийти, насколько это возможно, к внутренней тишине и миру, с тем, чтобы, придя в Иерусалим, без всякого рассеяния вступить в общение с Богом. 121-й псалом напоминает нам истину, о которой мы склонны забывать. К молитве необходима подготовка. Прежде чем обратиться к Богу, нам стоит предпринять усилия, дабы заставить умолкнуть наши внутренние диалоги. Нам необходимо постараться сосредоточиться на предстоящем молитвенном делании. и только после этого начинать молитву. Такой подход освящен веками. Он испытан поколениями. И он то, чего требует от нас исполненная благодатной силы молитва.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Светлое радио.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Макару Рындину 12 лет. Он единственный и долгожданный ребенок в семье. Мальчик появился на свет в срок и с хорошим весом, но сразу попал в реанимацию с чередой серьезных диагнозов. За эти годы Макар перенес более 10 операций. Каждый наркоз оставлял след в развитии ребенка. Ему приходилось заново учиться многим навыкам. Сейчас Макар умеет сидеть, стоять у опоры и ходить с поддержкой. Говорит отдельные слова и знает свое имя. Врачи, родители и друзья семьи замечают, что Макар – способный ребенок. Специалисты дают хорошие прогнозы на его развитие при постоянной реабилитации и должном уходе. Но сейчас близким стало сложно выходить с Макаром на улицу. Мальчик вырос из прежнего специального оборудования, а ребенку, у которого есть трудности с движением, жизненно необходимы прогулки на свежем воздухе. Мама Макара Светлана нашла новое специальное устройство для детей с инвалидностью. У него есть колеса и полозья, что позволяет вывести ребенка на улицу в любую погоду. Только его стоимость для семьи Рындиных, где работает один папа, а мама постоянно находится с сыном, высока. Родители Макара обратились в фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Покупает лекарства, оплачивает реабилитации, помогает приобрести специальные средства передвижения для людей с инвалидностью. Такой сбор фонд открыл и для Макара Рындина. Чтобы мальчик и дальше продолжал гулять и развиваться, поддержите его на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем сегодня в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы в селе с таким необычным названием «Белая Колпь». Чтобы до Белой Колпи добраться, на электричке до станции Шаховская мы доезжаем. Мы далеко от Москвы сегодня, до Шаховской ехать достаточно долго. И еще от Шаховской мы едем на 41-м автобусе до остановки Белая Колпь-1.
2: Да, или можно доехать от Северных Ворот, от автовокзала.
1: Это новый автовокзал.
2: Да, 507-й маршруткой в направлении автовокзал Нелидово до остановки Пожарная часть, и потом пересесть на тот же 41-й автобус и там уже добираться дальше. Но на самом деле, действительно, это край Московской области, это далекие места, но, тем не менее, это очень интересные и памятные места для нашей истории прежде всего. Ведь это место известно с очень далеких времен. То есть, в принципе, да, конечно, усадебные постройки, о которых мы будем говорить, и храм, они появляются достаточно поздно. А вообще первое упоминание об этих краях – это 1497 год. И связано это с обменом властями между тверскими и московскими землями. Вот, и кроме того, интересно, что в этих краях заболел князь Василий III, великий князь, по сути дела, царь, отец Ивана Грозного, и его из Белой Колпи, где он очень любил охотиться, несли на носилках до Волоколамска.
1: Это тоже не близко.
2: Да.
1: Понятно, что мы сейчас на машине можем доехать там, ну, меньше часа добираться, сильно меньше. А тогда на носилках, представляете, в 16 веке.
2: 30 километров. Это вообще изрядно. И вообще вот это дворцовое село, оно чем было примечательно? Тем, что там были хорошие охотничьи угодья. Вообще русские великие князья и цари очень любили охоту. Ну, вот одной из таких угодий и была Белая Колпь. Но, конечно, вас интересует, что это за название такое.
1: Да, конечно, в первую очередь.
2: Ну, мы озвучили с вами то, что белая – это свободная от выплат, да, потому что она входила в великокняжескую вотчину, ну, а потом вошло тоже во владельческие вотчины бояр Стрешневых, вот, потом перешло к Шаховским, то есть она всегда была, кому-то принадлежала. А вот почему колпь? Колпь – это болотная птица, в принципе. Это одна из версий, между прочим. Она родственник аиста, она родственник цапли.
1: Но, вот, кстати, мы можем констатировать, что в районе Белой Колпи, вообще вот здесь, в этих местах, достаточно много болот, и
2: да,
1: колпь тут может вполне водиться.
2: Да, но на самом деле все-таки чаще всего бывает так, что населенные пункты получали название от рек, правда? Так вот, река, которая протекала здесь, в общем-то, это река Колпяна. Вот. А маленькая речка, она сейчас называется по-другому, Муравка. А вообще-то она раньше называлась Колпянка.
1: Ну, может быть, это тоже с птичкой связано?
2: Ну, да, конечно, это болотистые места, это, да, птичка. Но, тем не менее, вот эта птичка была в названии зафиксирована очень и очень давно, дав название реке, дав название притоку и потом дав название имению.
1: Колпица она правильно называется. Птичка колпица.
2: Да, ну, конечно. Но, тем не менее, может быть, колпь – это такое что-то более солидное, большое. Вот, ну, да, колпица. И памятник, между прочим, колпице есть на станции Шаховская. И тут мы с вами слышим фамилию владельцев, которые очень долгие годы и века владели этой землей. Это князья шаховские. Интересно то, что станция Шаховская, там поселок городского типа, известная достаточно точка, там стоит памятник княгине Шаховской Глебовой Стрешневой, Евгении Федоровне, владелице Покровского Стрешнева, известная местность в Москве, последняя владелица она была. Вот. Но что касается этой усадьбы, сразу хочу сказать, что Шаховская их было много. Это был разветвленный род. Там было несколько ветвей. И, собственно, Евгения Федоровна, она здесь, скорее всего, если и была один раз в гостях, а в целом она к этой усадьбе отношения не имела. И последний владелец этой усадьбы умер в 1927 году. Вот. Ну, в отличие от других вотчин шаховских, это вотчина Евгения Федоровне Бреверн Шаховской Глебовой Стрешневой не принадлежала.
1: К сожалению, все, что мы сейчас видим от остатки былого величия этой усадьбы, а если мы посмотрим на старые фотографии 50-х годов, то да, все здесь выглядело иначе. И да, вроде бы 50-е годы, ну, чё ж, более были давно, того, но все-таки все это еще вот, наверное, лет 40 назад в каком-то виде сохранялось, а сейчас это сплошные руины, ну, кроме храма. Храм, конечно, восстановлен.
2: Храм восстановлен полностью, и действует, и ограда восстановлена. И вообще с храмом как раз все хорошо. А вот что касается, да, я принесла фотографии того, как это было в 50-е годы. Почти все было цело. Хотя вот главное усадебное здание, оно было разобрано гораздо раньше. Да, от него остались фундаменты, но, в общем-то, о том, что главное усадебное здание перестало существовать, об этом упоминается в источниках середины 20-х годов. И более того, о Белой Колпе есть замечательная работа выдающегося исследователя древних усадеб Шереметьева, последнего Шереметьева. Она вышла в 1902 году. Это известная работа. Вот, но после усадьбу начинают потихонечку разбирать и демонтировать еще до революции. Очень многие удивительные экспонаты пополнили все окрестные музеи, как обычно водится. Вот, и, в принципе, что же собой представляет вообще эта усадьба? Это родовое имение князей Шаховских, и двор вотчинников, как правило, мы вот эту цифру используем, эту дату, когда точно находим подтверждение существования, да, этого места, этого двора. Вот двор вотчинников был уже в 1691 году. Вообще по своему облику, по планировке сохранились планы, сохранились фундаменты. Это, по сути дела, 18 век. Это довольно значительные объемы, это осевое построение, это регулярная планировка парка. И даже есть точка зрения, что она была полностью отстроена в Елизаветинском.

0: внутренние всякие использовавшиеся местными жителями помещения, а сейчас это страшное место с руинами. Мы, к сожалению, должны констатировать, что когда отсутствует владелец, это, ну, так часто бывает. В общем-то, то, что было построено даже по руинам, мы можем судить, что это зрелый классицизм. Вот. И, собственно, все было построено из кирпича, так же, как и Андреевская церковь 1807 года постройки. Вот. Это замечательный бесстолбный двухсветный четверик с одной апсидой. И он увенчан очень интересным, красивым световым барабаном. Да, после реконструкции немножко изменился вид, но незначительно. И сейчас это действительно прекрасный храм, его расположение великолепно. Вообще это красивые высокие места, Клинско-Дмитровская гряда, это высоты, это просторы. Вот, фасады этой церкви, они очень красиво были сделаны. Вроде бы
1: считается, что она по проекту самого князя Шаховского была построена, но я думаю, скорее он просто на словах объяснял, как бы он хотел, чтобы выглядела, а народная молва уже потом приписала ему проект.
0: Крепостным художником показывал, может быть, а может быть, кто-то, как обычно бывало, заказывали архитектору общий план, выдающемуся, известному, платили за это деньги, а потом крепостные кулибины воплощали это в жизнь.
1: Вообще храм Андрея Стратилата, но так как у нас в наше время принято все-таки называть церковь по главным пределам, которые освящены в честь более значимого события, в данном случае храм Воскресения Христова, да, с пределом Андрея Стратилата. Но в народе он больше известен как Андреевский.
0: Андреевская
1: храм.
0: Церковь, да, вот про него в народе так говорят. Вот, но, конечно, правильнее давать верные названия. В церкви, в принципе, был хороший в стиле классицизма иконостас. И совсем недалеко находился дом управляющего. Что интересно, тут тоже есть одна замечательная легенда, а может быть и не легенда, что при Шаховских при доме управляющего была сыроварня, которая производила совершенно замечательные сыры, ничем не отличавшиеся от западноевропейских аналогов, и сыры эти пользовались огромным спросом, и говорят, что сейчас тоже есть подобные предприятия, потому что действительно огромные просторы, есть пастбище, есть коровки и молоко. А вообще, вернемся, конечно, к другим постройкам этой усадьбы. Большую роль здесь играют конюшни, каретный сарай. Вот, это очень интересное кирпичное такое асимметричное здание было. Вот, и фасад был рустованный, и плоскими арками это было украшено. Но сейчас, да, через плоские арки видны растения, которые... Да, растут внутри здания. Увы. Но мы верим в самое лучшее. В конце концов, церковь тоже лежала в руинах, а сейчас это прекраснейший памятник архитектуры усадебной эпохи классицизма. А кто же здесь жил? Действительно, кто же такие Шаховские, что это за ветвь? А эта ветвь очень интересная. Она была тесно связана с декабристами. И действительно, огромная семья, которая здесь жила, из нее отправились вслед за мужьями-декабристами жены, девушки из рода Шаховских. Вот, и, собственно, вот это тоже такая интересная тема. Все те, кто стали декабристами, вот многие, они были из школы колонновожатых, размещавшихся неподалеку. И владелец имения, князь Шаховской, преподавал в школе колонновожатых. Так вот, из этой школы, организованной Муравьевым, это была вроде бы такая и частная школа офицерская, а оттуда 24 декабриста вышли на Сенатскую площадь. Тоже вот такая история. А вообще, конечно, мы надеемся, что однажды, помимо парка, остатки которого можно увидеть, будет восстановлено и имение.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной побывали

0: в усадьбе «Белая колпь». И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
1: До свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья, глава четвертая. С чрезвычайным удивлением заметил князь, подходя к своей даче с Рогожиным, что на его террасе, ярко освещенной, собралось шумное и многочисленное общество. Веселая компания хохотала, голосила, кажется, даже спорила до крику, подозревалась с первого взгляда самое радостное препровождение времени. И действительно, поднявшись на террасу, он увидел, что все пили, и пили шампанское, и, кажется, уже довольно давно, так что многие из пирующих успели весьма приятно одушевиться. Гости были все знакомые князя, но странно было, что они собрались разом все, точно по зову, хотя князь никого не звал, а про день своего рождения он и сам только что вспомнил нечаянно. «Объявил знать кому, что шампанского выставишь, вот они и сбежались», — пробормотал Рогожин, всходя вслед за князем на террасу. «Мы этот пункт знаем, им только свистни», — прибавил он почти со злобой, конечно, припоминая свое недавнее прошлое. Все встретили князя криками и пожеланиями, окружили его. Иные были очень шумные, другие гораздо спокойнее, но все торопились поздравить, прослышав о дне рождения, и всякий ждал своей очереди. Присутствие некоторых лиц заинтересовало князя, например, Бурдовского. Но всего удивительнее было, что среди этой компании очутился вдруг и Евгений Павлович. Князь почти верить себе не хотел и чуть не испугался, увидев его. Тем временем Лебедев, раскрасневшийся и почти восторженный, подбежал с объяснениями, он был довольно сильно готов. Из болтовни его оказалось, что все собрались совершенно натурально и даже нечаянно. Прежде всех, предвечером приехал Ипполит и, чувствуя себя гораздо лучше, пожелал подождать князя на террасе. Он расположился на диване, потом к нему сошел Лебедев, затем все его семейство, то есть генерал Иволгин и дочери. Бурдовский приехал с Ипполитом, сопровождая его. Ганя и Птицын зашли, кажется, недавно, проходя мимо. Их появление совпало с происшествием в Воксале. Затем явился Келлер, объявил о дне рождения и потребовал шампанского. Евгений Павлович зашел всего с полчаса назад. На шампанском и, чтоб устроить праздник, настаивал изо всех сил и Коля. Лебедев с готовностью отдал вина. «Но своего, — лепетал он князю, — на собственное иждивение, чтобы прославить и поздравить, и угощение будет, закуска, и об этом дочь хлопочет. Но, князь, если бы вы знали, какая тема в ходу, помните у Гамлета «быть или не быть»? Современная тема-с, современная, вопросы и ответы. И господин Терентьев в высшей степени спать не хочет. А шампанского он только глотнул, не повредит. Приближьтесь, князь, и решите. Все вас ждали, все только и ждали вашего счастливого ума». Князь заметил милый, ласковый взгляд Веры Лебедевой, тоже торопившейся пробраться к нему сквозь толпу. Мимо всех он протянул руку ей первой. Она вспыхнула от удовольствия и пожелала ему счастливой жизни с этого самого дня. Затем стремглав побежала на кухню. Там она готовила закуску, но и до прихода князя, только что на минуту могла оторваться от дела, являлась на террасу и изо всех сил слушала горячие споры о самых отвлеченных и странных для нее вещах, не умолкавших между подпившими гостями. Младшая сестра ее, разевавшая рот, заснула в следующей комнате на сундуке. Но мальчик, сын Лебедева, стоял подле Коли и Ипполита, и один вид его одушевленного лица показывал, что он готов простоять здесь на одном месте, наслаждаясь и слушая хоть еще часов 10 сряду. «Я вас особенно ждал и ужасно рад, что вы пришли такой счастливый», — проговорил Ипполит, когда князь тотчас после Веры подошел пожать ему руку. «А почему вы знаете, что я такой счастливый?» «По лицу видно. Поздоровайтесь с господами и присядьте к нам сюда поскорее. Я особенно вас ждал», — прибавил он, значительно напирая на то, что он ждал. На замечание князя «не повредило бы ему так поздно сидеть», Он отвечал, что сам себе удивляется, как это он 3 дня назад умереть хотел, и что никогда он не чувствовал себя лучше, как в этот вечер. Бурдовский вскочил и пробормотал, что он так, что он с Ипполитом сопровождал, и что тоже рад, что в письме он написал вздор, а теперь рад просто. Не договорив, он крепко сжал руку князя и сел на стул. После всех князь подошел к Евгению Павловичу. Тот тотчас же взял его под руку. «Мне вам только 2 слова сказать», — прошептал он вполголоса, «и по чрезвычайно важному обстоятельству. Отойдемте на минуту». 2 слова, — прошептал другой голос в другое ухо князя, и другая рука взяла его с другой стороны под руку. Князь с удивлением заметил страшно взъерошенную, раскрасневшуюся, подмигивающую и смеющуюся фигуру, в которой в ту же минуту узнал Фердыщенко, бог знает откуда взявшегося. «Фердыщенко помните?» — спросил тот. «Откуда вы взялись?» — вскричал князь. «Он раскаивается!» — вскричал подбежавший Келлер. «Он спрятался, он не хотел к вам выходить, он там в углу спрятался, он раскаивается, князь, он чувствует себя виноватым». «Да в чем же, в чем же? Это я его встретил, князь, я его сейчас встретил и привел. Это редкий из моих друзей, но он раскаивается». «Очень рад, господа. Ступайте, садитесь туда ко всем, я сейчас приду», — отделался, наконец, князь, торопясь к Евгению Павловичу. «Здесь у вас занимательно», — заметил тот. «И я с удовольствием прождал вас с 30 минут. Вот что, любезнейший Лев Николаевич, я все устроил с Курмышевым и зашел вас успокоить. Вам нечего беспокоиться. Он очень-очень рассудительно принял дело, тем более, что, по-моему, скорее сам виноват». «С каким Курмышевым?» «Да вот, которого вы за руки давеча схватили. Он был так взбешен, что хотел уже к вам завтра прислать за объяснениями». «Полноте, какой вздор!» «Разумеется, вздор. И вздором, наверное, бы кончилось. Но у нас эти люди... Вы, может быть, еще зачем-нибудь пришли, Евгений Павлович?» «О, разумеется, еще зачем-нибудь», — рассмеялся тот. «Я, милый князь, завтра, чем свет, еду по этому несчастному делу, ну вот, о дяде-то, в Петербург. Представьте себе, все это верно. И все уже знают, кроме меня. Меня так это все поразило, что я туда и не поспел зайти. Кипанчиным. Завтра тоже не буду, потому что буду в Петербурге, понимаете? Может, 3 дня здесь не буду. Одним словом, дела мои захромали. Хоть дело и не бесконечно важное, но я рассудил, что мне нужно кое в чем откровеннейшим образом объясниться с вами. И не пропуская времени, то есть до отъезда. Я теперь посижу и подожду, если велите, пока разойдется компания. При том же мне некуда более деваться. Я так взволнован, что и спать не лягу. Наконец, хотя бессовестно и непорядочно так прямо преследовать человека, но я вам прямо скажу. Я пришел искать вашей дружбы, милый мой князь. Вы человек бесподобнейший, то есть не лгущий на каждом шагу, а может быть и совсем. А мне в одном деле нужен друг и советник, потому что я решительно теперь из числа несчастных». Он опять засмеялся. «Вот в чем беда», — задумался на минуту князь. «Вы хотите подождать, пока они разойдутся? А ведь бог знает, когда это будет. Не лучше ли нам теперь сойти в парк? Они, право, подождут, я извинюсь». «Не-не, я имею свои причины, чтобы нас не заподозрили в экстренном разговоре с целью. Тут есть люди, которые очень интересуются нашими отношениями. Вы не знаете этого, князь? И гораздо лучше будет, если увидеть, что и без того в самых дружелюбнейших, а не в экстренных только отношениях. Понимаете? Они 2 часа разойдутся. Я у вас возьму 20 минут, но 30 минут. Да милости просим, пожалуйте. Я слишком рад и без объяснений. А за ваше доброе слово о дружеских отношениях очень вас благодарю. Вы извините, что я сегодня рассеян. Знаете, я как-то никак не могу быть в эту минуту внимательным». «Вижу, вижу», — пробормотал Евгений Павлович с легкой усмешкой. Он был очень смешлив в этот вечер. «Что вы видите?» — встрепенулся князь. «А вы не подозреваете, милый князь», — продолжал усмехаться Евгений Павлович, не отвечая на прямой вопрос, — «вы не подозреваете, что я просто пришел вас надуть и мимоходом от вас что-нибудь выпытать, а? Что вы пришли выпытать, в этом и сомнения нет», — засмеялся наконец и князь. «И даже, может быть, вы решили меня немножко и обмануть». Ну ведь что ж, я вас не боюсь. При том же мне теперь как-то все равно, поверите ли? И так как я прежде всего убежден, что вы человек все-таки превосходный, то ведь мы, пожалуй, и в самом деле кончим тем, что дружески сойдемся. Вы мне очень понравились, Евгений Павлович. Вы очень порядочный, по-моему, человек. Но с вами, во всяком случае, примило дело иметь. Даже какое бы ни было, заключил Евгений Павлович. Пойдемте, я за ваше здоровье бокал выпью. Я ужасно доволен, что к вам пристал. А, остановился он вдруг. Этот господин Ипполит к вам жить переехал? Да. Он ведь не сейчас умрет, я думаю. А что? Так ничего. Я полчаса здесь с ним пробыл. Ипполит все это время ждал князя и беспрерывно поглядывал на него и на Евгения Павловича, когда они разговаривали в стороне. Он лихорадочно оживился, когда они подошли к столу. Он был беспокоен и возбужден. Пот выступал на его лбу. В сверкавших глазах его высказывалось, кроме какого-то блуждающего постоянного беспокойства, и какое-то неопределенное нетерпение. Взгляд его переходил без цели с предмета на предмет, с одного лица на другое. Хотя во всеобщем шумном разговоре он принимал до сих пор большое участие, но одушевление его было только лихорадочное. Собственно, к разговору он был невнимателен. Спор его был бессвязен, насмешлив и небрежно парадоксален. Он не договаривал и бросал то, о чем за минуту сам начинал говорить с горячечным жаром. Князь с удивлением и сожалением узнал, что ему позволили в этот вечер беспрепятственно выпить полные два бокала шампанского, и что початый стоявший перед ним бокал был уже третий. Но он узнал это только потом. В настоящую же минуту был не очень заметлив. «А знаете, что я ужасно рад тому, что именно сегодня день вашего рождения?» — прокричал Ипполит. «Почему?» «Увидите. Скорее усаживайтесь. Во-первых, уж потому, что собрался весь этот ваш народ. Я так и рассчитывал, что народ будет. В первый раз в жизни мне расчет удается. А жаль, что не знал о вашем рождении, а то бы приехал с подарком. Да, может, я и с подарком приехал. Много ли до света?» «До рассвета и двух часов не осталось», — заметил Птицын, посмотрев на часы. «Да зачем теперь рассвет, когда на дворе и без него читать можно?» — заметил кто-то. «Затем, что мне надо краюшек солнца увидеть. Можно пить за здоровье солнца, князь, как вы думаете?» Ипполит спрашивал резко, обращаясь ко всем без церемонии, точно командовал, но, кажется, сам не замечал того. «Выпьем, пожалуй, только вам бы успокоиться, Ипполит, а?» «Вы все проспанье! Вы, князь, моя нянька! Как только солнце покажется и зазвучит на небе...» Кто это сказал в стихах? «На небе солнце зазвучало». Бессмысленно, но хорошо. «Так мы и спать. Лебедев, солнце ведь источник жизни? Что значит источники жизни в апокалипсисе? Вы слыхали о звезде Полынь, князь?» «Я слышал, что Лебедев признает эту звезду Полынь сетью железных дорог, распространившихся по Европе». «Нет-с, позвольте-с, так нельзя-с!» — закричал Лебедев, вскакивая и махая руками, как будто желая остановить начинавшийся всеобщий смех. «Позвольте-с, с этими господами, эти все господа...» — обернулся он вдруг к князю. «Ведь это в известных пунктах. Вот что-с!» И он без церемонии постукал два раза по столу, отчего смех еще более усилился. Лебедев был хотя и в обыкновенном вечернем состоянии своем, но на этот раз он был слишком уж возбужден и раздражен предшествовавшим долгим ученым спором, а в таких случаях к оппонентам своим он относился с бесконечным и в высшей степени откровенным презрением. «Это не так-с. У нас, князь, полчаса тому составился уговор, чтобы не прерывать, чтобы не хохотать, пока мест один говорит, чтобы ему свободно дали все выразить, а потом уж пусть и атеисты, если хотят, возражают. Мы генерала председателем посадили. Вот-с. А то что же-с? Эдак всякого можно сбить на высокой идее-с, на глубокой идее-с. «Да говорите, говорите, никто не сбивает», — раздались голоса. «Говорите, да не заговаривайтесь. «Что за звезда полынь такая?» — осведомился кто-то. «Понятия не имею», — ответил генерал Иволгин, с важным видом занимая свое недавнее место председателя. «Я удивительно люблю все эти споры и раздражения, князь. Ученые, разумеется», — пробормотал между тем Келлер в решительном упоении и нетерпении, ворочаясь на стуле. «Ученые и политические», — обратился он вдруг и неожиданно к Евгению Павловичу, сидевшему почти рядом с ним. «Знаете, я ужасно люблю в газетах читать про английские парламенты. То есть не в том смысле, про что они там рассуждают. Я, знаете, не политик. А в том, как они между собой объясняются. Ведут себя, так сказать, как политики. Благородный виконт, сидящий напротив. Благородный граф, разделяющий мысль мою. Благородный мой оппонент, удививший Европу своим предложением». То есть все вот эти выраженьица, весь этот парламентаризм свободного народа, вот что для нашего брата заманчиво. Я пленяюсь, князь. Я всегда был артист в глубине души. Клянусь вам, Евгений Павлович. Так что же после этого горячился в другом углу Ганя? Выходит, по-вашему, что железные дороги прокляты? Что они гибель человечеству? Что они язва, упавшая на землю, чтобы замутить источники жизни? Гаврила Ардалионович был в особенно возбужденном настроении в этот вечер. И в настроении веселом, чуть не торжествующем, как показалось князю. С Лебедевым он, конечно, шутил, поджигая его, но скоро и сам разгорячился. «Не железные дороги, нет-с!» — возражал Лебедев в одно и то же время и выходивший из себя, и ощущавший непомерное наслаждение. «Собственно, одни железные дороги не замутят источники жизни, а все это в целом-с проклято! Все это настроение наших последних веков в его общем целом, научном и практическом, может быть, и действительно проклято-с!» «Наверно проклято или только может быть?» «Это ведь важно в этом случае», — справился Евгений Павлович. «Проклято, проклято, наверно проклято», — с азартом подтвердил Лебедев. «Не торопитесь, Лебедев, вы по утрам гораздо добрее», — заметил, улыбаясь, Птицын. «А по вечерам зато откровеннее, по вечерам задушевнее и откровеннее», — с жаром обернулся к нему Лебедев. «Простодушнее и определительнее, честнее и почтеннее». И хоть этим я вам и бог подставляю, но наплевать-с. Я вас всех вызываю теперь, всех атеистов. Чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали? Вы люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной и прочего. Чем? Кредитом? Что такое кредит? К чему приведет вас кредит?
2: «Эк ведь у вас любопытство-то», — заметил Евгений Павлович.
1: «А мое мнение то, что кто такими вопросами не интересуется, тот великосветский шенапанс».
2: «Да хоть ко всеобщей солидарности и равновесию интересов приведет», — заметил Птицын.
1: «И только, только не принимая никакого нравственного основания, кроме удовлетворения личного эгоизма и материальной необходимости, всеобщий мир, всеобщее счастье из необходимости». «Так ли-с, если смею спросить, понимаю я вас, милостивый мой государь?»
2: «Да ведь всеобщая необходимость жить, пить и есть, а полнейшее научное, наконец, убеждение в том, что вы не удовлетворите этой необходимости без всеобщей ассоциации и солидарности интересов, есть, кажется, достаточно крепкая мысль, чтобы послужить опорную точкой и источником жизни для будущих веков человечества», заметил уже серьезно разгорячившийся Ганя.
1: «Необходимость пить и есть, то есть одно только чувство самосохранения».
2: «Да разве мало одного только чувства самосохранения? Ведь чувство самосохранения – нормальный закон человечества».
1: «Кто это вам сказал?» – крикнул вдруг Евгений Павлович.
2: «Закон – это правда, но столько же нормальный, сколько и закон разрушения, а, пожалуй, и саморазрушения. Разве в самосохранении одном весь нормальный закон человечества?»
1: «Эге!» – вскрикнул Ипполит, быстро обратясь к Евгению Павловичу и с диким любопытством оглядывая его. Но увидев, что он смеется, засмеялся и сам, толкнул рядом стоящего Колю и опять спросил его, который час. Даже сам притянул к себе серебряные часы Коли и жадно посмотрел на стрелку. Затем, точно все забыв,
2: Он протянулся на диване, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Через полминуты он уже опять сидел за столом, выпрямившись и вслушиваясь в болтовню разгорячившегося до последней степени Лебедева. «Мысль коварная и насмешливая, мысль шпигующая!» — с жадностью подхватил Лебедев парадокс Евгения Павловича. «Мысль, высказанная с целью подзадорить в драку противников, но мысль верная, потому что вы, светский пересмешник и кавалерист, хотя и не без способностей, и сами не знаете, до какой степени ваша мысль есть глубокая мысль, есть верная мысль. Да-с, закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве. Дьявол одинаково владычествует человечеством до предела времен, еще нам неизвестного. Вы смеетесь? Вы не верите в дьявола? Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль. Вы знаете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как ему имя? И не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтерову, над копытами, хвостом и рогами его, вами же изобретенными, ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами, вами ему изобретенными. Но не в нем теперь дело». «Почему вы знаете, что не в нем теперь дело?» — крикнул вдруг Ипполит и захохотал, как будто в припадке. «Мысль ловкая и намекающая», — подхватил Лебедев. «Но опять-таки дело не в том, а вопрос у нас в том, что не ослабели ли источники жизни с усилением железных-то дорог?» — крикнул Коля. «Не железных путей сообщения, молодой, но азартный подросток, а всего того направления, которому железные дороги могут послужить, так сказать, картиной, выражением художественным. Спешат, гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят, человечество. Слишком шумно и промышленно становится в человечестве. Мало спокойствия духовного, жалуется один удалившийся мыслитель. Пусть, но стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, может быть лучше спокойствия духовного, отвечает тому победительно другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием. Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству, ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прихладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было. Это телеги-то могут прихладнокровно исключить, подхватил кто-то. Что уже и было, подтвердил Лебедев, не удостоивая вниманием вопроса. Уже был Мальтус друг человечества. Но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря о его тщеславии. Ибо оскорбите тщеславие кого-нибудь из сих бесчисленных друзей человечества, и он тотчас же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения. Впрочем, так же точно, как и всякий из нас, говоря по справедливости, как и я, гнуснейший из всех, ибо я-то, может быть, первый и дров принесу, а сам прочь убегу. Но не в том опять дело. Да в чем же, наконец, надоел? Дело в следующем анекдоте из прошедших веков, ибо я в необходимости рассказать анекдот из прошедших веков. В наше время, в нашем отечестве, которое, надеюсь, вы любите одинаково со мной, господа, ибо я, с своей стороны, готов излить из себя даже всю кровь мою. Дальше, дальше. В нашем отечестве, равно как и в Европе, всеобщие, повсеместные и ужасные голода посещают человечество по возможному исчислению, и сколько запомнить могу, не чаще теперь, как один раз в четверть столетия. Другими словами, однажды в каждое 25-летие. Не спорю за точную цифру, но весьма редко сравнительно. С чем сравнительно? С 12-м столетием и с соседними ему столетиями с той и с другой стороны. Ибо тогда, как пишут и утверждают писатели, всеобщие голода в человечестве посещали его в 2 года раз, или, по крайней мере, в 3 года раз. Так что при таком положении вещей человек прибегал даже к антропофагии, хотя и сохраняя секрет. Один из таких тунеядцев, приближаясь к старости, объявил сам собою и без всякого принуждения, что он в продолжении долгой и скудной жизни своей умертвил и съел лично и в глубочайшем секрете 60 монахов и несколько светских младенцев, 6 штук, но не более. То есть необыкновенно мало сравнительно с количеством съеденного им духовенства. До светских же взрослых людей, как оказалось, он с этой целью никогда не дотрагивался. «Этого быть не может!» — крикнул сам председатель, генерал чуть даже не обиженным голосом. «Я часто с ним, господа, рассуждаю и спорю, и все о подобных мыслях. Но всего чаще он выставляет такие нелепости, что уши даже вянут ни на грош правдоподобия. Генерал, вспомни осаду Карса. А вы, господа, узнайте, что анекдот мой — голая истина. От себя же замечу, что всякая почти действительность, хотя и имеет непреложные законы свои, но почти всегда и невероятна, и неправдоподобна. И чем даже действительнее, тем иногда и неправдоподобнее». «Да разве можно съесть 60 монахов?» — смеялись кругом. «Хоть он и съел их не вдруг, что очевидно, а, может быть, в 15 или в 20 лет, что уже совершенно понятно и натурально». «И натурально?» «И натурально!» — с педантским упорством отгрызался Лебедев. «Да и кроме того, католический монах уже по самой натуре своей повадлив и любопытен. И его слишком легко заманить в лес или в какое-нибудь укромное место и там поступить с ним по вышесказанному. Но я все-таки не оспариваю, что количество съеденных лиц оказалось чрезвычайное, даже до невоздержанности».
1: «Может быть, это и правда, господа», — заметил вдруг князь. До сих пор он в молчании слушал споривших и не ввязывался в разговор. Часто от души смеялся вслед за всеобщими взрывами смеха. Видно было, что он ужасно рад тому, что так весело, так шумно, даже тому, что они так много пьют. Может быть, он и ни слова бы не сказал в целый вечер, но вдруг как-то вздумал заговорить. Заговорил же с чрезвычайной серьезностью, так что все вдруг обратились к нему с любопытством. «Я, господа, про то, собственно, что тогда бывали такие частые голода. Про это и я слышал, хотя я плохо знаю историю. Но, кажется, так и должно было быть. Когда я попал в швейцарские горы, я ужасно дивился развалинам старых рыцарских замков, построенных на склонах гор, по крутым скалам, и, по крайней мере, на полверсте отвесной высоты. Это значит несколько верст тропинками. Замок, известно, что это целая гора камней. Работа ужасная, невозможная. Это уж, конечно, построили все эти бедные люди, вассалы. Кроме того, они должны были платить всякие подати и содержать духовенство. Где же тут было себя пропитать и землю обрабатывать? Их же тогда было мало. Должно быть, ужасно умирали с голоду. И есть буквально, может быть, было нечего. Я иногда даже думал, как это не пресекся тогда совсем этот народ. И что-нибудь с ним не случилось. Как он мог устоять и вынести? Что были людоеды, и, может быть, очень много, то в этом Лебедев без сомнения прав. Только вот я не знаю, почему именно он замешал тут монахов и что хочет этим сказать. Наверное, то, что в 12 столетии только монахов и можно было есть, потому что только одни монахи и были жирны, заметил Гаврила Арделеонович. «Великолепнейшая и вернейшая мысль!» — крикнул Лебедев. «Ибо до светских он даже и не прикоснулся. Ни единого светского на 60 номеров духовенства, и это страшная мысль, историческая мысль, статистическая мысль, наконец, и из таких-то фактов и воссоздается история у умеющего, ибо до циферной точности возводится, что духовенство, по крайней мере, в 60 раз жило счастливее и привольнее, чем все остальное тогдашнее человечество. И, может быть, по крайней мере, в 60 раз было жирнее всего остального человечества». «Преувеличение, преувеличение, Лебедев!» — хохотали кругом.
2: «Я согласен, что историческая мысль, но к чему вы ведете?» — продолжал спрашивать князь. Он говорил с такой серьезностью и с таким отсутствием всякой шутки и насмешки над Лебедевым, над которым все смеялись, что тон его среди общего тона всей компании невольно становился комическим. Еще немного и стали бы подсмеиваться и над ним, но он не замечал этого. «Разве вы не видите, князь, что это помешанный?» — нагнулся к нему Евгений Павлович. «Мне давеча сказали здесь, что он помешался на адвокатстве и на речах адвокатских и хочет экзамен держать. Я жду славной пародии».
1: «Я веду к громадному выводу», — гремел между тем Лебедев. «Но разберем прежде всего психологическое и юридическое состояние преступника. Мы видим, что преступник, или, так сказать, мой клиент, несмотря на всю невозможность найти другое съедобное, несколько раз в продолжении любопытной карьеры своей обнаруживает желание раскаяться и отклоняет от себя духовенство. Мы видим это ясно из фактов. Упоминается, что он все-таки съел же 5 или 6 младенцев. Сравнительно цифра ничтожная, но зато знаменательная в другом отношении. Видно, что мучимый страшными угрызениями, ибо мой клиент человек религиозный и совестливый, что я докажу. И чтоб уменьшить по возможности грех свой, он в виде пробы переменял 6 раз пищу монашескую на пищу светскую. Что в виде пробы, то это опять несомненно. Ибо, если бы только для гастрономической вариации, то цифра 6 была бы слишком ничтожную. Почему только 6 номеров, а не 30? Я беру половину, половину на половину. Но если это была только проба, из одного отчаяния перед страхом кощунства и оскорбления церковного, то тогда цифра 6 становится слишком понятную. Ибо 6 проб, чтобы удовлетворить угрызением совести, слишком достаточно, так как пробы не могли же быть удачными. И, во-первых, по моему мнению, младенец слишком мал, то есть не крупен. Так что за известное время светских младенцев потребовалось бы втрое, в 5 раз большая цифра, нежели духовных. Так что и грех, если и уменьшался с одной стороны, то в конце концов увеличивался с другой не качеством, так количеством. Рассуждая так, господа, я, конечно, снисхожу в сердце преступника 12-го столетия. Что же касается до меня, человека столетия 19-го, то я, может быть, рассудил бы иначе, о чем вас и уведомляю. Так что нечего вам на меня, господа, зубы скалить, а вам, генерал, уж и совсем неприлично. Во-вторых, младенец, по моему личному мнению, не питателен. Может быть, даже слишком сладок и приторен. Так что, не удовлетворяя потребности, оставляет одни угрызения совести. Теперь заключение. Финал, господа, финал, в котором заключается разгадка одного из величайших вопросов тогдашнего и нашего времени. Преступник кончает тем, что идет и доносит на себя духовенству и предает себя в руки правительству. Спрашивается, какие муки ожидали его по тогдашнему времени, какие колеса, костры и огни? Кто же толкал его идти доносить на себя? Почему не просто остановиться на цифре 60, сохраняя секрет до последнего своего издыхания? Почему не просто бросить монашество и жить в покаянии пустынником? Почему, наконец, не поступить самому в монашество? Вот тут и разгадка. Стало быть, было же нечто сильнейшее костров и огней и даже 20-летней привычки. Стало быть, была же мысль сильнейшая всех несчастий, неурожаев, истязаний, чумы, проказы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человечество без той связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни мысли. Покажите же вы мне что-нибудь подобное такой силе в наш век.
2: пороков и железных дорог. То есть, надо бы сказать, в наш век пароходов и железных дорог. Но я говорю, в наш век пороков и железных дорог, потому что я пьян, но справедлив. Покажите мне связующую настоящее человечество мысль хоть в половину такой силы, как в тех столетиях. И осмельтесь сказать, наконец, что не ослабели, не помутились источники жизни под этой звездой, под этой сетью, опутавшую людей. И не пугайте меня вашим благосостоянием, вашими богатствами, редкостью голода и быстротой путей сообщений. Богатства больше, но силы меньше. Связующей мысли не стало. Все размягчилось, все упрело, и все упрели. Все мы упрели. Но довольно. И не в том теперь дело, а в том, что не распорядится ли нам достопочтенный князь насчет приготовленной для гостей закусочки.
1: Лебедев, чуть не доведший некоторых из слушателей до настоящего негодования, надо заметить, что бутылки все время не переставали откупориваться, неожиданным заключением своей речи насчет закусочки примирил с собой тотчас же всех противников. Сам он называл такое заключение ловким адвокатским оборотом дела. Веселый смех поднялся опять, гости оживились, все встали из-за стола, чтобы расправить члены и пройтись по террасе. Только Келлер остался недоволен речью Лебедева и был в чрезвычайном волнении.
2: Нападает на просвещение, проповедует изуверство 12-го столетия, кривляется и даже без всякой сердечной невинности. Сам-то чем он дом нажил, позвольте спросить, говорил он вслух, останавливая всех и каждого. Я видел настоящего толкователя апокалипсиса, говорил генерал в другом углу, другим слушателям и, между прочим, Птицыну, которого ухватил за пуговицу, покойного Григория Семеновича Бурмистрова. Тот, так сказать, прожигал сердца. И, во-первых, надевал очки, развертывал большую старинную книгу в черном кожаном переплете, но и при этом, седая борода, две медали за пожертвование, начинал сурово и строго. Пред ним склонялись генералы, а дамы в обморок падали. Ну, а этот заключает закуской. Ни на что не похожим.
1: Птицын, слушавший генерала, улыбался и как будто собирался взяться за шляпу, но точно не решался или беспрерывно забывал о своем намерении. Ганя, еще до того времени, как встали из-за стола, вдруг перестал пить и отодвинул от себя бокал. Что-то мрачное прошло по лицу его. Когда встали из-за стола, он подошел к Рогожину и сел с ним рядом. Можно было подумать, что они в самых приятельских отношениях. Рогожин, который вначале тоже несколько раз было собирался потихоньку уйти, сидел теперь неподвижно, потупив голову и как бы тоже забыв, что хотел уходить. Во весь вечер он не выпил ни одной капли вина и был очень задумчив. Изредка только поднимал глаза и оглядывал всех и каждого. Теперь же можно было подумать, что он чего-то здесь ждет, чрезвычайно для него важного, и до времени решился не уходить. Князь выпил всего 2 или 3 бокала и был только весел. Привстав из-за стола, он встретил взгляд Евгения Павловича, вспомнил о предстоящем между ними объяснении и улыбнулся приветливо. Евгений Павлович кивнул ему головой и вдруг показал на Ипполита, которого пристально наблюдал в эту самую минуту. Ипполит спал, протянувшись на диване. «Зачем, скажите, затесался к вам этот мальчишка, князь?» сказал он вдруг с такой явной досадой и даже со злобой, что князь удивился. «Бьюсь об заклад, у него недоброе на уме». «Я заметил», — сказал князь. «Мне показалось, по крайней мере, что он вас слишком интересует сегодня, Евгений Павлович». «Это правда?» «И прибавьте, при моих собственных обстоятельствах мне и самому есть о чем задуматься. Так что я сам себе удивляюсь, что весь вечер не могу оторваться от этой противной физиономии. У него лицо красивое».
2: «Вот-вот, смотрите!» — крикнул Евгений Павлович, дернув за руку князя. «Вот!»
1: Князь еще раз с удивлением оглядел Евгения Павловича.
0: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Кимыча Никифорова-Волгина «Крещение человека». Читает Евгений Булдаков.
1: «Перед обедней крестили младенца. Диакон поручил мне разжечь кадила, а сам он записывал в книгу имена родителей и восприемников крещаемого. Младенец вопил на всю церковь, и толстая простодушная кума укачивала его и пела вначале тихо и сквозь зубы, а потом все громче и смелее: «Баю, баюшки, баю, я шелками обовью». Дьякон мохнато посмотрел на куму и сказал: «Воздержись». Высокий суховидный кум с темными, вспученными, тяжелой работой руками был выпившим. Дьякон сделал ему замечание:
2: «Мог бы и после крестин. Твое звание?»
3: «Михаил Могилкин, по прозванию Труба».
1: «Я не про это. Чем занимаешься?»
3: «Кочегар на пароходе, моряк».
2: «Как желаете наименовать младенца?»
3: «Гаврилой».
1: «Гаврилом», — поправил его дьякон и сделал кляксу, которую выругал. «Ах, чтоб тебя, окаянная!» В это время младенец завопил таким крепким ревом, что дьякон поднял брови и покачал головой.
2: «Ваш младенец-то не протодьякон ли, случайно?»
1: Михаил Труба не расслышал дьяконской шутки и почтительно ответил:
3: «Так точно».
1: Сторож поставил посредине церкви медную купель, похожую на большую христову чашу, и на особый столик положил серебряный ковчежец-мирницу, свечи, требник и белые крестами вышитые полотенце-ручник. Из алтаря вышел священник в эпитрахиле и стал совершать чин оглашения. В одной из молитв священник назвал младенца новоизбранным воином Христа Бога и молил владыку и Господа дать ему ангела-хранителя. Священник склонился над ребенком, трижды подул на него и сказал: «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». «Для чего он дует-то?» — подумал я и очень обрадовался, когда вспомнил библейские слова: «Вдунул Бог в лицо Адама дыхание жизни». Младенец успокоился от горького своего плача, и мне почудилось, что это ангел его успокоил. Я не раз видел, как улыбался во сне мой грудной брат, и мать говорила мне: «Это ангел в переглядушке с ним играет». Вспомнилась мне картина у дяди Ивана на Волге в Калязинском уезде. У забора лежит пьяный человек, а рядом с ним стоит ангел с опущенной головой и приогорченно плачет. И другая картина, на ярмарке виденная. По гнилым жердочкам переходит речную быстрину ребенок, а позади его ангел-хранитель. Пословица русская вспомнилась: «Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, нет ни одного». Священник попросил восприемников обратиться лицом к западу и трижды спросил их: «Отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всех агел его, и всего служения его, и всея гордыни его?» И восприемники трижды ответили: «Отрицаюся». В знак сочетания со Христом им прочитали символ веры. «Приготовьтесь к таинству крещения», — шепнул дьякон восприемникам. «Отреши его ветхость и обнови его в жизнь вечную, и исполни его святого твоего духа», — молился священник за младенца. Крестная мать положила Гавриила на скамью и стала раскутывать его от одеяла и пеленок. Я подошел поближе и не мог не порадоваться тому, как младенец тихо так старался посмотреть не на одно что-либо, а сразу на все. В это время в церкви стояло солнце, хотя оно и раньше было с самого заранее, но я обратил особенное на него внимание только сейчас. Солнце близко подошло к младенцу, склонилось над ним, как священник, и стало гладить его по голове. В знак духовной радости на чашеобразной купели зажгли три белых свечи, и восприемникам тоже дали по свече. Священник облачился в светлую ризу и руки опоясал серебряными поручами. Подвыпивший Михаил труба растрогался и всхлипнул. Священник читал молитву о неизреченном величии Божьем, бесконечной любви его к роду человеческому и наитии Святого Духа на крещенскую воду. «Ты уба, человеколюбче царю, освети воду сию». Священник трижды благословил золотую от солнца воду, погрузил в нее пальцы, сложенные для благословения, и три раза подышал на нее при словах «Да сокрушатся под знамением образа креста твоего все сопротивные силы». Из серебряной мирницы священник взял тонкий помазок, обмакнул его в священные елеи мира и начертал на воде незримый троекратный крест. «Благословен Бог, просвещаяй и освящаяй всякого человека, грядущего в мир». Священник склонился над голеньким ребенком и крестовидно стал помазывать тело его. «Помазуется раб Божий Гавриил елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Когда мерили ноги младенца, освященные в это время солнцем, то произносили «Во еже ходите ему по стопам заповедей твоих». Мне почему-то вспомнилось миропомазание царей, о котором в книжке читал, и не мог сдержаться, чтобы не шепнуть церковному сторожу. «Видишь ли, как царя помазуют, Гаврюшку-то!» Голенького помазанника батюшка взял на руки и погрузил в купель. «Крещается раб Божий Гавриил!» Омытого водою радования и света облачали его в белые риски, крестик на него повесили на голубой ленточке и пели радостными голосами «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризою». Читал Евангелие о прощальном заповедании Христа идти в мир и крестить всех людей во имя Его. Произносилась Ектения о милости, жизни, мире, здравии и спасении новопросвещенного младенца Гавриила. Читались чудесные, вспыхивающие огнями слова о небесном осиянии крещаемого и сподоблении его жизни вечной. Как пророк Самуил благословил царя Давида на царство, так благослови и главу раба твоего Гавриила. Читалось ему на прощание. А потом постригали его и этим самым отдавали в руки Божии. В церкви погасили свечи и бережно закутанного Гаврюшу понесли в жизнь. Диакон посмотрел ему вослед и сказал, «Что-то даст ему Господь. Будет ли он великим светильником церкви, полководцем, мыслителем, купцом али? Но не будем предугадывать пути Господни. Мне почему-то сдается, будет он протодиаконом Исаакиевского собора. Слышал, какой голосище-то у него».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Кимыча Никифорова-Волгина «Крещение человека». Читал Евгений Булдаков.

0: На радио «Вера» вы слушаете отрывок из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Читает Владимир Голицын.
1: Как многоярусные соты дымился и шумел и жил город. Прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой и скрипел сбитый гигантский снег. И в 5, и в 6, и в 7 этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темной синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники, мех серебристый и черный, делали женские лица загадочными и красивыми. Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым нетронутым снегом. И было садов в городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами. Сады красовались на прекрасном.

дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская сечь и Херсонес, и дальнее море. Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего города на горах, и города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра. И весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с 4 часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых с огненными номерами и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал, и мерцал город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом. Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки. Из ивника лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями Московского берега, от которого были перекинуты 2 громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой — высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странную, неестественную жизнью, которая очень, возможно, уже не повторится в 20-м столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве. Домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Бежали секретари директоров департаментов, бежали князья и алтынники, поэты-ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город». Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из 2 столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр», и величественный, до белого утра, гремящий тарелками, клуб «Прах» — поэты, режиссеры, артисты, художники на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске, помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын. И глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали 2 света. Вниз

0: белый электрический, а вбок и вверх оранжевый. Звездой голубого пыльного шелку разливался потолок. В голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето 18-го года по Николаевской шаркали дутые лихачи в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау». И все лето напирали и напирали новые. Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу, в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг? А вдруг? А вдруг лопнет этот железный кордон и хлынут серые? Ох, страшно!
1: На радио «Вера» вы слушали отрывок из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Я старался понять слышанное мною, что воля, свободная в своем решении, является причиной того, что мы творим зло и терпим справедливый суд твой. И не в силах был со всей ясностью понять эту причину. Я также знал, что у меня есть воля, как знал, что я живу. Когда я чего-нибудь хотел или не хотел, то я твердо знал, что не кто-то другой, а именно я, хочу или не хочу. И я уже вот-вот постигал, где причина моего греха. Я видел, однако, в поступках, совершаемых мною против воли, проявление скорее страдательного, чем действенного начала, и считал их не виной, а наказанием, по справедливости меня поражающим. И однако я начинал говорить: «Кто создал меня? Разве не Бог мой, который не только добр, но есть само добро? Откуда же у меня это желание плохого и нежелание хорошего? Кто вложил в меня, кто привил ко мне этот горький побег, когда я целиком исшел от сладчайшего Господа моего? Если виновник этому дьявол, то откуда сам дьявол? Если же и сам он по извращенной воле своей из доброго ангела превратился в дьявола, то откуда в нем эта злая воля, сделавшая его дьяволом, когда он, ангел совершенный, создан был благим Создателем?» И я опять задыхался под тяжестью этих размышлений. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии. Отец Семен, благословите. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Приветствую.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы продолжаем читать, дорогие друзья, замечательную книгу «Исповедь» блаженного Августина. И вот сегодня нам достались с отцом Семеном такие особенно... Может быть, ну, одни из самых сложных страниц, на которых блаженный Августин рассуждает о том, что такое зло. И знаете, батюшка, я когда вот этот фрагмент читал, я подумал о том, что вот интересно, что блаженный Августин рассуждает о зле не как о чем-то абстрактном. Вот это не философский вопрос, которым он задается: откуда зло? А он задает его потому, что он видит это зло в самом себе. И он не понимает, откуда в нем зло, если есть Бог, который сотворил его, сотворил каждого из нас. Бог-то благ, откуда зло тогда? Почему я в себе чувствую вот эти вот недобрые движения?
2: Но это же все-таки его исповедь. «Конфессионес», да, его книга, в которой автобиографические исповедальные мотивы перемешиваются вот с такими богословскими, с какими-то фундаментальными вопросами, именно в связи с его размышлениями о своем пути, о взаимоотношениях с Богом. Поэтому, естественно, это органично вытекает из вот того, тех размышлений, которые были предшествующими, да, его вот этом греховной жизни. Ну и не только, собственно, человек, даже принявший сан и даже высоко поставленный на церковном служении, он же не свободен от этого всего. И здесь как раз блаженный Августин продолжает очень глубокие мысли о апостола Павла, которого он очень любил и постоянно к его идеям возвращался. Собственно, это вот такой, можно сказать, перефраз, какое-то углубление в рассуждение апостола Павла о том, вот как же так, что я хочу доброе творить, а творю злое, да, вижу в своих членах закон, противоборствующий закону ума моего, который хотел бы избрать доброе, хотел бы творить то, что угодно Богу, а получается, что делает противоположное. Бедный я человек, да, говорит апостол Павел. И здесь святитель Августин тоже об этом рассуждает. Как же так? Как же так, что, вот он говорит, в поступках, совершаемых мною против воли? То есть я действительно понимаю, как разумный человек, да, что добро, что благо, что мне приносит вред. И тем не менее увлекаюсь как бы против своей воли, хотя воля тут тоже получается, что задействована, да, в этом творении зла. И, конечно, он не может не спрашивать, как и все мы, кто привел ко мне этот горький побег, да, почему так происходит. И, в общем, этот вопрос, на который, на самом деле, может быть, и нет однозначного ответа. Ну, то есть, как бы он есть, да, что вот где причина зла? В свободной воле, да, но мы это знаем все, да, дьявол так вот избрал, да, и с ним остальные ангелы. Но все-таки это до конца не объясняет ничего. В том смысле, что, ну, а как же так? Ведь, ну, Бог же не мог плохого ничего создать. Как же так? Вот эта тайна какая-то глубокая, перед которой и апостол Павел, святитель Августин замирают ее, исследуют, и мы вслед за ними. И я боюсь, что мы не сможем тут однозначно вот все разложить по полочкам. Действительно, вот это какая-то тайна свободной человеческой воли и ангельской воли. Ангелам же была дана как раз свобода выбора. Почему, собственно, и состоялось падение? Потому что они были свободны избрать или быть вместе с Богом, или восстать против него. То есть не то, чтобы им, как в голосовании, да, там два бюллетеня было. Вот можете, так сказать, или там красную таблетку, или синюю таблетку. А они восстали и вот из какой-то гордости, из противодействия, из чего-то родившегося вот именно из этой свободы.
1: Ну да, и вот мне тут вспоминается письмо, которое в редакцию журнала «Фома» недавно пришло, и, ну, так получилось, что нужно было на это письмо отвечать. Письмо очень обширное и очень таким хорошим богословским языком написано, и человек вот, в общем, этот вопрос и ставит уже там в который раз.
2: А да? Может, у вас есть отец Игорь, ответ?
1: Ну вот, ответ получился очень-очень длинным, потому что письмо было длинное, и отвечать нужно было как-то тоже распространенно. Но вопрос-то тот же самый, что не получается ли так, что вот эта пресловутая свобода воли – это вообще некий такой, некая идея, который даже как бы стоит над Богом, как будто бы, что Господь вот творит мир, творит его по любви, но при этом он не может как будто бы обойти вот эту вот свободную волю, он не может, так сказать, в общем, все проблемы, которые в этом мире существуют, все трагедии, они вот, в общем, с точки зрения автора этого письма, они упираются именно в то, что Бог почему-то есть некая сверхценная идея, которую Бог не может, вот, так сказать, как-то от нее отказаться, что должна быть свобода воли.
2: Но мне кажется, что здесь суть в том, что любовь без свободы не существует. Да, то есть это тогда не любовь уже. Конечно, было бы хорошо там создать всех таких послушных, таких роботов, ну, да, или как бы запрограммированных уже на добро. Но тогда это не любовь, а что-то другое. Это же мы видим в нашей человеческой жизни, в семейных отношениях, в каких-то в дружеских отношениях. Любовь, она предполагает свободу, что не насилие над другим, не принуждение, а все-таки добровольный выбор.
1: А здесь же и творчество. Тоже, творчество тоже без свободы воли невозможно. А любовь – это отчасти и творчество ведь.
2: Да, то есть Бог, он завоевывает нашу любовь вот всеми возможными средствами, своим примером, в первую очередь, да, вот крестным примером, и своей жизнью, и всем промыслом своим, всем таким деликатным участием в нашей жизни, но ни в коем случае не понуждая нас, не принуждая, потому что это изгоняет любовь, так или иначе. Но мы от этого не можем все равно не задаваться этим вопросом. Ну как же так, как же так, как же вот этот трагический выбор, который падшие ангелы делали. Ну хорошо, с ними понятно, но мы-то уже вроде как бы избрали благую часть, поняли, в чем смысл.
1: Крестились.
2: Жизни, да, крестились, приобщились к благодати. Угу. И все равно каким-то образом избираем злое. И вот святитель Августин, он об этом размышляет с ужасом, конечно, с трепетом.
1: Ну, продолжим как раз читать его.
2: «Я искал, откуда зло, но искал плохо, и не видел зла в самых розысках моих. Если бы, например, всюду было море, и во все стороны простиралось, а в нем находилась бы губка любой величины, то в эту губку со всех сторон проникало бы, наполняя ее неизмеримое море. Так, — думал я, — и твое конечное творение полно тобой, бесконечным. И говорил, вот Бог, и вот то, что сотворил Бог. Добрый, он сотворил доброе, и вот каким-то образом окружает и наполняет его. Где же зло, и откуда, и как вползло оно сюда? В чем его корень, его семя? или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце. Откуда это, если все это создал Бог, добрый, доброе? Не злой ли была эта материя, из которой он творил? Он придал ей форму и упорядочил ее, не оставил в ней что-то, что не превратил в доброе. Почему это? Или он был бессилен превратить и изменить ее всю целиком так, чтобы не осталось ничего злого? Он, всесильный. Такие мысли думал и передумывал я в несчастном сердце своем, которое тяготил и грыз страх смерти, и сознание, что истина не найдена. Стойко, однако, держалась у меня в сердце церковная, православная вера в Христа твоего, Господа и Спасителя нашего. Во многом, правда, еще не ясно». Да, ну вот понятно, что здесь эти размышления еще в тот период, когда он искал Бога, искал многие ответы, еще вот полностью не пришел так, к такому церковному пониманию, еще, видимо, даже до крещения это все вот эти размышления да. Происходили. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот прям какой-то у нас есть такой правильный, однозначный ответ, какая-то формула, которая может все объяснить. Потому что здесь действительно, особенно если в каких-то философских категориях размышлять, ну, как Бог есть бытие, да, все, что вне Бога, это не бытие. А почему, как же оно существует, да, как не бытие может существовать, да, то есть это как бы можно продолжать эту линию, не находя, ну, в общем, такого... Может быть, он и есть какой-то ответ более такой гладкий и упорядоченный, но вот не знаю, если апостол Павел не находил, да, его как умнейший человек, он видел этот парадокс, да, в себе, не только вот о происхождении зла, но и о том, как зло действует в нас самих, уже осоленных благодатью, уже как бы все понимающих, и тем не менее, вот, тем не менее, поддающихся этому злу. Но вот в этом отрывке, который только что прочитали, здесь действительно он больше переходит как раз на такой философский уровень, потому что, конечно, святитель Августин, он глубокий мыслитель, философ, и такую соответствующую школу прошел, поэтому он хочет докопаться всегда до самых глубин. И мы помним вот его размышления о Троице, да, когда он, уже устав размышлять, вот это видение замечательное, когда он увидел мальчика, да, на берегу моря, который вычерпывает, пытается вычерпать, значит, море в свою луночку, да, которую он вырыл в песке. Он говорит, как, что ты хоть делаешь, говорит. Ну как, хочу вычерпать море. Он говорит, слушай, это невозможно. Да, так же и познать тайну Троицы невозможно. Так же и здесь в вопросах вот добра и зла мы пытаемся разобраться, но все-таки надо признать ограниченность нашего разума, и какие-то вопросы, они для нас все-таки остаются полуоткрытыми, да, скажем так. И вот эта губка, да, здесь тоже, опять-таки, губка появилась, море, да, видимо. Угу. Все-таки, ну, он вырос рядом с морем, Карфаген, да. Он находится вообще, где он учился, на берегу моря. Это все такая Северная Африка, поэтому для него эти примеры, конечно, очень, очень важны и такие жизненные.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Именно этим мы занимаемся сегодня с архимандритом Семеном Томочинским, доцентом Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня наше чтение – это книга «Исповедь блаженного Августина». Мы уже не раз к ней обращались на вот, волнах нашего радио, но сегодня возвращаемся к этому, что, конечно, вновь и вновь хочется как-то подчеркнуть, что все-таки, вот несмотря на такой действительно философский язык, богословский, философский, ну, как бы научный такой, кстати, очень современно звучащий, надо сказать, хотя вот перевод текста старый, тем не менее, завораживает, конечно, то, что он об этом рассуждает все-таки очень... в прагматическом таком ключе, то есть он применяет это к себе. Вот как батюшка сказал в самом начале программы, что это же исповедь. И поэтому здесь переплетены эти размышления и его покаяние перед Богом.
2: Ну, как старый перевод, не совсем уж старый, это во время этой Столяренко, да, Марии Ефимовны, я так понимаю,
1: да.
2: Перевод, да, это же перевод,
1: да.
2: Который она делала во время блокады Ленинграда, во время Великой Отечественной войны, да, удивительно.
1: Что... Ну, впрочем, да, да, действительно.
2: В общем, я
1: не такой уж и старый.
2: Ну, с какой-то,
1: да,
2: точки зрения старый, но если, скажем, брать других святых отцов, как там Василий Великий.
1: Ну, не 19 век, да.
2: Да, Иоанн Златоуст, то Августину в этом смысле больше повезло.
1: Да, и да. А мы продолжаем читать блаженного Августина. «Ты доставил мне через одного человека книги платоников, переведенные с греческого на латинский. Я прочитал там не в тех же, правда, словах, но то же самое, со множеством разнообразных доказательств. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Человеческая же душа, хотя и свидетельствует о свете, но сама не есть свет. Слово, Бог – вот истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир». «И был он в этом мире, и мир им создан, и мир его не познал. Того же, что он пришел в свое имение, и свои его не приняли, а тем, кто его принял, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, этого я там не прочел. Также прочел я там, что слово «Бог» родилось не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, а от Бога. Но что слово стало плотью и обитало с нами, этого я там не прочел. Поднявшись на катурны будто бы более высокой науки, не слышат говорящего: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Хотя они и знают Бога, но не прославляют Его как Бога и не благодарят Его. Суетны помышления их, и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, оказались глупыми». Ну, здесь блаженный Августин вот в последнем этом фрагменте цитирует апостола Павла, а до этого, как вы понимаете, дорогие слушатели, он цитирует первую главу Евангелия от Иоанна. А речь-то в этом отрывке идет о том, что вот эти книги греческих философов-платоников, они во многом открыли Августину глаза на, ну, как сказать, на Бога. Кто такой Бог, в каких он отношениях находится с миром. То есть очень многие вещи, которые он впоследствии прочел в Евангелии, оказалось, что он их уже знал из книг вот этих самых философов греческих. Но есть вещи, которые там все-таки не нашли себе места. И, как я понимаю, вот речь идет в основном о уничижении Бога, который приходит в мир, о его смирении. То есть вот это было недоступно, да, вот этим древнегреческим философам. Они понимали, что Бог находится в определенных отношениях с миром, как, ну, как душа этого мира, да, он является как его творец, как слово, как логос. Это же действительно греческое понятие логос. Но вот то, что этот логос может... не просто прийти в мир, а еще и уничижиться, зрак раба приняв, да, и дойти до креста даже, до казни страшной, вот это им было как бы невдомёк. Вот что интересно.
2: Да, здесь, в общем-то, говорится о том, что языческая философия и литература, она во многом может быть путеводителем, таким как христианство. Об этом есть вот замечательный трактат Святителя Василия Великого к юношам, да, как получать пользу от языческих сочинений. И Августин, он приводит и вспоминает и трактат Цицерона, да, Гортензии утерянный, к сожалению, который его вообще перевернул представление о смысле бытия. Я, о том, ради чего стоит жить, что это как бы истину нужно искать, да. То есть стал тоже такой еще одной ступенькой. А вот здесь и платоники, да, хотя в переводе на латинский он читал, потому что с греческим у него были проблемы, он сам об этом говорит. Да. Но, тем не менее, вот эти кирпичики, да, как-то становились ступенями к его восхождению уже ко Христу, к евангельскому пониманию. И вот здорово, что он так умеет отделить, да, вот что там подлинного истинного, а чего не хватает. Да, то есть фактически вот он приводит целую большую цитату из апостола Иоанна Богослова, говорит, а то там все есть, да, что вначале было слово было у Бога, слово было Бог, да, что это платоники как-то на своем языке выразили. А что он пришел в мир, что он действительно воплотился, искупил нас, и действительно зрак раба приим, да, то есть смирил себя, приняв вот человеческий облик, это уже им невдомек. Да, ну, собственно, это точно так же, как было с апостолом Павлом, когда он проповедовал в Афинах, в Ареопаге, и пока он там цитировал древнегреческих поэтов и вот, так сказать, вел к какому-то более глубокому познанию. Все внимательно слушали, когда шел до воскресения из мертвых, сразу сказали,
1: об этом послушаем тебя в другой раз.
2: Да, то есть здесь уже некий вот этот переход от философии, даже самый возвышенный, самый такой приближенный к христианской, переход к настоящему евангельскому взгляду на жизнь, он требует еще некоторого такого духовного усилия, а главное, ну, смирения, да, чтобы опознать во Христе Спасителя, действительно Бога, пришедшего в мир, пришедшего к тебе, ради тебя. А если ты это принимаешь, то ты как бы на себя по-другому должен посмотреть. Ты же не можешь, если Бог такой кроткий и смиренный, ты же не можешь быть другим тогда, да? Ты как-то иначе должен смотреть на мир.
1: Ну да, и отнестись очень всерьез к тому, что он говорил и как он жил. Потому что если он ради этой проповеди, ради этого примера зашел на крест, то, наверное, это важно. И к этому стоит отнестись всерьез.
2: Угу. Да. Да, ну вот он продолжает, святитель Августин. «Вразумленный этими книгами, я вернулся к себе самому, и, руководимый тобой, вошел в самые глубины свои». Я вошел и увидел оком души моей, как не слабо оно было, над этим самым оком души моей, над разумом моим свет немеркнущий. Не этот обычный, видимый каждой плоти свет, и не родственный ему, лишь более сильный, и все кругом заливший. Нет, это был не тот свет, а нечто совсем-совсем отличное от такого света. Он был высшим, ибо создал меня, а я стоял ниже, ибо был создан им». Кто узнал истину, узнал этот свет, а кто узнал его, узнал вечность. Любовь знает его. О, вечная истина, истинная любовь, любимая вечность! Ты, Бог мой, к тебе воздыхаю днем и ночью. И как только я узнал тебя, ты взял меня к себе. Да увижу, что есть тот, кого я пытался увидеть, и что я еще не тот, чтобы видеть». Ты ослепил слабые глаза мои, ударяя в меня лучами твоими. Я задрожал от любви и страха. Я увидел, что далек от тебя в этой стране, где все от тебя отпало, и будто с высот услышал я голос твой. Я пища для взрослых. Расти, и ты вкусишь меня. И не ты изменишь меня в себе, как телесную пищу, но ты изменишься во мне. Ты возгласил издали. Я есм, я сущий. Я услышал, как слышит сердцем, и не с чего было больше мне сомневаться. Я скорее усомнился бы в том, что живу, чем в том, что есть истина, постигаемая умом через мир сотворенный. Да, замечательные, конечно, слова. Он такой ритор удивительный, конечно, святитель Августин. Вот эти его формулировки восхитительные. Вечная истина, истинная любовь, любимая вечность. И вот рассуждение о свете, да, что это за свет. И, кстати говоря, вот очень важная мысль, вернулся к себе самому, да, это вот постоянная такая, можно красной нитью, можно сказать, проходящая идея, что когда я грешу, я как бы выхожу из себя, да, то есть я на самом деле... теряю себя, угу. Да, чтобы найти Бога, надо вернуться к себе, войти в свою глубину подлинную, сердце глубоко, да, помните, как в Псалтире говорится, там Бог, там мы в этих глубинах мы находим Бога, ну, это вот то, что исихасты говорят, да, схождение ума в сердце и так далее, но вот в эту глубину, он говорит, вошел в самые глубины свои, это вот на самом деле... То, что нам сейчас труднее всего, может быть, дается, мы как бы привыкли вот вне себя жить, да. Да, какими-то внешними впечатлениями, какими-то там новостями, событиями, которые, так сказать, раздражают наши рецепторы. Даже, может быть, хорошими заботами, но такими как бы внешними, да. А вот войти в свою глубину и там найти Бога, это вот как-то нам, ну, мне так кажется, стало очень сложно. Хотя только там он и может быть, Бог, не где-то. Царство Божие внутри вас есть, да? И вот это замечательно, что как-то он, Августин, умел это выразить.
1: Да, причем еще, опять же, не будучи даже крещенным, а вот прочитав и как-то осмыслив книги вот этих вот греческих философов, вот что поразительно, что это же описание, в общем, некого такого... Ну, некой, ну, не сказать, может быть, теофании, да, не Бога явления, но все-таки это какая-то встреча с Богом, совершенно ясно, что произошла. И оказывается, она возможна и даже вот для человека, который еще не до конца там постиг какую-то премудрость евангельскую. Почитаем святых отцов на радио «Вера». Напоминаем, дорогие друзья, что сегодня у микрофона с вами архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов. И мы читаем сегодня, продолжаем уже читать исповедь блаженного Августина и продолжим делать это через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
0: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семён Томочинский. Я диакон Игорь Цуканов, и мы читаем сегодня очередные главы исповеди блаженного Августина, в которых он рассуждает о том, откуда берется зло в человеке, и каким образом можно преодолеть свои греховные вот эти вот наклонности. «Я рассмотрел все стоящее ниже тебя и увидел, что о нем нельзя сказать ни того, что оно существует, ни того, что его нет. Оно существует, потому что все от тебя, и его нет, потому что это не то, что ты. Истинно существует только то, что пребывает неизменным. Мне же благо прилепиться к Богу, ибо если не пребуду в нем, не смогу и в себе. Он же, пребывая в себе, все обновляет. Ты, Господь мой, и блага мои тебе не нужны». Ну вот эта мысль, которую мы знаем, мысль о том, что все существует в меру своей причастности к Богу, что вот в истинном смысле существует только сам Господь, mm-hmm. а все остальное, оно существует, ну вот в ту меру, в которую оно приближено к Нему, как бы в свете Его. Эта мысль известна, конечно, ну всем, кто как-то прикасался к богословию, да, вот догматическому. Но, опять же, поразительно совершенно, мне кажется, то, что блаженный Августин к этому приходит вот просто в каких-то размышлениях, ну, в молитве, конечно, не только в размышлениях, а, видимо, и в молитве к Богу, но вот не на вершине как бы какого-то своего христианского уже такого развития, так скажем, а вот именно Господь ему это открывает просто потому, что он ищет этих ответов.
2: Да, это напоминает знаменитый эпизод обращения митрополита Антония, когда вот он читал Евангелие, вдруг почувствовал, что Христос здесь стоит.
1: Причем читал для того, чтобы как можно скорее с этим Евангелием закрыть вопрос.
2: Ну вот, да, это какое-то предстояние Августина перед Богом. Это не просто такое холодное, отвлеченное какое-то размышление, какое-то даже философское такое погружение, а это вот какое-то напряжение. Для него это было действительно самое главное в жизни – разобраться, найти, где Бог, кто он такой, да? То есть это вот он прям вгрызался, можно сказать, и всецело в это погружался. Поэтому, то есть это такой для него экзистенциальный был совершенно вопрос, не там кабинетных каких-то занятий, не каких-то там выступлений, он и без этого там был блестящим ритором, достигшим вообще самых больших вершин, которые только может на этом поприще человек достигнуть, а именно его личный такой внутренний поиск. И видите, как он интересно пришел к какому выводу, что если я не пребуду в нем, то есть в Боге, то я и в самом себе не останусь. Угу. Да? То есть, чтобы не потерять себя, нужно пребывать в Боге. Да? Вот это опять-таки вот эта мысль, что как бы внутрь пребывания такое, да, насколько оно важно для человека. И, конечно, оно только с помощью Божией, может быть, вот в предыдущем отрывке вот эти все-таки замечательные слова, что когда Господь ему говорит, я пища для взрослых, расти, ты вкусишь меня, и не ты меня изменишь, а я тебя изменю сам, да. То есть вот это действие благодати. Причем, действительно, вы правы, он же тогда еще на опыте-то даже этого не мог ощутить, в таинствах имеется в виду, да?
1: Но мне кажется, это очень логичный шаг как раз к тому, чтобы к таинствам приступить, потому что рождается желание, ты понимаешь, что без Бога ты даже не тождественен сам себе, и какой мой следующий шаг? Каким-то образом, ну, прийти к Богу, встретиться с Ним, дать Ему действовать во мне. Как это сделать? Ну, вот креститься. То есть это очень, как раз, мне кажется, логичный путь человека, который ищет Бога, понимает, что Бог ему необходим, как воздух, и вот поэтому он приходит и крестится.
2: И поэтому такие результаты,
1: да.
2: Потому что же бывает, что человек крестится, ну и как бы мало что меняется в его жизни, а тут целиком, полностью он там стал и священником, и епископом, и учителем церкви. Да, то есть всего себя посвятил Богу, потому что вот было предварительно очень серьезное такое внутреннее размышление, внутреннее общение с Богом и понимание. То есть это для него не какие-то абстрактные размышления, знания, а то, что непосредственно нужно для жизни.
1: Да.
2: Так, он договорит дальше. «Мне стало ясно, что только доброе может стать хуже. Абсолютное добро не может стать хуже, а в том, в чем вовсе нет добра, нечему стать хуже. Все ухудшающееся лишается доброго. Если оно совсем лишится доброго, оно вообще перестанет быть. Значит, пока оно существует, оно доброе, и, следовательно, все, что есть, есть доброе. А то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция. Будь оно субстанцией, оно было бы добром». И так я увидел, и стало мне ясно, что ты сотворил все добрым, и что, конечно, нет субстанций, не сотворенных тобой. А так как ты не все сделал равным, то все существующее, каждое в отдельности, хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо все Бог наш создал весьма хорошо». Да, это действительно замечательные слова, когда Господь, глядя на свое творение, сказал «хорошо весьма», да, он их вспоминает. Но вот эти его размышления, да, субстанция, да, вот как раз то, о чем мы говорили, что зло не может быть субстанцией, да, потому что это как бы уклонение от добра, да, это небытие, уклонение в небытие. Поэтому вот он размышляет, что вот просто это разные степени добра, да, которые присутствуют. А абсолютная степень зла, она уже, конечно, есть и абсолютное небытие, по всей видимости, да, если уже так продолжать его мысль.
1: Еще вот, мне кажется, он здесь есть такая мысль о том, что вот когда все творение Божие собрано вместе, как вот целое, оно прекрасно. Но когда оно начинает фрагментироваться, вот как-то, ну, распадаться на части, условно говоря, вот каждая из этих отдельных частей, она уже, может быть, не так хороша, что вот отчасти проблема в том, что, ну, вот в этом разъединении. Наверное, это можно и к людям применить. Когда начинается разъединение людей по тем или иным причинам, то в них добро тоже умаляется. И это то, что, конечно, мы в литургии в нашей слышим, вот, о мире всего мира и соединении всех, там, Господу помолимся.
2: Да, это очень справедливое замечание. Но и в целом он отвечает, в общем-то, на вопрос, как же так, что если Бог все создал добрым, что откуда появляется зло? Он говорит, ну, только доброе может стать хуже.
1: Да.
2: Да, и если бы оно было застывшим и неподвижным, ну, тогда это абсолютное добро. А это все-таки добро, но не абсолютное, да, как бы, которое может меняться. А оно может меняться и, конечно, в худшую сторону. Поэтому, да, как говорится, апостол, если стоишь, бойся, чтобы не пасть, да?
1: Да, да. «Для тебя, — продолжает блаженный Августин, — вовсе нет зла, не только для тебя, но и для всего творения твоего, ибо нет ничего, что извне вломилось бы и сломало порядок, тобой установленный. Злом считается то, что взятое в отдельности с чем-то не согласуется». Но это же самое согласуется с другим, оказывается тут хорошим и хорошо и само по себе. И все то, что взаимно не согласуется, согласуется с низшим миром, который мы называем землей, с ее облачным и ветреным климатом, для нее подходящим. Да не скажу таких слов, лучше бы этого мира не было. Если бы я знал только его, то я пожелал бы лучшего, но из-за него одного должен был бы восхвалять тебя, ибо что ты достоин хвалы, об этом возвещают все бездны, огонь, град, снег, лед, бурный ветер, исполняющие слово его, горы и все холмы, деревья плодоносные, все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господне». Замечательная цитата из Псалма известного. «Охватив мыслью все, я уже не желал лучшего». Вот тоже интересная, конечно, мысль о том, что зло — это некое, как вот он говорит, несогласование между отдельными, самими по себе добрыми как бы частями этого мира. Что если посмотреть в таком большем масштабе, да, то мы увидим, что все друг с другом согласуется, но в каких-то конкретных ситуациях, если мы их рассматриваем изолированно друг от друга, мы можем видеть какие-то, казалось бы, конфликты. На самом деле их как бы нет.
2: Не, ну, конечно, пошел там страшный ливень, там смыл там какие-нибудь там деревья, машины или какой-то ураган, там, или что-то еще. То есть по отдельности, да, можно сказать, что да, это вот зло такое, да. Но это в общей гармонии, в общей системе стихий, но вот это так, это все... В этом есть тоже своя какая-то соразмерность, своя логика, своя красота. И да, Августин очень много псалтирь цитирует, прямо у него книга прострочена, можно сказать, псалтирью, вдохновляется, конечно, угу. Его исповедь псалтирью. Это тоже такой разговор с Богом, который начал Давид, да, псалмопевец. Поэтому у него прямо иногда это действительно как цитата построена, иногда это просто вплетено в его рассуждение, в его размышления.
1: А где-то он немножко перефразирует, да. Бывает. И это как бы его уже, получается, мысль, но расцвеченная словами.
2: Да, делается как бы своей. Давида. И тут, кстати, вот как раз переводчик очень деликатно, аккуратно постарался это сделать, потому что тогда не было еще, собственно, Вульгаты, так, например, как канонического, да, что называется, перевода Библии на латинский, поэтому там ведутся споры, каким именно пользовался переводом Августин, но частично это его личный перевод, он же и сам этим занимался глубоко. И как бы такой толковательный перевод часто это, да, и вот его такое свободное владение, ну, видно, что он живет, в общем-то, псалтирью, да, что он в этой стихии погружен. А она действительно, псалтирь на многие вопросы отвечает именно поэтически, да, не какими-то богословскими выверенными формулировками, да, скажем, догматическое богословие, а именно поэтически, да, вот как в этом «Огонь, град, снег, голубь, буду уборен». Все хвалите Господа, хотя, казалось бы, ну ничего себе, там обрушилась гора, там что тут, так сказать, может быть, там кто-то и погиб, может быть, что-то там, так сказать, случилось, да. Но вот это все некая такая величественная картина бытия, которую тоже как бы торопиться назвать злом не стоит.
0: Почитаем святых отцов.
1: «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Добрый вечер еще раз всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем исповедь блаженного Августина. Продолжаем это делать, уже не впервые обращаемся к этому прекрасному тексту, но он заслуживает того, чтобы быть прочитанным целиком.
2: Да, это одна из моих любимых книг. Я ее, можно сказать, почти каждый год перечитываю. И все время как-то по-новому. И все равно что-то остается, надо признаться, да, не всегда до конца понятным, потому что все-таки его мысль, она очень глубока и такая изысканная, я бы сказал. Я по опыту понял, что неудивительно, если хлеб вкусный здоровому, мучительно есть, когда болит небо. Свет, милый, хорошим глазам, не сносен больным. И твоя справедливость не нравится грешникам, а тем паче змеи и черви, которых ты создал хорошими, подходящими для низших ступеней твоего творения. Для них подходят и сами грешники, поскольку утратили они подобие твое. Они приблизятся к более высоким ступеням, поскольку это подобие восстановят. Я спрашивал, что же такое греховность, и нашел не субстанцию, это извращенная воля, от высшей субстанции, от тебя, Бога, обратившейся к низшему, отбросившая прочь внутреннее свое и крепнущая во внешнем мире». Да, вот видите, повторяет он эту мысль замечательно, что вот внутри, да, Царство Божие, внутри нужно искать Бога, а во внешнем мире, если ты крепнешь, то ты что-то утрачиваешь. И вот эти примеры, они тоже многократно встречаются в исповеди, что, вообще, он говорит, Писание – это вот такая низкая, значит, это такая пещера с низким входом, где надо, значит, да, поклониться, да, нагнуться, чтобы туда войти, и потом она расширяется по мере твоего продвижения, да, что-то становится для тебя более понятным. И поэтому действительно хлеб и вообще пища, которая для здорового человека полезна и вкусна, она больному может совсем не подходить. Да. Поэтому часто вот эта критика, которая возникает со стороны там, неверующих людей или людей, плохо в этом разбирающихся, она вызвана вот именно их неподготовленностью, непониманием каких-то других важнейших духовных законов. Да, поэтому вот надо самому вначале исцелиться, да, и самому как-то к высшему порядку стремиться, тогда и многое становится ясным и вот в таком даже философском плане.
1: Ну да, и здесь также говорится о воле, как все-таки причине, по которой мы либо двигаемся к Богу, либо наоборот, как вот он выражается, двигаемся к низшим вот этим вот каким-то ступеням творения, опускаемся. Все-таки воля – это тот вот инструмент. Иногда вообще приходит мне мысль о том, что воля – это единственное, что у человека есть такого по-настоящему своего. И что вот если там в человеке есть какие-то таланты, есть, не знаю, склонности, есть способности, есть внешние какие-то черты, но это все ему дано либо от родителей, либо от Бога. А вот воля – это то, что его, ему принадлежит на самом деле, и вот как он этим распорядится, вот этого зависит вообще вся его жизнь вся, вечная.
2: Да, это замечательная мысль. Поэтому... Человеческая воля царя боли, как у нас пословица говорится.
1: И вот тот вопрос, с которого мы сегодня начинали, который он задавал, блаженный Августин, да, вот как же так, откуда вот эта испорченная воля, если вроде все создал Бог? Но он возвращается, получается, к этому ответу уже на новом витке, что все-таки действительно дело в воле человека.
2: Но здесь еще замечательная мне понравилась фраза, что твоя справедливость не нравится грешникам.
1: Да.
2: Действительно, это же мы встречаемся. Где тут вот справедливость на земле? Вот почему так вот, да, какие-то злые преуспевают, там люди, праведники порой терпят какие-то бедствия и так далее. Или там про загробное воздаяние, почему там всех не простить, там, да, и, ну, вот какие-то такие вещи, да. То есть как бы божественная справедливость – это такая вещь, очень трудно постижимая для, именно для грешника, да, потому что он из своей логики какой-то, да, он хочет, с одной стороны, выглядеть таким добреньким, да, для всех, а с другой стороны, как бы не принимает того, что есть некое воздаяние, да, то есть человек все-таки по заслугам тоже получает. Да, есть даже такая шутка, что где справедливость-то? Где вот справедливость? Спрашивают люди. Ну, справедливость где? В аду. Там каждый по заслугам получает. Да. А вот на небе там милость. Там да. Вот Господь прощает. Ну, а на земле уже как получится. Там,
1: да. Да. И вот дальше про волю. То, что открылось ему, что воля человеческой, причины человеческого устроение его жизни, он продолжает. «Я удивлялся, что я уже люблю тебя, но не могу стоять в Боге моем и радоваться. Меня влекла к тебе красота твоя и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз. Груз этот – привычки плоти, но со мной была память о тебе, и я уже нисколько не сомневался, что есть тот, к кому мне надо прильнуть». Только я еще не в силах к нему прильнуть, потому что это тленное тело отягощает душу, и земное жилище подавляет многозаботливый ум. Я искал путь, на котором приобрел бы силу, необходимую, чтобы насладиться тобой, и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и людьми, за человека Христа Иисуса, который есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Он зовет и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и пища, вкусить от которой у меня не хватало сил. Я, сам несмиренный, не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, и не понимал, чему учит нас его уничиженность. На низшей ступени творения построил он себе смиренное жилище из нашей грязи, чтобы тех, кого должно покорить, оторвать от них самих и переправить к себе, излечить их надменность, вскормить в них любовь. Пусть не отходят дальше в своей самоуверенности, а почувствуют лучше свою немощь, видя у ног своих божество, немощное от принятия кожной одежды нашей. Пусть, устав, падут ниц пред ним, он же, восстав, поднимет их». Конечно, как-то, ух, вот разбирает дух, да, как песня. Но тут происходит возвращение все-таки к Богу, который вочеловечился нас ради. Как раз то, чего он не мог найти в книгах платоников, блаженный Августин, он находит в Евангелии и почитает это очень важным для себя. Он понимает, что только Бог, который нисходит к человеку, вот при его помощи, при его благодати можно как-то исцелить свою вот эту вот больную волю, да?
2: Но здесь, видите, опять-таки сложнейшие вопросы такие философские, духовные. Он через себя преломляет, через свое несовершенство, греховность, да, что вот я уже начинаю любить тебя, но не могу стоять в Боге, да, опять вот эти грехи плоти тянут вниз, и вот это все время такое борьба, это все время эти колебания, они, он их не скрывает, и суть вот он видит в том, что не смирившись, он и не мог принять до конца смиренного Иисуса, да, Господа моего, потому что это действительно требует от человека, ну, такого вот действительно сознательного выбора, вот этого смирения воли, опять-таки, своей, да, что вот, да, если Господь Бог такой, если Он из нашей грязи, да, Он себе смиренное жилище сделал, то это же еще надо прочувствовать, оценить. Он это сделал для того, чтобы нас возвести на высшее блаженство. Но тогда мы должны вот признать себя грязью, да, а упасть вот в этот прах, пасть ниц перед ним. И тогда он, восстав, поднимает нас. Но вот здесь сила вообще этой книги и позиции святителя Августина в том, что он очень жестко и так к себе бескомпромиссно, в общем-то, оценивает не только свои поступки, да, как вот мы там на исповеди или там в каких-то размышлениях, а, собственно, самые движения души, самое устроение свое, да, он корни все это видит и может сформулировать даже этапы, да, вот уже он, казалось бы, все, уже любит Бога, уже к нему идет, опять его, значит, груз плоти вниз в могилу его влечет.
1: Причем груз плоти, мне кажется, здесь тоже это нужно понимать расширительно. Он там, конечно, пишет о том, что вот он не мог себе представить, как ему, вот, скажем, там, без женского общества прожить, да, вот он в этом признается. Но дело, ну, мы просто обычно вот это называем грехами плоти, но мне кажется, что к грехам плоти относится, например, и вот нежелание какого-то страдания, да, вот страх перед тем, что тебе может быть больно, тебе может быть там голодно, тебе может быть холодно. В принципе, забота о плоти – это вот забота вообще о всем нашем вот этом вот о благополучии, так скажем, земном.
2: Ну да, то, что отцы вообще называют плотское мудрование, да. Это же совсем не только чисто какие-то телесные грехи, даже, например, идолослужение относится как бы к, да, вот к таким вещам, хотя, казалось бы, причем это вроде как к духовному стороне. Да,
1: потому что мы просим у идолов именно чего-то земного, да, они для этого и нужны.
2: Да, то есть вот это плотское мудрование, оно включает в себя очень много аспектов, и, конечно, здесь Августин об этом говорит. Тут вспоминаются, конечно, слова замечательные Высоцкого: «Груз тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу». Угу. Да, вот, казалось бы, вот этот груз тяжких мыслей, он как раз здесь и виден, да, у Августина. А крылья плоти, которые вот такой, значит, вроде нас так все это, эйфория такая, а на самом деле в могилу, да, нас это тащит. Вот как-то в этой исповеди Августин через себя, почему это и ценно, что он себя бичует и свои тайники и гнойники раскрывает, а мы через него видим свои. Да, как это вот кто-то сказал о Пушкине, что вот он тот поэт, который так показывает раны, что мы можем туда вложить свои персты, да, и исцелить свои раны. Да, то есть вот здесь тоже что-то подобное. Да, вот в его мы вкладываем персты в раны Августина и получаем возможность свои исцелить.
1: Да.
2: «И вот пришел день, когда я встал обнаженный перед самим собой, и совесть моя завопила. Где твое слово? Ты ведь говорил, что не хочешь сбросить бремя суеты, так как истина тебе неведома. И вот она тебе ведома, а оно, бремя суеты, все еще давит тебя. Так вне себя от жгучего стыда угрызался я.

0: их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. Ни в пирах и в пьянстве, ни в спальнях и ни в распутстве, ни в ссорах и в зависти. Облекитесь Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Да, это знаменитое место его обращения. Конечно, само вот его путь к Христу был длительным и таким многоступенчатым, но вот именно этот момент в саду, когда «толле леге», да, как это по-латински звучит, «возьми, читай», вот этот таинственный голос и вот это апостольское послание. Но для этого надо было быть готовым, да, чтобы это услышать и это вместить. И вот все предыдущее, собственно, вело Августина к этому. И, конечно, замечательно, что он сумел это услышать.
1: Да. И вот тоже думаешь о том, вот огромное такое значение в его обращении сыграл апостол Павел, и вот этот фрагмент из послания апостола Павла, который как-то его вот так вот окончательно открыл ему глаза, и много других вот этих вот мыслей, которые перекликаются у него с апостолом Павлом. А думаешь о том, что апостол Павел, он ведь и сам тоже пережил вот это вот обращение на пути в Дамаск, когда Господь ему явился. И тоже это обращение, оно не вдруг случилось, оно, ему тоже предшествовал путь. Это, и всегда любому обращению любого человека, конечно, предшествует какой-то очень напряженный путь искания Бога. Это очень важно. И мне кажется, исповедь блаженного Августина, она вот этим, ну, вообще особенно ценна, тем, что он описывает, как он искал Бога, как он вот распутывал какие-то вот ложные представления о Боге, он очень искренне об этом пишет, и как он пробивался как бы к Богу истинному, и с какой любовью он это делал, и с каким таким, с какой жаждой.
0: Ну и здесь замечательно вот сила библейских слов, в данном случае апостола Павла, насколько они могут преобразить человека, конечно, подготовленного к этому.
1: Спасибо огромное, дорогой отец Симеон, за сегодняшнюю передачу. У меня, честно говоря, были такие ожидания, конечно, непростого чтения, потому что уж очень такой текст, ну, сложный и насыщенный, непростой, и глубокий. Конечно, но мне кажется, что мы с вашей помощью справились.
0: Здесь ваши, да, надеюсь, продолжим.
1: Да, дай Бог.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Почитаем святых отцов». Мы читали блаженного Августина, его замечательную исповедь. У микрофона были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии и диакон Игорь Цуканов. Еще раз благодарим отца Симеона и будем надеяться, что услышимся через неделю в это же время.
0: Спасибо, Господи.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Елена Лешова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Майское утро. Раннее майское утро. Иногда ветерок поигрывает в прятки в молодой, сочной, немного клейкой листве, а затем с шумом вырвется из кроны. Горлинки перекликаются, перелетают, громко хлопая крыльями. Скворцы высвистывают простую, но такую приятную мелодию. Солнце покрывает все золотым светом. Запахи черемухи и сирени смешиваются, заполняют собой все комнаты. Чувствуешь себя маленькой девочкой, которой для счастья нужно всего-то. Чистый, уютный дом, где все тебя любят. Солнечное тихое утро, наполненное пением птиц, гудком далекого электровоза, чудным запахом цветущих деревьев. Потягиваешься закрытыми глазами и улыбаешься. Пусть этот день будет, как в детстве, радостным и счастливым.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 1902 год. Село Дивеево. Мы пошли к блаженной Параскеве Ивановне, всем известной по данному ей прозвищу Паша Саровская. Блаженная пошла за перегородку, где виднелась ее кровать. Пошел за нею и я. Блаженная стала садиться на пол, а правой рукой потащила меня за борт верхней моей одежды, усаживая рядом с собою. Рядом с нами на полу оказался желтый венский стул. Ободок его под сиденьем был покрыт тонким слоем пыли. Блаженная стала смахивать пыль рукою и говорит мне, глядя пристально в глаза, «Акосимовскую пыльцу-то стереть надобе». И что ж тут со слов этих с моим сердцем сотворилось? Ведь как раз под городом Касимовым, лет без малого 20 перед тем назад, я совершил великий грех, нанес кровную обиду близкому мне человеку. Грех, не омытый покаянием. За давностью я и сам-то стал о нем забывать. И вдруг грех этот восстал передо мною во всей его удручающей совесть неприглядной яркости. С этими словами она встала с пола, а я, потрясенный до глубины души Касимовской пыльцой, пошел на гостиницу. Только и думки у меня было, что о совершившейся великой для меня Божией тайне, требовавшей со властью восстановления правды, любви к ближнему, столь тяжко некогда мною нарушенной. Прошло после того 6 лет. Осенью 1908 года я от одного старого своего приятеля получил письмо, и в нем был адрес того оскорбленного мною человека. В великом волнении я сел и написал ему покаянное письмо. Не прошло и месяца, я получил ответ, исполненный благожелательной любви и прощения. «Все забыто теперь, все прощено», — было написано в том ответе.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Часть речи. Иван Сергеевич Тургенев. Отрывок из рассказа «Пунин и Бабурин». Бабушка надела очки, прочла письмо. «Сам он тут?» – спросила она.
1: «Чего, изволите?»
0: – робко проговорил Филиппыч. «Бестолковый! Тот, кто привез письмо, тут?»
1: «Тут-отка, в конторе сидит».
0: Бабушка погремела своими янтарными четками.
2: Четки – шнур, на котором завязаны узелки или нанизаны бусины, замкнутые в кольцо. Четки нужны для того, чтобы считать прочитанные молитвы. Также четки помогают сосредоточиться на молитве. Для изготовления четок используют самые различные материалы. Бусины для четок могут быть из дерева, стекла, камня, в том числе и драгоценного. В качестве бусин могут использоваться также зерна различных плодов, например, вишневые косточки. В Сербии четки представляют из себя плотную череду узелков, связанных особым образом из овечьей шерсти. У старообрядцев распространена такая разновидность четок, как лестовка. Внешне она напоминает гибкую лестницу. Зерна на лестовке не круглые, а овальные и довольно плоские.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Первозванский.
1: Во время просительной ектеньи за богослужениями мы слышим слова «Дне или вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». То есть мы просим у Господа, чтобы этот день или вечер был совершенен, свят, мирен, безгрешен. Но что мы сами должны сделать, чтобы эту помощь Божию, о которой мы просим, получить? Без нашего собственного участия, конечно, как и всегда, ничего не получится. Хочу поделиться с вами духовным советом праведного Иоанна Кронштадтского. Для того, чтобы провести весь день совершенно, свято, мирно и безгрешно, единственное средство – это самая искренняя и горячая молитва утром сразу после сна. Она введет в сердце Христа с Отцом и Духом Святым и таким образом даст душе силу противостоять злу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В рижском особняке дворян Мансуровых царило радостное настроение. Глава семейства Борис Павлович вместе с супругой Марией Николаевной и старшей дочерью Екатериной собирались в храм на торжественный благодарственный молебен, который они заказали по случаю долгожданного выздоровления от тяжелой болезни своей младшей дочери Натальи. Много месяцев провели Мансуровы в тревогах и неизвестности. В 1886 году по рекомендации докторов они переехали из Москвы, где прежде постоянно проживали, в Ригу. Врачи советовали Наташе перемену климата. И вот усилиями медиков и горячими молитвами родных совершилось чудо. Девушка твердо пошла на поправку. Однако для выезда из дома Наталья была пока еще слишком слаба и по настоянию врачей пока еще лежала в постели. Поэтому, хотя и очень хотела, все же не могла сопровождать родителей с сестрою. Перед самым выходом из дома Мария Николаевна зашла в комнату к выздоравливающей. Увидев мать, Наталья привстала в подушках и взволнованно сказала: «Мама, мне бы хотелось в благодарность Богу сделать что-нибудь нужное для людей, помочь. Помнишь, как в Москве?» Мария Николаевна обрадовалась желанию дочери. Супруги Мансуровы были щедрыми благотворителями, и дочерей, Екатерину с Натальей, учили по-христиански помогать ближним. Еще живя в Москве, они все вместе участвовали в деятельности церковно-приходского попечительства Пименовской церкви, обходили дома бедных прихожан, расспрашивали об их нуждах и каждому старались помочь. Мария Николаевна ласково погладила дочь по щеке и заверила ее, что здесь, в Риге, они обязательно продолжат заниматься делами милосердия. 22 января 1889 года на средства Мансуровых в Риге была открыта бесплатная воскресная школа для женщин и девочек из неимущих семей. Основные хлопоты по ее устроению взяли на себя Наталья и Екатерина, а мать Мария Николаевна с готовностью во всем им помогала. Нельзя не радоваться тому, что стараниями юных энтузиасток в Риге имеет место столь благое дело, писала по поводу открытия школы газета «Рижский вестник». А между тем, в планах у юных энтузиасток было еще немало добрых дел. Спустя два года, в 1891-м, девицы Мансуровы открыли в Риге приют для девочек-сирот. На его содержание выделили крупную сумму из личных средств, а также вдохновили на щедрые пожертвования многих богатых и знатных горожан. Денег оказалось достаточно, чтобы в том же году открыть еще и женскую богадельню. Помимо этого, Екатерина и Наталья вместе со своей матерью постоянно опекали заключенных Рижской женской следственной тюрьмы и приняли активное участие в открытии приюта для арестантских детей. Но самым заветным желанием сестер Мансуровых было устроение женского монастыря. В 1892 году они получили от Святейшего Синода разрешение на объединение открытых ими школы, приюта и богадельни в православную Свято-Троицкую женскую общину. В сентябре того же года состоялась закладка храма общины во имя преподобного Сергия Радонежского. Резной дубовый иконостас для него пожертвовал сам отец Иоанн Кронштадтский. Он же благословил Екатерину и Наталью на монашество. Они приняли постриг в 1901-м, а спустя год получили распоряжение о преобразовании Свято-Троицкой общины в монастырь. Свято-Троицкий монастырь в Риге сохранился до наших дней и лучше всяких биографов свидетельствует о жизни сестер Мансуровых, их бескорыстной доброте и жажде служения людям.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора. В мансардах Зимнего дворца проживала княжна Волконская. Каждое утро можно было видеть, как она мелкими шажками семенила по фрейлинскому коридору, направляясь в церковь, где ежедневно на хорах присутствовала у обедни и усердно молилась. Разбитая параличом несколько лет спустя, с парализованными ногами и почти впавшая в детство, она чуть не до последнего дня своей жизни настаивала, чтобы ее в кресле возили на церковные хоры к обедне. Я часто навещала эту бедную старушку, очень одинокую в старости. Она рассказывала мне, что во время нашествия французов в 12 году, когда русское дворянство со всех сторон приносило огромные жертвы для обороны страны, она, не имея никаких средств, кроме своего жалования фрейлины, в то время очень скромного, и лишенная таким образом возможности принести денежную жертву, дала обет ежедневно до конца своей жизни ходить к обедне, если Россия выйдет победительницей из борьбы. Этот обет она добросовестно продолжала выполнять по истечении 40 лет со времени французского нашествия, будучи уже 80 лет, и выполняла его до первого дня Рождества 1860 года. В этот день и в тот самый час, когда в дворцовой церкви с большой торжественностью служили благодарственный молебен, ежегодно справляемый после обедни в воспоминание избавления державы российской от нашествия галлов, в ту минуту, когда звонили колокола и победные песнопения молебно раздавались под сводами больших зал, наполненных гвардейскими войсками, княжна Волконская тихо отдала Богу свою душу, таившую в себе такую прекрасную искру патриотизма, что Бог почел ее достойной предстать перед Ним среди чудных благодарственных песнопений нашей Церкви.

непроглядной туманной мглой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном или скорее о ком-то близком. Но в данный момент бесконечно далек. Ты совсем не знаешь, что будет дальше. Впереди полная неизвестность. И видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом лампы.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Макару Рындину 12 лет. Он единственный и долгожданный ребенок в семье. Мальчик появился на свет в срок и с хорошим весом, но сразу попал в реанимацию с чередой серьезных диагнозов. За эти годы Макар перенес более 10 операций. Каждый наркоз оставлял след в развитии ребенка. Ему приходилось заново учиться многим навыкам. Сейчас Макар умеет сидеть, стоять у опоры и ходить с поддержкой. Говорит отдельные слова и знает свое имя. Врачи, родители и друзья семьи замечают, что Макар – способный ребенок. Специалисты дают хорошие прогнозы на его развитие при постоянной реабилитации и должном уходе. Но сейчас близким стало сложно выходить с Макаром на улицу. Мальчик вырос из прежнего специального оборудования, а ребенку, у которого есть трудности с движением, жизненно необходимы прогулки на свежем воздухе. Мама Макара Светлана нашла новое специальное устройство для детей с инвалидностью. У него есть колеса и полозья, что позволяет вывести ребенка на улицу в любую погоду. Только его стоимость для семьи Рындиных, где работает один папа, а мама постоянно находится с сыном, высока. Родители Макара обратились в фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья, покупает лекарства, оплачивает реабилитации, помогает приобрести специальные средства передвижения для людей с инвалидностью. Такой сбор фонд открыл и для Макара Рындина. Чтобы мальчик и дальше продолжал гулять и развиваться, поддержите его на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереница стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Радио «Вера». Владимир Голдин. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Утро в городе. Утром я проснулся рано. Непривычная тишина была необычной. Машины всех цветов радуги и марок, всех производителей мира, спокойно дремали в ожидании своих хозяев. Асфальт, смоченный вчерашним дождем, подсыхал, образуя загадочные линии серого и черного на дорожном покрытии. В сосновом парке, который раскинулся перед моими окнами, поднимался какими-то рваными нитями туман. И вдруг запели птицы. Разве их услышишь днем? А тут хоть и редкие, но чистые звуки птичьей песни. Ранние солнечные лучи осветили верхушки деревьев. Как-то неожиданно для себя я глубоко вдохнул утренний воздух и удивленно застыл. Воздух был напоен всеми запахами леса. Здесь ощущался вкус влажной земли и ни с чем не сравнимый аромат тысяч веток сосны. Я был поражен таким подарком природы –

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Василия Никифорова Волгина «Воспоминания детства». 1910 год. Тверская губерния. Деревня Струги. Я ночевал у отца Анатолия. Наши грамотеи считают его горе-священником, так как и умом он скуден, и образование маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь. Но зато в Бога так верит, говорили в ответ полюбившие его, что чудеса творить может. Окна батюшкиной горницы были открыты в сад. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим. Отец Анатолий, оглянувшись еще раз на меня, встал на табуретку и стал зажигать перед иконами все лампады. Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. Стало как будто бы тише. И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от тяжелого падения на колени отца Анатолия. Он приник головой к полу. Наконец он поднимает лицо к нерукотворному Спасу, большому черному образу посредине, и начинает разговаривать с ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее. «Опять обращаюсь к твоей милости, и до 77 буду обращаться к тебе, пока не услышишь меня, грешного священника твоего. Подними содра болезни младенца Егорку. Утешь его, мальчонку-то. Возьми его за рученьку. Обними его, Господь. Господи, Господи. Один он у родителей-то, Господи. Как мне легко помыслить о воскресении твоем, так и тебе исцелить младенца». Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога. Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное его сияние. Так молиться может только боговидец.
0: Голоса

о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской «их нет», но с благодарностью «были». Василий Жуковский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: В юности Семен жил, как обычные деревенские парни. Любил шататься по селу с большой компанией сверстников, играя на гармошке. После работы он нередко заглядывал в трактир и мог за один вечер выпить изрядное количество водки. Как-то после подобных возлияний повздорил он с односельчанином. Повздорил из-за пустяка и ударил его с такой силой, что тот отлетел и навзничь повалился посреди дороги. Не придав этому событию особого значения, Семен вернулся домой и спустя некоторое время заснул. И приснилось ему, будто змея через рот проникла в него. Почувствовав дикий страх и отвращение, юноша проснулся. Моментально протрезвев, он услышал голос Богородицы, который сказал ему: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Острое чувство греха сковало душу юноши. Тогда-то и принял он решение уйти на Афон и стать монахом. Спустя годы простой деревенский парень Семен станет известен как великий святой 20 века старец Силуан Афонский. Вспоминая этот случай, он скажет своим ученикам: «Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божья Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Максим Первозванский.
1: Счастье – это особое состояние, ощущение гармонии, чувство внутреннего удовлетворения в наивысшей его точке. Люди прилагают огромные усилия, чтобы испытать это чувство, считая, что счастье можно достичь, став богатым, успешным или знаменитым. Думают, что если они станут такими, то и любовь легко найдут, и семью создадут, и друзей приобретут. Но совсем по-другому пишет об этом святой праведный Иоанн Кронштадтский. Хочу поделиться с вами его словами о подлинном человеческом счастье. Как спокоен и доволен человек добрый, желающий искренно всегда всякому человеку добра, как самому себе, и по возможности делающий всем добро. Он в самом себе носит источник счастья.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого. 1943 год. Великая Отечественная война. Валентин Феликсович, святитель Лука, был назначен главным хирургом Красноярского края, но в то же время оставался ссыльным и жил прямо-таки в нищете. Никакой зарплаты ему, естественно, не полагалось. Пайков тоже. А жил он знаете где? Подошли мы с ним к госпиталю, а там одни ступени ведут наверх, в фойе, а другие вниз, в подвал. И возле этого спуска, как сейчас помню, звонок и табличка на стене. Дворнику звонить здесь. То есть святитель жил в каморке дворника. Такая небольшая комнатушка. Кровать, стол, стул, топчанчик. Иконы в углу. Перед ними лампадка теплится. А за окном обратная сторона деревянных ступеней парадного входа. То есть, понимаете, у него окно было как раз под крыльцом. Вот так он и жил. Первое, что меня поразило, это то, как почтительно к нему обратилась пожилая женщина-санитарка. Как я сейчас понимаю, она взяла у него благословение. А тогда меня просто потрясло, как она, сложив руки лодочкой, поцеловала руку святителя, а он перекрестил ее склоненную голову. Я такого в жизни не видела. Потом Валентин Феликсович надел чистый халат, который ему принесла эта женщина, водрузил на голову белый колпак, и таким святитель показался мне величественным и красивым, что и я попросила его меня благословить. Он обрадовался, обхватил мою голову, поцеловал, перекрестил. И знаете, точно светлее стало на свете.
0: Голоса

0: России.
1: В конце 18 века в Англии начался промышленный бум. Открывались новые фабрики и мануфактуры, требовалось все больше рабочих рук. Тысячи крестьян приезжали в город, чтобы найти работу и пропитание. Не исключением были и маленькие дети. Начиная с 8 лет, ребятишки устраивались на производство. За крохотную плату, в ужасных условиях, 6 дней в неделю дети трудились по 12 часов в день. У них не было возможности вырваться из замкнутого круга бедности и изматывающего труда. Образование было доступно только за высокую плату. Судьба этих бедных ребят не оставляла в покое Роберта Рейкса, издателя из английского города Глостера. Ему было больно видеть, как рано повзрослевшие мальчишки в свой единственный выходной, в воскресенье, занимаются мелким хулиганством. И тогда Рейкс решил что-нибудь сделать для них. Он считал, что пороки и бедность проистекают из невежества, поэтому занялся образованием английских рабочих. Сначала Роберт пытался обучать не только детей, но и их родителей. Но его идея не встретила у сильно устававших рабочих положительного отклика. Тогда Рейкс полностью сосредоточился на образовании работавших на фабриках детей. Рейкс организовал экспериментальную воскресную школу для детей-бедняков в Глостере в июле 1780 года. Он составил список детей от 6 до 14 лет, нанял 4 учительниц для преподавания им грамоты и закона Божьего. Все расходы Рейкс брал на себя. Уроки проводились по воскресеньям на кухнях частных домов. Там же мальчишек кормили после занятий. Ученики должны были посещать уроки в чистом и опрятном виде. Новую одежду они получали от Рейкса. Занимались дети практически целый день. С утра шли на богослужение, затем с 10 до 12 часов изучали чтение и письмо с помощью Библии. После перерыва на завтрак занятия продолжались. По окончании уроков детей еще раз кормили, после чего все расходились по домам. Прилежные ученики получали в подарок Библию, различные учебные книги, одежду и обувь. Девочки и мальчики обучались раздельно. Рейкс впервые применил систему, по которой старшие ученики, как наставники, занимались с младшими. Инициативу Рейкса подхватили другие энтузиасты. Количество воскресных школ по всей Великобритании начало быстро расти. Рейкс активно пропагандировал свою идею через английские газеты и журналы. На помощь Роберту пришел известный экономист Адам Смит, назвав идею воскресных школ едва ли не самым эффективным способом изменения нравов со времен апостолов. Рейкс добился аудиенции у английского короля Георга III. Король одобрил начинание Роберта Рейкса, заявив: «Каждый ребенок в королевстве должен научиться читать Библию». А его супруга, королева Шарлотта, стала патронессой воскресной школы Рейкса. В 1785 году в Лондоне Рейкс основал Общество поддержки и поощрения воскресных школ в Англии, которое финансировало создание новых школ и издание учебной и религиозной литературы для них. В следующем году первая воскресная школа открылась в США, только что получивших независимость. В дальнейшем подобные школы открывались во многих странах Европы и в английских колониях по всему миру. В 1888 году Союз учителей воскресных школ воздвиг в самом центре Лондона памятник Роберту Рейксу, человеку с чутким сердцем и отзывчивой душой, изменившему жизнь миллионов девчонок и мальчишек по всему миру.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в VI веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий

Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами за достойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: Богослужебные песнопения православного храма. В эфире Радио Вера. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Океан. Проходят дни, годы, столетия. Человек уходит, океан остается. Океан многолик, многоголосен. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Он всегда разный. И в затишье, и в шторм он не повторяет себя вчерашнего. Его берег, набегающие волны, крик чаек, небо над океаном, каждый раз другие. Океан — это всегда тайна, наполненная шумом, ревом разыгравшихся на его просторе набегающих и удаляющихся волн. Они играют с ветром, солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, всем, что создано Богом на небе и на земле. Такое торжество жизни, силы, энергии передается и человеку. И он на какой-то миг приобщается к этой стихии, растворяется в ней, становится частицей вечной жизни.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: Светлое радио. Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В нашем городе до революции стоял на центральной площади большой красивый православный храм из кирпича. Моя бабушка всегда говорила, что ходила в храм часто, почти каждый день. Бабушка привела меня на площадь, когда я в первый класс должна была идти и приехала к ней в город. Храм давно уже снесли. Бабушка мне сказала: «Вставай, доченька, вот сюда, как раз под купол». Я купола никакого не увидела и посмотрела на бабушку с недоумением. То, что я увидела, никогда не забуду. Бабушка моя любила носить черное строгое платье с белым кружевным воротничком. А тут я вдруг увидела ее какой-то светлой и воздушной. Она стояла, как в букете светящихся цветов. Я смотрела на нее, не отрываясь. Она еще долю секунды как бы прислушивалась к себе, вернее, к своим ощущениям, и сказала мне: «А храм-то все равно остался».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова. По молитвам моей родной мамы я попал в стены Троицы Сергиевой Лавры после Великой Отечественной войны. Моя мама была тихого и кроткого нрава, совсем неграмотная, но какая светлая душа! Какое терпение! Какое молчание! Сколько я помню маму, она всегда была больная, но все умела переносить молча. Это была мученица жизни. Бывало, не ест, не пьет целыми днями, лежит и не охает, только все вздыхает, и глаза полны страдания. А сколько она перенесла скорбей, семейных, личных, а как она умела молиться. Два сына ее были в пекле войны. Сколько они видели смертей, а вот ведь вернулись невредимыми. Вымолила. Помню, когда я еще приезжал на каникулы домой, то ночью случайно приходилось просыпаться. И всегда, как не просыпался, слышал тихий шепот молитвы. Она ночью молилась, и так целыми ночами. О, эта материнская молитва! Как она сильна! Кажется, ничто не может сравниться с ней. Вот поэтому, как надо молиться матерям о своих детях.

Радио «Вера». Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог любимой быть другим. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Воскресным вечером монах Порфирий направлялся в церковь. Он приехал с Афона в небольшое село по приглашению одного знакомого крестьянина. В церковь они шли вместе. Почти у самого храма им встретилась компания молодежи. Парни что-то громко обсуждали и смеялись. Знакомый отца Порфирия остановил их. «Куда идете, ребята?» – спросил он. «В кафе», – ответили молодые люди. Крестьянин сделал строгое лицо. «А в церковь заглянуть вы, конечно, и не подумали? Как же вам только не стыдно?» Молодые люди ответили что-то резкое и поспешили уйти. Отец Порфирий стоял в сторонке и в споре не участвовал. «Правильно я сделал, что их отчитал», — сказал крестьянин. «В середине богослужения те самые молодые люди вдруг пришли в храм». Знакомый отца Порфирия радостно заулыбался и шепнул: «Я же говорил». После службы вся компания подошла к отцу Порфирию. «Спасибо, отец, что не стал нас ругать. Мы потому и пришли, что ты нам ни слова в упрек не сказал». Молчаливая проповедь отца Порфирия оказалась сильнее нравоучений. Если сам Господь уважает свободу человека и не заставляет нас поступать против нашей воли, то человек тем более должен быть терпим к своим ближним, не раз говорил он. «Предоставьте людям свободу выбора, и они оценят ваш дар и поступят наилучшим образом». Его милосердие и бесконечное терпение исцелили сердца и души многих людей, которые прославили монаха Порфирия как великого мудреца и святого старца, преподобного Порфирия Ковсоколевита.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Когда в храмах за богослужением читается Евангелие об исцелении слепых, то в проповеди часто звучит мысль о разных видах духовной слепоты. Об одном из них, ослеплении богатством, говорит святитель Николай Сербский. Хочу поделиться с вами его рассуждениями. Мир страдает не столько от богатых, сколько от ослепленных богатством, которые думают о том, как еще обогатиться, а не о том, как употребить свое богатство на добро. Спросите того, кто нечестно богатеет, как он собирается использовать свое богатство, и вы смутите его. Он немного размышлял об этом, но проследите его судьбу до конца и увидите, что богатство послужит ему не для спасения, а для погибели. Бог смотрит на сердце человека и от каждого ждет служения, и богатый не исключение. Кто не несет служения, пострадает. Богач, избегающий служения Богу и людям, неминуемо пострадает или от болезни, или от грабителей, или от расточительных наследников, или от угрызений совести.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний паломницы в Троице-Сергиевую лавру Анны Рикман, 1909 год. «Ездили мы с моим сыном-офицером к преподобному Сергию Радонежскому. Помолились Божьему угоднику. Сын уехал обратно в Москву. А я осталась еще на сутки. Перед самым отъездом с постоялого двора, где мы останавливались, сын потерял свое пенсне, а без него он все равно, что без глаз. Искали, так и не нашли. И пришлось уехать сыну, как слепому. Было это дело зимой. В воротах постоялого двора снегу намело такую гору, что ворота едва можно было отворить, и для проезда через них оставалось место ровно на ширину крестьянских саней. Пошла я на другой день в лавру, к вечерне. Уже темнело. Передо мною в ворота только что ввезли бочку с водой. Вышла я на крыльцо, чтобы пройти этими воротами на улицу, и внезапно вспомнила, что мне один человек дал 6 копеек на просфору вынуть за здравие. А я об этом забыла. Вот, думаю, грех-то какой. Завтра же выну. И не успела я это подумать, глядь, а перед моими ногами в воротах что-то блеснуло. Смотрю, пенсне моего сына. Вы только подумайте, сколько через него проехало и прошло за сутки народа. Передо мною бочку с водой через него провезли, и никто его не заметил, и никто не раздавил. Заметила его и нашла только я. Да и то, когда? Когда вспомнила забытое мною по небрежности поручение к угоднику и лепту в его обитель. Вот как там все на счету и на виду у божьих угодников.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Полтора века назад огромные просторы Дальнего Востока были мало заселены. Изредка здесь встречались небольшие деревушки, в том числе и крохотная станция Хабаровка, ставшая впоследствии городом Хабаровском. Сюда в 1857 году приехал предприимчивый и смекалистый забайкальский крестьянин Андрей Федорович Плюснин. Торговля пушниной, или как тогда называли, мягким золотом, оказалась очень прибыльной, и вскоре Плюснину на подмогу в Хабаровку прибыли его отец и братья Николай и Василий. Через 8 лет Плюснины владели несколькими магазинами, успешно занимались скотоводством, рыболовством и добычей соболя. Как только Андрей Федорович встал на ноги и заработал небольшой капитал, он начал участвовать в благоустройстве Хабаровки. Прежде всего, в 1870 году взамен обветшавшей часовни построил новую деревянную церковь имени святого Иннокентия. Через 3 года открыл первую в Хабаровке школу для мальчиков. 10 лет Андрей Федорович содержал эту школу на собственные средства. Со временем это первое учебное хабаровское заведение было преобразовано в городскую женскую Алексеевскую гимназию. Также предприниматель выстроил церковно-приходскую школу в родном селе Батурине Иркутской губернии и выделил капитал на пособие учащимся. Андрей Федорович участвовал практически в каждом важном для поселка начинании, будь то проведение телеграфной просеки от Хабаровки к Владивостоку, доставка военных грузов при полном зимнем бездорожье или заготовка 1000 бочек кеты для войск. Такая нагрузка быстро подорвала его здоровье. Андрей Плюснин скончался от простуды в 53 года. Его младший брат Василий Плюснин, унаследовав от Андрея 250 тысяч рублей, решил вложить накопленные братом средства в производство. Открыл лесопильный завод. Хабаровка, получившая в конце 19 века статус города, расширялась и строилась. Василий Плюснин помогал строительными материалами и вкладами хабаровским гимназиям, училищам, детскому приюту, музею, библиотеке. Справедливый, рассудительный и честный Василий Федорович пользовался у хабаровчан не меньшим уважением, чем его старший брат Андрей. 4 раза избирался гласным, то есть депутатом городской думы. Многие годы Плюснин возглавлял комитет попечительства о тюрьмах. Он поддерживал каждое начинание, способствовавшее развитию любимого города. Выделил 22 тысячи рублей на строительство первой электростанции. В 1902 году Василия Плюснина избрали потомственным почетным гражданином города Хабаровска. После смерти Василия Федоровича его сыновья Александр и Петр стали достойными продолжателями дел отца и дяди. Они унаследовали лучшие плюснинские качества – ум, трудолюбие, порядочность и честность. Александр вел такую же активную общественную деятельность, как и его отец и дядя, состоял главой добровольной пожарной дружины. Александр Васильевич открыл бесплатную народную библиотеку, закупал для нее книги на свои средства, много раз избирался в гласные городской думы, а в 1914 году Александр Плюснин стал последним городским главой Хабаровска. Его брат Петр также был видным общественным деятелем, попечителем Хабаровского Иннокентьевского приходского женского училища и директором комитета попечительства о тюрьмах. В 1909 году Петр Васильевич организовал дешевую столовую для общества содействия народному просвещению. В Хабаровске не забывают традиции милосердных купцов Плюсниных. сентябре 1999 года Хабаровское краевое объединение предпринимателей и промышленников учредило медаль в честь Андрея Федоровича Плюснина. Она присуждается тем бизнесменам, которые являются достойными продолжателями традиций российских предпринимателей, проявляя в своих делах верность данным обязательствам, честность и милосердие.
0: Имена милосердия.

таинство старого, пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого, пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей как обряд с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя, Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
2: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеви, яко век милость Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко век милость Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре Древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так – «Исповедайтеся Господеви, яко век милость Его». Эти слова нужно понимать так. «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Военный госпиталь в Ростове-на-Дону – один из тех, куда привозят раненых бойцов из зоны специальной военной операции. Здесь за ними ухаживают сестры сестричества преподобного Серафима Саровского. Среди пациентов госпиталя немало мужчин с тяжелыми ранениями и ампутацией конечностей. Для дальнейшего лечения и реабилитации их отправляют в другие медицинские учреждения страны. Иногда такая транспортировка на поезде может занимать несколько суток. О времени отправки пациентов сестры узнают заранее, собирают для раненых воду и небольшой перекус, а также необходимую одежду и обувь, ориентируясь на погодные условия. Осенью и зимой эвакуация осложняется холодом. Раненого вывозят из больничного корпуса, перекладывают на носилки, переносят к машине, затем снова перемещают из одного транспорта в другой. После тяжелого ранения и кровопотери у человека нарушается терморегуляция. Он может мерзнуть даже при плюсовой температуре. Поэтому важно, чтобы у каждого из бойцов было свое одеяло. Оно должно быть большим, чтобы пациента можно было укрыть целиком. Важно подобрать именно полушерстяной состав. Синтетика электризуется, скользит по носилкам и не дышит. Человек под ней либо потеет, либо мерзнет. А нашим ребятам нужно сухое, обволакивающее тепло, объясняет старшая сестра сестричества преподобного Серафима Саровского Анна Керимова. Сейчас для медицинской эвакуации нужно купить 2000 новых теплых одеял. Поддержать больничное служение сестер милосердия и подарить тепло раненым можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.